0: Я буду Каретиной Ириной Михайловной. Заместителем начальника отдела.
1: Ой, господи, куда деваться?
2: Ирина Михайловна, Карета, вы коней-то не гоните. А то сейчас, не дожидая 12, ваша харя в тыкву превратится.
0: Ирина Михайловна.
2: Давай, удачи, Ирина удачи, Михайловна, Михайловна, чеши. Деловая. Заместитель,
1: да?
2: Понятно? На вы шепотом.
1: Ага.
2: Так, ну что, по домам?
0: Ага.
2: Ты что не идешь?
1: Да я жду, пока пробки рассосутся.
2: А нафига тебе в метро, чтобы пробки рассосались?
1: Да у меня тут еще отчет надо доделать. Короче, дел хватает.
2: А что ты губы для отчета красишь?
1: Да просто слежу за собой.
2: Это я слежу за тобой! Мымра хитрожопая какая. Ты посмотри, сидит она расфуфыря, как будто я не знаю. Шалава ты, Катя.
1: Я шалава?
2: Из-за должности так себя вести. Тебе не стыдно, а? Тебе не стыдно с чужим мужиком переспать из-за должности? Просто, даже не испытывая к нему никаких чувств. А я люблю его.
1: Ты сама говорила, что он гнида.
2: И что? Да, любовь зла, полюбишь и гниду.
1: А муж твой что на это скажет?
2: А ты не лезь! А ты не лезь в мою семейную жизнь, поняла? Что муж скажет? Что скажет? Не твое... Да, зай. Нет еще. Слышишь, ты меня будешь учить должность получать. Давай там не умничай. Надела белье, да. Съедобное. Ты что, хочешь, чтобы он 3 дня ел его, что ли? Не мешай. Давай. Все, пока.
1: Слушай, ну вот говорят же, что чужая семья потемки. Но ваша, это я прям даже не знаю. Это прям очко какое-то. Еще и в потемках. Вот такая семья у нас.
2: Слышишь, ты, решетка для мяса.
1: Ты как разговариваешь.
2: Вот так и разговаривай.
1: Ты войны хочешь? Будет тебе война, будет. И пусть победит стройнейшая.
2: Батюшки, я же забыла, ты же у нас модель.
1: Да, я модель, да.
2: Модель.
3: А вы еще на работе, да?
2: А ты уже на следующую работу переоделась.
3: Отчет решила доделать.
1: А, так за этим в очередь, за мной будешь.
2: Да, только она за мной, если что.
3: Значит так, девочки, нас всех посетила одна и та же мысль.
1: Ну, конечно.
2: Как ты догадалась-то?
3: А теперь слушаем меня, понятно?
1: Ой.
3: Я вас умоляю, пожалуйста, мне очень эта должность нужна, девочки.
1: Слушай, Карета, тебя жизнь вообще ничему не учит. Ага. Ты с 2 предыдущими начальниками спала, тебе никто повышения не дал. В твоем случае реально заслужить надо.
2: Угу.
3: Девочки, я просто ни разу в жизни за границей не была.
1: Чё ты чешешь? А у кого в Инстаграме фотография в Беларуси стоит?
2: С ведром рака.
1: Довольная? Ага, давай, отошла отсюда. Вот мне реально нужны деньги, девочки. Большая сумма на очень сложную операцию.
2: Слышь, я извиняюсь, ну, с твоим флюгером операцию на грудь делать, ну, это вообще бред какой-то.
1: Ты чё, дура, что ли? Я просто виниры хочу поставить.
2: Хрена себе, что у тебя с зубами, если ты с них решила начать?
4: Привет, девчат. Никита Сергеевич у себя?
1: А вам зачем к нему?
4: По работе.
1: А, так нам тут всем после работы к нему по работе.
2: Вот именно.
4: Да мне еще по мужским делам надо.
2: Стопы. Это футбол мужские дела, рыбалка мужские дела. А то, зачем ты хочешь пойти, это, извините, не мужские дела.
1: Ага.
4: Да дайте пройти, вы что,
1: гость? Еще один шаг, я тебя через шредер пропущу.
4: Да идти, твою мать, дайте сами ключи от склада отдайте. Вы что, гоните?
1: Вот и отдадим.
4: Придурашные какие-то.
1: До свидания.
2: Давай,
4: идиоты.
2: Я сейчас пойду отдам.
1: Сама отдам, девочка.
2: В смысле ты отдашь? Куда ты? Ну давай, попрыгай, давай, давай.
1: Да
2: давай,
1: что
2: давай,
1: вы делаете? Да девочки, да перестаньте вы! Вы что? Мы в погоне за этой должностью совсем забыли о морали. Вообще это правило придумал. Хочешь новый айфон? Туда. Хочешь на Мальдивы? Туда же. Хочешь новую должность? Развернись. Почему мы забыли, что для того, чтобы чего-то добиться, нужно просто хорошо поработать?
2: Блин, прямо аж стыдно, честное слово. И вообще, с чего решили, что он с нами пойдет на это? Нормальный мужик. Ну, вырос на Урале. На заводе работал, два пальца потерял. Потом должность сам заработал. Сам все, кровью и потом.
5: Ты сейчас биографию Ельцина рассказываешь.
2: Да я про нашего начальника вообще ничего не знаю. А это прям один в один подходит.
3: Девочки, давайте, знаете, вот так вот. Мы вот домой сейчас пойдем. А вот он завтра кому решит дать вот эту должность, тому вот пускай и решит.
2: Вот давайте все.
5: По-честному.
2: Пойдем,
5: как
2: будет, нормально, и будет, все будет по-честному, да? И нам не будет стыдно.
5: И ругаться не будем. Все. Зачем это нужно?
2: Домой.
5: Ну,
2: пойдем,
5: ты иди,
2: по,
5: сойдемте
2: по меньшинству, да. Ты первая, ты это, а я свет выключу и...
5: Ты это. А я могу тоже выключить, что это.
3: Да ты ближе к двери, иди.
5: Давай,
2: нет, давайте вместе, с одной ноги сейчас. Раз, два, три, и почешем.
5: С какой? С правой, с левой?
2: Ну, там как...
6: Девушки, знакомьтесь, мой новый заместитель
7: Денис.
6: Денис.
1: Это, как так?
7: Элементарно, девочки. Окно и цепкие пальцы.
1: Ты офигел?
7: Рот твой закрыла. Завтра, чтоб без опозданий. Понятно? Сели работать, стервы.
8: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон». Для детей старше 16 лет.
1: Смотрите, у меня проблема со зрением большая, но она моя. Понимаете? Меня раздражают люди, которые почему-то думают, что своим тупым советом смогут решить эту проблему. Ну, я как-то выступал с монологом этим, и ко мне после выступления подходит мужик и говорит: «Слушай, это ты про зрение рассказывал?» Я говорю: «Да». И он такой: «А ты морковочку пробовал?» Ну, морковочку? У меня зрение минус 12. Ну, пробовал ли я морковочку? Я в детстве морковным соком по вене ставился. Ты чё? Я чернику просто в глаза втирал, понимаете? Ну, у меня рыбий жир всегда под губой. Я из маленького села, это правда, она очень провинциальная. Но и таких, как оно, тысяча. Тысяча. И они, именно они и есть Россия. Я очень люблю нашу страну, но уровень жизни у нас, конечно, ребята... Ну, чтобы вы не поняли, какой уровень жизни у нас, я узнал о том, что существуют посудомоечные машины из игры Sims 3. Ну, я смотрю и такой: «Вау! Какую прикольную штуку придумали специально для игры! Вот было бы здорово такую в реальной жизни!» Я как ошалел, когда узнал, что они существуют. Ну, в Sims 3 в описании написано, что это симулятор жизни. Нет, это моя жизнь, симулятор жизни, понимаете? А там рай. Смотрите, у меня очень необычный папа. Он отчим. Ну, в смысле, не по характеру, а по документам. Да, я называю своего отчима папой, потому что он этого заслужил. Отчимам вообще очень трудно заслужить право называться папой, потому что дети в этом плане, они ведут себя как тупые тёлки, они такие: «Сначала добейся меня, дядя Лёша». Ну, нет, мой папа не карикатурный отчим с условкой, нет, он добрый, очень добрый. Он даже, когда мы знакомились, он представился мне как Лёха, ну... Просто Лёха. Если остальные дети могли сказать про злости, типа: «Ты мне больше не отец», ну я что скажу? «Ты мне больше не Лёха». Ну, это странно, как минимум. Понимаете? Нет, я помню тот день, прекрасно помню день, когда я назвал Лёху папой. Обычный день. Мама накрыла на стол, попросила его позвать. Я говорю: «Папа, пойдем кушать». И он не пошел. Я говорю: «Лёха!» Он такой: «А, да, иду, конечно». Меня мама недавно обрадовала. Звонит, счастливая: «Алё, сынок, угадай, что?» «Что там? Рассада расцвела. Что? Ну, что там?» Я говорю: «Что?» Она такая: «Не угадаешь». Я говорю: «Не угадаю». «Ну тогда слушай. Барабанная дробь. Поздравь меня, я написала завещание. Хорошего дня, сынок, пока». Хорошего дня, мам. День испорчен полностью, мама. Ну, лайфхак для родителей. Если вы не хотите испортить психику своему ребенку, не сообщайте ему фразу, ну, о том, что вы хотите умереть, через фразу «барабанная дробь». Ну, это серьезный разговор, так не работает. Я понимаю, откуда такое отношение к смерти. Дело в том, что недавно моя мама победила рак. Да, она героиня, можно ей похлопать. Да. Знаете, как я об этом узнал? Барабанная дробь. Все, спасибо, у меня все. Пока, пока.
0: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Так, я вам расскажу про свою жену, потому что я ее очень люблю. Она мне уже 4 года не работает. Ну, не в смысле, что ее уволили. Нет, наоборот, она сама уволилась. Ее все упрашивали остаться, валялись в ногах у нее. Не прям все. Если честно, только я, но не подействовал. Она ушла с формулировкой: «Андрей, я там не развиваюсь». И сейчас она 4 года сидит дома и развивается, понимаете? Ну, у нее вот эти мотивационные курсы, тренинги, знаете, по развитию бесконечные. Давайте сразу только оговоримся. Я не против мотивационных курсов и тренингов. Я знаю, что да, глупо отрицать, они помогают. Наверняка у каждого есть хоть один знакомый, у которого ничего не получалось на работе, да? Он пошел на мотивационные курсы, да? У него после этого все поперло в гору, да? Нет! Нет таких людей в природе, их не существует, понимаете? Ни одного! Я не против курсов, которые обучат мою жену каким-то навыкам, понимаете? У нее все курсы — это какая-то абстрактная хрень, понимаете? Типа курсы расширения сознания. Что это такое? Как мне проверить, научилась она чему-нибудь или нет? Я понимаю, кулинарные курсы, после них ты готовишь борщ. Я пришел домой, там борщ. А курсы расширения сознания, что это? Я прихожу домой, говорю: а где борщ? Она говорит: а борщ только в твоем сознании, Андрей, смотри шире. Давай закажем доставку, похаваем нормально. Что ты? А она вот этими штампованными фразами продолжает говорить, знаете, типа: а что если мы та самая семья, где жена развивалась и теперь тащит семью полностью? Я говорю: а что если мы та самая семья, где жена развивалась и развелась, как тебе? И тащит не всю семью, а только чемодан к маме. Ну, и она в Ростове живет, а я в Москве. Во время этих курсов я созвонился, устроил истерику. Она говорит: подожди, я понимаю, ты недоволен. Давай ночью выйди в скайп. Мы с подружкой приготовили для тебя сюрприз. Ночью я выхожу в скайп, они сидят с подружкой, и она говорит: смотри, мы кое-что хотим тебе показать. Достают вот так ватман, разворачивают и говорят: это герб нашей семьи. Мы нарисовали его на курсах по геральдике. Здесь у нас... А почему ты плачешь, Андрей? Что? Ну, а я от счастья плачу. Наконец-то у меня будет герб. Надо мной же все смеялись в крестовых походах, да? Сейчас придет придурок без герба, наденет ведро на голову, пойдет брать Иерусалим. Мне все говорят: так ты, ну, просто не давай ей денег на эти курсы. Я не против курсов. Я, как объяснить вам, чего я боюсь? Я боюсь, что она разовьется настолько, что ей в голову стрельнет вот эта мысль организовать женский бизнес. Понимаете, о чем я говорю? Женский бизнес. Когда женщина пережила какой-то опыт и считает, что она теперь этим может зарабатывать деньги. Ну, типа, я же вышла замуж, я ж могу быть свадебным организатором. Или я же родила, я ж могу продавать женскую детскую одежду. Или я же с головой в шкаф, я ж могу мыло варить теперь, понимаете? Вот это. Ну, женщина, она не так, как мужчина, подходит к бизнесу. Мужик, он что-то там анализирует, точки безубыточности ищет, ищет инвесторов, бизнес-план. Женщина просто собирает по инструкции из Ютуба букет из колбасы, понимаете? У нее получилось, и она в какой-то момент такая: а, так я же могу этим денежку зарабатывать. Денежку — это четкая формулировка. Женщина таким бизнесом зарабатывает денежку, не бабки. На бабки можно квартиру купить, машину, денежку она возьмет и понесет другой бабе с бизнесом, за ноготочки отдаст, понимаете? Та третья за штучку с бисером. И денежка пошла по кругу, вот так пошла. У одной бабы забери денежку, и вся эта схема рухнет нахрен, понимаете? Ну, мужики страдают, понимаете? Не впутывайте в свой бизнес мужиков, если это ваш бизнес. У меня есть друг, он работает в банке на крупной должности. А жена у него свадебный организатор. И вот как-то один раз ночью, перед очень важным совещанием, в 3 часа ночи, друг не спал, потому что из фанеры выпиливал буквы «Яна плюс Константин». И осознание того, что ты не обязан этим заниматься, приходит неожиданно, понимаете? Он такой в какой-то момент просто... Ну, и идет спать. А свадебный организатор в шоке, потому что ей завтра надо объяснять, почему над молодыми надпись «Яна и Ко». Как будто Яна сейчас свое свадебное агентство откроет. Что, вывеска уже есть? Вот видите, как вы напряглись, женщина? Потому что каждый сидит и думает: а кто просил? Я вообще-то сама все организовала. И женщина всегда: я сама, я вообще-то сама. Ну, езжай сама тогда в 2 часа ночи, забирай на вокзале у проводника свою коробку с бисером, с***. сама-то дочешись от этого мыла ублюдского своего. Я об этом говорю. Когда девочки мне говорят, это сексизм так рассуждать. Так сексизм и отрицать то, что мужики вам помогают, понимаете? Любой женский бизнес начинается с того, что Валер, купи вон там кроссовки. Валер, отвези их вон туда. Валер, оплати вот этот счет. Да, у одной бабы потом получится Wildberries. У всех остальных просто за***ный Валера, понимаете? Ну, который будет лежать дома и думать, завтра надо туда съездить, потом туда отвезти. Вечером, если останется время, тогда уже повешусь, да. Просто я как-то выступал, и одна девочка с первого ряда мне с коктейлем в руке крикнула, между прочим, за каждым успешным мужчиной стоит женщина. Ты тоже так считаешь, да? Ну так стой, родная, заткнись и стой, ничего не делай, понимаешь? Просто, ну я справлюсь, честное слово, говорю вам, мужики справятся. Вряд ли же, ну это должно выглядеть как, я не знаю, где-нибудь там на вручении Нобелевской премии выходит Нобелевский лауреат, получает премию, а следом жена выходит и говорит, сейчас я расскажу, как было на самом деле все. Он очень много работал, он уставал, я его всегда поддерживала. Он приходил домой, я его встречала. Он смотрел на меня, говорил, пойду я еще, наверное, поработаю. Спасибо большое, друзья, вы очень классная публика.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернет.

0: Юмор FM и телеканал ТНТ International представляют Comedy Club. Премьера на Юмор FM. Для детей старше 16 лет.
1: Москва. Вечер.
2: Сережа!
3: Наташа! С днем рождения, моя хорошая, моя
2: родная. Спасибо тебе огромное.
3: Я тебя безумно люблю.
2: Спасибо,
3: Наташка,
2: большое.
3: С днем рождения. С днем рождения тебе, моя
2: спасибо,
3: хорошая.
2: Спасибо, дорогой. О, как красиво все. Боже, хризантемы.
3: Да.
2: С ума сойти. Я их обычно получаю только на день учителя, а тут такой сюрприз.
3: Я старался, Наташа. Да. Сегодня твой день.
2: Спасибо огромное. Очень приятно.
3: Присаживайся, я наготовил.
2: Слушай, вот. Да, наготовил-то сколько?
3: Это я.
2: И селедка под шубой?
3: Селедка под шубой, конечно, да, только там свеклы не хватило, поэтому это такая больше селедка под курткой получилась. Такая.
2: Ой, а тут и брускеты с лососем, да?
3: С лососем, да.
2: И тартар из лосося.
3: Из лосося.
2: Салат с лососем.
3: Лосось.
2: И стейк из лосося. Сереж, ты что, на машине лосося сбил?
3: У кого-то сегодня хорошее настроение, Наташа.
2: Конечно.
3: Не открывай твое вино.
2: Ну да.
3: Ты кого-то ждешь?
2: Нет. Еще сюрпризы?
3: Нет, все сюрпризы вот на столе.
2: Сережа, не шути со мной, я тебя знаю. Ой, Сережа!
4: Здравствуйте. Квартира 105?
2: Да.
4: Это вам передали.
2: Спасибо,
4: пожалуйста,
2: огромное. Боже, какая красота, Сережа!
3: Какая красота,
2: Наташа!
3: Я даже
2: не понимаю, господи, там пионы или розы? Хоть бы не хризантемы.
3: Невероятно.
2: Какая красота! Сережа, ты меня балуешь.
3: Да с ума сойти,
2: Какой огромный букет!
3: Это букетище просто!
2: Ой, это знак внимания, такой фантастический.
3: Вот то, что гадала, вот пиона или роза, это единственный вопрос, который тебя интересует, Наталья.
2: Да, наверное, это стоит безумных денег. Это дорого, наверное.
3: Это наверняка очень дорого. У меня просто другой вопрос немножко волнует. А от кого он?
2: Я думала, от тебя.
3: Нет, Наташка, нет, это не от меня. Нет, просто такой большой букет, там, наверное, сколько? 101 роза, я не знаю. Как будто просто хочется узнать, от кого он, нет?
2: Ну, я не знаю, от кого, Сережа.
3: Может, ты все-таки знаешь, там, может, какой-то мужик. Это же наверняка какой-то мужик, Наташа.
2: Сереж, какой мужик? Ну, нет, конечно.
3: Ну, может быть, кто-то с работы прислал, наверное, Наташа.
2: Сережа, у меня на работе один женский коллектив. Три бухгалтерши и я. У нас даже охранник женщина.
3: Я знаю, я еле нашел тебе такую работу, Наташа, да? Просто, может быть, ты свою свистульку красила где-то там на кутузе где-нибудь и что-то подмигнула кому-то, может, кому-то подмигнула, Наташа, скажи честно. Ты подмигнула кому-то, Наташа?
2: Сереж, ну какая свистулька? Ну какой кутузовский? Ты же мне все стекла в машине затонировал, а с водительского кресла вообще в два слоя.
3: Ну а что тогда, Наташа? Просто интересно. Мне интересно, может быть, ты в лифте? Ты ехала в лифте, Наташа? Ты в лифте ехала, скажи честно?
2: Я не знаю.
3: Ты ехала в лифте, наверное, да? Ты ехала, и тебя спросили, на какой этаж? Ты такая, на 22-й, наверное, сказала ему, да? Сказала ему на 22-й, да? Он нажал, это такая, спасибо. И ты ему, как обычно, говорит, это не просто спасибо, как говорят люди, спасибо. Это такая, спасибо, наверняка, вот так сказала. Да? Такая, спасись, вот так сказала, да? Вот так,
2: Сережа.
3: Да, да. И вот как будто не просто спасибо ты сказала, а вот такое, поехали ко мне, вот так сказала ему наверняка, да? Сказала же Наташа, да?
2: Ну, Сереж, ну ты с ума сошел? Ну я знаю, что ты ревнивый человек. Ага. Я из-за этого на 22-й этаж пешком хожу. Угу. Нет, Сереж, ну что-то не так. Это...
3: Давай, Наташа, говори честно. Я готов. От кого? От кого этот букет? Скажи честно, пожалуйста.
2: Сережа, я не знаю, от кого букет.
3: Подожди. Хорошо. Я посмотрю. Ну, конечно. Там записка, Наташа. Там записка. Ну-ка. Оп. Я могу прочитать записку, правильно?
2: Ну, конечно.
3: Я прям прочитаю записку сейчас?
2: Ну, давай.
3: Ты не знаешь, от кого это, Наташа?
2: Я не знаю, читаю. От кого это, Сережа.
3: Дорогая, тут написано.
2: Это обычное общее обращение.
3: Дорогая Наташа. Он ко всем Наташам так обращается, или к тебе конкретно, Наташа? Дорогая Наташа, я просто хочу, чтобы этот скромный букет заставил тебя улыбнуться. Что ты акаешь, Наташа? Кто такой А? Кто такой А?
2: Да я не знаю никакого А. Ну...
3: Не знаешь, да? Кто такой А, Наташа?
2: Я не знаю, кто такой А. Подожди, ну, папа у меня Георгий.
3: Угу.
2: Может, это муж сестры?
3: Может быть.
2: Он сидит?
3: Сидит.
2: Да и он Стас. Я не знаю, Сережа, я не знаю, от кого этот букет.
3: Ну, думай, Наташа, кого ты знаешь с маленькой пиписькой.
2: Почему с маленькой?
3: Ну, посмотри, какой букет.
2: Все-таки от тебя? подожди секунду, сейчас.
3: Я прекрасный вечер просто.
2: Здравствуйте.
4: 105-е.
2: 105-е.
4: Вам передали.
3: Прекрасно. Что же это такое, Наташенька? Что это?
2: Коробка какая-то.
3: Коробка, конечно, понятно. Понятно, там и записка есть, дай-ка сюда. Давай записку, давай. Дорогая, ну конечно. Дорогая Наташа. Даже красота этих прекрасных украшений из последней коллекции Булгари за 2,5 миллиона рублей сможет лишь слегка подчеркнуть блеск твоих красивых глаз. А! Какой романтичный пи***. Но это уже слишком, Наташа. Это уже слишком. Ну ладно, вот это. Хорошо, я еще допускаю. Это дарят, когда хотят секса. Но вот это! Это уже дарят после того, как случился просто невероятно охренительный секс. Теперь ты просто не отвертишься. Говори, кто это?
2: Да, Сережа, ну я правда, я не знаю, кто это.
3: Не знаю, конечно. У тебя много миллионеров знакомых, Наташа.
2: Сережа, я кроме нас с тобой миллионеров не знаю. И то потому, что у нас ипотека на 7 лямов.
3: Прекрасно. Замечательно. Ну что это не было заказать? Просто праздник в самом разгаре. Я сам открою. Я открою сам. Кто там? Но!
4: Здрасте. Я, по-моему, был у вас уже.
3: Да, конечно. Привет.
4: 105-е?
3: 105-е, это нам.
4: Пожалуйста.
3: Спасибо. Ну вот такую вот хрень дарят только человеку, который вот совсем недавно очень круто ты***ли. Прям вот сильно. Хорошо, сейчас посмотрим. Ай, записка, конечно. Дорогой Сергей. Ты классный, душевный мужик, и я знаю, что твоя давняя мечта иметь настоящую немецкую надувную лодку и радиоуправляемый вертолет. Береги в себе своего внутреннего мальчишку и позволяй ему простые детские радости. А.
2: Ну, Сереж, рассказывай, что там твоя свистулька на Кутузовском делала? Ехал в лифте, а? Ехал в лифте.
3: Наташ, я не знаю, что
2: это. Это 22 этаж. Говорил?
3: Я не знаю, что это.
2: Кому-то, кто с тобой ехал, ага.
3: Наташ, послушай. Так. Ты понимаешь, что ну-ка, мы теперь оба мишени? Кого-то из нас этот А хочет. Причем, то, что он хочет тебя, это нормально, это естественно, но то, что меня, это пугает.
2: Сережа! А может быть, мы кому-то что-то хорошее сделали, и нас просто вот так человек благодарит?
3: Может быть.
2: Ну-ка, давай вспоминать, что мы вот доброго совершили не так давно.
3: Ну-ка. Нет, давай другие версии. Нужны другие версии.
2: А помнишь, мы в Турции были, отдыхали, и там на пляже мы находились, а в море человек тонул. Помнишь?
3: Но это сработало бы, если бы мы его спасли. Ты пиво пила, я танцевал.
2: Да.
3: Но он нехороший человек был.
2: Почему?
3: Ну, он же матом кричал: «Эй, помогите, хватит танцевать!»
2: Слушай, а может быть, как раз вот он какой-то плохой человек, а хороший человек благодарит нас за невмешательство?
3: Интересно.
2: А?
3: Как ты думаешь, тебе или мне?
2: Да.
4: Здрасте, это какая квартира?
3: Да твою ж мать.
2: 105-я, да?
4: Пожалуйста, это вам.
2: Спасибо.
3: Что там?
2: Не знаю. Вот как, что это? Так... Сережа и Наташа.
3: Теперь мы вдвоем.
2: Вы всю свою жизнь мечтали полететь на Мальдивы. Поэтому вот вам два новых 17-х айфона, и вдвоем отправляйтесь в незабываемое путешествие. На остров. Билеты внутри.
3: Он хочет вывести нас на остров. Это Эпштейн!
2: Да его нет уже, слава богу.
3: Эпштейна нет, но дело его живет.
2: Сережа.
3: Так, подожди, я знаю, что делать. Подожди. Да.
4: Здрасте, 105-е.
3: Говори, кто такой А. Говори, мразь, кто такой А.
5: Я не знаю. Он мне просто звонит и говорит, откуда забрать и куда доставить посылку.
3: Так, дай мне свой телефон. Я сейчас по специальной программе пробью, как он называется, у других в телефоне. Все, пошел нафиг отсюда. Сейчас, секунду. Так, ага. А вот все, готово, так. Смотрим. А... А. Ага, загадочный А. Подарки от А. А не брать. Ага, угадал все мои желания. А. А увел жену. А увел мужа. Ни хрена себе. Ага. Ага. Если со мной что-то случится, то виноват. А!

0: 105-я?
1: Да.
0: Да.
2: Наташа, с днем рождения! Сережа, ты такой классный мужик! Сережа!
0: Так, секунду. Анатолий Цой! Это
1: вы и есть, а?
0: Вы и есть, а?
1: Все гораздо хуже, чем мы думали.
0: Да.
2: Да нет, я не тот, а. Тот, а, заставил меня прийти к вам и спеть эту песню.
0: Что? А, подождите, а кто же тогда, а?
2: На самом деле, а, это...
0: А? Нет!
1: Ты зачем в него выстрелил? Что ты сделал?
3: Это 105-я квартира?
1: Да.
0: Да.
3: Значит, я в 105-й квартире.
0: Подождите, это получается вы, а?
1: А?
3: Да. А – это я. Азамат. А.
0: А нахрена ты его убил?
3: Я просто сам хотел сказать, что А – это я.
0: А. Но зачем вы делаете эти все подарки? Зачем
1: нам это все?
3: Я специально заваливаю всех людей подарками, чтобы они послушали наш новый альбом с Анатолием Цоем.
0: Хорошо. Он на диске? Вы его на диск записали?
3: Он такой сейчас.
0: Хорошо.
3: Послушайте обязательно.
0: Мы послушаем.
1: Тут еще и чье-то МРТ. Мы обязательно послушаем.
3: Вот сейчас можете послушать?
1: Пожалуйста, ну не в день рождения, ну пожалуйста, в другой раз.
3: Хорошо, я все понимаю.
0: Спасибо.
3: Все, тогда спасибо. Я пошел в следующую квартиру, 106-я.
0: Договорились. А, подождите,
1: да,
0: секунду. А с Цоем что?
3: А Цой жив.
2: Да, да, я жив, все хорошо.
4: Камеди Клаб. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: петь, если что, все нормально. Да, я развелась, и я поняла, что я вообще не в курсе, ну, кто я как отдельный человек. Типа, какие у меня там интересы, предпочтения. Ну, по ощущениям, я сейчас до нашего мировоззрения за бывшим. Ну, вот вряд ли же это прям мое осознанное мнение, что зумба для чепушил. Но, с другой стороны, я из Челябинска, это у меня, может, и от мамы. Я не знаю. Просто я еще такая ведомая, знаете, я вот раньше жила с родителями, я думала, как родители. Потом я жила с мужем, думала, как он. Я сейчас живу с кошкой, мне страшно. Походу, есть риск родить семерых от кого-то из двора. Что... Если что, вот этот совет, типа, просто вспомни, что тебе нравилось до брака, он не работает, потому что я мужа встретила в 21 год, мне тогда нравилось, что Бритни Спирс и джинсы с такой низкой посадкой. Знаете, когда лобок тоже немного защищает диплом. И получается, что я в браке совершила классическую женскую ошибку, я забросила все остальные сферы своей жизни. Я объясню, почему так происходит. Потому что я вот некоторые хобби отмела на уровне идей. Меня сейчас поймут женщины, которые хоть раз пытались заниматься йогой при муже. Потому что вот что я поняла. Наклоняться нельзя в браке и в тюрьме. Что... В тюрьме с этим даже попроще, ты хотя бы понимаешь, что тебе за это будет, да? В браке куча вариантов, там, пнуть тебе под жопу, снять штаны, просто сделать... Все вот эти действия человека, который твоему отцу говорил, я о ней позабочусь. Да? Ну, я, конечно, читала, что когда ты остаешься один на один с собой, это очень полезное время, много нового про себя узнаешь. Но это правда. Вот что я узнала. Короче, я вот раньше ела роллы чисто за компанию с мужем. А сейчас поняла, что мне, как отдельной личности, на эти роллы абсолютно, ну, не хватает на карте. И... Ладно, не настолько, конечно, не настолько. Я нормально зарабатываю, но чисто психологически сложно перестроиться, что я теперь за все плачу сама, потому что, представляете, до этого 7 лет за меня на кассе платил мужчина. Я сейчас после слов «можете оплачивать», еще какое-то время просто стою. Мне один раз кассир сказала: «Девушка, вас видно». Ну. Но с другой стороны, сейчас в продуктовом такие цены, вы видели? Мне кажется, сейчас все после слов с вас 4900 какое-то время еще тоже просто стоят. Вот эта душа отходит у кого-то занять.
1: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: пельмени на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Если ваш ребенок курит, пьет и не хочет идти в школу, значит, он трудовик.
2: Дань, вот Ирина Витальевна скинула список в школу. Вот.
3: Слушай, а что мы на весь класс-то закупаем?
2: Почему? Это только для Вани.
3: А, ну это на 10 лет.
2: Нет, это на первый класс, 1 год.
3: Слушай, что так много-то? Тут две моих зарплаты, Ксюш.
2: Тут нужное все, ты чего?
3: Сейчас посмотрим, насколько нужно. Надо сокращать этот список.
2: Так, давай. Линейки, 2 штуки.
3: Так, вот сразу же вопрос. Зачем вам там 2 линейки?
2: Чертить.
3: Ну что они там, с 2 рук чертить будут, что ли? Начертательные ковбои, они там пяу-пяу-пяу.
2: Что-то я тебя не спрашиваю каждый раз в субботу, когда ты 2 банки пива берешь.
3: А ты не стесняйся. Спрашивай, уточняй, я тебе отвечу. С одной банки башка болит. Я не думаю, что у него с одной линейки будет башка раскалываться, серьезно.
2: Надо 2.
3: Слушай, ну если надо 2, будет 2. Все, а заплатим за 1. Бракованную. Со скидкой.
2: С пивом ты так не проворачиваешь что-то. Так, ручка. Ручка для левшей. Где же, где же? А, вот, смотри. Вот она.
3: 570 рублей ручка.
2: Это специально для левшей ручка. У нее тут изгиб, чтобы в руке удобно лежало. И почерк будет хороший тогда.
3: Слушай, Ксюша.
2: Что?
3: Так это получается, мне снова в школу идти надо.
2: Зачем?
3: Ты представляешь, я 11 лет в школе учился. У меня что же левша? А я писал ручкой без специального изгиба. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А можно попробую?
2: Да.
3: Слушай, как влитая сидит. Где бы попробовать, а? А можно я у тебя на лбу напишу? Дура прям вот так.
2: Чё?
3: Ксюш, если бы изгиб помогал с почерком, ручки для правшей тоже были бы с изгибом. А раз ты таких ручечек для правшей с изгибом не видела, значит, это все развод. И ты ведешься. 570. Вот! За 4 рубля синюю. Взяли, отлично. Дальше что там?
2: Так, бейджик. Вот бейджик.
3: Зачем бейджик? Он что там, официантом идет учиться?
2: Это чтобы учительница запоминала их по именам быстро. Вот.
3: Так, так, так, так, так. 103 рубля, это слишком дорого. Вот, на.
2: Что тут, на спичках имя ему напишешь?
3: Он 1 сентября парту подожжет. Она до конца школы его имя запомнит.
2: Давай еще лучше. Он к учительнице сзади подойдет и под зад ее пнет. Он вообще навсегда запомнит его.
3: Слушай, а ты очень экономично мыслишь.
2: Ну, класс.
3: Дальше что там?
2: Так, счетные палочки.
3: Счетные пальчики. Они у него есть. 10 штук, он будет считать ими. Это проехали.
2: Палочки. Их больше, чем 10.
3: Палочки. Вернемся к спичкам. Он одной шкрытой парту подожжет, остальными считать будет. Все. Закрыт вопрос. Дальше.
2: Так, простые карандаши. 2 штуки.
3: А, вот зачем 2 линейки. Ну, если надо 2. Если надо 2, то будет 2.
2: Не получается?
3: Небогатый кальцием карандаш. Ладно, мы его с двух сторон заточим, будет 2 карандаша.
2: Классно. Классно, еще нужны карандаши.
3: 2 уже купили, хватит.
2: Цветные нужны.
3: Ксюша, у простого карандаша 50 оттенков серого.
2: Как это?
3: Ну вот так вот, вот так вот слегка провел пепельный, понимаешь? Чуть-чуть надавил серый, посильнее надавил темно-серый, наслюнявил графитовый, наслюнявил и надавил черный. Пальцем вот так растер серебристый, Ксюш, даже палец серебристый.
2: То вот есть, такая штука. На всех рисунках небо у него серое будет.
3: Ну это правдоподобно, нормальное, московское, серое небо.
2: И море серое.
3: Почему серое? Это вон синяя ручка.
2: Так. 20 тетрадок и к ним обложки.
3: Они там в первом классе не пишут столько. Вот тут 10 тетрадок ему за глаза просто.
2: Надо 20.
3: Ксюша, вот так он взял тетрадочку, природоведение, начал писать вот сюда. Закончили. Если что, перевернул. Видишь, здесь табличка умножения. Открыл, математику вот сюда пишет.
2: Слышишь, умник?
3: Что?
2: А давай мы тебе 2 трусов на год купим? Если что, перевернешь.
3: Дальше.
2: Так, клей ПВА, кисть для клея, клей-карандаш, канцелярский клей.
3: Там пакет для клея не нужен?
2: Зачем?
3: Ну, я так понимаю, класс токсикоманов там? Куда же только клея-то там?
2: Ну, то вообще. Краски нужны еще, акварельные.
3: Не надо, можно не покупать.
2: Почему?
3: Ну, у них там столько клея, они каждый свой клей откроют. Там класс такими цветами зальется вообще. Без акварели обойдутся.
2: Так, закладку надо еще поискать.
3: Там что за школа?
2: Так для книги.
3: А, для книги?
2: Ты че?
3: А, ну, нет, для книги давай, че?
2: Вот, закладки, смотри,
3: ну,
2: хорошие.
3: Ну, смотри, ну, опять же, в первом классе, ну, что они там читают-то? Куда закладка-то? Не такая скорость чтения. Ну, я представляю, он там сидит вот так вот перед этой азбукой, там, мама, мыла, ра, а где я остановился? А где моя закладка? А что же делать? Ну, серьезно, ну, какая закладка?
2: Ну, надо закладку.
3: Закладку. Купим ему самую лучшую в мире закладку.
2: Какую, вот эту?
3: Не, ты знаешь, какая самая лучшая в мире закладка?
2: Какая?
3: Аккуратно распакованный шоколадный батончик. Серьезно. Открыл, понюхал, почитал. И в школу с другим аппетитом, в столовую пошел уже, понимаешь?
2: Ладно, через супермаркет пройдем.
3: Это решили дальше.
2: Ранец.
3: Ранец.
2: А, вот хороший ранец, смотри. 1300 всего ранец.
3: Ага.
2: Классный.
3: Ну, то есть ты хочешь, чтобы пацана чморили в школе, да?
2: А, ты думаешь, сколиоз у него, да, будет, если на одной...
3: Какой сколиоз? Ахи. Нормальный пацан должен ходить в школу с черным пакетом.
2: Ну, это под вторую обувь.
3: У нормального пацана нет второй обуви.
2: А если физра?
3: А если физра, нормальный пацан уже в кроссовках.
2: Ну, подожди. А если зима?
3: Если зима, нормальный пацан бежит до школы в кроссовках.
2: Да, ну ты что-то жмешься, а? Ты хочешь, чтобы твой сын так же, как ты, ходил в лыжных ботинках в школу?
3: Слушай, ну, благодаря этим ботинкам ты на него внимание-то и обратила. Если бы не ботинки, ничего бы не завертелось, ты понимаешь?
2: Ну, да.
3: Так что, видишь, все к лучшему тоже. Ну, серьезно, мы слишком много внимания уделяем вот этим сборам в школу. Что-то как за закуп какой-то невероятный. У меня в детстве все просто было. 1 сентября дверь открыли, мы сказали: «Данил, школа там, удачи». Я пошел и выучился. Ну, как бы вроде каким-никаким человеком стал, нормальным. И без ручки с изгибом для левшей, и без бейджика, понимаешь?
2: Ну, да, ну, детям всегда все давали самое лучшее. И мы сейчас живем в другие времена, в другой стране. И мы можем дать ребенку больше.
4: Можем больше. И больше всего мы можем купить спичек.
2: За спичками тогда.
3: Да, за спичками.
0: Уральские пельмени. Теперь в стерео на Юмор-ФМ.

0: Беларуси 4 часа ночи. Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Слушайте, а поаплодируйте, женатые парни, есть? Всегда грустно, всегда. Никогда весело не бывает, всегда. Поаплодируйте, женатые! Не, парни, уже все, уже поздно. Смотрите, как надо. Поаплодируйте, холостые! Всегда так. Слушайте, я женат 10 лет, и у меня за это время накопилось очень много вопросов, поэтому сейчас никакого монолога не будет, будут только вопросы. Девушки, вот почему, когда мы женимся, нам говорят, что семейная жизнь – это корабль, на котором мы вместе отправляемся к счастью. А потом выясняется, что на этом корабле женщина всегда капитан, а мужик – это вот этот чувак, который уголь всю жизнь подбрасывает. И она вот так стоит и такая: медленно плывем, Ваня, к нашему общему счастью. Устройся на вторую работу. Смотри, как Петровы быстро поплыли. Корабль такой большой, трехпалубный, в центре Москвы, свой. А? Почему, если она предлагает что-то новенькое в постели, то это эксперимент? А если я предлагаю что-то новенькое в постели, то это попробовал с тёлками где-то на стороне, да? Теперь домой это тащишь. Девушки, почему ее деньги – это ее деньги? А мои деньги – это... Ваня, в семье не должно быть такое твое или мое. В семье все должно быть общее, да? Просто вопросы, просто вопросы. Почему, если ночью ей жарко, я должен вставать и открывать окно? Мне не жарко. А когда мне жарко, она говорит: ну ты просто раскройся. Девушки, почему у вас пяточки, а у нас фу, убери? Девушки, а где вот эта грань между «ты мужчина, как скажешь, так и будет» и «не указывай мне»? А? Почему, если она напилась на корпоративе, то: «Вань, я вообще-то весь год работала и имею право один день отдохнуть». А если я напился на корпоративе, то это: «Алло, да, ваш сын алкоголик». Как это работает у вас, а, девушки? Почему мой друг Кобель, а ее подруга, она просто запуталась, Вань? Она... Так вот, понимаешь? Почему? Девушки, вот сколько должен длиться поцелуй, чтобы ей не показалось, что я это делаю без души, а? Почему стриптизерша на мальчишнике – это «да потому что вы кобели, Ваня», а стриптизер на девичнике – это «просто с подругами по приколу заказали». Ты чего? Почему? Почему, если я разбил тарелку, то я рукожоп, который ничего не ценит в семье, а если она разбила тарелку, то это… Вы сами все знаете, понятно? Почему? Почему, если я не выкладываю с ней общие фотографии в соцсети, то это потому, что я ее прячу от шух своих? А если она не выкладывает общие фотографии в соцсети, она не хочет ломать концепцию своей страницы. Угу. Девушки, почему, что бы мы ни сделали, вы все время думаете, что мы тра***ся? Пришел поздно с работы? Тра***ся. Уходишь пораньше на работу, чтобы успеть потра***ться. А если я прихожу домой и не хочу есть, значит, так хорошо потра***ться, что еще и покормили, да? Просто вопросы, просто. Почему, если я получился классно на фотографии, а она не очень, она удаляет эту фотографию? А если я не получился, а она получилась, она ее выкладывает. Потому что, Вань, да кто там на тебя смотреть будет? Почему у нее мамуля, а у меня мать? И вообще, почему я должен ласкать, обольщать, удивлять, поддерживать, не огорчать, быть чистоплотным, иметь чувство юмора, защищать, целовать, жертвовать собой, уступать, платить, доверять, подставлять плечо, заботиться, быть умнее, утешать, развлекать, быть романтичным, вести себя по-мужски? А она никому ничего не должна. Не-не, вы, конечно, можете спросить, а что ты не задал эти вопросы жене? Задал? Она вот как вы, просто посмеялась, ничего не изменилось. Просто живем дальше, я коплю новые вопросы, и все. Пока-пока!
0: Камеди Клаб. Слушай. слушаете на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: представляет «Женский стендап». Только женщины, не только о женщинах. Для детей старше 16 лет.
1: Че вы, как вы? Нормально все? Слава богу. А че? Ладно, так что, рассказываю. Значит, я тут приболела не так давно. Ну, ничего особенного, был просто ларингит. Ну, а мне врач прописал голосовой покой на 7 дней. Это значит, что мне целую неделю нельзя было громко разговаривать, угорать, обсуждать, что кто-то ш**ка. А самое страшное испытание – нельзя было петь, прикиньте. А я как раз в этот вечер пришла на день рождения к подруге в караоке. Но мне, правда, молчание очень тяжело дается, потому что я очень много разговариваю. Я постоянно говорю. Я иногда так много говорю, что я сама себя раздражаю. Я не понимаю вот этих людей, которые говорят, когда звонят с незнакомого номера, я не беру. Что я беру всегда. Я общаюсь со всеми колл-центрами. Реально, я недавно задолбала женщину из Тинькова. Она уже сама начала в трубку напевать эту фоновую музыку. Там... Девушка, вы еще не отключились? А то давно уже вся тюрьма угорает. Это на тоненького. Короче, да, я много разговариваю, это факт. Но просто дело в том, что я очень эмоциональный человек. Я вообще не представляю, как эмоции можно проявлять молча. Это же невозможно. У женщин, в принципе, так принято, да? Мы все проговариваем вслух. Это мужики никогда ничего вслух не говорят. Все держат себе, ни с кем ничем не делятся. Просто умирают от инсульта в 45. Это же странно. А что вы так? Мне просто как-то один чувак на свидании сказал... У меня по жизни принцип, и я вообще никогда не плачу. Я думаю, а зачем ты мне бросил этот вызов? Сейчас я закажу краба за 8 тысяч, ты будешь рыдать как сука вообще. Не знаю, в целом есть ощущение, что мужчина, когда в принципе не умеет пользоваться своими эмоциями, нет, что как какая-то мелочь, так он и плачет, и кричит, и бьет в стену, и это у него просто не загружается порнушкой. А в жизни его машина сбила, и он нормально. Я так и планировал. Как раз хотел косые виски. Но в плане, ну, а мне кажется, что что-то не сходится. Потому что, ну, если тебя разозлили, ты позлись, да? А то по человеку вообще непонятно. Он просто сидит, вдаль смотрит. А ты думаешь, алло, Виктор, тебя никто не рисует. Я просто сказала, что бумер г**от. Не знаю, у женщин нет такой проблемы, да, девочки? Мы озвучиваем все, что нас волнует, да? Иногда даже слишком все. И слишком в лоб. У меня вот есть подруга, она год назад вышла замуж, значит, недавно общались с ней. Она говорит, знаешь, Варя, у нас сейчас с мужем какой-то кризис, уже месяц нет секса. Я думаю, может, надо как-то с ним обсудить это, как-то поговорить. Она говорит, а я ему говорила, я ему сказала, Женя, я молодая баба, я хочу ту г**а. Кошмар, это же слишком прямой намек, нет? А что ты дальше будешь делать? Типа, Женя! Такой, да? Промоутер секса. Посмотри на пах, у Оли не до т***.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в ресторане».
1: Вот оно, когда немецкое, да, оно сразу чувствуется, что немецкое, реально.
2: А ты, Дэн, думаешь, ну, если русскими буквами на бутылке написано немецкое, то оно реально немецкое, да?
1: А что, оно чешское, что ли, а? Ты что-то последнее время дофига подсвистываешь, Валер. Может, тебе свисток разбить, а?
3: Денис, ну два глотка сделал. Откуда агрессия-то уже?
2: Действительно, так кто я такой, чтобы рушить твой мир, Денис? Твою вселенную? Думай так, вопросов нет. Я вообще домой поехал, потому что поздно уже. Надо просто сыну помочь задачку по математике решить. Я поэтому поехал.
3: Подожди, у тебя сын учится в третьем классе. Он что, сам не может задачку решить?
2: Брат, там и мы с женой вчера не смогли ему помочь, понимаешь? Там не задачка, там какая-то задача от НАСА, я клянусь. А ты знаешь, мы с женой красноярский педагог закончили. Мы и гуманитарии так себе. А там математика.
1: Ты угораешь, реально. Это задача для третьего класса. Я в третьем классе 4 раза учился. Что ты гонишь? Я с математикой на «ты». Даже не на «ты», а на «ты». Че, иди сюда, я тебе хлебальник разобью. Давай, давай.
2: Ладно, давай.
1: Задачу, давай.
2: Задача.
1: Давай.
2: Вася, Коля, Эдик пошли в лес. Собрали 60 грибов.
3: Так.
2: Решили сварить суп.
3: Но.
2: Вася дал 5 грибов, Коля 6, Эдик 7.
3: Но.
2: Поскольку грибов осталось у ребят, если у них осталось ровное количество грибов у каждого?
1: По 10.
2: Почему?
1: А, объяснять надо?
2: Объяснять надо, да, действительно. Так просто нельзя сказать, 10.
1: Ну, смотри, просто если будет меньше 10, да, они придут, мать им начнет говорить, типа, «Има, вы целый день в лесу были, а всего даже еще, даже меньше 10 грибов у вас, а 10, оно нормальное на жареху». Все, фиксируй, погнали.
2: Миш, я говорю, я поехал,
3: да
2: я
3: подожди,
2: сразу сказал.
3: Ну, Валер, ну не слушай ты этого придурка, сейчас посчитаем все. Значит, ты говоришь, Вася 5 грибов,
2: да.
3: Коля 6,
2: да.
3: Эдик 7.
2: Mm.
3: А, так, это получается...
1: Вася самый конченый у них получается.
3: Денис, дай посчитать, говорю, спокойно. Давай еще раз, значит, Вася 5,
2: да.
3: Коля 6,
2: да.
3: Да, Эдик 7.
1: Эдик самый нормальный.
2: Денис, это все безумно искрометный юмор ты выдаешь, безусловно. Я сам первый час вчера так фонтанировал. Пока жена в слезах чуть развода не попросила из-за того, что мы не можем задачку детскую решить по математике. Не мешай, все. Или помогай, или не мешай.
3: Да, пацаны, ну дайте посчитать спокойно. Чего вы бубните там? Типа, еще раз, смотри. Вася 5, Коля 6, да. Эдик 7.
2: Да.
3: Ну и все, и... А, нет, тогда не поровну, подожди. Вот, еще раз, смотри. 5, да, отдал Вася. Коля 6, Эдик 7. Все, они в супе, эти грибы забыли, про них их нету.
2: Да, так написано в супе.
3: Да, и тогда вот... Ну нахрена вот они в лес пошли? Ну объясни мне.
2: Миш.
3: 2023 год, у нас дети за грибами в лес идут.
2: Слово в слово мои претензии вчера.
3: А это что за родители, которые одних детей отпустили в лес? Это нормально?
1: Да. Лишить прав.
2: Конечно.
3: А потом сидим, удивляемся, откуда у нас столько дебилов в стране.
2: Меня это избивало, конечно.
3: Потому что вот так вот в третьем классе вот такие задачи не решаем и в шарагу идем учиться.
2: Угу.
3: А там какой-то закодированный мужик тебе все как попроще объясняет. Откуда у нас дебилы?
1: Не, ну по итогу ты же сварщик хороший, там? По итогу, реально. Что ты начинаешь? Просто конченная задача, серьезно.
2: Короче, он говорил, что они сейчас что-то через X решают там.
1: Вот. Да что ты молчал, елки-палки? Ну через X же оно гораздо быстрее, ну и понятней. Дебил, блин. Так, есть ручка, сейчас мы
2: Денис,
1: решим.
2: Ну... Да. Ну, конечно же, есть. Я и в такси пытался решить эту хрень,
1: давай,
2: поэтому
1: давай.
2: Есть, конечно.
1: Давай, ручка. Все. Х мы ищем, правильно?
2: Да.
1: Х ищем.
2: Да.
1: Равно. То есть, что получается? Чтобы у нас это понять, надо х Вася плюс х Коля, да? И плюс самый нормальный Эдик там у них, да? Они это в суп... Так, до этого суп. Суп как обозначать? Давай, С. С будет суп. Что-то не получается.
2: Не получается, да?
1: Надо, наверное, это, интеграл брать.
2: Интеграл
1: да?
2: брать?
1: Да.
2: А что, Дэн, думаешь, наш интеграл или китайский брать лучше?
1: Ну, я не знаю, тут думать надо.
2: Думать надо, надо, когда предлагаешь то, что не знаешь, а где-то слышал, Денис.
3: Собирайтесь, поехали.
2: Куда?
3: Куда, в лес?
2: Миш.
3: Я Эдик, это Вася, ты Коля.
1: Еще раз, я кто?
3: Вася.
1: Самый конченый,
3: вот,
1: да?
3: Все, все,
1: самый конченый.
3: Я Вася, ты Эдик, самый нормальный.
1: Я нормальный,
3: нормальный.
1: Все, да, давай.
3: Поехали, 60 грибов соберем.
2: Ты сейчас март месяц, какие грибы, брат?
3: Что? Ну в магазин зайдем, что мы 60 грибов не купим?
2: Все, все, короче, пацаны, это далековато зашло, все, хрен с ним, давайте. Давайте признаем, что в математике третьего класса мы прыщавые девственники. Вот и все, и забудем это навсегда.
1: Ну, я не знаю.
4: Все, молодые люди, вот. Счет.
1: О, слышь, волейболистка, у тебя с математикой как?
4: Ну, 30 лет вроде с рулем по двору не бегаю, там, штаны не писаю. Значит, нормально.
1: Ха, очень смешно. И очень фиг тебе, а не чаевые, понял? Цинкани ему задачу, на, глянь.
4: Ответ 14 грибов.
1: Я тоже 10 до этого сказал, просто 10. Давай, почему?
4: Ну, 60 грибов, ну. Минус 5, минус 6, минус 7. Остаток делим на 3, 14 грибов.
1: Я что, не пойму, в школе, блин, учебникам математики по башке дали?
4: Да не, просто перед тем, как в университет поступать, я же репетитора нанимал. Если что, зовите.
1: Ну что?
3: Что, стыдно, блин, что?
2: Да.
3: У меня, кстати, в жизни только два раза так стыдно было. Вот сейчас и когда Ельцин не смог пьяный из самолета выйти.
1: Не, ну тогда всем стыдно было, слушай. Ну а мне вот по факту не стыдно вообще. Че, я не обязан все знать, реально, я не обязан. Я знаю вот во сколько у меня автобус на завод идет и когда у меня зарплата приходит, все.
2: Денис, я очень завидую тому миру, в котором ты живешь. Вот это твоя вселенная, это супер, да. Давайте просто забудем навсегда этого Васю, Колю и Эдика.
1: Кого?
2: Я очень тебе завидую. Я очень тебе завидую. Просто счет. 1200 вообще. Давайте на троих делим и погнали.
1: Это по сколько?
2: Ты что, угораешь?
3: Ты что, конченый совсем? Конечно. Ну ты даже это не можешь посчитать. Все, Валер, не слушай его. Зови официанта, он посчитает, как там.
1: Давай я через X попробую просто, через X сейчас. Если что, позовем, давай.
0: Однажды в России. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: И у меня есть друг осетин, у него единственный из нашей компании был секс втроем, он этим ужасно гордится, и он нам это преподносит, как будто он сам все это промутил. Хотя понятно, когда речь идет о тройничке, тут же от парня ничего не зависит. Ничего. Важно оказаться в нужном месте в нужное время, тут важно договорятся ли девочки. Все, что требуется от парня, это не сказать ничего лишнего, когда тебя спрашивают. Никаких шуток. Никаких типа, может быть секс втроем, а может вчетвером, нет. Легкое да. Потом молча едешь туда, куда тебя везут. В конце говоришь спасибо, забираешь вещи и уходишь. Но он это преподносит так, как будто он поехал в клуб, познакомился с девушкой, привез ее в хату, закрыл, поехал опять в клуб. Привез еще одну деваху в ту же хату и как-то им там все объяснил. В большинстве случаев парни не умеют разговаривать с женщинами. Когда мы с женщинами? Когда мы в мужской компании? О, мы такие вещи про вас говорим. Фраза номер один: «Я бы ей вдул».
2: Ну, если было время, так сказать. Да.
1: Это обычно говорит чувак, у него здесь бородавка, знаете. Я бы ей вдул. Не переживайте, дамы, вам никто не вдует, вы в безопасности. Это всегда говорится в сторону той женщины, с которой у тебя нет шансов. Когда ты на эскалаторе едешь вверх, а она на Лексусе. Фраза номер два.
2: Я бы ей присунул.
1: Что? Вообще какой-то неполноценный дед. Типа один раз, типа зачекинился. Но самое худшее, что мне недавно сказал товарищ, я у него спрашиваю, как ты провел выходные? Он мне говорит, слушай, я зависал с такой девчонкой, ты бы видел ее туловище.
2: Скажи, пожалуйста, что у нее была голова, пожалуйста.
1: Или морда, мне не принципиально, как ты это называешь, скажи, что это было. Ну а так, мы не умеем с вами разговаривать, поэтому мы водим вас в кафе. Поэтому, потому что ешь чизкейк, пожалуйста. Только не разговаривай со мной, ешь что-нибудь.
2: Мы дарим какие-то подарки, мы прикрываем свою неуверенность, да. И девушки, которые ведутся на материальные подарки, они почему-то считаются плохими девушками.
1: Я вот недавно в интернете видел видео, где идет такая девушка, к ней подкатывает парень, знакомится, она его отшивает, и парень садится в дорогую машину типа Бентли, она это видит и тут же меняет о нем свое отношение, а парень такой, слишком поздно, мне не нужна продажная ж**а. Я такой, почему? Зачем ты тачку купил? Ну и мы, если ты жениться на ней хотел, то это, конечно, не самый лучший вариант. Жениться на ком надо? На девушке, с которой ты знакомишься, она тебя отшивает, ты садишься в Рено Логан, она такая, хе-хей, че ты, нормалды. Желательно с таким словарным запасом.
2: Ну, и мы же про эту девушку думаем плохо, хотя у нас недостаточно доказательств. Нам нужен больше контраст. Нам нужен страшный бомж, который садится в Бентли. И я не знаю, почему я говорю страшный бомж. Как будто есть не страшные бомжи. Представляете, как обидно быть бомжом и в мире бомжей быть страшным? Когда все остальные бомжи про тебя говорят, давайте без Виталика. Он опять все испортит, я вас прошу.
1: Ну а так, мы не знаем, в каком состоянии шла девушка, что у нее было на уме. Вы же иногда просто не хотите знакомиться, у вас иногда нет настроения, вы же тоже люди. Так, в конце концов, может, у нее какие-то были дела, может, она торопилась, может, она какать хотела.
2: Такого не может быть, никто из вас, дамы, не чесал домой в режиме ёпрысоты, ёпрысоты, ёпрысоты, ёпрысоты. Ёпрысоты, ёпрысоты, ёпрысоты, ёпрысоты, ёпрысоты, ёпрысоты, ёпрысоты. А тут к ней подваливает парень, говорит, можешь познать? Не-не-не-не-не, ёпрысоты, ёпрысоты, ёпрысоты.
1: Потом он садится в дорогую тачку, она не видит дорогую тачку, она думает, о, он подкинет. А ты, мне не нужна продажная шура. Она сделала крюк, потеряла пару секунд, из-за тебя обоссался человек. Имей уважение.
2: Ну а то, что девушки ведутся на тачки, да мы и так это знали. В Ютубе наберите «девушки кидаются на Феррари». И увидите потрясающее видео, где парень на открытом Феррари едет по центру Москвы. Есть девушка, которая реально преграждает ему дорогу. Есть деваха, которая упала ему на капот. Слава богу, она прям в умат. Потому что если это делает трезво, это очень страшно. Вы можете представить, вы на Феррари едете, и боковым зрением замечаете, какая-то деваха в вечернем платье начинает просто чесать вам наперерез. Она даже не смотрит, куда она бежит, она смотрит ровно тебе в глаза. У нее в руках каблуки, она как гребаный Том Круз в «Миссии невыполнена». Ты, естественно, начинаешь топить на гашетку просто. А она только приближается. Потихонечку начинаешь нервничать. Твоя жена рядом тоже. И тут она падает тебе на капот. Жена в шоке говорит: «Скинь ее, скинь!» Ты начинаешь вилять. Но она не скидывается, она каблуками впивается в лобовуху и подтягивается. Слава богу, твой ребенок, ему полтора, он бьет ее лопаткой и спасает семью. Спасибо большое, ребята, у меня все для вас.
0: Стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Старше 16 лет.
1: Сейчас участились звонки мошенников, поэтому люди проявляют особую бдительность. Итак, Москва, вечер, квартира.
2: Серьезно? Телефонным мошенникам отправил 200 тысяч? Да ты че, Лех? Как они смогли развести тебя? Ты же перекупом был. Ты микрозаймы выдавал. Ты в Инстаграме гелик разыгрывал. Ты в 90-х на вокзале цыганкой работал. Если уж тебя обманули, то меня вообще бдительным надо быть. Тем более у них сейчас столько всяких схем разных. О, сейчас, подожди. Все, давай, мне тут жена что-то пишет.
3: Так, скинь мне 12 тысяч срочно. Что-то какое-то странное сообщение. Моя жена обычно так не пишет. Не в ее стиле, коротко и по делу.
2: Неужели тоже какие-то мошенники?
3: Ладно, не буду отвечать.
2: Еще одно?
3: Ну-ка. Ага. Я же вижу, что ты прочитал. Скинь мне деньги на сумочку.
2: Сумочку? Вот тут вы и прокололись. У моей жены уже есть сумка. Зачем одному человеку две сумки?
3: Так, ну надо что-то ответить. Ща. Так, горите в аду, ублюдки конченые.
2: Пусть думают, что на Медведева наткнулись.
3: Смотри, какие настойчивые, а. Так, голосовухи пошли в ход, ну-ка.
4: Валера, ты что несешь? Ты же сам сказал. Иди в магазин, купи на день рождения все, что хочешь. Я оплачу.
3: Не, ну голос, конечно, ее. Но голосовое сообщение на 8 секунд, а не на 1,5 минуты. Но это точно не про мою жену. Так, надо что-то ответить сейчас.
2: Короче, товарищи мошенники, если думаете, что вы с помощью нейросети сгенерировали голос моей жены, и я вам сразу отдам все деньги, то вы глубоко сосете у Валеры фонарика. Всего хорошего.

0: Чоп этой школы полетит в ваше хлебало, понимаете? Да. Вы у нас отвлекающий фактор. Так сказать, козел отпущения. Вот. О, вот и звонок. Все, давайте, давайте, вас ждет пятый класс. Расскажите им там про свою мокрую рубашку. Они вам скажут, что это проблема того, что вы обоссались. Давайте.
1: Так, послушайте, подождите. А по договору?
0: Все.
2: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ представляет бесплатное мобильное приложение. Слушайте веселое радио онлайн и экономьте трафик. Участвуйте в акции и выигрывайте ценные подарки. Находите песни, которые звучали в эфире с помощью удобного поиска песен. Скачайте мобильное приложение Юмор ФМ в Play Market или App Store. И радуйтесь жизни. Поисковый запрос Юмор ФМ Беларусь.
1: Уральские пельмени на Юмор ФМ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Если вы боитесь стоматолога, притворитесь мертвым, и он уйдет.
4: Даня, наконец-то. Давай помогай мне.
5: Я не могу помогать, не помощника сегодня.
4: Господи, ты что, пьяный, что ли?
5: Ага, поменяй со стоматологом мой зуб.
4: Чего?
5: Заморозка у меня.

0: Нет, его все равно все болит.
1: О, боже мой. На, выпей.
0: Давай.
1: Обезболивающее?
0: Спасибо.
1: И что? Ты что, в платную ходил, что ли?
0: Да.
1: Ну, классно. У нас Ваня нужно отправлять в лагерь. Он по платным клиникам ходит. Ты знаешь, сколько сейчас лагеря здесь стоит?
0: А что мне терпеть, что ли? Все лето сидит. А сколько стоят они?
1: Дорого стоит. Ладно, потом поговорим. Я уже квартиру убрала, сейчас Ванькина учительница придет. Осталось шторы только повесить. Давай, бери вот эту штуку.
0: Вот эту?
1: Да.
0: Что дальше?
1: Ай, ай, ай, ай, Даня, ты что делаешь? Ты что? Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай.
0: Извини.
1: Даня, ты что, блин? Сейчас же всю башку, ай.
0: Надо приложи что-то замороженное.
1: У нас из замороженного только твоя челюсть у нас. Убери от морозок. Ой, блин, о, синяк же будет. Ай, чужи.
0: Извини меня, дуденька.
1: Отстань.
2: Здравствуйте. Меня зовут Резеда Рашидовна. Я учитель русского языка вашего сына.
0: Ага.
2: К тому же его классный руководитель. Вы знаете, в последнее время у вашего сына значительно ухудшилось поведение. Скажите, у вас все в порядке в семье?
0: У нас в семье? У нас все супер вообще просто. У нас все в порядочке в семье. Все по полочкам.
2: Все понятно. Бедный мальчик.
0: Все бедный-то? Придет со школы, я с ним по-мужски поговорю, все нормально будет. Не причитайте. Что вы?
2: Время 2 часа дня, вы уже в таком состоянии.
0: А когда мне что-то? Не вечером на смену?
3: Что, вы на работу в таком состоянии ходите?
0: А что такого? Мне же там не разговаривать надо, а я людей вожу. Я машинист электропоезда. Без меня 1500 человек сегодня в Нижний Новгород не уедут.
1: Ай, ай, ай. Ой, Резеда Рашидовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я прошу прощения, я в таком виде.
0: О. Да, вы извините, это я ее так. Да.
1: Ой, Дань, да ладно. Сама виновата.
2: Что значит сама виновата?
1: Так а что, зря помощи попросила, у нас все как обычно. Ну, одно слово, мужики.
0: Ладно, давайте я вам чайку сделаю. И себе кофейку в рейс. Давай.
1: Вы присаживайтесь. Ну, рассказывайте, что там мой натворил опять.
2: Ну что, дергает девочек за косички. И теперь я прекрасно понимаю, почему.
1: Почему?
2: Потому что он ежедневно видит в доме насилие.
1: А, да, я поняла вас. Запретим смотреть. Запретим играть. Никаких боевиков и компьютера.
2: Я поняла, вам угрожают, да? Давайте вызовем полицию.
1: Полицию?
2: Да.
1: Из-за косичек?
2: Ну что?
1: Господи, ну дергай за косички. Меня вон все 10 лет в школе за косички дергали, ничего. За одного такого замуж вышла вон.
2: Это же ужасно. А? Не сдавайтесь, боритесь. Это же абьюз. Он вас, наверное, еще и бодишеймит.
1: А? Я... Чай проверю быстренько. Даня?
0: А?
1: Она, походу, пьяная.
0: Серьезно?
1: Я тебе говорю. Я вообще не понимаю, что она говорит. Я думал, это духи, это алкоголь.
0: Ага.
1: Так, я сейчас возьму деньги. Дадим ей, и она уйдет.
0: На что?
1: Ну, там в школе постоянно что-то собирают.
0: На что, на бутылку, что ли?
1: Ты издеваешься, что ли? На шторы на какие-нибудь.
0: Я бы пьяный день не снял. Пожалуйста.
2: Слушай сюда, упырь! Я таких, как ты, двоих похоронила и ни за одного не села. Еще раз ее хоть пальцем тронешь, я тебя так покалечу, что тебя ни один дом инвалидов не возьмет.
4: Ксения Андреевна, мы с вашим папой обо всем договорились. У вас все будет хорошо. До свидания.
0: Прощайте.
1: Куда она пошла? Чё хотела?
0: Чё, она, походу, думает, что я тебя бью.
1: Кошмар какой. Ну ты же сказал, что это не так.
0: Не совсем.
1: Чего?
0: У меня план. Она сейчас пойдет в опеку. У нас Ваньку изымут. Все лето будут бесплатно возить по детским лагерям. На море его свозят. А в сентябре мы его обратно заберем в семью. И Ваня по лагерям поездит, и мы от него отдохнем.
1: Слушай, умник, я тебя сейчас так распишу, ты по таким лагерям у меня покатаешься.
5: Уральские пельмени. Теперь в стерео на Юмор-ФМ.

0: О, здравствуйте, кунжут, мой друг. О, Наталья, здравствуйте, здравствуйте, Наталья. Какая красивая рука.
1: Кто знает?
0: Какая красивая рука построила эту гримоуборную. Какой грим, какая уборная. Вы, здравствуйте, и вам говорю я. Откуда вы?
2: Присаживайтесь, Аслав!
0: Я сел, мне сказали сесть, я сел.
2: Присаживайтесь, Наталья Юрьевна.
0: Наталья Юрьевна, вы сидите, он вам тоже сказал сесть.
2: Скажите, Славский, вы изменяли мне с моей женой?
0: Ну, как вы, я изменял, ну, не, ну, не, она не ваша жена, в то время она не ваша жена была, ну, то есть она ваша жена, ну, какая измена-то? Внешность изменял я, ну, гримом я изменял, но измен-то не было.
2: Вы видите, он даже этот текст не может выучить. Славский, я вас спрашиваю, вы изменяли мне с моей женой? Вы изменяли мне с моей женой?
0: Это если вы, я с вашей женой не изменял, изменял с вашей женой не я.
2: Да, Славский, вы...
0: С вашей женой не изменял, но не я.
2: Вы от вас связывали какие-нибудь узы?
0: Не, ну, конечно, ну, сначала она меня связывала. Потом я ее связывал, но уз не было никаких уз.
2: Я спрашиваю, вы видели ее ногой?
0: Ну подождите, как я могу видеть ногой? У меня глаза на голове, я ногой не могу видеть, понимаете?
2: Заславский, вы проникали в нее ниже бедренно.
0: Ну о чем вы говорите? Как, а что вы говорите? Ниже бедренно? А что там ниже бедер? Я там, как я могу проникнуть?
2: Заславский, я просто хочу услышать, да или нет?
0: Что?
2: Я сказал, да или нет?
0: Да или нет?
2: Нет, я хочу что-то одно, да или нет?
0: Или.
2: Какое или? Я хочу знать, я хочу знать. Да или нет? Либо да, либо нет.
0: Либо да.
2: Какая либо да?
0: В огороде либо да.
2: В каком огороде либо да?
0: Ну вы говорите либо да, я говорю в огороде либо да.
2: Я говорю либо да, либо нет, да или нет?
0: Да или нет?
2: Нет или да?
0: Конечно, нет.
2: Вот видите, абсолютная бездарность. Он говорит нет, но я-то слышу, что он говорит. Да, конечно, мы предавались страшным оргиям, когда вы уехали в Кострому на гастроли. Мы здесь перевернули весь ваш офис. Вот что говорит Заславский.
0: Подождите, ну послушайте свою супругу.
2: Я не изменяла. Мы просто репетировали роль.
1: Я, старая маразматика, ревную свою жену ко всем молодым горячим актерам.
0: Да, у меня давно не было секса, поэтому мне всюду чудится секс.
2: А ну-ка прекратите эту хрень, я понимаю, что вы мне все изменяли.
1: Да хватит! Заславский, что вы говорите? Мне плохо, Заславский.
0: Вам плохо?
1: Муж, мне плохо.
0: Что ж вы стоите? Я Заславский, а вы муж?
1: Я задыхаюсь.
0: Подождите, как? Здесь с какой стороны вы падаете?
2: Послушайте, мои. Значит так, надо прекращать этот бред, потому что это уже переходит всякие границы. Значит так, сейчас я приму решение. Понятно, то, что вы мне изменяли, это естественный факт. Все об этом знают, театр полон слухов. Так. Вас, Наталья Юрьевна, я уволить не могу, потому что вы прима, за вами уйдет зритель. Вас, бездарность, я уволить не могу, потому что Наталья Юрьевна уйдет за вами. Себя я уволить не могу, потому что я худрук, а худрук худрука уволить не может. Поэтому я применяю мудрое решение.
1: Мудрое решение,
2: Наталья Юрьевна. Берите телефон. Наталья Юрьевна, возьмите телефон. Включайте камеру. Заславский, иди сюда.
0: Я Заславский, мне нужно идти.
2: Идите сюда, Заславский. Включайте камеру, Наталья Юрьевна. Наталья Юрьевна, включайте. Так, Заславский, берите меня за бедра.
0: Подождите, а где у вас бедра?
2: Я понятия не имею, но берите куда угодно.
0: Хорошо.
2: Включайте камеру, Наталья Юрьевна.
0: Что происходит?
2: Включили. Заславский, я люблю вас! Я люблю вас, Заславский! Я полюбил вас с первого же секса во время Труффальдина в подсобке!
0: Но у нас же не было ничего!
2: Целуйте меня, Заславский! Я обожаю вас! Наталью Юрьевну выкладывайте в YouTube! Театр полон слухов!
0: Подожди, какие слухи?
2: Театр полон новых слухов!
3: Камеди Клаб. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Знаете, я месяц назад услышал очень красивую мелодию. Хотите, сыграю? Очень красивую. Сразу предупреждаю. Послушайте. Расслабляющая, да, такая? А? До мажор, конечно, что еще? Причем, знаете, что на самом деле из любой красивой мелодии можно сделать мелодию, которую прям презираете всем сердцем. Нужно всего лишь добавить волшебные слова. Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, оставайтесь с нами. В общем, друзья, я уже месяц слушаю эту мелодию, потому что ссорюсь с одной страховой компанией, которая задерживает мне выплаты по полису КАСКО. В течение месяца я до них дозванивался, меня обещали связать с одним оператором, в итоге переключали на другого, ставили вот эту мелодию. Я решил им позвонить, все высказать, звоню, и там трубку берет мужской голос и говорит: «Добрый вечер, меня зовут оператор Андрей, чем могу помочь?» «Алло?» В итоге я не смог накричать на этого человека, потому что он меня немножечко расслабил. И представляете, если такой голос так действует на мужчин, как он действует на женщин. Чем могу помочь? Да вы, в принципе, уже чуть-чуть помогли. Вообще, мне кажется, знаете, вот этому оператору Андрею нужно работать пилотом в самолете, чтобы своим вот расслабляющим голосом снимать стресс в самолете, потому что, согласитесь, очень часто работают пилоты, которые вообще не могут управлять своей интонацией и сеют панику на борту. Однажды летел на таком самолете, мы летели из Кемерово в Москву и стоим на взлетной полосе в городе Кемерово, и пилот обращается, клянусь, к пассажирам следующим образом.
2: Уважаемые пассажиры, приветствует капитан корабля Андрей Васьков. Всем приятного полета.
1: В итоге, слава богу, мы долетели хорошо. Слава богу, не попали ни в какую зону турбулентности. Мне кажется, если мы попали в зону турбулентности, пилот бы вообще разошелся.
2: Уважаемые пассажиры, ну что, в принципе, поздравляю. Возникла опасность. Пристегните ремни безопасности. Хотя, с другой стороны, знаете, не было ни разу, чтобы самолет упал, а тот, кто пристегнул ремень безопасности, долетел до Домодедова.
1: Знаете, недавно Путин издал указ, закон о запрете мата в СМИ. Мне кажется, мы можем по-разному относиться к нашему президенту. Нужно признать, что все-таки это самый лучший закон, который когда-либо принял. Или принял после закона об ударениях. И я бы единственное, что сделал, вот опять-таки в целях увеличения образованности нашей нации, вместо запикивания мата, что имело место в нашем телевидении, вставил бы отрывок из классики. То есть Моцарт вместо мата. Вы представляете, как у нас омузыкалилась страна? Как, допустим, приятно будет слушать фанатов на стадионе, которые бы кричали: «Мы Спартак, а вы?» И ЦСКА им в ответ. У красно-синих! Кстати, к слову о музыке. Недавно у меня был день рождения. Мы ходили со своей супругой на мой день рождения на концерт органной музыки. Мы обожаем отрываться. И там мне стало впервые страшно за чужих детей, потому что, представьте, перед нами сидели ребятишки, класс пятиклассников, 20 человек, и с ними сидела такая очень строгая учительница. Каждый раз, когда дети хихикали, что, в принципе, нормально для их возраста, на концерте органной музыки нужно как-то себя развлекать, она им очень, знаете, очень страшно, очень тихо, очень зло говорила: «Дети. Дети. Рот. Дети. Ай, больно! Семенов, Семенов, не кричи. Он самый, причем маленький рот от этого еще смешнее. Не кричи. И однажды одной девочке пришло громкое смс, она забыла, к сожалению, выключить звук на телефоне. СМС-ка была идеальный саундтрек для этой ситуации. Знаете, есть такие смс-ки: «Ау!»
3: Семенов, не кричи. «Ау!»
1: Я так не покажу. Вы бы видели, как учительница посмотрела зло на маленькую девочку. Мне кажется, даже если в этот момент прислушаться к маленькой девочке, было слышно, как она проговаривала: «Вижу, сина небеси, да светит сина, это продолжит царство твое». Все.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
4: Партнер программы – букмекерская компания «Max Line».
5: 1000 фриспинов! «Max Line» без отыгрыша новым игрокам!
6: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
7: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved...

0: представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Так, ну что, мы с вами вроде уже все родные люди. Поделюсь своей радостью. У меня событие в жизни произошло. Мне в Инстаграме впервые предложили сотрудничество. Да, спасибо, спасибо, спасибо. Значит, написала клиника пластической хирургии. Мол, Варвара, мы вам делаем любую операцию, а вы нам делаете рекламу в сторис. Вы рады? Ведь из всего коллектива женского стендапа мы выбрали именно вас. Но спасибо, блин. Зашибись, да? 10 баллов по пластика именно мне. Думаю, хорошо, хоть как-то тактично предложили, да? Как что-то приятное. Могли же просто написать, типа, Варвара, добрый вечер, может, поправим хлебало? Я вообще, если честно, считаю, что пластику нужно делать людям, которые в дальнейшем смогут ее вывозить. Ну, потому что вот мне, например, придется полностью поменять свой образ жизни. Потому что вот сделаю я там себе что-то губы, сиськи, нос. И как мне со всем этим продолжать ходить в Дикси? Буду там стоять на кассе с этой упаковкой 12 рулонов туалетной бумаги. И говорит, что? Да, я с***. Вы сами свои салаты ели? Ну, не знаю, я в целом не понимаю, зачем тратить время и как-то менять свою внешность, если можно просто найти плюсы в том, что уже есть. Ну, вот меня сейчас вообще все устраивает, правда. Ну, потому что мне, когда мне в теле доступны какие-то вещи, которые недоступны худым. Ну, как объяснить? Ну, вот мне идет баня. Согласитесь, меня очень легко представить в простыне с красным лицом. Я опускаюсь в купель со словами «Как хорошо! Как будто лифчик расстегнула!» Но мне так намного больше нравится, правда. Потому что, как по мне, средняя внешность закаляет характер. Ну реально, девушки, которые внешне не очень, они намного интереснее, чем красотки. Потому что они капец как стараются. А мы на кухне, и в постели, и учат анекдоты. Там в итоге после секса мужик говорит, «Люба, ну такого у меня не было никогда!» В образе Гальцева меня еще не стропонили. Все, у меня все, спасибо.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в ресторане».
1: Янчик, ну ты же понимаешь, да, что ты сейчас хотела взятку вот этому эвакуаторщику дать, чтобы он Бентли вот эту не увозил. Если бы он принял, то это не означало бы, что Бентли теперь наш.
2: Ну, попробовать-то стоило.
1: Ну, попробовать стоило. Ну, кстати, не все в жизни стоит пробовать. Например, матча, дельтаплан, дружеский бой на топорах.
2: Ой, Валера, все. Лучше посмотри, какой я классный ресторан нам выбрала.
1: Не, ресторан прикольный. Такой, знаешь, типа солидный. В таком даже, если не доел, типа стыдно попросить. А можно с собой забрать вот это?
2: Тебе правда нравится?
1: Ну, правда. Что, меню не в файлике. С подносом стоять не надо, да? Сахар в пакетиках здесь, я видел. Сахар в пакетиках, они вот этой штуки с трубочкой, из которой не высыпается, еще непонятно, сколько ее раз перевернуть. Я даже видел, тут коричневый сахар есть. А сахар — это единственная вещь, где коричневый — это цвет богатства и благородства.
2: Валера!
1: Да. А что, может, скажем ей, что это не площадка собачья, а ресторан?
2: А что, не так?
1: Ничего, ну, в смысле, тут нет этой шины, которую можно подербанить зубами.
2: Валер, это заведение dog-friendly.
1: Точно. А я еще думаю, ну, не может такой идеальный ресторан быть. Ну, а в стране вообще идеальный только Дроздов и Стоянов. То Стоянов под вопросом, потому что он слишком много в женское платье переодевался, аукнется ему. Так, ну я тогда есть здесь не буду, извини, Ян.
2: Валера, ты что, не любишь животных?
1: Люблю, я поэтому их и заказал. И не хочу, чтобы другие животные смотрели, как я их ем, это странно.
2: Валера, dog-friendly — это сейчас модно. Вот у Басты все рестораны dog-friendly, потому что он любит животных.
1: А еще у него есть песня «Собака съела товар». Я боюсь, тебе не понравится, что там дальше было в конце, да.
2: Валер, что ты начинаешь? Мы же в гости ходили, там была собака. Тебя это не смущало?
1: Не смущало, меня больше смущал их сын Квадробер, который с этой собакой из одной миски ел. Вот это меня то больше смущало.
2: Ну а как же поговорка, что собака — друг человека?
1: Вот тут вопросики, кстати, потому что собака не друг человека. Неравноценная какая-то дружба, потому что ты ее кормишь, гуляешь, моешь. Собака — это пенсионер человека. Наверное, так правильнее будет сказать.
3: Вот, пожалуйста, ваш Цезарь.
1: Ну, Цезарь, ты так громко здесь не ори, это чья-то кличка может быть.
3: Да.
1: И судя по кличке, это кто-то огромный, про кого говорят, а так-то он добрый у нас, так-то не знаю вообще. А ты что, друг, плачешь? Я тебя обидел чем-то? Или ты до этого собачью свадьбу обслуживал тут еще?
3: Не, у меня просто аллергия на собачью слюну.
1: А, ну ты так-то на этой работе не отдавайся. Можно другими способами эти чаевые получать, я тебе говорю. Ну или, если так все сложно, ну, устройся на другую работу.
3: Не, другую не хочу, я люблю животных.
1: Ну если любишь, отпусти, есть такое правило. Как тебе, а?
3: Нет, понимаете, я... Это поменять?
1: Поменять, наверное, это 100% поменять. Ян, это нормально, по-твоему?
2: Валер, на самом деле не все так плохо. И вообще-то у тебя на даче тоже жила собака.
1: Жила, ну правильно, на даче. Мы ее домой-то вообще не пускали. Она просто охраняла, у нее была функция охранять. А знаешь, что она ела?
2: Что?
1: Все, вообще все, гречку, картошку, огурцы, камни, битум. Пофигу, что в радиусе цепи было, все ела. Ей мать на каждом застолье потом собирала вот эти вот. Что не доели, это мы барончику соберем. Я вообще в какой-то момент подумал, что барончик ее нормально так в заложниках держит. Потому что она всю еду ему собирала, всегда.
4: Дина!
1: Так, ну вот
4: ты
1: это
4: зачем?
1: Вообще.
4: Скажи мне, а? Сидеть. Дина, сидеть.
1: Это она сидит?
4: Дина, пока сидеть.
2: Нет.
4: Ты зачем покусала постороннего человека, а? Не, ну уж если начала есть, доедай. А то же он заяву напишет. Хотя как он заяву напишет? Ему ж всего 7 лет.
2: Валера, а ты Диночке понравился. Смотри, она рядышком села.
1: Да, я очень рад, что она рядышком сидит. Но, наверное, тогда, если она меня съест, ты платить за ужин будешь.
2: Валера, перестань. Очень милая, добрая собачка.
1: Очень милой, доброй собачке тоненький поводок обычно. Тоненький. А у этой такой, на котором КамАЗ тащить можно.
4: Дина, а нам нравится этот дядя? Не нравится.
1: Не нравится, она сказала?
4: Нет. Что, мы хотим ему лицо откусить? Ну, нет, Дина, не надо кусать его лицо. Мы же воспитанные люди, так же? В отличие от этого дедушки с лицом школьника. Да, Дин? Что ему будет, если он сейчас будет хамить? Что ему будет? Что ему будет? Вот так ему будет, правильно.
1: Да. Я, во-первых, все слышу, а во-вторых, ну, уберите это чудовище, от которого из пасти бездомным пахнет.
2: Валера, ты зачем нюхал бездомного?
1: Это сейчас мы не об этом, Яна.
4: Я извиняюсь, а можно, пожалуйста, поуважительнее? Между прочим, эта собака поводырь. Понятно? Тяф-тяф! Поводырь, говорю.
1: В смысле поводырь? Вы ж не слепая.
4: Ты чё? Я у слепого отобрала ее.
2: А можно я поглажу Дину?
1: Нет, не вздумай, Ян.
4: А у вас какая рабочая рука? Левая или правая?
2: Правая.
4: Тогда лучше левой.
1: Нет, она, ты не понимаешь, почему тогда лучше левой. Сядь, сядь.
4: Ну, не хотите, не хотите. Пошли, Диночка, тут места нет.
1: Ну, это уже вообще перебор.
3: Все, ваш салатик переделали. Переделали, только там немного шерсти налетело. Вот. Понимаете, оттуда там чуть-чуть совсем. Ну как чуть-чуть? Ну на поезд из собачьей шерсти хватит, наверное.
1: Так, все, это уже перебор, правда? Вы с ума посходили с этими собаками или что? Сейчас куда ни приди, везде собаки. В торговом центре, в магазине. Тут сейчас в ресторан пришел. Массажки единственные держатся, где место без собак. Прям последний оплот.
2: Ты был в массажке?
1: Сейчас не об этом. Я говорю, собаки везде. Собаки посходили с ума на этих собаках. Денег на них кучу тратят. Я теперь понимаю, почему их с***ми называют. Потому что только на как можно потратить столько много денег? Вы же их любите сейчас больше, чем детей, а потом удивляетесь, что у вас дети в собак наряжаются и на прохожих лают. Они просто вашего внимания хотят. Еще им аккаунты заводят, в этих аккаунтах рекламу продают. А собаки вообще хоть на секундочку в курсе, как их по бабкам нагревают, а? Так, я, походу, разворошил улей. Тут какой-то корпоратив этих кинологов, поэтому пойдем.
0: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Народ, я тут кое-куда сходил, мне там кое-что сделали, я вам сейчас об этом расскажу. Значит, я недавно был на педикюре, и я понял, что педикюр из всех косметических процедур — это единственная процедура, которая мужчинам вообще не подходит, потому что мужские ноги, они, как сказать, не предназначены для демонстрации чужим людям. Их вообще никому нельзя показывать, это очень интимная зона, понимаете? Потому что это у девушек ножки, они для соблазнения, у мужчин ноги, даже больше ноги, они для устрашения, понимаете? Мужские ноги вообще выглядят всегда так, как будто это не его, как будто мужик их где-то нашел. Шел такой: о, прикольные штуки, возьму с собой, на дачу буду яблоки сбивать. У каждого мужика там сущий ад, просто кошмар вообще. Всегда, здесь нормально, там трэш. У девушек, конечно, не так, потому что девушка, она ухоженная вся за собой. Ну, то есть, вся, целиком и полностью. У вас нет такой части тела, на которую бы вы забили болт из серии: ай, носки не буду снимать просто, да и все. Никогда не увидите. Здесь красотка, здесь идет в шлепках, и такой ноготь черный, и пучок волос на большом пальце. Подошла к тачке к своей, такая ногу закинула на диски, стоит пирожковую, проветривает свою. Что-то сисяо зачесалась, у нее такая. У нас там вообще кошмар. А пальцы, пальцы, это вообще что такое? Это же банка с корнишонами, просто все в разные стороны. Мужские пальцы выглядят так, как будто им сказали: шухер, менты, они были в разные стороны. Короче, как вы поняли, я долго наблюдаю за своими ногами, думаю, надо сходить на педикюр. Прихожу, меня встречает педикюрщица, и, о боже, черт, она была симпатичная. До встречи со мной, конечно, то есть она была милая. Я подумал, что педикюр же мужчине должна делать слепая цыганка с клыком вот здесь, чтобы хоть как-то уравновесить то, что с ней будет происходить. А еще зима, я в зимних ботинках, думаю: ай, ты бедная, фак, я бы на твоем месте много денег взял за эту работу. Потом думаю, что я парюсь, я же готовился. Я к первому сексу так не готовился, к первому педикюру. Все там чистые носки одел. Снимаю ботинки и сразу носок здесь повис, здесь какая-то пятка торчит. Носки вообще ведут себя как два кореша, которым ты сказал: парни, только не нажирайтесь, пожалуйста, я вас умоляю. Короче, я захожу, она говорит: давай, доставай. Так и сказала: давай, доставай из серии. Вот ноги, вот пальцы, про***л где-то схему, соберите, пожалуйста. Она надела свою маску, это вообще стало похоже на хирургическую операцию. Достала свою болгарку, начала обрабатывать и полетел абразив. Просто такая пылища поднялась, просто строительная. Я думал, она сейчас опустит стекло, скажет: бабы, есть у кого алмазная головка? Мы, походу, наткнулись на руду. Сейчас просто мужчинам доступны всяческие косметические процедуры, нас это пугает, если честно. Женщинам сложно понять нас, потому что у вас всегда было чем за собой ухаживать. У вас в целом ничего не будет, вы такие: так, грязь. У нас смоки айс, у нас свидания, у нас есть планы. А у нас из косметики было то, что вот похмелья нет у чувака, вот это уже косметическая процедура. Без бодуна проснулся.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ

0: Сейчас реклама. Сразу после юмор на Юмор-ФМ.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Уральские пельмени на Юмор-ФМ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Ночью на кухне рот не разевай.

0: Стой, стой! Не уходи! Помоги мне!
1: Кто это?
0: Это я! Холодильник! Очень тяжело дышать, открой меня! Открой меня скорее, я задыхаюсь! Открой! О, так гораздо лучше! О, слушай, посмотри, мне что-то давит сверху, прям больно! Что там? Что там?
1: Вот пельмени!
0: Да, да, точно, убери их!
1: Куда?
0: Ну, не знаю, ну на стол убери! Фух, хорошо! Слушай, там сбоку что-то еще щиплет!
1: Газировка?
0: Да, да, убери ее, а!
1: Куда?
0: В себя! Скорей! Да, да, слушай, там что-то снизу еще, что-то снизу! Посмотри!
1: Вот, майонез?
0: Да, да, майонез, ага. Да! Убери!
1: Что, а курица не давит?
0: Нет.
1: Я все равно ее уберу.
2: Давид.
1: А это кто?
2: Это стол. Давит на меня что-то сверху. Это что там, пельмени что ли?
1: Но?
2: Я сейчас сдохну просто. Мне нельзя жирно, я же лакированный. Съешь их.
1: Да я не хочу уже.
3: Съешь нас, съешь нас, съешь нас, съешь нас, съешь нас.
1: Че, вы где?
4: Дима, мы же договаривались, мы вместе на диете.
1: Я просто мебель спасаю.
4: Давай быстрее, приходи спать.
5: Мужик, стой!
1: Ты кто?
5: Это я пульт от телевизора. Помоги мне, у меня чешутся.
1: Где?
5: Ну, кнопки переключения каналов. Почеши, пожалуйста. Прям, а!
6: В эфире новости.
5: Хорошо, да. Еще, еще можно? А так, ай, короче. Вот тут дальше, давай, дальше. А тут еще, давай. Спасибо, еще. О! Ага, еще давай. Пониже. О, на спортивном, хорошо, вот это. Оставь вот здесь, оставь. Закинь меня, знаешь, это, куда-нибудь подальше.
1: Куда?
5: Ну вот в диван прям закинь, вот. Вот между подушками засунь тут. Ага, дальше вот таз. Давай еще немного. А, вот, а, все, отлично, я на полу. Привет, носок.
1: Ничего себе. Урал, Спартак, 3-3.
4: Дима, это что за фигня?
1: Да я сам в шоке. 3-3 на 7-й минуте.
4: Я не про это. Ты пошел водички попить, сам пельмени ешь, телевизор смотришь. Ну ты чё, вот и спи тогда тут, не приходи ко мне.
7: Что, поссорился с женой? Бывает.
1: Ты кто?
7: Мини-бар.
1: Чё, у тебя давит там что-то?
7: Да нет, ничего не давит.
1: Чешется?
7: Нет.
1: Да проблема-то какая?
7: Да все у меня нормально.
1: Я все равно проверю. Ну вот, а говоришь, проблем нет. Вот же, вино давит. Это же здорово.
8: Привет, бро.
1: Привет, бра.
8: Слушай, ты ж по-любому на машине. Подбросишь меня?
1: Куда?
8: Да мне до лампочки.
1: До какой?
8: Да мне до лампочки, да какой мне лампочки? Главное, не до энергосберегающей. Терпеть не могу этих скупердяек.
1: Да мне нельзя за руль, я выпил уже.
8: А, ну ладно тогда. Добро, бро.
1: Добра, бра.
8: Добра, бро.
1: Добро, бра.
8: Бра-бро-бро.
1: Добро-бра.
8: Бря-брё-бро.
1: Бря-бро-бра.
8: Бри-бро-бра-бро.
1: Бри-бро-бра.
8: Бри-бро-бра. Бри-бро-бро.
1: Бри-бро-бра.
8: Бри-бро-бро. Бри-бро-бра. Бри-бро-бра.
1: Бри-бро-бра.
8: Бри-бро.
4: У нас что, опять гости в голове, да? Ты что, напился? Ты с кем разговариваешь?
8: Не сдавай меня, бро.
1: Не сдам, бра.
4: Что ты сказал?
1: А ты кого спрашиваешь?
4: Тебя спрашиваю.
8: Понятнее не стало.
4: Я еще раз спрашиваю, ты с кем разговариваешь?
1: Прикинь, она тебя не слышит.
8: Серьезно? Ты толстая. У тебя прическа дурацкая.
1: У тебя ноги кривые.
4: Ты что вообще, что ли?
8: И что, бро, тебя-то она слышит?
4: Вот говорила мне мама.
6: Можно потише.
4: Это кто говорит?
6: Это я, Шуба. Не даете заснуть, старушки, а мне уже целый год. Ай-яй-яй, моль меня жрет.
4: Надо шубу новую покупать.
6: Ну, уже.
1: А ты с кем разговариваешь?
4: Шуба говорит, ее моль ест. Надо новую шубу покупать.
1: Да ест, купим.
8: Бро, жена-то у тебя того с катушек съехала.
1: Сейчас с ума сошла.
4: Видишь, Шуба, муж совсем спился.
6: Вообще с катушек съехал.
4: Допился.
1: Да, оралась.
4: На себя посмотри.
1: Послушай себя.
9: Стойте! Послушайте меня! Не ссорьтесь! Ведь в жизни мы слышим только того, кого хотим слышать. А самое главное – это слышать друг друга.
4: Какие правильные слова.
1: Спасибо за совет, мудрый торшер.
9: Какой торшер? Это я, ваш сын из соседней комнаты. Ложитесь спать, мне в школу завтра рано.
10: Уральские пельмени. Теперь в стерео на Юмор-ФМ.

0: Маша Раша на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Москва. Самый многонациональный город в России. На территории Москвы могло бы поместиться 14 Грузий, 6 азербайджанов, 25 таджикистанов. Чем они и занимаются в настоящий момент. А в этой красивой московской новостройке делают ремонт гости столицы Равшан и Джумшут. И москвичи им очень благодарны.
2: Ну-ка, отпуститесь оба.
3: На чайника.
2: Идите сюда, я вам сказал.
3: Обои клеим.
2: А там, да клейте, говорю, пускайте сюда. Что это такое?
3: Где?
2: Вот это что такое, я вас спрашиваю.
3: Бумажка.
2: Написано на ней что? Я тебе по-русски учил, читай, говорю.
3: Мосгорсвязь.
2: Ниже читай.
3: Извещение.
2: Еще ниже читай.
3: О задолженности телефона.
2: Задолженность телефона составляет 32 456 рублей. Я говорю, откуда 32 456 рублей? Откуда?
3: Где?
2: Ба! Что это за код? Плюс 38 632.
3: Это Душанбе.
2: Зачем? Вы звонили в Душанбе?
3: Мы не звонили. Джамшут звонил.
2: Я вам сказал, с этого телефона никуда не звонить. Тем более за границу. Зачем вы звонили в Душанбе и разговаривали? 5 часов 32 минуты.
3: Зачем ругаешься на чайника? Джамшут маме звонил, спрашивал, как обои клеить.
2: 5 часов 32 минуты.
3: Я... Ванна кайфуль неправильно бил. Джамшут звонил, мама спрашивал, как кайфуль класть. Потом вспомнил, Джамшут молодой бил, маленький, песни пел. Таджикистон, Таджикистон, Таджикистон.
2: Как вы отдадите мне 32 456 рублей. Если вы зарабатываете 700 рублей в месяц на двоих. Алло, что за хрень поет кто-то? Что он сказал?
3: Он говорит, мама, тебе с Душанбе очень дорого звонить. Сейчас начальника уйдет, я тебе сам позвоню, говорит.
4: Это наша Раша, держава наша, это страна наша, наша Раша.
0: Наша Раша. Слушайте на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ. Погода. Юмор ФМ.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня 2 мая на всей территории Беларуси будет без осадков. В Гомеле до 14 градусов тепла, в Могилеве плюс 19, в Витебске 22 выше нуля, в Бресте плюс 23, в Гродно 25 с плюсом, в Минске 22, тепла и без осадков.
0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России». На Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. Однажды в офисе.
2: Сидит твою мать, а? Когда ты сдохнешь уже, скотина!
3: Екатерина, это вы мне?
2: Не тебе! Когда тебе уже на деревянной тарелочке земляным червям подадут, урод!
4: Господи, Катюша, откуда с утра такой негативчик, а?
2: Я ненавижу двух людей. Первый – это тот, кто туалет нам веснушит в офисе.
3: Это не я.
2: А второй – это Илья, этот вонючий Дудков, который думает, что его Айкос не воняет, а утренней мамой. Ну ничего, ничего, скоро из его палаты выйдет человечек в белом халате и скажет друзьям, что в их машине свободное место есть. Я прям жду.
4: Не, ну серьезно, такой душман прям кочегарит прям не по-детски.
2: Угу.
4: Даже кочегары сказали бы: эй, парень, притормози, давай проветрим. Ну правда же, да?
3: А главное, сейчас вот эти электронные сосалки теперь у каждого второго есть, да. Один какую-то коробочку с проводом в рот сует, один какую-то коробочку с проводом в рот сует, вторая какую-то пластинку насасывает, третий вообще...

конца полностью. Домашние трусы руками спускаются до середины ноги, а потом вот такими вот движениями в стиле Челентано опускаются на пол. Их не снимают, из них выходят. По факту покидают место преступления. Поэтому пришлось взять жену с собой, поскольку у нее есть ребенок, мы тоже его взяли. И вот мы в такой семейной делегации заходим в Victoria's Secret. Я был первый раз в таком магазине, я был приятно удивлен. Дамы, вы молодцы, вы заморачиваете, у вас там все такое легкое, полупрозрачное, кружевое, птички из леса вам это приносят, отвечаю. Я сразу начал представлять это на жене, я поплыл, потому что я понял, это будет по-любому круто. Я такой, давайте купим что-нибудь. А она засмущалась. Она не до конца восстановилась после родов, потому что не начинала. И она такая, давай уйдем, Вить, я еще толстая. А мне плевать, толстая она или нет, потому что это круто будет на ней выглядеть. Поэтому, чтобы как-то ее переубедить, я сказал первое, что пришло в голову. И сказал, не переживай, у них есть размеры.

0: Это мне консультант сказала. По громкой связи. Но не переживайте, если у вас такая же проблема, как у меня, если у вас в отношениях со временем падает сексуальное напряжение, не переживайте, это нормально, потому что вы друг перед другом раскрываетесь, вы перед друг другом позволяете уже делать такие вещи, которые бы раньше не позволили, и это нормально. Но я тоже хорош, я тоже могу убить сексуальное напряжение. Ребята, я в этом лучший! Мы едем однажды в машине, я был за рулем, она на пассажирском, и я захотел чихнуть. Если вы не знаете, нельзя чихнуть с открытыми глазами. Потому что если вы чихнули с открытыми глазами, это последнее, что вы сделали в своей жизни. Потому что вы чихнули глазами, на вылет. Поэтому, когда я чихаю за рулем, я понимаю, я по-любому закрою глаза и потеряю контроль над дорогой. Поэтому, честно, я не прикрываюсь, я крепко двумя руками хватаюсь за руль. И в этот раз я чихнул так сильно, что сопля вылетела. И попала на внутреннюю сторону лобового. Я был в панике. Я не знал, что делать. Поэтому зачем-то включил дворники. И я боялся повернуться на жену. Я боялся. Я думал, она уже сидит с документами на развод. Но она улыбалась, она смеялась. Это было через 5 лет отношений. Было бы это на первом свидании, выпрыгнула бы на полном ходу из машины. Даже бы не просила излево прижаться вправо, сразу на капот и ушла. Но она осталась. И в этот момент ты понимаешь, это любовь. И она, честно, народ, любит меня сильнее, чем я ее. Потому что, скажу честно, если она когда-нибудь чихнет, и сопля вылетит у нее из носа, мне плевать, 10-15 лет, я выпрыгну из машины. Даже если я буду за рулем. Тем более, если я за рулем. У тебя были свободные руки, с хрена ли ты не прикрылась? Любите друг друга и не расслабляйтесь, ребята. Спасибо большое.
1: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: На сцене Алексей Шальнов.
2: Смотрите, я сейчас буду показывать номер не один. Со мной его покажет актриса шоу «Однажды в России» Екатерина Моргунова. В квартире.
3: Танюша, ну все. Наконец мы продали свою трехкомнатную квартиру в Липецке. И теперь у нас есть 20 квадратов в Москве. Мы очень четко распределились с Лешей. Короче, пока он занимался оформлением квартиры в Москве, я полностью взяла на себя переезд. Я собирала вещи, с грузчиком разрулила. Они вот только-только все завезли. Так что... Ой, Леша пришел. Все, Леша пришел. Леша! Как хорошо, что ты пришел! Леша пришел! Леша пришел! Как раз уже все вещи привезли.
2: Вообще все, вообще всех? Слушай, напомни, о чем мы с тобой договаривались?
3: Привезти только самое необходимое.
2: Знаешь, у меня есть вот такое маленькое ощущение, что тут вот прям, не все прям нужное.
3: А что? Да почему?
2: Ну вот давай, вот первую попавшуюся коробку, просто посмотрим, что у нас здесь. Так. Пол пачки гречки.
3: Продукты.
2: Серьезно? Ты привезла в Москву пол пачки гречки?
3: Продукты.
2: Ну да, хотя действительно, пол пачки гречки в Москве не найти, везде целое продается, да? Так, рис, макароны. И вот он, король коробки. Мешок грецких орехов.
3: Лёш, они очень полезны для мозга.
2: Они полезны для мозга, когда их ешь, а не когда через полстраны везешь. Так, здесь у нас что, какие-то старые вещи?
3: А это все на тряпки.
2: А зачем мы тогда взяли тряпки?
3: Лёш, ну ты же не будешь новыми тряпками в туалете мыть.
2: Логично. Так, да. Дальше что? Шматок чеков.
3: Лёша, чеки такая штука, пусть лучше будут.
2: Здесь чек из Ростикса. Не уже из Ростикса, а еще из Ростикса. Понимаешь?
3: Вот именно, Лёш, пусть лучше будут, да.
2: Свитер с оленями с фотосессии.
3: Да, это тот.
2: Ты же говорила, их в аренду взяла.
3: Ну, я в аренду, но я их потом выкупила.
2: Зачем?
3: Ну, это такая память о фотосессии.
2: А фотографии с фотосессии — это не память о фотосессии?
3: Да это другое, Лёш, ты не понимаешь.
2: Так,
3: это
2: ладно.
3: Прям сердечко.
2: О, наконец-то, нужное.
3: А, да.
2: Там что?
3: Настольные игры.
2: А когда мы в последний раз играли в настольные игры?
3: Вот я так же подумала, когда мы в последний раз играли в настольные игры?
2: Так, ладно, да? Понятно. Угу. Кухня, ванная, спальня. Нужное 2. Сиквел. Да. Здесь тоже настольные игры?
3: Прям я такая дура, что ли, настольные игры? Там пазлы.
2: Палочки для суши? Коробка палочек для суши? Зачем?
3: Лёш, это я собираю из доставок на всякий случай.
2: На какой случай? Если Си Цзиньпинь с делегацией конкретно к нам заедет?
3: Чё ты такой нервный? Чё тебе всё не так?
2: Ну ты понимаешь, что мы это всё не уместим в 20 квадратов.
3: Да почему?
2: Ну ты орехи поешь, подумай. Здесь что?
3: Сэндвичница.
2: Сэндвичница?
3: Ну а как мы без сэндвичницы, Лёш?
2: А что у нас, кто-то в Массачусетсе в колледж ходит, чтобы мы ему сэндвичи готовили? У меня аж башка разболелась от этого переезда. Где у нас таблетки?
3: А в аптечке.
2: А где аптечка?
3: Вот.
2: Это аптечка?
3: Да.
2: Это не аптечка, это аптека, блин. Так, что тут? Женщина, мне только спросите. Так, что тут? Антисептики 100 штук.
3: Я просто с запасом на год купила.
2: Одноразовые маски 300 штук.
3: С запасом на год.
2: Презервативы 3 штуки.
3: Я все с запасом на год взяла, Лёша.
2: Мне, блин, от этого переезда не могу, у меня сильнее голова разболела. Все, короче, потом разберем, я начну мебель собирать. Где мои инструменты? Коробка такая маленькая.
3: Они не влезли.
2: Не влезли? Три отвертки не влезла в фуру?
3: Да.
2: Ну ты бы орехи поела бы, влезли как-нибудь.
3: Ну, Леш, ну так получилось, ну никак.
2: Слушай, ну я понимаю, конечно, что ты взяла тут все только самое нужное. Вафельница, фондюшница, йогуртница.
3: Леш, ну все, ты что, не обзывайся.
2: Так, Наташ, знакомься.
3: Так.
2: Это мусорное ведро.
3: Очень приятно, Наталья.
2: Да, да, да. Что у нас здесь? Подсвечники.
3: Да, это мои подсвечники.
2: Счастливого пути.
3: Что ты делаешь, Леша?
2: Аромапалочки.
3: Аромапалочки
2: мои. До свидания.
3: Как это до свидания? Ты что делаешь?
2: Маракасы. Ладно, это прикольно, оставляем.
3: Ты что творишь? Вообще с ума сошел?
2: И сэндвичница.
3: Сэндвичница?
2: А как мы без сэндвичницы?
3: Как мы без сэндвичницы?
2: Да, да, да. Всего хорошего.
3: Ах так, Леша? Тогда слушай сюда, Леша. Давай тогда разберем твою коробку с твоими нужными вещами. Давай, хорошо?
2: Давай, поехали.
3: Вот она. Сразу, пожалуйста, бумеранг.
2: Нет у меня никакого бумеранга.
3: А я про штаны твои любимые, которые я уже 5 лет выкидываю, а они все равно как-то возвращаются. Выкидываем. Дальше. Бейсбольная бита. Бейсбольная бита. Леша, у нас что, кто-то квотербеком, я не знаю, в Нью-Йорк Янки устроился? Нафига она нам?
2: Чтобы это...
3: Что это? Вот чтобы вот это. Все, до свидания. Гиря туда же. Гирю мы оставляем.
2: Хорошо.
3: Вот и все.
2: Все.
3: Ты мне что-то говоришь, Леша?
2: Что-то говорю.
3: Дорожный знак. Дорожный знак, Леша.
2: Это история.
3: Какая история?
2: Не помню.
3: Выкидывай.
2: Да что ты развыкидывалась? У меня всего одна единственная коробка. У тебя их миллион. Нужная, ненужная, недонужная, перенужная. Все из хламья.
3: Да ты вот знаешь, так. Для чего я все это делаю, Леша? Все эти свечечки, все палочки, вазочки. Да я просто хочу, чтобы у нас дома была добрая, дружественная, семейная атмосфера! Я счастье хочу, Леша! Я любви хочу! Улыбок! Гармония!
2: Я со всеми аргументами согласен. Смотри, мы это все как-то распихаем, уместим. Если что, я там спать на них готов.
3: Точно?
2: Точно.
3: И даже то, что я на Валберес заказала.
2: Наташа,
3: это нужно, это нужно.
2: Да какое нужно? Это не нужно, да?
3: Это очень нужно.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Юмор ФМ в вашем смартфоне. Скачайте бесплатное мобильное приложение Юмор ФМ в Play Market или App Store. Слушайте веселое радио онлайн. Находите песни, которые звучали в эфире. Участвуйте в акциях. Качайте мобильное приложение Юмор ФМ в Play Market или App Store. И радуйтесь жизни. Поисковый запрос Юмор ФМ Беларусь. Юмор ФМ и телеканал ТНТ International представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон». Для детей старше 16 лет.
1: Я однажды жене подарил случайно букет с четным количеством цветов. Да. Она как, давай орать. Я говорю, а в чем проблема? Это один цветок. Просто выкинь, а себе оставь другой.
2: Букет.
1: Там типа два цветка.
2: А! Вообще еще смешнее.
1: Мне тут недавно надо было сделать гастроскопию. Я решил морально подготовиться. Записался на курсы по минету. Ну, это я сейчас, конечно, понимаю, перебор был. Да. Там на процедуре не надо, как нас учили, притворяться, что мне это нравится вообще. И смотреть в глаза врачу тоже.
2: Вот. Вот.
1: Блин, не задумывались, почему у нас такие напряженные отношения с Америкой? Мне кажется, это все из-за разницы в 12 часов. Мы ложимся спать, а они что-то там без нас в ночи делают. Конечно, тут станешь параноиком. Я когда один дома, и что-то в соседней комнате падает, я сразу в полицию звоню. Потому что... Там же еще утром надо разобраться, что они натворили без нас. Так, 3000 новых санкций. И кто-то нам разбомбил Воронеж. А, не, он такой был. Просто, да. Я предлагаю жене ролевые игры, но она отказывается, такая ханжа у меня. Брезгает надевать жилетку из Ашана. Ну а как ей объяснить, что иногда хочется чего-то грязного, потертого? Как здание в центре Питера, чего-то со своей историей, понимаете? Не люблю ходить в баню, мне там всегда кажется, что у всех член намного больше, чем у меня. Но больше мне не нравится, когда меня начинают успокаивать. Типа, Егор, да все в порядке, не настолько и больше. Ты просто так близко не рассматривай, и все. Все, все в порядке. Все, у меня все, хорошего вечера, спасибо, что послушали.
0: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ

0: слушайте Юмор-ФМ в любое время и в любом месте. Включайте онлайн-трансляцию Юмор-ФМ на сайте humorfm.by и радуйтесь жизни. Юмор-ФМ. Нас слышно даже в Сан-Марино.
1: Приглашаю тебя, Марина, в Сан-Марино, Сан-Марино.
0: Юмор-ФМ представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах. Для детей старше 16 лет.
2: Значит, я не знаю, слышали вы или нет, есть такой стереотип, что у нас у женщин, давайте не будем говорить нет логики, что у нас у женщин странная логика. Слышали такое? Я когда такое слышу, я всегда против, а потом бывает, видишь какую-то женщину, что она что-то делает, и думаешь, ну, так она и есть. Я, значит, не так давно ходила подавать документы на загранпаспорт зачем-то. И мне там в какой-то момент инспектор говорит, все, можете проходить фотографироваться. Я говорю, хорошо, но можно я сначала сниму толстовку? Он говорит, да, но при условии, что у вас под ней что-то есть. Я, честно, до сих пор не знаю, можно снимать, нельзя. Ну, футболка была, груди нет, я не знаю. Но, оказывается, мне объяснил, что правда была девушка, которая спросила разрешения снять толстовку. Ей разрешили, она сняла и собиралась идти фоткаться на загранпаспорт в одном лифчике. Я не знаю, в чем логика, надеюсь, у нас все адекватные, так никто не делает, но стереотип такой есть. И я думаю, а что если нас всех подставляет какая-то одна тупая женщина? Может, несколько, которые все стереотипы под себя собрали, они там и водят плохо, и работать не хотят, все марафоны желания прошли, не знаю, что они еще делают. Но стереотипы, они же так и работают. Мы тут тоже со сцены очень много шутим про мужчин, и я надеюсь, что все понимают, что это собирательный образ, потому что, ну реально, эта сцена что только не слышала. Но мы все говорили, что у нас мужчины и ленивые, не моются, и по дому ничего не делают, мало зарабатывают, члены у всех маленькие. Я надеюсь, все понимают, что не все мужчины такие, но есть гораздо хуже, все нормально. Это шутка, потому что, правда, если нас послушать, что мы говорим про мужчин, и собрать все это в одного человека, это же монстр какой-то получается. Но я еще раз повторю, он ленивый, он не моется, он по дому ничего не делает, мало зарабатывает, член у него маленький, мама постоянно слушается, еще при всем при этом как-то умудряется изменять. Я не знаю с кем, видимо, с той тупой женщиной, которая нас всех подставляет. И я делала паспорт на 10 лет, и я поняла, что я взрослею, меняется восприятие окружающих. И я прошлое делала 24 года, и тогда сказала маме, я буду делать паспорт на 10 лет. Мама говорит, ты что, зачем, ты еще выйдешь замуж, родишь детей, не надо. А сейчас тот паспорт закончился. Я делаю новый, я говорю, маме, я буду делать паспорт на 10 лет. Мама говорит, все правильно. Я вообще поняла, что пора задуматься о личной жизни. Мне тут ВКонтакте написал мужчина, у него нет аватарки, он мне пишет «Привет, ты мне очень понравилась, пойдем куда-нибудь сходим, вот тебе мое фото, но не обращай внимания на то, что вокруг». Я открываю, смотрю, а там вокруг него сын. И жена в окне отражается, пока их фотографировал. Ну, мы, естественно, никуда и не идем, но я задалась вопросом, который почему-то я себе вообще об этом не спрашивала, хотя пора бы уже. А как я вообще отношусь к мужчинам с детьми? Ну, потому что, скорее всего, это логично. Мне 35, если у меня будет мужчина, он будет старше меня, у него уже, скорее всего, есть в прошлом брак и дети. Потому что если у мужчины в этом возрасте этого всего нет, это уже как-то странно. Ну, подозрительно. Я бы с таким не смогла. Потому что куда мы поставим в диджейский пульт? У меня дома места нет, у меня там уже стоит кошачий домик. То есть, получается, если у него есть ребенок, у меня математический склад ума, я автоматом из его дохода вычитаю 25% на алимент. Потому что у него есть ребенок, он очень хороший человек. То есть минус 25% на алименты. Если у него еще квартира съемная и подписка на Кинопоиск, то все. У него денег нет, живем на мои. Мне такое не подходит. Поэтому получается, мне нужен мужчина с уже взрослым ребенком и обеспеченный. Я придумала, где таких искать. Надо стоять около МГИМО, подходить к студентам и говорить, кто на платном, нужны контакты вашего отца.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Юмор ФМ представляет бесплатное мобильное приложение. Слушайте веселое радио онлайн и экономьте трафик. Участвуйте в акциях и выигрывайте ценные подарки. Находите песни, которые звучали в эфире, с помощью удобного поиска песен. Скачайте мобильное приложение Юмор ФМ в Play Market или App Store и радуйтесь жизни. Поисковый запрос Юмор ФМ Беларусь. Сейчас реклама. Сразу после юмор на Юмор ФМ.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ.
4: Для детей старше 16 лет.
0: «Однажды во дворе».
5: Тихо, Джабир. Он выбирал арбуз. Он не бил, он не издевался над ним. Все, Джабир, положи палку. Все, я прошу прощения, я хозяин точки. Это мой помощник Джабир. Все, уважает вас.
6: Да, я видел, да.
5: Все, выбирайте арбуз, давайте. Какой на вас смотрит, давайте, подходите.
6: Ну, этот я уже не хочу.
5: Этот не берем, все, конечно. Какой смотрит на вас?
6: Вот этот.
5: Вот это, все. Давай, положи этот арбуз, Джабир, в пакет. Нет, в пакет, Джабир, нет, не в штаны. Не поместится, Джабир, это не картошка. Картошку, кстати, потом вытащи оттуда, да. Давай, пакет, молодец. Молодец.
6: Да, я вижу.
5: Да, давай, молодец, все. Давай. Куда? Нет, отдать надо, Джабир. Отдать, вот. Давай, покупателю надо отдать, все. Вот. А вы теперь денежку давайте.
6: Не, я понимаю.
5: Извините, да, все. Давайте, да. Все.
6: Ну, мне сдача нужна.
5: Да, сдача нужна. Давай, дай сдачу ему. Нет, не такую сдачу. Он тебе и не бил вообще, Джабир. Не пакет, нет, сдача нужна. Сдача. Сейчас, мы сейчас быстро. Сейчас, забираешь, да? Так ты отдаешь ему это. Так, да? Джабир, сейчас я все...
6: Не, я уже в другом месте где-нибудь куплю. Спасибо вам. Удачно продать что-нибудь.
5: Джабир, елки-палки, ну что ты делаешь, а? Ну вообще кошмар какой-то. Ну продажи не идут с тобой. Всего ты арбузов сегодня продал. В смысле, все. Вот же арбузы. Сколько продал, я говорю? Ноль. Ни одного. Все, понял. Это плохо, Джабир. Это плохо. Ты плачешь? Или смеешься? Какие чувства у тебя сейчас? Какие чувства? Отличные, положительные. Все? Давай, я тебе сейчас покажу, как продавать надо, а ты запоминай. Все. Для матушки-княгини угодны дыни, а для батюшкиного пуза нужны арбузы. У всякого! Да не бойся! Не бойся, Джабир, это стих. Стих, интонация пошла, да.
7: Да я не буду.
8: Я ее знаю, она хорошая, чистоплотная девчонка. Втроем попробуем, и все нормально будет. Ух ты, ни хрена себе, арбузы. Хочешь арбуз куплю тебе? Давай парочку арбузов.
7: Чё? Ты гонишь? Вот здесь? Они же на земле лежат.
8: Клубничка, мать, ты чё? Арбузы, они изначально на земле. Они изначально из земли вообще арбузы, ты чё? Или, по-твоему, что там, какой-то есть арбузий роддом, из которых тебя по азбукам вкусом их развозят? Здорово.
5: Здорово.
8: Чё, откуда? Чё за арбузы?
5: Астраханские.
8: Да ну, серьезно, астраханские?
5: Да.
8: Блин, они земляки мои, я же сам астраханский.
5: О-о-о.
8: Серьезно? А чё за арбузы? Янатанские, хармалинские, откуда?
5: Краснобаликанские.
8: Гонишь?
5: Да.
8: Серьезно, мои землячки, я же сам краснобарикадский.
5: А я с оранжерейного.
8: Да ну нафиг, да. Серьезно? Да. Офигеть, прикинь. Ё-моё, да. В Москве, да. Блин, в Москве я встретил с оранжерейного из краснобарикадского. Арбузы мои землячки, мои родные. Да. Классно. А Руслана знаешь с оранжерейного?
5: Какого Руслана?
8: Да пофиг, ладно, чего вы сейчас все это рушите, зачем?
5: Давай, давай.
8: Чего, а какой сорт? Кай, Огонек?
5: Не.
8: Соренто?
5: Не-не, это гибрид. Опа. Рено Кашкай. Опа.
8: Да ну нафиг, Рено Кашкай слепили?
5: Да-да, они внутри там такие, ромбиками. Че, треугольничек отрежу?
8: Да давай, режь треугольничек.
5: Джабир, дай нож. Эх, иди, твою мать! Не пистолет! Не пистолет! Ты что делаешь? Откуда у тебя пистолет вообще? Да. Дай нож, говорю. Ужас какой-то. Фух. Извините, пожалуйста, сейчас я треугольник отрежу. Что? Нельзя. Это его жена, ты че? Твоя жена у тебя на родине. В Швейцарии, все.
7: Замать, ну ты реально будешь это есть, но он же грязный. Они тут про санэпидемконтроль ничего не слышали.
8: Клубничка моя, ты что, гонишь, что ли? Не пойму. Это же арбуз. Он только снаружи грязный. Это не эконом-такси, чтобы внутри тоже грязно было. Ты что? Если ты не встретила в Москве земляков, то не завидуй, пожалуйста. Ну что там?
5: Все, вот, держи.
8: Ё-моё! А есть этот хлеб, сыр?
7: Чё?
5: Узнаю мастера, конечно, есть.
7: Азамат, ты будешь одновременно есть арбуз, хлеб и сыр?
8: Клубничка моя, ты что несешь вообще? Если ты не разбираешься, пожалуйста, не суйся, пожалуйста, ладно? Вот давай через две остановки там стой и смотри, наблюдай со стороны. Хлеб, сыр и арбуз, они созданы друг для друга, они не могут друг без друга вообще существовать. Все,
5: да.
8: Вот.
5: Да.
8: Значит, берем хлеб, сыр, берем арбуз. Ну что, погнали?
5: Давай.
8: Смотри меня, я разбираюсь. А. Хорошо, блин.
5: Да.
8: Ё-моё, давно так хорошо не было. Блин, с детства еще, ёлки-палки. Сразу в детство меня вернуло все. У тебя есть соль.
5: Зачем?
8: Я побегу, ты мне в задницу выстрелишь из детства.
5: Типа с бахчи украл ты, да?
8: Да. Давай нахрен заворачивай.
5: И я еще земляку Дыня в подарок.
8: Дыня?
5: Да.
8: Да ладно.
5: Давай, торпеда, колхозница, какую? Да, ладно, земляку обе дам, давай. Все. Все.
8: Ё-моё, блин, Янка, сейчас мы с тобой еще астраханского сама пойдем купим. Помидоры, лук. Вообще, в детство мое вернемся. Так, сколько? Раз, два, три, 4000, на.
5: Давай.
8: Держи.
5: Ну, вообще арбузы 50 рублей стоят.
8: Да?
5: Ну, ладно уже, да.
8: Ну, давай. Че, Ян, давай, пойдем, держи, на.
7: А?
8: Все, все, все, пошли, пошли, неси в машину, давай. Ты че, аккуратно неси, давай. Не урони. Все, давайте, ребята.
5: Давай.
8: Русику привет там, если да. Что, в оранжерейный.
5: Да, передал.
8: Давай, пока.
5: Видал, как надо? Видал? Оп, радуешься, видишь. Молодец.
9: Здорово, какашин. Ты что, тупой? Я тебе сколько раз говорил, у тебя лицензии нету. Ты не имеешь права торговать. Давай, сворачивай свою лавочку и уезжай.
5: Да, ну слушай, ну давайте я два арбуза дам. Ну это просто сезонный бизнес. Ну какая лицензия?
9: Знаю я твой сезонный бизнес. На Новый год мне петарды продал, они прям в руке шандарахнули у меня. Хожу он теперь с рукой от манекена.
5: Красиво.
9: Ну, не замерзайку мне продал. Я пока до машины дошел, она замерзла. Ты что делаешь-то вообще?
5: Холодно было тогда.
9: Давай, я сказал.
5: Давай как-то договоримся.
9: Как мы с тобой договоримся?
5: Ну просто, я не знаю, ну давай я тебе, хочешь тебе...
9: Я не хочу ничего от тебя. Нет, мы с тобой никак не договорим.
5: Ого.
9: Ни хрена себе. Это я?
5: Да, говорит.
9: Спасибо большое. Блин, мужики охренеют на работе вообще.
5: Да.
9: Ладно, короче, я тебя, считай, не видел. Но это только потому, что у тебя начальник хороший мужик, понятно?
5: Ну, да.
9: Чё там с меня? Сколько? Тысяча? Две?
5: Две.
9: Ну, тысяча же.
5: Ну, давай ты еще.
9: Ну, держи.
5: Тут же ничего нет.
9: Это 5000, давай сдачу.
5: 1002.
9: Две? Пока.
5: Ладно. Джабир, ты много лиц можешь сделать? Да не на себе, а из арбузов. Все, молодец, бери нож, а я пойду баннер сделаю. Эх, заживет!
0: Однажды в России. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Каждый будний день на радио Юмор-ФМ разыгрываются деньги. Каждый будний день сумма становится больше на 20 рублей. Добро пожаловать в Мудбанк. Мудбанк. Слушайте каждое буднее утро в 8.08 и выигрывайте деньги, которые накопились. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло! Немного рекламы, потом много юмора на Юмор ФМ.
1: Добрый доктор. Заботимся о здоровье детей с 2007 года.
2: Добрый доктор.
1: Педиатрия, детская неврология, логопедия и детский массаж.
2: Добрый доктор.
1: Работаем без выходных. Подробности на сайте dodoctor.by.
3: Частное предприятие Дичко ЭК, УНП 690-600-173. Методы лечения могут иметь противопоказания и побочные эффекты. Информация носит рекламный характер.
4: МЧС предупреждает. Выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, сжигание мусора приводит к лесным и торфяным пожарам, повреждению имущества, травмированию и гибели людей. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством. Помните, что беспечность приводит к трагедии. Берегите себя.
0: А вот теперь будет смешно. Уральские пельмени на Юмор-ФМ.
5: Для детей старше 16 лет.
0: Премьера.
6: Мясников, иди сюда. Что? Нет, надо в ЗАГСе было говорить.
7: Я говорил.
6: Значит, сейчас мы с тобой пойдем в зал. Я найду тебе любовницу.
7: Наденька, ну это же ненормально.
6: Как раз я найду нормальную. Я твой вкус знаю. Вечно обезьян каких-то выбираешь.
7: Наденька, зачем мне любовница?
6: Затем, что твоей жене не о чем поговорить с подругами. У всех мужья как мужья. Нормальный мужчина должен хотеть клеить модели, а не модельки. Пошли. Идем выбирать. Сейчас кого-нибудь найдем тебя. Вот это нравится?
7: Да, нравится.
6: Что, прям сразу нравится?
7: Да, сразу нравится, да.
6: Сразу прям понравилось?
7: Ага.
6: Девушка, вы нам не подходите. Потому что отношения – это труд. А у Славочки труд только плавочки. Вот это как тебе вот?
7: Мне нравится, нравится. Да. Но она с мужчиной там?
6: Мужчину я беру на себя. Девушка, встаньте, встаньте, пожалуйста. Ну смотри, какая красота. Я говорю, смотри, какая красота. Молодой, красивый, талантливый, тебе не нужен, бери, что дают. Короче, если вы его не возьмете, я буду присылать его вам каждый день по пальцу.
7: Итого у вас 3 дня.
6: Да. Думайте быстрее.
7: Наденька, мне вот это понравилось.
6: Кто она? Кто она и кто ты? Ты понимаешь, что она сидит в первом ряду?
7: Да.
6: Ты понимаешь, на что я намекаю?
7: Да, у нее со зрением плохо.
6: Со зрением плохо, зато с финансами хорошо. Можно, конечно, попробовать ее взять жалостью.
7: Мне раздеться?
6: Тебя опять продуло? И месяц в больнице лежать? Ладно, в первых рядах мы тебе не найдем никого. Пойдем посмотрим подальше. Ну вот, хорошая девушка. Да. Смотри, посмотри. Прекрасная девушка.
7: Да.
6: Девушка, вы хотите мужчину? Точнее, не мужчину, а пробник мужчины. Очень хороший, очень. Кушает мало. А с вас только 3-разовое питание.
7: В месяц?
6: В месяц? Ну не наглей. В месяц. Зубы хорошие у него. Зубы покажи.
7: А, да, да. Вот.
6: Зубы хорошие, очень качественные зубы. Может садиться на шпагат. Но только очень громко кричит. В постели ураган.
7: Смотря что вечером ел.
6: Моется сам.
7: Когда дождь.
6: Ладно. Долго думайте, он сейчас портиться начнет. Ладно, Славочка. Кормящую мать в прошлом году мы тебе легче нашли. Значит так, переходим к самому главному. Сейчас мы будем выбирать тебе девушку наверняка. Сейчас я загипнотизирую для тебя девушку с помощью специального амулета. Вот. Ага. Смотри прямо в глаза. Прямо в глаза ей смотри. Внимание, девушка. Внимание. Перед вами самец. Уверенный в себе. Он не знает слова «нет». Только победа, никакого сожаления. Его слово – закон. Ваша обязанность – порядок. 50 килограмм чистого тестостерона. И теперь он ваш.
8: Ты чё у меня перед глазами граблями своими машешь, а? Ты... Я не понял, во что я одет?
6: Ты чё раздухарился-то?
8: Я тебе сейчас раздухарюсь. Пошла домой быстро борщ готовить. Уже отдыхать будешь.
6: Ты чё, идиот, тоже на амулет смотрел?
8: Ты ещё раз меня идиотом назовёшь, ты к матери жить уедешь, что, поняла? Ты...
6: Девочки, девочки, всё, прощайте, прощайте, девчонки.
0: Уральские пельмени. Теперь в стерео на Юмор ФМ. Юмор ФМ. Радио Юмор ФМ. Сделано в Беларуси. Юмор.

0: Новости на Юмор-ФМ.
1: Здравствуйте, я Ольга Ярова, и сейчас расскажу о том, что в Минске включили кнопки открытия дверей общественного транспорта изнутри, а ГАИ работает в усиленном режиме. Минфин повышает стоимость акцизных марок на алкогольную продукцию. Постановление ведомства опубликовано на национальном правовом портале. Стоимость акцизной марки для маркировки алкогольных напитков вырастет с 7 до 10 копеек. Акцизная марка на самоклеящейся основе форматом 110 на 17 мм для маркировки импортных напитков дорожает с 3 до 10 рублей. В том числе, если на их ввоз в нашу страну не распространяется исключительное право государства. Документ вступает в силу со 2 мая. В феврале этого года правительство продлило компаниям и физлицам из недружественных стран запрет на маркировку алкоголя при ввозе в Беларусь до 31 декабря 2027 включительно. В Минске начали работать кнопки открытия дверей в наземном транспорте. Подробнее рассказали в Минск-Трансе. У пассажиров появилась возможность самим открывать двери для входа в салон или выхода из него. Кнопки работают на остановочном пункте при полной остановке транспорта. При движении система адресного открытия дверей блокируется. Как сообщили на предприятии, это сделает поездки более комфортными, так как будет сохраняться тепло в салоне общественного транспорта в холодный период и прохлада от работающих кондиционеров летом. Госавтоинспекция в эти выходные уделяет повышенное внимание безопасности дорожного движения. Об этом Белта сообщили в МВД. На аварийно-опасных участках дорог Витебской и Могилевской областей организованы рейдовые мероприятия с участием нарядов спецподразделения ДПС «Стрела МВД». Под контролем инспекторов соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения. ГАИ напоминает водителям и пешеходам, что необходимо быть предельно внимательными на дороге, а также о запрете садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. В темное время суток пешеходам нужно обозначать себя световозвращающими элементами.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть».
0: Юмор ФМ. Погода.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня, 2 мая, на всей территории Беларуси будет без осадков. В Гомеле до 14 градусов тепла, в Могилеве плюс 19, в Витебске 22 выше нуля, в Бресте плюс 23, в Гродно 25 с плюсом, в Минске 22 тепла и без осадков.
4: Партнер прогноза погоды – кондиционеры «King Home», премиальный бренд завода «Грин».
5: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье. Доброе надворье.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: А я недавно купил себе дом. Вы хлопаете, как мой риэлтор прям. Да, купил дом. И все мои бабушки и дедушки очень обрадовались. Они такие: ура, Андрюша купил нам дом. Я такой: ну как вам сказать, ну нет. Почему, когда я попал в ДТП, только я попал в ДТП? А когда купил дом, то нам дом, ура! Не, не подумайте, что я плохой внук, я хороший внук, правда. Бабушка с дедушкой, естественно, тоже переедут в дом, только не в мой, в специальный, к другим бабушкам и дедушкам. Так вот, недавно купил дом, да. Я понимаю, что для Барвихи это, ну, неудивительно. Сидят тут, конечно, да. Значит, чтобы вас шокировать, я купил первый дом, да. Чтобы вообще вас шокировать, в ипотеку, да. Все, учим новые слова, я вижу, что у вас шок. И это была моя мечта. Это была моя мечта купить дом. И знаете, что самое обидное, что моя мечта оказалась куском га**а. Реально, ну, это ужасно. Вот похлопайте, кто живет в доме вообще. Дом — это ужасно. У вас бывало такое, что ваша мечта оказалась полной парашей вообще? Ужасно, реально. Это то же самое, что поехать на Мальдивы, ну, с женой. Не, знаете, это как вести свое собственное вечернее шоу на ТНТ, но с Ильей Соболевым. То есть, понимаете, ну, не клеится. И дома еще сильно распиарены. Вы вообще слышали, какие бывают новости со словом «дом»? Там всего две новости. Типа «купил дом» и «был найден в своем доме». Все, нет нормальных новостей. Или знаете, как фильмы, помните фильмы? Нет нормальных фильмов с домами. Помните, чтобы молодая пара просто позитивная, классная, въехала молодая пара в молодой свежий дом, и чтобы все закончилось хорошо? Нет! Там всегда мрак какой-то. Ну, кроме фильма «Астрал», да? Там убили всех, кроме мужа, это приемлемо. Я купил не на 100% готовый дом, то есть нам нужно было что-то доделывать, и мне фатально не везет со строителями. Похлопайте, кому не везло со строителями вообще в жизни. О, поверьте мне, поверьте, вам еще везло. Мне кажется, что когда я звоню строителям, мужчина поднимает трубочку, такой: Андрей, повисите, пожалуйста. Ребята, у нас есть кто-нибудь с легкой умственной отсталостью? Дегенерат есть у нас, работает у нас, прям сочный дебил, абсолютно, бесполезный черт есть у нас. А, я один в комнате, я один поеду, Андрюш, я приеду сам. Такие мне звонят ребята. В доме страшно спать, реально страшно спать. И мы с моей женой Машкой недавно лежим в кровати, засыпаем. И она перед сном мне говорит: а ты знаешь, как умер Михаил Круг?

0: Я говорю, как? Она говорит, его убили, грабитель в его частном доме, представляешь? И все, и уснул вообще. А я 3 дня с ножом спал, вот так, я не мог уснуть реально. Это был 2-й случай в моей жизни, когда я спал с финкой. Так вот. Сложно привыкнуть к таким ночам, знаете, в частном доме. Просто, когда мы с вами живем в многоквартирных домах, да, и слышим, как за стеной кого-то убивают, мы что делаем? Правильно, телек погромче. Если секс, телек потише. Так и живем. Это нормально. А сейчас в частном доме не так. И мы недавно засыпаем тоже с Машкой опять в кровати. И из подвала звук такой. Минуту. И моя жена такая, о, иди посмотри, что там. Я говорю, почему я? Она говорит, ну мне страшно. Я говорю, ну прикольно, совпало. Иди ты. Иди посмотри что-то. Мне так нравится это женское «иди посмотри». Мне кажется, поэтому мужчины статистически меньше живут вообще из-за фразы «иди посмотри». Причем женщины не берегут нас. Они не говорят там, типа, знаете, там, «О, пьяные девчонки раздеваются, иди посмотри». Нет. Нет. Там всегда что-нибудь типа там «О, сварка, иди посмотри». «Я нахамила кавказцам, иди посмотри». «Я рожаю, иди посмотри». «Я не хочу идти смотреть». Это ужас. И опять мы лежим из подвала звук такой. Я же не знаю, что там. Просто, ну, как она себе это представляет? Давайте так, кого вот, смотрите на меня, вот, вы меня видите, кого я там победю? Да? Вряд ли будет такая картина, что я ушел, посмотрел, вернулся, у меня кулаки сбиты, я доволен, такой, повезло, там была твоя мать. Нет, конечно. Естественно, нет. И опять этот звук. Она такая, да иди посмотри, это трубы. Я говорю, так если трубы, ты уверен? Иди ты посмотри, что я пойду? И реально оказались трубы. Машка сходила, посмотрела. Еще знаете, что бесит, что в доме приходится постоянно орать друг другу, потому что дом большой. И так прикольно получается, что кто бы из нас друг другу с женой не орал, иду всегда я. Неважно, она орет, я ору, но я иду. Всегда, вообще, абсолютно всегда. Я однажды упал с лестницы, подвернул ногу, кричал, 30 минут орал ей. Знаете, когда она об этом узнала? Сейчас. Просто ноль эмоций вообще. Знаете, дом делает из меня быдло, потому что дома невозможно общаться. Вы кричите, и нет нормальных предложений, да, потому что громко орать целое предложение не получается. Приходится убирать по одному слову. И из нормального предложения получаются уродские. Я кричу, любимая, сделай мне, пожалуйста, чай! Она, что? Я говорю, сделай, пожалуйста, чай. Она, что? Я говорю, сделай чай. Она, что? Я говорю, чай. И она отвечает, я буду. Я иду, делаю чай. Так и живет. Еще стричь газоны, знаете, полная шляпа вообще. Стричь газоны реально отстой. Просто в фильмах это прикольно. И я понял почему, потому что в фильмах это делаешь не ты. В жизни стричь газон нравится 1-2 минуты. Потом такой, а, так это же полная абсолютно. Это же отстой невероятный. У меня такое было с петингом. Это нравится 1-2 минуты. Еще если состриженный газон нужно, его нельзя просто выкидывать. Нужно брать огромные мешки и класть туда, реально. И мало того, что огромные мешки с этой травой, их еще выкидывать платно. Вы представляете, платно выкидывать мешки с травой. Это страшный сон Гуфа. Это ненормально. Я ненавижу этот газон, я просто терпеть его не могу. Это какая-то дичь. Я понял, почему во всех детективах убийца-садовник. Он просто не может больше. Он реально устал. Отстаньте от человека. Еще это гонка соседей вечная, знаете, что ну, у соседей трава всегда зеленее, это факт, мы все завидуем, да? У меня самый уродский участок, самый уродский. И это нормально, так думает каждый владелец дома. И про мой участок. Я как самый бедный мальчик в школе для богатых, вот. Недавно я стригу свой газон, значит, и подходит ко мне сосед через забор, говорит, ну что, пришло время знакомиться с хозяином дома? Я говорю, давайте. Он говорит, ну зови его. Я говорю, это я? Он говорит, ага, я Бэнкси. Кстати, возможно, это был Бэнкси, никто не знает. Он меня спрашивает, чем вы занимаетесь? Я говорю, я в камеде выступаю. Он говорит, я давно не смотрю. Я говорю, а вы чем занимаетесь? Он говорит, мне по работе говорить не положено. Я такой, не положено говорить, наверное, ну, сурдопереводчик. Я говорю, вы сурдопереводчик? Он говорит, так точно. Он говорит, ладно, если что-то понадобится, напиши в заметке, я увижу. И ушел. самое удивительное, что когда тебе продают дом, тебе не говорят всей правды, да? То есть некоторые факты почему-то преступно опускают. Тебе не говорят, типа, хорошие соседи, свежий воздух, и после каждого дождя где-то 1500-2000 слизняков нахрен, по всему вот так вот, по всему абсолютно участку, огромные рыжие слизни, знаете таких, огромные, знаете, такое слизни вообще, знаете, кто это такие? Да, конечно, это улитки без раковины, да, то есть без дома, ну как без дома, у меня все тусуются, отлично себя чувствуют. Я в интернете посмотрел лайфхаки против слизней, там топ-1 не покупать дом, вот так там было написано. И после всего этого ада, что я пережил за 2 месяца, просто ужас реальный. После этого я еще, оказывается, после развода должен отдать половину дома. Хрен там, забирай весь, просто забирай весь, реально. Я не хочу в этом мракобесии жить. Почему я все это говорю? Знаете, я понял, что мечта должна быть нематериальная. Да? Я не хочу... Дом — это все понятно, да. Но я думаю, что мечта должна быть недосягаемая. Поэтому сейчас я сделал себе новую мечту. И моя мечта — продать этот дом. Поэтому, если вас интересует, ищите меня в интернете. Всем спасибо большое, что послушали. Хорошего вам вечера. Камеди, с днем рождения. Пока-пока!
1: Камеди Клаб. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Слушай радио Юмор ФМ и в интернете. Заходи на сайт humorfm.by или скачивай бесплатное мобильное приложение Юмор ФМ. Прямая видеотрансляция шоу «Утро с юмором». Лучшие моменты утреннего шоу в аудио и видео формате. Удобный поиск песен и многое другое. Юмор ФМ онлайн на сайте humorfm.by и в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». Любишь смеяться? Люби и рекламой наслаждаться. Сразу после «Юмор» на Юмор ФМ.
1: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Юмор ФМ представляет. Стендап.
3: Для детей старше 16 лет.
0: Юмор, основанный на реальных событиях.
4: Привет, я Миша. Можете меня поздравить? У меня был один эфир в стендапе, и мне после него написала турчанка. Как я понял, что это турчанка, она мне написала «Привет, Наташа». Слушайте, если честно, она мне написала, и я вообще теперь не осуждаю женщин, которые с турками переписываются, потому что это какая-то магия, правда. Там одно сообщение, это кто такой красивый русский жопки, и я такой, о, куда лететь? А тут есть те, кто переехал в Москву, похлопайте, если есть такие. Вы как вообще, в целом нормально? Все. Я просто 3 года здесь живу, и я понял, что я уже не вывожу. Тут темп тяжело. Я недавно прочитал, оказывается, Москва 10 лет входит в тройку самых стрессовых городов. И это действительно так, потому что там первый комментарий был «Стресс двумя С, с**а». Ну, да, я реально заметил, есть такое, да, что вокруг как будто напряженные. Много людей напряженные сейчас. Если не верите, попробуйте в любом супермаркете в 22.58 на кассе чуть дольше открывать пакет. Я ж до Дикси не лысый был. Это нервы вообще. У меня теперь стресс. Мне теперь кажется, что когда я открываю долго презерватив, мне кажется, сзади появится мужик и такой «Быстрей! Быстрей!» Я еще не знаю, как бороться со стрессом. Я читал, советуют начинать со своего дома. Надо что-то делать в квартире. Я читал в интернете, есть такой совет. Если вы хотите, чтобы каждый день начинался хорошо, каждое утро меняйте пододеяльник. Я подумал, если я каждое утро буду менять пододеяльник, я через неделю прыгну в окно нахрен. Ну, это худшее, что можно делать. Я ненавижу это делать. Мне вообще кажется, что если вы думаете, что ваш отец ушел из семьи, проверьте, может, он застрял в одеяле. Я еще не понимаю вообще, как можно расслабиться там, где соседи каждые выходные что-то сверлят вообще. У меня ремонт идет у соседей уже 2 месяца. Они каждый день сверлят. Недавно стонать еще начали. Сверлят и стонут. Я надеюсь, это он как-то неудачно на дрель сел. Я вообще не знаю, как не нервничать. Такое ощущение, что надо родить, потому что я смотрю на молодых мамаш, у нее ребенок на руках орет, а у нее вообще лицо каменное, она куда-то смотрит. Мне кажется, там другая причина. Там женщина первые 1.5 года просто думает, из меня вышел человек. Я станция Дмитровская. Еще родители, общение с родителями, я понял, тоже стрессов добавляют. У меня родители живут в другом городе, я слежу за ними по соцсетям только и делаю им замечания почему-то. Я недавно видел маму ночью онлайн, пишу и говорю, а что ты не спишь? Она мне пишет, вот ты душнила. Я еще заметил, как им вообще не идут все эти слова, вот современные. Я боюсь, что они их прям использовать начнут, что они такие, дед у нас токсик, холодец криповый, столько людей на поминках, прям open air. Да, как будто стресс кругом. И я понял, что ну, ты еще когда мужчина, ты не можешь там пожаловаться кому-то. Я вот завидую женщинам вообще. Я работаю в женском коллективе. Вы вообще, когда хотите, плакать можете вообще. У вас есть уникальный навык, вы можете плакать толпой. К вам в кабинет заходишь, они все плачут. Как будто Sunlight реально закрыли. Ну, не знаю, я правда завидую, потому что вы, женщины, можете так делиться проблемами своими, даже если не сильно знакомы как-то. Вы там что-то в очереди только в больнице познакомились, все, уже одна другой сосок показывает. У нас такого нет вообще. Возле кабинета уролога ни одной светской беседы. Там друзей не то что найти, там потерять можно. Мне кажется, там бы Саша Белый стоял, говорил. Конечно, мы за все отвечаем вместе, но мазок сами делайте. Да, я работаю в женском коллективе, поэтому знаю, что такое хайлайтер, шугаринг. И что все мои проблемы, потому что у меня не было нормального мужика. Там не суперсексуальная обстановка вообще. Просто женщина на работе и женщина вне работы – это разные женщины. Я видел, как одна харкнула на пол. Ну, если говорят, в женщине есть изюминка, я видел, как она покинула тело. Корпоративы – это вообще отдельная тема. Чем больше женщин на корпоративе, там такое ощущение, ну, там больше шансов, что ты жертва вообще. Я шпагатов там видел больше, чем на Олимпиаде. Знаете, когда еще особенно если женщина взрослая, что чем старше женщина, там уже на корпоративе к тебе не флирт, а агрессивный маркетинг. Просто. Когда ты просто сидишь и ешь. Ты сидишь, ешь за столом просто, она перед тобой вот так садится просто. Говорит, я без трусов. И ты это прекрасно видишь. И ты сидишь и думаешь, конечно, вижу, оно тоже на меня смотрит. Я на самом деле завидую. Я смотрю на женщин в офисе. Иногда хочется быть женщиной, потому что есть плюсы какие-то. Например, вам летом можно на работу ходить в открытой обуви. Это нам нельзя вообще, нет. Я не буду уважать начальника, если он будет в шлепках. Он будет говорить, вы хреново работаете. Я буду думать, ты пальцы свои видел? Пойди их причеши. Это один из плюсов вообще офисов, что там нет мужских ног. Я просто считаю, что мужские ноги надо на пачках сигарет печатать. Я недавно гулял с девушкой по улице. Мы просто шли по улице, в какой-то момент она остановилась и говорит, давай здесь танцевать. А музыки не было. Я думаю, ни хрена себе тебя от «Жигулей» размотало. Просто я себя адекватно оцениваю. Я не Райан Гослинг. Ну, мы не Ла Ла Ленд. Если мы танцуем на Тверской, мы бухая пара, которая нашла закладку.
0: Стендап. Слушайте на Юмор-ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ International.
1: Партнер программы – сеть ювелирных магазинов «7 карат».
5: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой... Не могу выбрать.
6: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидации серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +7 529 689 77 78.
7: Фанси!

0: представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах. Для детей старше 16 лет.
1: Я до недавнего времени ничего не знала про бывших своего мужа. Ну, так и получилось. Там он не рассказывал, я не спрашивала, на айфоне у него сложный пароль. Ну, я в целом ему тоже про своих бывших не особо рассказывала, потому что там рассказывать, он же у меня второй. Ну, у меня до него был один парень, амнезия. Но недавно он мне про одну свою бывшую рассказал, и оказывается, она тоже занимается стендапом. Угадайте, в какой передаче ее никогда не будет. Ну, мало того, что она занимается стендапом, у нее еще, как у меня, азиатские корни и тоже характерный разрез глаз, небольшие глаза. Ну, получается, моему мужу нравятся комики-азиаты. Я думаю, ну, Сауле на день рождения не придет. И та подруга, у которой склонность к отекам. Ну, это обидно, потому что я думала, я единственная, а получается, это типаж. Просто он у меня единственный. Я до него на толстых лысых мужиков не западала. Если бы это был мой типаж, я бы до Москвы не доехала. У нас в Новосибирске этого добра завались. Там первый поход на пляж, первый мамон. И вот я уже на свадьбе не могу откусить каравай, потому что он его съел. Устраивать скандал. Я сейчас в целом стараюсь с мужем не особо ругаться, потому что и так есть проблемы. Мы с ним уже 7 лет вместе, а это такой период, когда романтика уходит. Ну, потому что романтика — это когда ты про человека чего-то не знаешь, и эта неизвестность тебя будоражит. Типа, интересно, а если я его укушу за сосок, как он отреагирует? Ну, я уже кусала, я уже знаю, как он отреагирует, и где сделать срочное МРТ. Ну, нет романтики. Я сначала переживала, а потом поняла, что в этом тоже есть своя прелесть. Ну, потому что мы друг друга уже знаем вдоль и поперек. Мы уже друг друга во всех видах видели и все равно остаемся вместе. Тот эпизод с кровавой диареей нас не разлучил. Мы стали только сильнее и осмотрительнее. С пола больше не едим. Даже если из азбуки вкуса что-то упало, просто плачем и выбрасываем. У нас бывают трудности, но я про себя поняла, что я абсолютно точно не готова к разводу, потому что у меня в голове даже нет картинки будущего без мужа. Но я когда представляю свое будущее, я там всегда где-нибудь на берегу моря с бокалом вина, а рядом он сморкается на песок и закапывает. И я такая, мой котик совсем не изменился, как в первый день. Ну, мне иногда хочется спросить у кого-то совет по поводу брака, но мне не у кого. У меня все подруги не замужем. Ну, а мама или бабушки — это тоже не вариант. Ну, мы слишком разные. Их советы по отношениям мне не подходят. У них все советы из серии «Ты, женщина, ты должна быть мудрее». Сама все ёршиком стерла, вышла, ему улыбнулась. Просто из свеклы больше не готовь. Я почти 3 года не курила, недавно закурила опять, и я когда сказала об этом мужу, он мне говорит, если ты умрешь первой, я тебя хоронить не буду. Ну, видимо, возьмет большой пакет из МВидео, поставит в подъезде, у нас там любой забирают за 30 секунд. Ну, он меня отругал, он говорит, ты офигела, я все делаю, чтобы отъехать первым, а ты мне тут устраиваешь. Я думаю, может, мужчины живут меньше, потому что они просто не хотят заниматься похоронами. Типа, как я буду выбирать, в чем ее хоронить? Она сама никогда не знала, в чем хочет пойти. Ну, возможно, когда говорят, что мертвая бабка во сне приходила, она пришла сказать, ты дебил, это ночнушка. Мне точно нельзя умирать первой, потому что я его знаю, он это все не организует. Он будет сидеть и говорить, потом, потом, потом. Понедельник точно закопаю. Но я сама прекрасно знаю, что курить вредно. Я просто не люблю, когда мне читают нотации. Ну, мне недавно какой-то парень очень долго доказывал, что курящая женщина — это плохо. И он в один момент сказал такой аргумент, типа, вот женишься на такое, а потом дети будут болеть. Я думаю, ты из Челябинска. Ну, у вас там выбросы, это, возможно, вреднее курения, потому что от сигарет небо не зеленеет. Ну, у нас Надя из Челябинска, я когда эту шутку придумала, я ей пишу, типа, Надя, у вас бывает зеленое небо? Она говорит, нет, но бывает такое. И скидывает фотку, где зеленое. Все, у меня на этом все, спасибо большое.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл.
2: Юмор ФМ.
0: сделано в Беларуси.

0: Нас тоже можно понять. Нам тоже нужны деньги. Реклама на Юмор-ФМ.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в баре».
1: Сам ты кастрюля! Чё за мужики пошли, а? 3500 ему дорого. Не может он. Глаза у меня мамины.
2: Так, мамины глаза.
1: Чё ты записываешь?
2: Да я ж чё вообще в проститутки пошла? Я ж стендапом хочу заниматься. Мне надо вот это, ну, чтобы истории были прикольные. У меня такой блог про тебя разрывной есть, когда ты водку мироместином запила и говоришь, сейчас точно не вредно будет. Огонь.
1: Ты шипзданутая, честное слово. Не, Мариш, прошло наше время.
2: Чё это?
1: Да чё, клиентов нет, нифига. Меня в гостинице держат только из-за того, что я чемоданы помогаю разгружать.
2: Да нормально у нас все. Вон ко мне Сергей вчера приходил, я 6 тысяч заработала.
1: Я вот до сих пор не могу понять, как ты мужа своего на деньги разводишь до сих пор?
2: Не знаю, ему нравится. Да ты честно скажи, просто скучно стало, да? Че, давно неинтересных клиентов не было?
1: Чего это у меня не... Было у меня один известный человек.
2: Так?
1: Ну, нет, фамилии не буду называть. Нет. Бегал по номеру голенький. Такой веселый, блин. А потом его на тумбочку положил и говорит, сектор приз на барабане.
2: Слушай, раньше вообще, конечно, время было веселое, да? Помнишь, в баню нас увезут?
1: Ой.
2: Сами понабухаются, поножовщину устроят. Скорая, менты! А до нас и дела нет. Сидишь себе в теплоте, DVD смотришь. Красота!
1: Я всегда мечтала, чтобы у меня как в фильме «Красотка» было. Чтобы меня какой-нибудь мужик богатый заприметил и подарил мне красивую жизнь.
2: Не, я хотела как в «Глухаре».
1: Так а?
2: Буду работать, пока не пристрелят.
1: Твою мать! Нарисовались, не сотрешь. Это такие.
2: А что, ты по запаху духов не поняла, что ли? Эскортницы.
1: А какие у них духи?
2: Одинаковые. Реально у всех одинаковые. Как будто где-то бочка стоит, и они туда все ныряют.
1: Эскортницы. Придумали себе название, как будто люди забыли, что они проститутки.
2: Угу.
1: Так, сейчас пойду побазарю с ними.
2: Точно? Просто побазаришь? Не будешь столы переворачивать?
1: Просто словами. Уйди, сейчас секу.
2: Держи себя в руках, Энджи.
1: Здрасте. Слышь, шкура, это моя точка, я здесь работаю.
3: Да мы бы и так поняли без оскорблений, что вы здесь работаете. Ну, если бы вы меню принесли.
2: А что у нее меню? Сверху, снизу и в домино поиграть.
3: Ну да. Офигеть. Никогда бы не подумала. Ну, хотя есть же мужики, которые рыбу любят. Ну, там, воблу, сама.
2: Слышь, ты, батут надут, а ну пошла отсюда!
1: Пошла отсюда,
3: ой,
1: шкура все, забирай.
3: Все, не переживайте. Мы через 20 минут улетаем в Дубай с очень богатым дядькой.
1: Че, прям с Лагашкиным, что ли?
3: Бабуля, у нас с вами разные представления о богатстве.
1: Да? И сколько вы стоите?
3: 1000 евро в день.
1: 1000 евро в день.
2: Что?
1: Сколько евро сейчас?
2: Я не знаю, много.
1: Это на 1000. Долбаная математика, она ж меня сюда и загнала, блин.
2: Что, реально 1000 евро в день? Вы что, еще и воскрешать умеете?
3: Ой, боже мой, женщины, для того, чтобы столько зарабатывать, нужно выглядеть эффектно,
1: ага.
3: А не как любой дуэт из Comedy Battle.
2: Слышишь, нас вообще-то изначально трио было. Царство и небесное.
1: Мариш, то, что ты человека год не видела, это не значит, что он умер.
2: И вообще, мы нормально выглядим.
1: Вот именно, нормально выглядим. Не такие, как вы тоже. Жопы понакачали себе, титьки понакачали, губы понакачали. А мужчина, может быть, изначально заготовку для человека хочет подрюканить.
2: Угу, вот именно. Сидит, посмотри, вся из себя сели они. Да угу. Вам сейчас легко, потому что такие, как мы, вам эту дорогу проложили. Это мы башкой об руляки вот так вот бились.
1: Ага.
2: Чтоб вы потом с этими же людьми на частных самолетах летали. Это вы сейчас дельфинов с яхты фотографируете, а мы на турбазу дельфин ездили на вызовы. Это у вас сейчас OnlyFans есть. А я и в снег, и в дождь, и в любой холод вот так вот свою грудь в окна машины совала.
1: Угу.
2: Вам легко сейчас. У вас сразу есть обратный билет с Дубая. А мы вот так вот поехали в Раменское, и не знаешь, вернешься, не вернешься, что матери говорить.
1: У вас сейчас эти соцсети есть. А мы вот так раньше зазывали, просто глаза в глаза.
2: Угу.
1: Вот так. Такая любовь была. Это потом уже человек понимает, красиво это или свет выключать.
2: Угу.
1: Вы всех вот этих мужиков, которые по телевизору в костюмах, мы их без костюмов видели,
2: да,
1: понятно?
2: Да, да.
1: Да что говорить? Порох они нюхали, девчата.
2: А мы нюхали. А с бандитами вообще весело было, да? Они нас и порох нюхать заставляли, и с машины выкидывали на ходу.
1: Да?
2: Хорошо у меня в школе спортивное ориентирование было, я с любого врага домой добиралась.
3: Офигеть, вы такие истории рассказываете, как будто я уснула под НТВ. Слушайте, мы сейчас как раз примерно с таким мужиком и встречаемся. А полетели с нами, а?
1: А
3: мне кажется, вы ему такие истории из его молодости расскажете. Он офигеет просто.
2: Да давай, классно, заработаем, я себе грудь сделаю.
1: У тебя же есть.
2: Я третью хочу.
1: Ты шизданутая.
3: Слушай, а вон он как раз приехал.
1: О! Сектор приз на барабане! О, девки, пошлите. Он так усами щекотает. Пойдемте.
2: Пошли.
0: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Слушайте радио Юмор ФМ и с помощью бесплатного радиоплеера. Заходите на сайт radioplayer.by или скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Слушайте Юмор ФМ в радиоплеере и радуйтесь жизни. Чтобы жить дольше, нужно смеяться больше. Но только после рекламы на Юмор ФМ.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Будьте женщиной, которой восхищаются. Влюбитесь в себя снова с новой линейкой уходовых средств «Модум Культ». Вы достойны лучшей заботы о себе. А «Модум Культ» создан для вашей кожи. Приобрести можно на маркетплейсах и в магазинах.
0: Вот и все. Теперь веселимся.
3: Юмор ФМ представляет.
0: Стендап.
3: Для детей старше 16 лет.
0: Юмор, основанный на реальных событиях.
4: Всем привет. Питер, привет. Знаете, я недавно летал в отпуск и заметил там такие странные штуки, например, паспортный контроль. Очень странная штука, особенно когда летишь с детьми. Ты отдаешь свой паспорт, смотришь в камеру. Отдаешь паспорт ребенка, поднимаешь, показываешь его на камеру. Просто в соседнем окошке стояла многодетная семья. И это выглядело как касса супермаркета. Отец такой: пип! Жена все упаковывала. Я прям ждал, когда таможенник сделает так: «Зина, возврат!» Я думал, почему мы такие разные вырастаем? Ведь мы же учимся в одних и тех же школах. А почему такие разные? И потом я вспомнил, в школе был такой предмет, когда нас разделяли. Помните? Труды. Девочек куда-то забирали. И я не знаю, что вам там девчонки преподавали, но мне кажется, что урок трудов у девочек выглядел примерно так. Полный класс девочек, стоит учительница возле доски и такая: «Девочки, сегодня учим эти фразы. Повторяем за мной. У тебя на меня никогда нет времени». И весь класс: «У тебя на меня никогда нет времени». Просто честно, где вы всего этого набрались? Лично как у меня проходили труды? Наш трудовик, он напивался. И рассказывал нам историю о том, как он докатился до того, что стал трудовиком. Понимаете, урок был в том, чтобы не стать трудовиком. У меня недавно закончился шампунь. Я стою в душе и... Кстати, замечали, что в каждом душе есть такая струйка, которая просто в бок бьет? Знаете, такая личность... Струйка-феминистка. Я не буду мыть этого мужчину. У меня закончился шампунь, и я начал искать шампунь жены. Я не был к этому готов. Я поворачиваюсь к этому мирному митингу бутылок и начинаю читать. Так, давай. «Сила и блеск», «Красота и здоровье», «Экстракт жожоба». Очень много надписей у вас на бутылках. Очень много. Знаете, для мужчин важно, чтобы было написано всего два слова. Это «шампунь» и «фомен». И этим можно мыть все. Кроме паха. Потому что ментол — морозная свежесть. Слишком свежо. Даже для «Короля ночи».
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор ФМ.

0: Новости на Юмор-ФМ.
1: Здравствуйте, я Ольга Ярова, и сейчас расскажу о том, что в Беларуси готовят изменения в Трудовой кодекс, а пенсионеры могут ездить на региональных поездах эконом-класса со скидкой. В обновленном Трудовом кодексе Беларуси могут отказаться от продления контракта в пределах 5-летнего срока. Вместо этого наниматели и работники будут заключать новые контракты. Об этом рассказал зампредседателя Федерации профсоюзов Вадим Грачев на пресс-конференции в Минске. Сейчас, если у работника был 3-летний контракт, его можно продлить еще на 2 года. В новой системе, если обе стороны заинтересованы, можно будет заключить новый контракт, например, на 4 или 5 лет. Профсоюзы предлагают закрепить важное условие. Новый контракт не должен ухудшать положение работника по сравнению с предыдущим. В Трудовом кодексе может появиться и понятие наставничества. По словам председателя ФПБ, такая практика уже работает в организациях через коллективные договоры, но теперь ее хотят закрепить на уровне кодекса. Кроме того, профсоюзы продолжают контролировать своевременную выплату зарплат. За прошлый год они зафиксировали около 250 случаев нарушения сроков. Чаще всего такие проблемы встречались в АПК и строительстве. С этого месяца в Беларуси пенсионерам предоставляется скидка на проезд в поездах региональных линий эконом-класса. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Для граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста, с 1 мая по 31 октября в период сезонных сельскохозяйственных работ будет действовать скидка 50% от стоимости проезда. Для приобретения льготного билета необходимо предъявлять оригинал пенсионного удостоверения, а также иметь его при себе во время поездки. Льготы при этом не действуют на поездки в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий, а также на поездах городских линий. Билеты со скидкой можно приобрести в кассах на вокзалах, сайте БЖД, приложении БЧ «Мой поезд» и через терминалы самообслуживания. Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун объявил об установке в столице 20 тысяч дополнительных видеокамер до 2028 года. Об этом сообщает агентство «Минск Новости». Он затронул тему мусора, который некоторые минчане позволяют себе выбрасывать из окон многоэтажек. Благодаря установке новых камер видеонаблюдения можно будет лучше контролировать деятельность коммунальных служб города и отслеживать общественный порядок.
0: Про бизнес.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра. Скидки увеличены. Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Удачный май только в Миле. Все для стройки, ремонта, сада и отдыха со скидкой до 80%. Еще больше товаров на mila.by. Справки по телефону 77-41.
0: Юмор ФМ. Погода.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня, 2 мая, на всей территории Беларуси будет без осадков. В Гомеле до 14 градусов тепла, в Могилеве плюс 19, в Витебске 22 выше нуля, в Бресте плюс 20.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях. Премьера.
1: Так, чё, мне 41 год, я уже слежу за своим весом. Ну как слежу? Подглядываю больше. Я на свой вес уже смотрю, как молоденький участковый, проходя мимо толпы байкеров. Ни хрена не делает, но про себя думает, ну так неправильно, конечно, это нельзя так уж. Но еще старую одежду не выбрасываю. Есть надежда, что вернусь. Вот эта старая музыкальная одежда, которая надевается со звуком вот это. В шкафчике лежит в отдельном. Ко мне недавно девушка переехала жить. Открывает шкафчик, говорит, это чье? А там визуально, как будто от меня вчера студентик съехал какой-то. Я растерялся, говорю, твое. Там на каждой вещи так и написано, кстати. Я еще не знаю, как люди позволяют себе перекусывать что-то, по чуть-чуть есть. Я всегда ем так, но я считаю, что после еды надо полежать. Желательно до следующей еды. Вот так я считаю. Но есть еще определенные виды еды, после которых мне, ну, отпуск нужен. Острые крылья. Мне надо на следующий день больничный брать. Ели же острые крылья, когда на следующий день сидишь на унитазе и думаешь, ну это я сварка с***у, по-моему, уже. Там просто биде включил, пар пошел, как будто у тебя ж*** закурило вообще. Я после острых крыльев как-то на следующий день гуляю по Москве и такой думаю, а с чего это у нас общественные туалеты платные с хрена-то? Говорят, не хотите покакать, платите 100 рублей. Это вы мне гоните 100 рублей, иначе я вам фейерверк на День города пораньше покажу тут. Я еще когда маленький был, у меня внутренний голос такой податливый был. Я мог долго терпеть в туалет. Мой внутренний голос мне говорил, ну, если хочешь, дома покакаем, сейчас подожмем, вечером дома покакаем, конечно. Сейчас я вырос. Внутренний голос тоже. Там уже веном. Я в какой-то момент стою, и он просто, ищи. Пять, четыре, три, два. Я вообще понял, что мы неправильно говорим, когда говорим «хочу какать». Правильно говорить «надо какать». Когда тебе за 40, нужно говорить «буду какать». То есть, что бы ни случилось, я в этом вопросе постоянен. Да. Как нужно хотеть? Хотеть можно чего-то, от чего можно отказаться. Отказаться от покакать не получится. Оно нет-нет, да и само покакается там. Покакать в лучшем случае можно отложить, да? Ну, таких людей сразу видно, у них шаг быстрее. Про секс мы, кстати, правильно говорим. Мы говорим «хочу секса», мы же не говорим «надо секса». Типа мужик в скорую забежал, капец, девчонки, надо. Женщина в шестой палате свободна, ну надо мужчине, конечно. Нет, секса можно долго откладывать, подождать можно долго. То есть не бывает такого, что тебя в школе с урока не отпустили, и ты при всем классе как обкатился. Я еще когда толстею, я набираю сразу в брюхе. Я почему стал задумываться о похудении, потому что мне девушка комплимент сделала. Я дома что-то тусовался в одних трусах. А у меня ножки тоненькие, кстати. Сейчас не видно штаны, оверсайз, я надеюсь. Вот. Я хожу в трусах, и она мне такая, ах ты ж мой лягушонок, твою же ж мать.

0: так обидно было. Ну, я не знаю. Орел, волк, тигр. Хоть что-то с когтями, я не знаю. А не с шариками на пальцах. Ну. Да сама она лягушонок. Каждый раз, когда колготки надевает, вот этот лягушачий шаг у нее начинается, как у вас у всех, девчонки. У меня еще проблема. Я всегда набираю в супермаркетах, всегда выхожу с этими пакетами. Я не могу выйти с чем-то одним. У меня это еще с детства пошло. Я помню, как мои родители с рынка возвращались. И мать что-то такая на стиле, с багетом шла. А батя сзади просто с этими пакетами вот так вот. У него шея даже длиннее становилась. Просто я думал, батя, сейчас тебе на голову бабочка сядет, у тебя ноги треснут, ты на пределе идешь вообще. Батя на свадьбе всю жизнь клялся мать на руках носить. В итоге носил свинину. Я еще много набираю, вот в приложениях тоже много набираю. Потому что там эта акция дурацкая в приложениях, на которую подкидываюсь все время. Вот это. Закажи еще на 6 тысяч рублей, и доставка станет дешевле. На 33 рубля. Я такой, я в игре. Я когда набираю эти 18 тонн еды, у меня в приложении появляется надпись «Ищем курьера». Я прям представляю, что курьер видел, сколько я набираю, спрятался. И его по складу ходят и ищут. А Ким Джон, мы знаем, что ты здесь. А он уже от страха в свою квадратную сумочку спрятался, изнутри закрылся и воздух на неделю задержал. Да, у меня еще дом на горе вот так вот стоит. И каждый раз, когда курьер ко мне едет с моими 18 тоннами еды, я всегда молюсь, чтобы он ко мне в гору ехал. Потому что если он поедет с горы, ну его по инерции до Саратова унесет там. Я в какой-то момент буду стоять на балконе курить, и курьер такой, ну, я, наверное, завтра уже тогда. Но они мне тоже мстят, вот эти приложения, на этапе замены заказа. Это недавно, когда звонит курьер, говорит, петрушки не было, кинзы положу вам. Ну, они сильно отличаются по вкусу, если что, они просто визуально похожи. То есть он сделал визуальный анализ и успокоился. Мне кажется, в следующий раз он позвонит, дыни не было, есть охрененно большой лимон. Давайте так. Я еще рос вот в этом постоянном культе еды. У нас постоянно вот эти вот застолья были в семье. У нас, так как у всех, была вот эта вот родственница, которая перед застольем семейным нашла какой-то рецепт и приготовила такую к нам тетя Наташа, когда со своими кулинарными изысками приходила, там даже собаки прятались, чтобы им не досталось. А мы у нее всегда рецепт спрашивали, кстати, чтобы случайно эту фигню не приготовить. И мы когда ели вот эту ее еду, мы как-то так говорили, чтобы и неправду не сказать, и ее не обидеть. Типа, интересно, а туалет сейчас свободен? Этим у нас женская часть стола занималась вот этим лицемерием. Я после этого, кстати, женское лицемерие стал вообще распознавать. Мужики, ловите лайфхак. Если ваша девушка смотрит на ваш член, а видела члены побольше, она скажет не большой, она скажет красивый. Да, я еще рос в этих семейных установках под названием «Доедай до конца». До конца доедай. Кто рос в таких же установках? Похлопайте. Кому говорили «Доедай до конца». Да, нас большинство. Мне кажется, именно поэтому русским людям на шведских столах в Турции башню нахрен и сносят. Мы туда заходим и такие, ну я здесь надолго, это не доесть вовсе. Я помню, у нас в целях экономии бабушка лепила пирожки с такими толстыми стенками. Пирожок можно было 5 минут есть, до начинки не дойти вообще. Я помню, как-то ел бабушкин пирожок, ел, до середины доел, начинки нет. Думаю, бабушка, интриганка ты, конечно. Пирожок со свечой над центром тяжести, ничего себе. Я в азарт вошел и думаю, да что там вообще, я его ел, в итоге съел весь пирожок без начинки вообще. Просто болванку съел. Оказывается, в какой-то момент у него закончилась начинка, тесто осталось. И она решила один пирожок сделать типа счастливый пельмени. Я эти полкилограмма теста съел. Она говорит, Гош, счастливый пирожок съел. Я говорю, счастье, капец, бабуль. Она потом как-то сварила кастрюлю риса. Я этот рис съел, думал, а это рис или счастливый плов у нас. Ну вот и все, ребята, пока, спасибо большое.
1: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор ФМ. сделано в Беларуси.

0: Сейчас реклама. Сразу после юмор на Юмор-ФМ.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: «Ами». Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. «Ами».
3: Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
4: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые три месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
5: Любая запчасть за пару кликов. «Бампербай» решает.
6: На «Озон» скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды «Фаст». «Бай» за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на «Озон Бай» по телефону 8017-388-7794. «Озон, зон, зон».
0: Все нормально. Мы просто выполняем план. Еще пара роликов и слушаем юмор.
7: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
8: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
9: Авто продавай на «Бутик Автобай».
8: Авто меняй на «Бутик Автобай».
9: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
0: А вот теперь будет смешно.
10: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют
0: Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ.
11: Для детей старше 16 лет.
12: Где-то в небесной канцелярии между адом и раем.
13: Леночка.
14: Да-да.
13: А можешь что-нибудь, не знаю, поесть, заказать, допустим, вкусный точек?
14: А они разве к нам доставляют?
13: Ну, они как нам Кади точку открыли, так к нам столько от них курьеров попадать стало. Грустно, конечно, но вкусно.
14: Заказала. Кстати, к вам тут новенький. Запускать?
13: Запускай, конечно.
15: Фу.
13: Ты смотри, до конца мотосезона почти продержался.
15: Ой, мам.
13: Фу! Ты что, под фуру с бензопилами попал?
15: Да нет, так и было.
13: Да.
15: А где я? Новое шоу какое-то, что ли? Азамат! Азамат! Азамат! Нигде нет Азамата! Я что, в раю, что ли?
13: Погоди, подожди. Не спеши, рано, нет. Что у тебя лицо знакомое? А, дай догадаюсь. Дорохов.
15: Нифига себе, вы что, меня знаете, что ли?
13: Ну, конечно, ты на земле всех так задрал, вот до нас уже докатил.
15: Вы что, ТНТ здесь смотрите?
13: Ну, не спас же. Там я все знаю. Давай посмотрим твое личное дело. Ты не здоров, 37 лет, женат, значит, твой детей, ипотека, настроящееся жилье. Самое время покупать мотоцикл.
15: Да не, я, честно говоря, здесь не из-за мотоцикла.
13: Да? Ну тогда рассказывай, рассказывай, ну, как ты к нам попал. Хотя нет, подожди, стой, дай-ка я сам попытаюсь как-то догадаться. Какие вот варианты? Ты что, отстреливали бешеных собак и тебя с ними перепутали?
15: Нет.
13: А, ты лаял на электричку и тебя сбила вторая.
15: Нет.
13: Нет. Побежал за велосипедистом и провалился в люк.
15: Да что у вас одни собачьи примеры, я не понял.
13: Ну подожди, не скули, не скули. Давай так. Надо решать, куда тебя отправить, в ад или в рай. Надо думать.
15: Ну а что там в раю?
13: А в раю что, музыка, там VPN не надо скачивать.
15: А в аду?
13: А в аду тебя черти будут жарить.
15: Блин, оба варианта прикольные. Так,
13: Так, ну раз оба прикольные, значит в ад. Тогда да, пишу в ад.
15: Стой, стой, подожди, подожди, давай в рай, давай в рай. Я тебе, слушай, давай договоримся. Я тебе много разных вещей могу рассказать, что там на земле происходит. Я могу рассказать, кто на земле гнилой, кто бабки чужие ворует, кто нарцисс. Я про Азамата вообще могу так много рассказать.
13: Дорохов, ну что ты, я ж по глазам вижу. Ты же хочешь в рай только потому, что там все голые ходят. Не надо представлять!
15: А, все.
13: Так, все, иди в ад. Вот туда. В ад иди.
15: Ну и ладно, пойду в ад. Там скоро пидиди будет. Там такие вечеринки будут. У меня вон белая футболка даже есть. Все, я пошел.
16: Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вы что, угораете? Какой ад?
15: Что?
16: Мы хоть и ад, но у нас какие-то принципы есть. Да у меня на его фоне люди чертей перестанут бояться. Плюс у меня там котлы все переполнены. У нас там ребята, которые по двое на электросамокатах ездят. Те, кто голосовые по 6 минут записывают. Ну и, наконец, те, кто первыми встают за вещами, когда самолет приземлился.
15: Ой, ужас.
16: Ненавижу. Это самое отмороженное. Да, поэтому не, пусть идет в рай.
15: Я пошел в рай тогда.
13: Нет,
15: да.
13: нет, что значит в рай? Как его можно в рай? Что хорошего он сделал?
16: Смотрите, он смешил людей. Это очень хорошо.
15: Это хорошо.
13: Это
15: хорошо.
13: Очень хорошо. Но то, как он смешил людей, это очень плохо. Туда, пожалуйста.
15: Это очень плохо. Я, правда, очень плохо смешил людей.
16: Он, у него двое детей. Это очень хорошо.
13: Это очень хорошо, конечно. То, что он знает только о двоих, это очень плохо. Обратно, пожалуйста.
15: Возможно, Сызрань. Возможно, Сызрань. Да. Я не знаю.
16: Он переводил бабушек через дорогу. Это очень
15: это хорошо.
16: Хорошо.
13: Это хорошо. А-а-а. Но на каких условиях он их всех переводил? Это очень плохо. Пожалуйста, обратно.
15: Ну, там такие бабушки были.
16: Заткнись.
15: Что мне? Куда мне, блин? Куда? А? Ну реально, что? Мне ни в рай, блин, ни в ад нельзя. Я что, ни хороший, ни плохой, ни рыба, ни мясо, ни то, ни сё. Я что, эти твою мать, Тимур Родригес, что ли? Если я вам тут нафиг не нужен, возвращайте меня обратно на землю, я там полезен. Я людям жить помогаю, понимаешь? Какая-нибудь Галя телевизор смотрит на меня, думает, фу, Дорох какой противный. Потом на мужа поворачивает, блин, Витя, какой же ты у меня красивый, как давай пыжиться, понимаешь? Я демографию в стране поднимаю, реально, да я людям помогаю, я просто самооценку им поднимаю. В каждом шоу меня говорят, встречайте. Нет, это не мешочек, который нашли за синагогой, это Денис Дорохов. И все, люди сразу улыбаются, кайфуют.
13: Ну ладно, ладно, хорошо. Хорошо, Денис, успокойся. Можешь, например, не обязательно рай, не обязательно ад. Можешь где-то между адом и раем находиться.
15: Это
13: ну
15: где?
13: Как жизнь твоей жены между адом и раем получается. Да?
16: Не переживай, здесь очень весело. Здесь, да. Смотри, можно сверху на людей смотреть.
13: Пожалуйста.
16: Себе. Вон, глянь. Байден.
15: Реально, не Дюжев, Байден?
16: Нет.
13: Байден.
16: Нет. Хоть грим и очень хороший там, но нет.
15: Это настоящий
16: это,
15: Байден.
16: Это Байден настоящий.
13: Это Байден,
16: да. Да, смотри. Байден! Я справа. Поздоровайся со мной при всех. Да-да-да, я, это я.
13: Смотри, смотри, вон твоя жена с детками гуляет, видишь?
15: Блин, прикольно.
13: Видишь?
16: А вон Янка Кошкина
15: где?
16: Моется.
15: Вон она, где? Моется как?
16: Да.
15: Обалдеть.
16: Тут, кстати, можно еще приближать.
15: Ох,
16: хотя у Кошкина что приближать? И отсюда видно?
15: Не-не, давай приблизим. Смотри, орионы большие.
13: Денис, Денис. А. Вот, смотри, детей тоже можно приблизить?
15: Да, что я там не видел? Ну-ка, приблизь еще. Кошка, обалдеть.
16: Вот, отсюда сверху можно на кого угодно смотреть. Видишь? Прикольно.
15: А покажите Мизулину. Давай
13: нет,
15: на Мизулину.
13: Нет, Мизулину не можем.
15: Почему?
13: Ну, у нее какая-то крыша непробиваемая.
17: Дорог! Дорог, да я задолбался тебе искать.
13: А это кто?
15: Это Миша Стогниенко, он тоже в «Однажды в России» есть.
17: Я за тобой пришел. Слушайте, это ошибка. Он не умер, он сейчас без сознания просто.
15: В смысле, как это?
17: Мы прямо сейчас репетируем номер «Однажды в России».
15: Так.
17: У тебя на лице сидит Картункова. Тебе чуть-чуть воздуха не хватило, и все. И ты... Слушай, я, короче, взял веник, в гримерке вот так вот паутину с углов собрал, поставил в кадр, но скоро поймут, что это не ты. Пошли.
15: Надо бежать же.
17: Да, пошли.
15: Пойдем.
13: Блин, У него же Картункова на лице сидит.
18: Да.
13: Дорог, шлем! Шлем! Не забыл шлем!
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон».
1: Старше 16 лет. Вообще, я не так давно съехал от родителей. Я сейчас снимаю очень старую квартиру, но вся бытовая техника в ней новая. Недавно приехал хозяин, забрал новую стиралку и вместо нее поставил старую. Как будто он посмотрел на квартиру и такой: нет, до хрена круто для этой хаты. Меня еще немного напрягло, когда он сказал: ой, какая у тебя девушка молоденькая. Я думаю, только вместо нее бабку свою не привози. Вообще, так странно было, он привез эту стиралку, говорит: слушай, она, конечно, старая, но точно работает, но я не знаю, как ее включать. А я смотрю на нее, там, ну, вообще ни хрена не понятно на ней. Все режимы какими-то символами объяснены. Режим А, зачеркнутый квадрат, глаз и кошка. Я думаю, ни хрена себе старая, то ее с Древнего Египта вез, что ли? Я весь день мучился с ней, пытался ее включить. Я под конец уже со злостью ударил по ней, из нее какая-то вода снизу потекла. Думаю, ты плачешь, что ли? Я тут плакать должен, одежду мне постирай. Я в истерике уже полез искать инструкцию в интернет. Нашел форум с такими же бешеными чуваками, с такой же стиралкой. Там скинули инструкцию, я вам клянусь, на первой же странице было написано: во-первых, успокойтесь. Я люблю вообще возвращаться к родителям домой, потому что, ну, там очень много воспоминаний связано с этой квартирой. У меня там был первый секс. Ужасный первый секс, если что. У меня первый секс был в миссионерской позе. Знаете эту позу? Когда девушка лежит на спине, и ты над ней вот так вот висишь. Я когда в этой позе впервые оказался, я такой: так вот зачем нужны отжимания. Вообще, первый секс – это самый важный момент в отношениях после первого свидания. Все можно испортить. Главное отличие – если девушка смеется на первом свидании, все идет хорошо. Если во время первого секса ты просто сгораешь от стыда. Из личного опыта говорю, ты не думаешь: ой, какой я смешной, когда во время секса слышишь: Олег, я сейчас умру от смеха. Ты просто лежишь и думаешь: умри. Умри, пожалуйста. Сейчас ты смеешься, завтра все твои подруги будут, я знаю. Все, спасибо, у меня все.
0: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Нам тоже надо кушать. Реклама на Юмор-ФМ.
1: За садовой техникой в ОМА. Бензиновый триммер 199 рублей. Электрическая газонокосилка 199 рублей. Акция действует до 3 мая. Подробности по номеру 536 45 00 и на сайте ОМА.бай.

0: FM представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах. Для детей старше 16 лет.
1: Я сама к странностям спокойно отношусь. Единственное, меня смущает, что многие люди слишком активно навязывают свой образ жизни. Вот у меня есть знакомый веган. Он мне постоянно говорит: «Варь, притормози с мясом, ты скоро умрешь». Я говорю: «Мне 28 лет, пока все нормально». Он говорит: «Подожди. Что, балдел? Ну что мне ждать вообще? Ну я ж тоже не прям столько мяса ем. А, ни разу не было, чтобы мы в гости пришла с лосем на плечах». Я орала: «Ставь печку, сейчас легонько перекусим!» Как я его удачно каршерингом сбила! Я просто подумала, что люди так по-разному сходят с ума, а я даже не знаю, как это обычно происходит. Вообще неизвестно, может, меня тоже это ждет. Но я просто боюсь, что это будет как-то неожиданно. Типа, нормально, вдруг я резко начну выкладывать свои танцы на пилоне. Типа, девчонки, сегодня я погнула шест, поэтому просто послушаем «Энигму». Но, а самое для меня страшное, что если я уже с кривой резьбой... Просто мне никто об этом не рассказывает. Ну, потому что я-то за собой предпосылочки уже замечаю, правда. Я просто постоянно на работе, у меня нет времени часто видеться с друзьями. Поэтому из-за недостатка общения я, если честно, начала разговаривать с людьми на улицах. Правда. Я сейчас вот этот человек, который в магазине в очереди пытается найти повод для беседы. Ценник не тот. А чё вы все молчите? Вам нормально, что водка в конце зала? Так, в конце поделюсь с вами актуальной ситуацией. Я в последнее время стала, ну, более-менее нормально зарабатывать, но денег у меня все равно нет. Ну, потому что я вообще не умею с ними обращаться, реально. Я не умею откладывать. У меня деньги просто улетают, реально. Но у меня просто есть какой-то неконтролируемый страх, что финансовая стабильность — это все временно, что скоро все закончится, и мне надо успеть как можно больше себе позволить. Короче, мы буквально на выходных с подружками ходили в караоке и, естественно, выпили. И когда мы уже пьяненькие оттуда выходили, я смотрю возле входа в подвале. Интим-магазин. Я думаю: конечно, мне надо туда. Все, дальше как в тумане. Я что-то прикладываю карту, вспышка. И вот я уже выхожу из интим-магазина. У меня в руках вибратор за 19 тысяч рублей. Это был оргазм со слезами на глазах. Спасибо.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл.
2: Партнер программы — торговая марка «Пикант».
3: Свежее мясо, классические приправы, шашлык от «Пикант». Храним традиции, создаем новые.

0: Каждый будний день на радио Юмор-ФМ разыгрываются деньги. Каждый будний день сумма становится больше на 20 рублей. Добро пожаловать в Мудбанк. Мудбанк. Слушайте каждое буднее утро в 8.08 и выигрывайте деньги, которые накопились. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло! Чтобы жить дольше, нужно смеяться больше. Но только после рекламы на Юмор ФМ.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: А вот теперь будет смешно. Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды на кулинарном шоу».
2: Добрый вечер! В эфире канал «Пятница. Развратница». Мы наконец-то поняли, что, чтобы снимать передачу, не обязательно педалить во Вьетнам. Можно просто в Москве арендовать студию.
3: Поэтому в эфире передача, которую снова придумали не мы. Битва шефов.
2: Меня зовут Константин Сливлев, и я самый знаменитый шеф-повар в стране. Почему-то. Как и Мигель, самый знаменитый танцор почему-то. Я получаю бабки за то, что езжу по стране, жру на халяву, ору на старых женщин и говорю, что невкусно. Хотя, открою вам секрет, иногда вкусно.
3: А я рулет экземов. Самый известный кондитер в России. Вы спросите меня, почему я самый известный? Да потому что я первый придумал продавать торт по цене Камри.
2: Ну что же, сейчас мы с моим другом рулетом будем набирать себе команды.
3: И наша задача найти кулинарного гения и на всю страну смешать его с дерьмом за его тефтели.
2: Да начнется битва шефов!
4: Здрасте. Галина Викторовна Забабашкина, 78-го года рождения, ранее несудима.
5: Зачем вы так говорите?
4: А, извините, просто в жизни на камеру только это говорила.
2: Галина, есть ли у вас какое-то фирменное блюдо?
4: Ну, если честно, я не знаю, я просто со стола сошкребывала остатки в железную чашку и этих собак кормила, блин.
2: Вы работали в собачьем питомнике?
4: Не, я в школьной столовке поваром работала.
2: А по вам и не скажешь.
5: Ну что, давайте попробуем ваше блюдо.
4: Да, легко.
2: Это что такое? Это помидоры с монтажной пеной?
4: Да нет, так-то это солянка.
5: Зеленая?
4: Да что у вас, кастрюли не подписаны? Я просто по интуиции делала.
5: Ну попробуем.
4: Ну че, нормалды?
5: Да это очень вкусно.
2: Серьезно?
4: Да, я
5: это очень
4: тебе говорю.
5: Вкусно, да.
4: Но...
5: Я говорю вам да, Ольга.
6: Женщина! Вы охренели совсем, что ли? Это мое блюдо. Я приготовила, просто забрали тарелку.
4: Слышь, мать, ну не бузи, но мне эфир нужен. У меня кредитные каникулы заканчиваются.
6: Да вы верните!
4: Сваришь себе
6: это...
4: еще баланду. Я тебя сейчас ложкой пырну.
6: Ну что это такое?
4: Пошла,
2: следующий.
4: Я сказала.
7: Всем здорово, я Заза, и я пришел.
2: А что это у вас за имя такое интересное, Заза?
7: Просто у нас семья большая, я Заза, есть еще Маза, Фаза, Систа и Браза.
5: Mm-hmm. И откуда вы, Заза?
7: Из Копенгагена.
2: Братан, ну видишь же, вопросы сильно мешают, давай ничего не спрашивать, пожалуйста.
5: Не, подожди, подожди. Скажите, как называется ваше горячее блюдо?
7: А это не горячее, это десерт. Ставьте чайник, вы рухнете.
5: Да ладно. А, я понял, это торт просто в виде головы барана, да? Давайте посмотрим. А, нет, это голова. Это прям голова барана. Вы ничего не перепутали, Заза?
7: Если честно, перепутал. Не с Копенгагена, из Стокгольма я.
5: Так, короче, я это есть не буду.
7: Да зря вы так. Там челюсть самая вкусная.
2: Заза, а в какую команду вы хотите?
7: Если честно, в Аланию. Но у меня мениск.
3: Из нас двоих вы кому хотите?
7: К вам. Вы же Хабиб.
2: Извините, вы нам не подходите. Давайте следующего.
7: Подождите, подождите. Тогда вот это еще попробуйте.
8: Что это?
2: Что, это невозможно есть?
7: А это есть не надо. Это под губу надо класть.
2: Давайте следующий,
3: что,
2: пожалуйста.
3: Следующий, уходи. Че, смотрим следующую?
2: Страшно, но давай.
3: Давай.
9: Вау!
2: Ого! Вы что, Нусред?
9: Ну, уже, кстати, пару дней нет. Даже немножко переживать начал. Думаю, таблетки попить, что ли?
3: Не-не, в смысле, вы одеты, как известный турецкий мясник.
9: Блин, вы его тоже знаете, да?
3: Да.
9: У вас инстаграмы есть?
2: Ну, конечно.
9: Что скрывать, действительно, мы похожи, да. Но я стал известным гораздо раньше, чем он. Поэтому, собственно говоря, я начал переодеваться, чтобы меня не узнавали. А то кого не спроси, когда русско-финская война началась, никто не знает. А то, что мужик один раз, елки-палки, племянника на наркотики решил поменять, все теперь знают об этом, елки-палки.
2: Скажите, пожалуйста, а вы откуда?
9: Родом или где лечился? Просто это два разных поселка.
3: Скажите, чем вы занимаетесь по жизни?
9: А я в Кремле машинам шлагбаум открываю.
2: И что, вам за это платят?
9: Не, бьют. Горят нельзя так делать, там какая-то закрытая территория, что-то у них там свои заморочки.
2: Короче, ладно, давайте, начинайте готовить.
3: Пожалуйста.
9: Вы оба будете?
2: Ну да. Да все, хорош! Ты просто собрался варить пельмени?
9: Это не просто пельмени, это пельмени бульонезе.
2: Типа с бульоном?
9: И майонезом. Закрываем крышкой. Ждем 8 минут. Ну, чуть больше получилось, давайте сейчас.
2: Офигеть!
3: Чего?
2: Да просто офигеть!
3: Что, прям вкусно?
2: Да это не просто вкусно, это какой-то гастрономический оргазм.
3: Серьезно говоришь?
2: Да, это очень вкусно.
9: Реально?
2: Это сумасшествие какое-то.
9: Вау. Я просто никогда сам не пробовал.
2: Попробуйте быстрее, вы что?
9: Сейчас попробую.
2: Тупая скотина, просто сварил пельмени. Давай майонез, бульонез, что у него там.
3: Мы отсмотрели всех. 152 долба... кандидата. И сейчас начнется битва шефов. Константин, кто в твоей команде?
2: Абсолютно никто. Мне никто не понравился.
3: Да, мне тоже никто не понравился.
2: Что, ну тогда нам придется готовить самим.
3: Я ничего не буду готовить.
2: Но я тоже уже 10 лет не готовил. Я просто 10 лет ору на толстых бабушек.
3: Ну и что будем делать? Нам же нужен победитель.
2: А может...
3: Ты думаешь... Ну что ж, и в сегодняшнем выпуске «Битвы шефов» побеждают бульонезы! Поздравляем!
9: Спасибо вам, конечно. Жалко только, что Константин мне роговицы спалил, блин. Я этого не вижу.
2: Ну что ж, это была битва шефов. Следующий выпуск будет особенным, ведь мы будем снимать его сразу в отделении гастроскопии. До встречи на следующей неделе.
3: Пока!
0: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор-ФМ, радио Юмор-ФМ. Сделано в

0: Новости на Юмор-ФМ.
1: Здравствуйте, я Дмитрий Максимович, и сейчас расскажу о том, что покупатели автомобилей поддержали розничный товарооборот в Беларуси, а турецкие туроператоры снижают цены. В Беларуси купальный сезон официально стартовал накануне, пишет Белта. Вас вот рассказали, что купальный сезон в Беларуси продлится по 30 сентября включительно. В это время на пляжах будут работать спасатели. Всего на летний сезон по всей стране подготовлено свыше 500 оборудованных мест отдыха у воды. Безопасность на пляжах будут обеспечивать 340 спасательных объектов, в том числе 68 спасательных станций, 113 постоянно действующих постов и 151 сезонный спасательный пост. Официальные пляжи должны быть оборудованы биотуалетами, урнами, контейнерами, кабинками для переодевания, теневыми навесами или беседками. Кроме того, в этом году в течение всего купательного сезона молодежь вместе с опытными специалистами будет выходить на патрулирование пляжа. В первом квартале этого года основной рост потребления наблюдался в непродовольственном сегменте. На эту ситуацию, как пишет Office Life, оказали влияние в том числе привлекательные условия автокредитования. На это обращает внимание Нацбанк в квартальном обзоре инфляции. Розничный товарооборот в январе-марте 2026 года вырос на 6% по отношению к такому же периоду прошлого года. При этом в марте интенсивность его прироста в годовом выражении повысилась до 13,6%. Продажи новых легковых автомобилей в первом квартале года выросли в годовом выражении на 9%, а с учетом поддержанных авто и вовсе на 38,1%. В этом году в первом квартале дилеры в полтора раза сократили импорт новых авто, а покупатели массово переориентировались на ввоз машин через физлиц, чтобы оптимизировать затраты. Туроператоры Турции снижают цены для стимулирования спроса на бронирование отелей в летний сезон на фоне геополитической неопределенности. Об этом, как пишет «Спутник», сообщает местная пресса. Отели, стремящиеся оживить спрос, снизили цены на 20-25%, а в ряде случаев продажи ведутся ниже себестоимости. Отмечается, что из-за внешнеполитической нестабильности наблюдается колебание спроса. Туристы усилили осторожность, а это негативно сказалось на прогнозах на летний период. В начале марта некоторые туроператоры зафиксировали почти двукратное сокращение бронирований, однако в последние недели наблюдается частичное восстановление интереса.
0: Про бизнес.
1: Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой минус 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Удачный май только в Миле. Все для стройки, ремонта, сада и отдыха со скидкой до 80%. И еще больше товаров на mila.by. Справки по телефону 7741.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть».
0: Юмор ФМ. Погода.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 3 мая, на всей территории Беларуси будет без осадков. В Гомеле до 20 градусов тепла, в Могилеве и Витебске 23 выше 0. В Бресте и Гродно 25 с плюсом. В Минске 24 тепла и без осадков.
4: Партнер прогноза погоды – кондиционеры «King Home». Премиальный бренд завода «Гри».
5: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «King Home». С нами заусёды доброе надворье.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Итак, случай в полицейском участке. Да, мам. Хорошо, мам. Ну просто прыщ вскочил. В смысле сфоткать его? Ну как-то неудобно, я же на рабочем месте. Хорошо, мам.
2: Ты чего тут творишь, животное? Ты ж на рабочем месте, тютин!
1: Да я маме!
2: Блин, фу, ё-моё! Я даже не хочу знать предысторию! Это хорошо, у меня времени на тебя сейчас нет! Так, Егоров, заводи ее сюда! Проходи! Короче, все, тютин, оформляй! Прямо сейчас, садись и оформляй. 500 заявлений на нее пришло за месяц. Людей просто обманывает, астрология там, таро, того вро, я не знаю, как это все называется. Вообще-то она, которая, говоришь, когда ты родился, она тебя уже нагрела на миллион. Вот это она, все. Как там у тебя на странице записано?
3: Психолог.
2: Ну да, вот это вся возня с энергией, короче. Это вот она. Ну, то же самое, чем Блиновская занимается, по сути.
1: Сухари сушит.
2: Вот ты, лохочмо ты, Зюзин, сухари сушит. Зюзин, говорю тебе, оформляй ее все. Только не покалечься, смотри. Смотри, аккуратно, ручки глаз не проткни себе. И этим листом не порежься. И руку, когда в ящик засунешь, не забудь вытащить. Из-за чего ты там еще больничный у меня просил?
1: Да, справлю себя, товарищ майор. Будьте уверены, все будет чики-бомбони.
2: 42 года, чики-бомбони у него. Ты матери жопу только что фоткать, блин. Чики-чики-бомбони. Кошмар, ты в полиции работаешь или в щенячьем патруле? Чики-бомбони. Все, короче говорю, оформляй. Только ее не слушай, понял? Она тебя в одну секунду облапошит. Не слушай, оформляй. Чики-бомбони, блин.
3: Вы такой мужественный.
1: Я? Вы это самое, гражданка. Вы тут это самое не надо. Сидите тихо, а то ё-моё, знаете что? Понятно?
3: Все очень понятно, сижу, молчу.
1: Так, анкета. Фамилия, имя.
3: Анжела Верди.
1: По паспорту.
3: Аня Попова.
1: Полных лет.
3: 3 года.
1: В смысле?
3: Ну, 3 года полная была, а потом похудела.
1: Так, давайте не поясничать ё-моё туда-сюда, это как его? Дата рождения?
3: 15 августа.
1: О, как у меня, только мая. И 16-го.

0: А я сразу поняла, что вы телец. Вы так ручку уверенно держите, прям по-тельцовски. Такая прям тельцовская охватка. Прям от этого вот исходит, знаете, чувствуется такая уверенность, стабильность.
1: А я стабильный. Я 20 лет в этом участке уже. Стабильно, лейтенант.
0: Ну, вы поздний, да. Вы такой поздний. Телец, мудрый, старая душа у вас явно. Вы с очень таким солнцем сильным, карьерным в 10-м доме и, конечно, аспектированным Марсом. От вас-то прям вот сейчас исходит. Вот я прям сижу, оно идет, да. Вы как бы должны быть сейчас не в этом участке, а управлять, ну, я бы сказала, миром. Вот вы миром должны сейчас управлять.
1: Так, это, давайте продолжим. А то мне уже становится интересно, что вы еще про меня расскажете.
0: Вы над вами, знаете, как будто кто-то давлеет. Такое есть ощущение, не дает раскрыться. Ну вот как бы вам объяснить? Ну, чепушит вас. Считает ничтожеством.
1: Мама?
0: Нет, ну более мужская энергия.
1: Ну, мама.
0: Да нет, не мама. Ну, знаете, такая негативная энергия на низких вибрациях. Вибрации прям вот, ну, вонючие такие. Вот, я не знаю, ну, как будто бы вот то ли идет чебурек, то ли пот. Вот его здесь нет, а вибрации вонючие чувствуются до сих пор.
1: Майор Петренко.
0: А у вас дар провидца.
1: Да майор Петренко, он козел. Он злой всегда. Орет на меня без причины. Потому что ему жена не дает. Все злость на мне вымещает.
0: Вот. А вы мощный, престарелый телец. Вы под ним прозябаете, понимаете? Потому что вы телец, а он когда родился?
1: В ноябре.
0: Мышь. А он мышь.
1: Подождите, а разве есть такой знак зодиака?
0: Но если вы не профессионал, вы не лезьте, да? Это ж тоже вот так вот нельзя легко научиться. Это надо какие-то рилсы посмотреть, ну. Да, чтобы вам победить его, вам надо энергию отпустить. Отпустить, понимаете? Что-то хорошее, доброе такое, симпатичное, в красивом платье, может быть. Отпустить.
1: Вас?
0: Да я говорю, вы провидец, ну прям провидец. А если не отпустите, сейчас я карты посмотрю, сейчас, где она? А, вот. Вам карта смерти выпадает.
1: Ух ты ж, ё-моё, а мне нельзя умирать, меня мама убьет.
0: Да? А вы лидер, вы человек с таким сильным, асцендентным, овном и луной, прости господи, во льве. Но вы должны победить, мышь. Стоит только открыть дверь для новой энергии, да? Вы откроете, и вы увидите, как изменится ваша жизнь. Вы это почувствуете.
1: Хорошо, да. Выходи, выходи, энергия. Только это, слышишь, энергия? Справа по коридору, а то слева там камеры.
0: Ага, все, ухожу. Только с вас 100 тысяч за прием.
1: Чего?
0: Ладно, согласна, охренела в край. Mm. Все, до свидания, да.
2: Так, так, так, стоп, стоп, стоп, стоп. Ты что здесь, Зюзя, творишь-то? Ты куда ее отпустил? Морда говяжья.
1: Я не говяжья, я телец, старая душа. А вы мышь, мышь. Вы давляете надо мной и воняете тоже надо мной этими чебурехами. Мне это неприятно, потому что я могу управлять миром. Я лидер. Я это, асцендент сильный у меня в этой, в луне у меня.
2: Я тебе сейчас, блин, твой асцендент этот твой в луну через желудок запихаю, ты! Ну-ка села, села, я сказал! Лидер он тоже мне, ты только что матери прыщ на жопе отправлял, лидер! Иди быстро машину мой, УАЗики там бомжи его заблевали, выперт из кабинета. Пошел отсюда!
1: Ай, ну я прямо в прыщ!
2: Иди быстрее, пока твои эти чики-бомбони целые. Все приходится делать самому.
0: Вы такой мужественный.
2: Ой, заткнись, на меня это не действует. Что тебя Зюзином прокатило, потому что слабое место его нашла. Там куда ни ткни, у него везде слабое место. А у Петренко слабых мест нет.
0: Ну да, от вас чувствуется, что вы полководцем были в прошлой жизни.
2: Ой, я знаю все ваши эти прихваты. Твои звезды на мои майорские не работают, ясно тебе? Вообще не понимаю, как люди на это ведутся.
0: Ну, конечно, типичный Давид Скорпион, какой он, да.
2: Так, все, я тебя оформляю, понятно? Говори, что хочешь. Все. У меня луна там в каком-то доме. Дом там, не знаю, в Юпитере. Юпитер, не знаю, будки, утка в зайце. Заяц в охрене вообще. Мне все равно, чем все это. Я в эту чушь не поверю никогда в жизни. Так, что тут это? Что он тут написал? Аня Попова, 15 августа. На третьем вопросе, Сюзен, поплыл уже, дурак!
0: Да ну, конечно, вы правы. Ну, как, конечно, вы не верите. Таких людей их не сломать. Но вот если бы я вам, ну, допустим, вы попросили бы его, да, расклад сделала, я уверена, там точно бы вышла тройка пентаклей и король жезлов.
2: Я уже был королем жезлов. 15 лет на М4 гаишник подпахал. Все, хватит с меня.
0: Ой, вы сейчас вот так вот рукой махнули, да? И прям сексуальная энергия, она чует, вот прям пошла. Меня... Меня ей прямо сейчас прям чуть не сбило. Потому что вас так много этой сексуальной энергии. Это прям сексуальный пар, который не может выйти. Типа вы бурлящий котел, а какая-то женщина крышкой накрыла и сидит на ней, да? Вы будто кола. Будто вот кола, в которую ментус кинули, крышкой закрутили, а жена вам не дает... Не дает вам жена. Давно.
2: Ну и... Что мне, допустим, делать?
0: Ну, это надо карты смотреть.
2: Ладно, давай нахрен, что? Все, у меня нет сил уже, давай. Давай карты, только не с голыми бабами, я не сдержу. Давай, что там?
0: Давайте, давайте посмотрим. Так, ну вот у вас всадница огня вышла.
2: Не-не, я не хочу всадницу. Всадницу это не мое. Это, ну, нехорошо, всадницу. И вам, женщин, не советую. Всадницу.
0: Ну, а зря. А вот, кстати... Смотрите, ну, вот вижу у вас прям король жезлов такой хороший вышел. И посох. Прям какой внушительный посох. Вы меня извините, прям он большой. Прям вот, прям вижу, да.
2: А что это значит?
0: Ну, понимаете, вы как бы по сути завод BMW в Калининграде. У вас оборудование простаивает.
2: Ну, это понятно, что делать-то? А то я за эту парковку уже 10 лет плачу, а меня туда не пускают просто эту парковку. Говорят, иди, от тебя чебуреками воняет.
0: Ну, а покажите жену свою.
2: Жену?
0: Покажите.
2: Сейчас, секунду. Так, ну тут она не накрашена. А, нет, вот тут она не накрашена. Ну вот.
0: На Федунке в похожем.
2: Есть такой мой типаж.
0: Ну, давайте посмотрим, да, что у вас по совместимости. Слушайте, ну тут все хорошо, вообще нормально.
2: Да.
0: Вообще идеально.
2: Что, реально прям?
0: Да, плюс на минус идут, и по чакре Сахасрара у вас прям 110%.
2: Ага.
0: Вы прям как Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе.
2: Ну, а так, чтобы я понял.
0: Ну, типа Валерия и Пригожин.
2: Ну да, да, есть у нее что-то от Пригожина.
0: Ну, а там знак зодиака, вы ее знаете?
2: Ну, нет, конечно.
0: Ну, а дату рождения?
2: Дальше.
0: Месяц?
2: Ну, дальше.
0: А дальше у вас секса по-прежнему не будет, если вы ничего про нее не знаете.
2: Так а что мне делать тогда? Что там эти звезды говорят? Что?
0: Ну, вот смотрите, вот по картам, да, прям вижу, идут цветы хорошие, пиановидные, да, и сумочка.
2: Сумочка?
0: Да, сумочка из ЦУМа, сумочка. Ну вот идут. Прям картинкой. Прям вот с биркой, вижу, да. Покупайте это, да, и важно сегодня.
2: Сегодня.
0: Сегодня, потому что кармический коридор открывается, в этот коридор заходите на уверенном, да, иначе посох отсохнет, да. Но... Очень важно, все рабочие моменты оставляем на работе. Мы это прям сбрасываем. Да, нам это не надо. Да, все эти наручники, ключи от кабинета обязательно. Прям на меня можете, я этот негатив приму.
2: Да,
0: вот. Да, да, да, прям давайте, да, да, да, прям молодец, да.
2: Ясно, все, все, побежал. Так, а чего жене-то сказать?
0: А не надо ничего говорить. Вулкан не должен спрашивать, когда ему извергаться. Просто вот так вот на уверенном заходите домой и говорите: «Привет, жена, Сейчас я и мой Марс в восьмом доме тебя будем. Ну. Например, вот так.
2: Ты что, прям вот так и сказать?
0: Ну, можете своими словами, главное, привет скажите.
2: Все, главное, привет, понял, все. Все, спасибо вам, женщина.
0: Да, выздоравливайте.
2: Все,
0: да.
2: Побежал.
0: Алло? Алла Петровна? Да, да, едет уже, да. Сумочка, сумочка, да, цветы, как просили, все. С днем рождения, да.
3: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Слушай радио Юмор ФМ и в интернете. Заходи на сайт humorfm.by или скачивай бесплатное мобильное приложение Юмор ФМ. Прямая видеотрансляция шоу «Утро с юмором». Лучшие моменты утреннего шоу в аудио и видеоформате. Удобный поиск песен и многое другое. Юмор ФМ онлайн. На сайте humorfm.by и в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». Сейчас чутка подзаработаем и снова юмор на Юмор ФМ. А пока реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
0: Вот и все. Теперь веселимся.
3: Юмор ФМ представляет.
0: Стендап.
3: Для детей старше 16 лет.
0: Юмор, основанный на реальных событиях.
4: И странно, что в 35 лет тебя еще ревнуют. Девушки, если вы вдруг встречаетесь с мужчиной, которому 35 и старше, оставьте вы его уже в покое. Никуда он от вас не уйдет, уже угомонитесь вы. Он пустил в свою жизнь вас. Это уже перебор вообще. Потому что вот от чего он отказывается, когда вы начинаете вместе жить. Теперь этот мужик будет жить всегда с ощущением, что бы он ни сделал в своей собственной хате, в нее может кто-то войти и быть недовольным, чем он тут занимается. Поэтому всегда на стрёме на таком, на жестком не может расслабиться просто, как той терьер дрожит все время. Думает, что за фигня? Стопудово, поэтому мы так любим, когда у вас есть какая-то ваша занятость, когда вы просто куда-то уходите. Вспомните лицо своего мужика, когда вы куда-то уходите. Там же надеждой все сияет. А ты надолго, ты когда придешь? Скажи точное время. Потому что как только закрывается вот дверь, там начинается рай. Просто он как Джек Рассел терьер гоняет по хате. На! Ну как? Он делает, что хочет, он пострелял в ваши туфли собственного травмата, потому что он купил и это, понимаете, совместил здесь. Пробегая в ванне, обязательно нассал в раковину. Обязательно. Это обязательная процедура. Я, правда, не знаю, откуда у нас это в голове желание отдать в раковину периодически. Я понимаю, что девушек может эта информация шокировать, потому что вы чисто физиологически не приспособлены к такого рода мыслям. Потому что если вы об этом думали, вы странная. Точно. Сидела такая... Стремянка. Да, а нам как бы... Нам пофигу, у нас 360 градусов. Мы таким образом познаем мир, как что работает. Мы исследователи. Мы узнаем, как что работает, если на это пописать. Понятно? Мы даем миру знания. Вот смотрите, к примеру, у мира же есть понимание, что нельзя ссать на оголенные провода. Откуда оно у мира? Был мужичок, который решил проверить. Все. Положил себя на алтарь науки. Я не знаю точно, но мне кажется, большинство мужских трупов находятся со спущенными штанами. Умер в момент исследования. Каждый чувак занимается какой-то... Ну, то есть, обязательно. Я уверен, есть чуваки, которые ссали в стиральную машину. Это неудобно и странно, но жутко интересно. Если потом наполаскивание включить, будет известно? Нет, она узнает что-нибудь? Каждый мужик занимается какой-то подобной фигней, потому что вспомните лицо своего мужчины, когда вы возвращаетесь. У него же жутко шкодливый вид, да? Хата сияет, как просто. Сидит там. Чё делал здесь без меня? А, ничего, сидел. И там стиралка. Не уходи больше никуда. И, конечно, рано или поздно женщина догадывается о том, чем мы занимаемся, пока ее нет. И что она делает правильно? Рожает тебе ребенка, потому что с папой должен кто-то сидеть. Это уже ненормально вообще все. И рождение ребенка, конечно, меняет мужчину. Ты становишься более ответственный, ты становишься серьезный, потому что ты подаешь пример ребенку, который растет. И если что-то пропустить в воспитании ребенка, какую-то большую фазу, то будут проблемы. И есть огромная разница в воспитании мальчика и девочки. Потому что если что-то пропустил в воспитании девочки, то вырастет стерва. А она не пропадет. Не самое плохое качество для женщины. Вы ни разу не слышали выражение «бедная стерва, господи, как же она...» Нет, там бедный ее бывший муж, нынешний, будущий, дети. С ней все в порядке, она в Милане, с ней все хорошо. А если вы что-то пропустили в воспитании мальчика, народ, то вырастет. А это принципиально разные вещи. Понимаете? Принципиально разные. Стервозное поведение человека, который заправляет джинсы в уги. Это разные вещи. Стерва может сдерживать свои порывы, понимаете? Дебилизм — это дорога в одну сторону. Никто еще оттуда не возвращался в нормальную жизнь. Ни одна история успеха не закончилась фразой «Представляете?», а вначале любил передразнивать собак.
2: Стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
5: Партнер программы – сеть ювелирных магазинов «7 карат».
6: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
7: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидация серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.

0: FM представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Я недавно перебирала свои детские фотографии и выяснила, что у меня очень много фотографий с обезьяной. С одной и той же обезьяной. Я, правда, рядом с цирком живу. У меня есть с мамой с обезьяной, с подружкой с обезьяной, даже с бывшим мужем и с обезьяной тоже есть. И там же видно, что она более искренне меня обнимает. Следующего мужа буду утверждать у обезьяны. А кое есть еще фотографии с обезьяной детские? Да, зачем наши родители делали это с нами? Там еще фотограф тебе говорит, не бойся, погладь ее, и обезьян тебя смотрит, только попробуй вообще. У меня есть друг, у него есть детская фотография с крокодилом, а он из Новосибирска. Что делал крокодил в Новосибирске? Видимо, брался за любую работу, чтобы уехать оттуда. Сейчас же... Есть фирмы, которые делают фотографии с животными. Я нашла одну такую. Мне понравился комментарий у змеи. Там было написано, сможет ли змея, надо уточнять за день-два до мероприятия. И если конкретная змея не сможет, мы подберем ей соответствующую замену. Думаю, а почему змея не сможет? Какие у нее дела? Я думаю, если звонишь, тебе говорят, представьтесь, и ты говоришь, рикки-тикки-тави, они такие, ну нет, нет, змея не сможет. Точно нет. Проверяют, на что мы годны, на что мы способны всю жизнь. Начинается с самого детства. В первый класс нужно проходить собеседование. Вот я проходила собеседование в 6 лет в первый класс. Я его провалила. Это было ужасно. В 6 лет услышать «мы вам перезвоним», а у меня даже телефона никакого не было. Собеседование проводил личный директор. Он разложил картинки и сказал, скажи какую-нибудь историю. Я почему-то подумала, что он для себя эти картинки разложил. Мало ли, может, ему грустно. И просто рассказала какую-то историю. И он маме сказал, что я вообще не цифрую, что нарисован на картинках. Ну и меня не взяли. Прошло много лет, и я узнала, что он сел в тюрьму за какое-то ДТП. Меня прям подмывало пойти в тюрьму вот с этими картинками. 60 в кружочке, 80 в кружочке. И спросить, ну что, не разобрался в картинках? Люблю учиться до сих пор. Я сейчас смотрю много лекций по истории античности, Древней Греции, Древнего Рима. Меня это очень успокаивает, потому что я там уже ничего не испорчу. Все, там уже все было. Ну и там весело. Зевс же очень веселый бог. У него была такая история. Он пытался соблазнить какую-то девушку, у него не получалось, он превратился в лебедя, и все было успешно. Мне, конечно, интересно, что это за девушка. Она такая, вот этот мужчина нет, но вот этот лебедь выглядит отличным парнем. Ну, когда начитаешься про Зевса, начинается немножко паранойя, потому что он же бог, по идее, он же вечно живой. И вот сидишь в комнате, тебе там лампочка в торшере замигала, думаешь, ну, началось. А потом еще автоматически освежитель воздуха так пшик, думаешь, ну, создал атмосферу. Ну, как ему откажешь? Большое спасибо, на этом у меня все.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: по 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: А вот теперь будет смешно. Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в квартире».
5: Флангу постреливает, постреливает.
6: И держал, Валя. Не, ну кайф, что в этом году, да, Новый год решили дома справлять.
7: Да? Да.
6: А то каждый год одно и то же, набухиваемся просто как черти, и все, и вспомнить нечего.
7: Меня вам уже после последнего Нового года перестали называть «Веселый Миша».
6: Да.
7: Стали называть «Нахрен вы позвали этого Мишу опять сюда».
6: Ну, прости, я не знал, что ты слышишь.
7: Ты очень громко говорил, по-моему.
8: Да и возраст уже не тот, пацаны,
6: да,
8: в натуре.
6: Да,
8: что,
6: да,
8: у меня здоровье осталось, я не знаю, там на 3-4 жестких буквочек, все.
6: Да, где?
8: Надо как-то... подрастянуть, что ли?
7: Да, конечно.
6: Да, конечно, да.
8: Да и настроение нет, да, хочется дома посидеть.
7: Вообще
8: да.
7: Новогоднего.
6: Не, оно есть, оно вот такое, дома посидеть,
8: дома посидеть
6: именно
8: посидеть,
6: в Новый год.
8: Да, такое да. Настроение.
9: С Новым годом!
8: Ты придурок, что ли, а? А кто это убирать будет, а, потом?
9: Так, подожди, бухие люди такие вопросы не задают. Вы что, трезвый еще, что ли, не понял?
6: Трезвый, а ты чё? Ты же с матерью собирался праздновать вообще.
9: Ну, чё-то она быстро набухалестилась и скисла. Одному неохота быть. Короче, блин, погнали! В Императрицу, сейчас там весь город просто потусим.
7: У нас нет новогоднего настроения, мы вот дома решили отметить.
6: Да, нам так кайф.
9: Слышь, вы кто такие, а? Где мои друзья, а? Где Мишка, дымящаяся шишка? Где Валера Блевантин, а? Где Саня Сквирт? Вы чё? Это чё за старые люди здесь? Короче, если я сейчас здесь домино найду, вас точно хоронить можно.
6: Дэн, всё. Дэн, оставайся тоже с нами. Тут всё для твоего кайфа есть. И водка, и унитаз, и всё.
8: Да, покайфуй вместе, чё ты?
9: Короче, если вы услышите запахи кайфа и звуки оргазмирующих женщин, знайте, это Дениска кайфует в Императрице.
8: Ты достал, а?
9: Да.
7: И вот таких вот дебилов там целый клуб,
6: целый
7: я вам
6: клуб,
7: отвечаю.
6: Конечно.
8: Да и что нам там делать, пацаны, а?
6: Да.
8: Вот что нам делать? Ну, приедем мы туда, да, ну, закажем этой водочки холодной, эту нарезку фруктовую, пару кальянов, ну, начнем бухать, дальше что? Ничего нового, ну.
7: Но я тебе скажу, что дальше, мы потом с тёлками поедем в караоке.
6: Ну.
7: И уже через 5 минут кто-то начнет звонить барыге.
6: Ну, кто ты?
7: Ну, я.
8: Потом оттуда с этими тёлками приедем сюда, правильно?
6: Да.
8: Продолжим до утра. Ну и чё? Нам это не надо, пацаны.
6: Да, конечно,
8: не
6: надо.
8: Это,
6: так,
8: ну, тоже.
6: И так нам кайф.
7: Да.
6: Чё, знание силы скачаем?
7: Давай, да, давай.
10: Я сейчас давай. Поставлю закачивать.
8: Давай, давай, давай.
7: А может завтра утром в баню тогда сходим?
8: О,
7: давай. Да?
6: А, да.
7: Пока он, Денис, умирает с похмелья, мы свеженькие в баню.
6: Можно, да, можно. Да, да, да,
7: да,
8: да.
7: Ну, а что-то случилось уже, наверное.
8: Это он, что ли?
7: Ну? Ну, что ты?
9: Пацаны, вы где? Здесь столько тёлок, бро! Смотри, смотри, смотри,
6: подтягивайтесь. Слушай, а это точно Императрица? Просто там обычно маромойки, а тут какие-то нормальные. Там видел у одной коричневой сигареты.
8: Ну вот я тоже заметил, да.
7: Там ну какая... Ну все равно, чем он нас хочет туда заманить? Нам что, по 16? У нас сперматоксикоз или что?
6: Это Денис. Он просто сам только перестал на Покахонтас передергивать. Ну, вот ты увидел телочек, просто все забрало, упало, да, конечно. Приезжайте.
8: Да нет, пацаны, нам это не надо точно. У нас же нет проблем с телкой.
7: Нет, нет, нет, никаких вообще.
8: Да.
6: Да.
8: Да.
6: Увидели телок, бухло и просто сорвались к Денису.
8: Ну да, да.
6: Мы тут нормально оттягиваемся.
8: А да, здесь нормально.
6: Чайку?
7: Чайку можно, чайку можно.
8: Заваришь?
6: Yeah. Заварю.
8: Давай, чайку, братан.
6: С чабрецом. Сейчас, сейчас будет.
8: Кайфовать мы умеем, конечно, пацаны. Базара нет, с чабрецом.
6: Что?
7: Да, не знаю, что-то опять пишет.
11: Пацаны, здесь Баста выступает. Прикиньте, это лучший Новый год в моей жизни. Достаем телефон, давай.
7: А тоже, ну, интересный, да, факт? Типа мы всю жизнь там отмечали, там Наиль Мухтаров пел, а вот не поехали, и Баста вдруг.
6: Ну. Че, я поеду, заберу его, потому что... Ну, это уже... Ну, он уже невменяемый просто. Ну, надо выручить.
8: Я
6: просто охота, чтобы чаю с нами попил.
8: Тормози, Валер, не надо никуда.
6: Да в смысле не надо, Саш? Ну, в смысле не...
8: Мы договорились отмечать здесь...
6: Ну, ты его глаза... Это наш друг, братик. Я его, ну, привезу сюда. Ну, что ты хочешь?
8: Братан, ты... Он тебя не послушает.
6: Почему?
8: Ну, я знаю Дениса. Он тебя... Ну, ты ему не близкий прям друг, понимаешь? Он тебя не будет слушать. Ну, он там и останется. Пацаны, нам не надо никуда ехать. Я поеду, съезжу.
6: Куда ты поедешь? Ну, в смысле,
8: слушай,
6: ты...
8: я знаю, что сказать.
6: Ну, Валер, ты знаешь, что... У меня такси, знаю, Саш, приехало. Я что сделал? Ну, у меня что? Такси
8: отмени.
6: Приехало.
8: Короче, зачем? Пацаны, кайфуйте, я поехал.
6: Да, кого...
8: я
6: быстро... да подожди, 5 слушай.
8: По-братски,
6: есть, я короче, он совсем невменяемый. Поехали вдвоем как раз. Мы и быстрее его привезем. Все. Давай, Мих. Сейчас мы туда-сюда. Мы сейчас с Сашкой съездим. Ты пока чай завари. Мы будем вот уже.
7: Ну, вы же вернетесь?
8: Ты серьезно, братан? Я вообще злой, что надо куда-то ехать в натуре.
6: Просто так сидели.
8: Я реально злой. Он нам такой кайф обламывает. К нам сейчас, прикинь, куда-то ехать,
6: куда-то
8: что-то
6: ехать,
8: кого-то забирать.
6: Одеваться это, ну все.
8: Сейчас мы быстро, просто ради кайфа его быстро заберем, чтобы...
6: Давай, мы дольше разговариваем.
8: Да, базара все, нет, давай.
6: Сейчас через меня заедем.
8: Говори пока что,
6: хорошо?
7: Вот, за 5 минут предупредите, я, ну, чтоб свеженький чай.
12: Он сопротивляется! Денис! Денис, надо ехать! Миша ждет, надо ехать, Денис!
13: Пацаны, там столик возле сцены освободился, погнали!
12: Он имеет в виду Толик! Там Толик освободился!
7: Не, ну это скотство! Так поступать, как я, нельзя. Пацаны страдают, надо выручать.
4: Однажды в России. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: слушайте Радио Юмор ФМ и с помощью бесплатного радиоплеера. Заходите на сайт radioplayer.by или скачивайте мобильное приложение Радио Плеер Беларусь. Слушайте Юмор ФМ в радиоплеере и радуйтесь жизни. Слушаем рекламу, а потом юмор на Юмор ФМ.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: На «Озон» скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины «Био-Мио» за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на «Озон» по телефону 8017-388-7794. «Озон», «Озон», «Озон».
3: Весь метеорит упал.
4: А если не метеорит?
5: Фантастическая премьера.
4: Но не нашествие же марсиан.
6: Они людьми управляют.
7: Причин для паники нет.
8: Завтра весь город пришельцами станет.
9: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
10: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко».
11: Запрещено для детей.
0: Вот и все. Теперь веселимся.
12: Юмор ФМ представляет.
0: Стендап.
13: Старше 16 лет.
0: Юмор, основанный на реальных событиях.
14: Слушайте, в последнее время много сижу в интернете. Это связано с моей работой. Дело в том, что ее нет. И заметил очень много зашкварного поведения в социальных сетях. Вас тоже бесят люди, которые в своем аккаунте сами себя поздравляют с днем рождения. Я смотрю, аудитория разделилась. Те, кто поржали, и те, кто так делают, да, я смотрю. Просто с днем рождения тебя должны поздравлять другие люди. Самому себя поздравлять с днем рождения так же глупо, как прийти в компанию и сказать: какой запах, так это ж от меня. Вхожу в сотню самых сексуальных мужчин по версии Максим. Кстати, Максим, вот. Но это не единственное зашкварное поведение в социальных сетях. Вот люди, которые пытаются что-то выиграть за репост. Скажите, вкус победы перебивает чувство ублюдства того, что вы делаете? Стоит ли термокружка того, чтобы все ваши друзья узнали, что на Дзержинского открывается новая кальянная, а ты конченый? Вот стоит ли? Ладно, черт с ним, репост за iPhone, на кону iPhone, но... Суши за репост. Вы понимаете, что на кону всякие маки? Не нормальные роллы, а вот эти вот белый рис, обмотанный черной изолентой. Вот это вот. Которые обычно заказываешь, чтобы добить до 800 рублей, и доставка была бесплатная. Вот эти вот. А у меня друг разводится с женой. Я говорю, что случилось? Он говорит, она спалила смс-переписку с другой бабой. Я говорю, может, WhatsApp? Он говорит, нет, смс. Думаю, смс? Как у вас было? Скинь фото сисек, не могу, у меня ммс не настроено. Вот это вот. Как вообще жена прочитала текст? Если ты такой любитель древности, ты же явно писал на старославянском. «Ой, ты гой, еси девка падшая, вдуть тебе хочу, аки ветер окаянный». Слушайте, мне 34, я все держу под контролем. Я все под контролем. Я чищу WhatsApp, чищу Viber, чищу Telegram. Я настолько под контролем, все, я даже не переписываюсь. Понимаете? Моя никогда не залезет в мой телефон. Во-первых, у нас полное доверие. Во-вторых, телефон всегда со мной. Я иду в туалет с телефоном, иду в ванну, прям в душевую кабину с телефоном. Мы занимаемся сексом. Одежда сброшена, телефон где-то там, я немножко переживаю. Не всегда вижу ее руки. Удаляйте из телефона все, что вас может скомпрометировать. Все. Серьезно, замечали, как только вскрывают iCloud звезд, там всегда есть голые фотографии. Всегда. Я имею в виду настоящих звезд, а не участниц проекта «Холостяк», да? У тебя вскрывают iCloud, чтобы найти обычные фотографии. Типа, Светлана, нам для бейджика нужна фотография, на которой не видна ваша вагина. Ой, у меня таких и нету, наверное. Ну, только если на паспорте, и там немножко видна, конечно, да?
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Юмор ФМ. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси. Юмор ФМ. На-на-на-на.

0: Новости на Юмор-ФМ.
1: Здравствуйте, я Дмитрий Максимович, и сейчас расскажу о том, что в Беларуси выросли размеры государственной адресной помощи и названы крупнейшие белорусские города по численности населения. Во время выставки «Лифт-экспо Казахстан» в Астане Могилев «Лифтмаш» подписала соглашение о сотрудничестве с китайской компанией «Инновенс». Об этом пишет Белта. Соглашение предусматривает создание совместного производства, которое займется локализацией на белорусском предприятии выпуска систем управления лифтового оборудования. В ходе переговоров руководители Могилев «Лифтмаш» и «Инновенс» обсудили условия сотрудничества в этом проекте и реализации лифтового оборудования. Напомним также, что могилевский производитель осваивает новые для себя направления. Это производство энергоэффективных двигателей как для лифтов, так и для различного транспорта, от грузовиков до электробайков. Запуск в серийное производство анонсирован к середине этого года. С 1 мая в стране действует новый размеры государственной адресной социальной помощи. Об этом, как пишет Майфинбай, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Ежемесячное социальное пособие для семей предоставляется при условии, если среднедушевой доход по объективным причинам ниже критерия нуждаемости. Многодетным семьям такое пособие назначается, когда среднедушевой доход не более 1,15 величины критерия нуждаемости. С 1 мая это 586 рублей. Единовременное социальное пособие выплачивается, когда человек оказался в трудной жизненной ситуации при условии, что среднедушевой доход не более 1,5 величины критерия нуждаемости. С 1 мая это 764 рубля. Соцпособие для возмещения затрат на предметы гигиены предоставляется независимо от величины дохода семьи, детям, инвалидам, имеющим 4-ю степень утраты здоровья и инвалидам первой группы. Обеспечение продуктами детей первых 2 лет жизни положено семьям, где доход ниже критерия нуждаемости, а также при рождении двойни и более детей одновременно, независимо от уровня дохода. По данным Белстата, на 1 января этого года население Беларуси составляло 9 миллионов 56 тысяч 100 человек. Наибольшее число жителей ожидаемо зафиксировано в Минске – 1 995 тысяч 100 человек. Из областей лидирует Минская – 1 454 тысячи 700 человек и Гомельская – 1 316 тысяч 700. Замыкает региональный рейтинг Могилевская область, где проживает 962 тысячи 100 человек. Численность населения в областных центрах на 1 января текущего года составляла в Гомеле 499 тысяч 900 человек, в Гродно 364 тысячи 900, в Витебске 357 тысяч 900, в Могилеве 352 900 и, наконец, в Бресте 347 тысяч 100 человек. Около 204 тысяч жителей зафиксировано в Бобруйске, в Барановичах 170 тысяч, в Борисове 133, а в Пинске 123 тысячи.
0: Про бизнес.
1: Удачный май только в Миле. Все для стройки, ремонта, сада и отдыха со скидкой до 80%. И еще больше товаров на mile.by. Справки по телефону 7741.
0: Юмор ФМ. Погода.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 3 мая, на всей территории Беларуси будет без осадков. В Гомеле до 20 градусов тепла, в Могилеве и Витебске 23 выше 0. В Бресте и Гродно 25 с плюсом. В Минске 24 тепла и без осадков.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в самолете».
1: Мишка, ты сразу, когда позвонил, сказал, что летим в Турцию, я поначалу напрягся. Потом ты сказал, что за твой счет, и я как бы вообще претензий не имею, сука.
2: Я даже специально большую сумку взял с собой.
1: Зачем?
2: Хочу кровать из гостиницы украсть. Ну реально, у меня же квартира один в один гостиничный номер. Только кровать выбивается.
1: А что, Мих, может, скажешь повод, по которому летим? Или уже на обратном?
3: Чего, скажу, конечно, что скрывать. Мы летим в клинику.
1: Гений. То есть будем и вкручиваться, и сразу капаться. Супер.
3: Да нет, нет, пацаны, мы летим на операцию.
2: Ма, нормально ты наши потребки решил по-советски называть. Операция. Да?
3: Пацаны, мы летим на мою операцию по пересадке волос.
1: Чего?
3: Волос, чего? Ты слышал же прекрасно, волос. С другой части тела возьмут луковицы и на голову мне пересадят, и все.
2: Так, тормози. Так вот это ты на черный день откладывал, что ли, реально? А я думал, просто стиль такой ушлепанский.
3: Ушлепанский?
2: Стиль.
3: Тем более летим.
1: Все. Ладно, допустим, летим, ну, на операцию. Мы тебе зачем?
3: Чтоб вы меня поддержали, вы же друзья мои. И чтоб, когда обратно прилетим, всем говорили, что это, в принципе, нормально. Потому что у нас в России это же очень тонкая грань, когда ты петух. Алкоголь разбавил, петух.
2: Петух.
3: Шторы не пропускают свет, петух.
2: Петух.
3: В оранжевых штанах вышел на улицу, петушара, они кричат.
2: Петушара.
3: Это моя форма, я в ней улицы убираю.
2: Петушара.
1: Ладно, с чего ты вообще решил, что тебе нужна операция?
3: Ну, это ж ненормально, Валер, когда я одной влажной салфеткой могу и ботинки, и голову помыть.
2: И ботинки.
3: Это нормально сейчас. Сейчас вон даже все звезды делают пересадки. Павел Дуров с пересадкой. Илон Маск, пожалуйста, с пересадкой.
1: И в этот ряд влетает Мишаня Редькин просто.
3: Да, мужики, блин, ну поймите, ну из-за того, что нету волос, от меня жена ушла.
1: Миш, от тебя жена ушла, потому что ты ее бил.
3: Ты что, она волосы по всей квартире разбрасывает? Дразнит меня гадина.
1: Ладно, ладно, ладно, давай, допустим. Сколько стоит эта операция?
3: Да там 250 тысяч.
2: О,
1: 200? А откуда такие деньги, Миш? Я, кажется, понял. Вот эти вот последние 3 года, когда нам в ресторане счет приносили, а Мишаня какать уходил. Это он копил.
3: Да, или обмен веществ такой,
1: да,
3: Мишаня.
1: Но... Да. Дэн, ты что молчишь? Скажи, у нас друг, он сейчас, сначала он волосы отпустит, дальше что он? С мужиком пососется.
2: Это уже, да, в мой огород камень,
1: ну,
2: да?
1: Молчу, да.
2: Да? Да?
1: Ну а что?
3: Это не мы же это делали, правильно?
2: А знаешь что, Миш, ты все правильно делаешь.
3: Спасибо, брат. Да.
1: Спасибо тебе. Все. В смысле правильно?
2: Да потому что мужик должен следить за собой. Я вот себе тоже крем для лица купил. А до этого я себе сделал вот депиляцию глубокого бикини.
1: Ты задницей на каменку в бане сел.

0: Волос нет?
1: Волос нет,
0: все,
1: конечно.
0: Депиляция.
2: Я не знаю. Я, может, еще себе виниры поставлю.
1: Тормози, чего?
2: Виниры, чего?
1: Миш, я 13 раз в жизни видел, как ты в раковину ссышь. Ты керамику недолюбливаешь, ты к ней по-скотски относишься.
2: Ну да, может, не виниры, может, липосакцию сделаю, чтобы как-то постройнее выглядеть.
1: Ну, а может, как-то, чтобы постройнее выглядеть, просто жрать поменьше, Миш? Ну ты же видел, как мясо ты ешь? У тебя кости остаются, как в мультике, белые, чистые.
0: Что ты докопался до человека, а? Ну хочет человек избавиться от этой кеги под сиськами, пусть избавляется. Хочет на затылке вот эти вот сложенные стопкой полотенца волосами прикрыть, пусть прикрывает. Вот этот абсцесс под подбородком хочет проколоть, пусть прокалывает.
2: Спасибо тебе большое, блин.
0: Да не за что.
2: Ты когда начнешь сарказм выкупать, а?
0: Давай на следующей неделе.
2: Валер, ну ты сам посуди, ну вот мне с такой внешностью куда? Идти салюты или елки на улице продавать? Ну я хочу кепку носить, потому что она от солнца защищает, а не потому что надо всегда ее так носить. Тебе, конечно, легко говорить, ну сидишь весь с волосами, красивый, гомик.
1: Я ему помочь пытаюсь, а он... О, смотри, стюардесса, давай у нее спросим, да? Надо тебе или не надо.
2: Какой смысл в этом? Она на работе, у нее корпоративная этика, она правду не скажет никогда.
1: Да сейчас, девушка, можно
3: да?
1: вас?
3: Да.
1: Довольно странный вопрос сейчас будет, но... Михаил красивый?
3: Да, очень красивый.
1: Вот, видишь?
0: Да.
2: А теперь ты смотри. Девушка, а Денис красивый?
3: Да, очень красивый.
2: Понял.
0: Все. Что?
1: Подвели вы нас, девушка.
2: Я тебе говорю, она не объективна, она на работе. Девушка, а давайте так. Вот если я, ну, так скажем, не очень, скажите, например, ну, я не знаю, плед.
3: Плед. Плед. Я, если честно, первый раз вижу, чтобы вот настолько плед. Пледище. Такой, знаете, плед, который лет 40 под задницей дальнобойщика проездил. И его вот уже чисто физически от сидения не отодрать. Если честно, мы уже с коллегами обсудили, какой вы плед.
2: Ну, что и требовалось доказать.
3: Да, а вы плед, на котором собака рожала.
0: А я не спрашивал.
3: Обращайтесь.
1: 3 томатных сока.
0: И плед.
3: И плед. Да, да, плед.
2: Пацаны, ну поймите, ну мне это правда очень надо. Я ж себя с волосами вообще никогда не видел. Я вот как в 3 года из садика в шею притащил домой, а батя на тот момент только керосином это умел лечить. Так и все.
1: Мих, мне кажется, ты очень сильно заморачиваешься. Ничего тебе не надо.
2: Так, давай, короче, пиво закажу нам, а потом обсудим.
0: Опа.
1: Ну, с этого и надо было начинать. Блондин, шатен, брюнетки.
2: Я думаю, наверное, рыжий.
1: Рыжий тебе пойдет, тебе очень красиво будет.
0: За полотенце, извини, пожалуйста.
2: Да, нет.
0: Кровать забыл.
2: Я вообще зря переживал, что это больно. Не больно. Единственное, мы молодцы, что мы за анестезией сразу в дьюти-фри.
1: Да, Мих, только хреновые из нас анестезиологи. Мы сразу же вкручиваться начали, из самолета на пляж пошли. И... Короче, мы тебя в песок закопали и забыли.
0: Забыли тебя, забыли.
1: И не было операции, ты на солнце обгорел, брат, да.
2: Сейчас очень внимательно, Валера. Там точно нет волос?
1: Нет.
2: Да, блин.
1: Не. Зато витамина D, да, фига, брат.
2: А что у меня
1: витамин D там.
0: Тормози. Че? А ты когда обратно будешь возвращаться?
2: Чтобы сделать операцию?
0: Да нет, ты же женился.
1: Да, ты женился.
2: Я женился?
0: Да.
2: А что я жене сказал, куда я?
0: За хлебом.
1: Надо было лепешки сказать, у них нет хлеба.
0: Да, блин! Тандыр! Тандыр надо было, тандыр!
4: Однажды в России. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор-ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Нас тоже можно понять. Нам тоже нужны деньги. Реклама на Юмор-ФМ.
1: Любая запчасть за пару кликов. Бампер-бай решает.

0: всей стране.
1: Мебель для сада покупай в King Style.
2: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: А вот теперь будет смешно. Юмор-ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют. Лучшие моменты шоу «Открытый микрофон».
6: Старше 16 лет.
7: А все ведь молодые люди боятся занимать свободные места в автобусах, да? Я как-то сижу, ко мне со спины подходит старик, кладет руку на спину и говорит: «Хорошо сидишь?» А дед вот стоит. Стоит и подло манипулирует, да? Я думаю, ну неужели нельзя нормально попросить просто? Вряд ли он со своими близкими также выражает просьбы. Типа подходит к дочери, говорит: «Че, дочь, посуду моешь?» Ну, а дед себя сам помоет тогда, наверное. Почему у всей бытовой техники нормальные названия, а у пылесоса как будто погоняло тюремное? Ну, стиральная машина, посудомоечная машина, пылесос. Ну, хочется добавить с**ни как будто, да? Наверное, стрёмно быть роботом-пылесосом, да? У тебя все друзья в космос улетели, или рак лечат, а ты пыль сосёшь. Такой робот, который после 9 класса ушёл. Нормально. У меня недавно появился фитнес-браслет, и у него одна из функций — отслеживать качество сна. И я этого не знал. Я просыпаюсь утром, и приложение пишет: «Вы спали лучше, чем 70% пользователей». Я думаю, вы бы хоть предупредили, что чемпионат какой-то будет. Ну, я бы подготовился. У меня есть повязка для глаз, чистая простыня, фильм «Друзья» про Колыму. Ну, я мог подготовиться. Я вообще люблю делать что-то не ради успеха, а чисто для себя. Например, я уже 2 года веду новогодние дискотеки. Я диджей, ставлю музыку. И я не лучший в этом деле, но я не так плох, как меня критикуют, знаете. Вообще, очень сложно угодить пьяным 40-летним мужикам и женщинам, которые хотят не столько танцевать, сколько просто реализовать свой алкогольный потенциал где-то. В начале вечера ко мне подошел мужик и говорит: «Шкет, ты если такую музыку будешь ставить, я так ни одну бабу не склею». Я думаю, а в какой момент я стал ответственным за твои сексуальные похождения? Где-то сказано, что хороший диджей тот, у кого на танцполе все т***ятся, или что? Спасибо. И в конце вечера подходит женщина и с выражением страдания на лице говорит: «Хочу прыгать». Я что, фитнес-тренер? Ну, если я диджей, не значит, что ко мне теперь по всем вопросам вообще. Ну, нет еще такого трека, который бы отменял закон всемирного тяготения, да? Газманов пытался что-то такое написать, в итоге просто красиво постарел. Мне уже почти 23 года, и я все жду, в какой момент жизни я уже стану красивым. Считается, что мужчина расцветает с возрастом, да? Знаете, как говорят, Клуни так красиво стареет. Ну, так он и взрослел красиво, да? У него красивое детство, красивая молодость. Его, наверное, изучали как-то красиво, да? Как будто в какой-то танцевальной связке. У меня на этом все. Спасибо большое.
5: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ.

0: Юмор-ФМ представляет. Стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях. Премьера.
1: Меня Настя зовут, я из Ростова-на-Дону. Что там? Муху убили. Да, у нас Ростов, знаете, такой город современный, но сильно брутальный. У нас вот вроде есть велодорожки, но они за чертой города находятся. В Москве. И я такая же, как Ростов. Я внешне милая, но внутри сильно брутальный характер у меня. И я очень давно работаю в мужском коллективе, и меня мои коллеги вообще не воспринимают как девушку. Ну, они ко мне обращаются через слово «понял». Понял, Настя? Так обидно из-за этого. Честно, вот в некоторых ситуациях уже до абсурда обидно. Потому что вот корпоратив был, никто не приставал. Ну, я называю это хренасмент, ну. Что это? Я уж думаю, надо брать все в свои руки. Подхожу к начальнику, говорю, знаете. А я ради повышения готова на больше. Он говорит, я тебя услышал. И вот перед вами ответственная за пожарную безопасность. Пожалуйста. Я из-за этого злюсь, потому что я расслабляюсь, понимаете? Я боюсь потерять женственность в себе. Я раньше всегда ходила на каблуках, в платьях. Сейчас я на это смотрю, думаю, фу, я что, пи***ю, что ли? Куда это? Поэтому решила, думаю, надо как-то восстановить в себе женственную, женскую энергию. Мне подружка посоветовала, она говорит, зайти, надо поехать на ретрит, на ретрит. Ну, если что, ретрит – это не когда болят суставы, да, закрепим для мужчин. Это такая поездка, где вы с девчонками куда-то едете, медитируете, перезагружаетесь и делаете вид, что это все не в кредит. Не поехала я ни в какой ретрит, естественно, потому что мне кажется, это все фигня полная. Я вообще заметила, что я от женской энергии напитываюсь только в одном случае. Когда с мужиком. Мне вообще кажется, что вот, знаете, у меня ощущение есть, что вот женское начало начинается там, где заканчивается мужское. Я сейчас про вот этот момент капитуляции в ссоре. Когда большой, брутальный, бородатый мужик тебе говорит «Хорошо!» Мы остановимся на трассе, чтобы ты сфоткалась под солнухах. Вот здесь я Максима, я такая думаю, какая я мудрая, блин. Я такая женская женщина, я его переубедила, да. Ну и что, что теперь надо ловить попутку? Что? Говорят, дальнобойщики добрые, да? Подвозят, еще и денежку дают. Да, я в отношениях, и меня мой парень ругает за то, что я слишком много плачу. А мне кажется, у него проблемы с причинно-следственной связью. Ты ругаешь, я плачу. Это так работает. Ты еще спроси, а что я, когда потный, я бегаю? Я не понимаю, что происходит вообще. Ну, я понимаю, он переживает, да, потому что для вас, мужики, слезы – это пик эмоций, это что-то случилось. Для женщин слезы – это утро, ну, понимаете? Там, если честно, как у вас с мастурбацией, пацаны, ну, такое настроение. Ну и что, что в парке? А? Это проблемы людей, что они смотрят? Но нужно признать, что я, правда, слишком эмоциональная. Вот историю вам расскажу показательную. Я однажды наорала на ветер. Я объясню, я очень долго делала укладку, старалась, часа два. Вышла за секунду, это кучевой. Все, перекосы. Ну тут все мне, понимаете, не голливудский локон, а голубиный коттедж на башке какой-то. Я иду, мне навстречу вот этот бедолага, у которого тент «Мы с последней надежды» прикрывает. Мы с ним взглядами пересеклись, он так воздух боксировать начал. Все, 3 года встречаемся. Я пытаюсь сказать, что женщина, она не выбирает, плакать или нет. Понимаете, мы можем выбрать, кто попадет под раздачу. Тут, да, конечно, мужики, вам не повезло, извините, но надо понимать свою даму, потому что я своему парню объяснила, он говорит, я понял, это не ты, это гормоны, я не обижаюсь, да? В больницу съездим на живое все-таки, а так? Заодно тебя на МРТ головы отвезем, наверное. Да, есть просто мужики, которые вообще не вкуривают. У меня вот много коллег на работе, друзей, пацанов. И я часто от них слышу про своих жен вот это типа «истеричка». Как она меня бесит? «Истеричка, истеричка». Какие вы все истерички? «Истеричка, истеричка». Это цитата. Вот так они разговаривают, да. Ну, понимаете, мы Мы не истерички, нами природа управляет. Вот чтобы вы понимали, насколько женщина себе не подвластна, медицинский факт, учеными доказано, что во время ПМС женщину бесит ее партнер по причине того, что ее организм злится, что его не оплодотворили. Вы врубаетесь вообще? Организм злится. Ну, то есть буквально в моменте моя матка такая: а я извиняюсь. А я вам что, на***а здесь, да? Я боюсь, она до пика эмоций дойдет, что она в какой-то момент будет вести себя уже как отчаянный арендодатель. Что она такая: да не славяне, и ладно. Лишь бы чисто было, и все. Я, короче, решила тоже изучить эту тему гормонов женских. Прочитала кучу разных научных рилсов. А что? Можно подумать, вы все в библиотеку ходите, да? Вон, всей страной толчки образования получаем, нормально. Да, оказалось, что вот это мнение, что типа женские гормоны — это только ПМС, это ошибочно. У женщин за месяц 4 гормональные фазы. Неважно какие, просто запомните, что их 4, а? И 3 из них д***ли. Понимаете? Четвертая, конечно, хорошая, храни ее Господь, да, овуляция. Это наше все. Вот здесь уже ты смотришь на себя в зеркало. Что это? Виктория Секрет просанила, конечно же. Один минус есть у всей этой ферии. Овуляция длится максимум 5 дней. 5 дней радости в месяц у меня. И важно, какие это 5 дней. Да? Не кайф в какой-то момент начать флиртовать на поминках. А что я сделал? У меня окошки расписаны. Да? Виктор Михайлович, конечно, был хорошим человеком, но вы видели могильщика? Ну я... Как он срифмовал слово «копать», да? Я аж сквозь землю провалилась. Еще мне неприятно, потому что природа очень несправедливая. Потому что мужчинам, ну, типа, у вас... Смотрите, у женщин, вот у нас много гормонов, которые на нас влияют. Их очень много, правда. На вас, мужики, по факту влияет всего 3 гормона. Это тестостерон, эстрадиол и эрондондон, да? Вот этот гормон, отвечающий за желание засунуть палец в рот зевающему коту. Типа, фига себе, Барсик, в натуре ты дракон, блин, что ты? Пойду к жене ждать, когда зевнет, чтоб руки не мыль, блин. Все, у меня на этом все, спасибо, хорошего вам вечера.
0: Стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор-ФМ. Сделано в Беларуси.

Скачайте бесплатное мобильное приложение Юмор ФМ в Play Market или App Store. Слушайте веселое радио онлайн и радуйтесь жизни. Мобильное приложение Юмор ФМ. Поисковый запрос Юмор ФМ Беларусь. Мы не жадные, нам просто очень нужны деньги. Реклама на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: А кто первый раз на стендапе вообще? Есть такие люди? Похлопайте, я понял, ага. Вау! Так много! И сразу в Диснейленд. Конечно, планка повышенная будет ни хреновенькая, я скажу. Ну ладно, я понял вас. Слушай, я именно поэтому обожаю концерты, потому что мы с вами такой единый организм. Вы приезжаете ради меня, я приезжаю ради вас, я получаю деньги. Это потрясающе, отличный опыт. Но именно поэтому я ненавижу корпоративы. Знаете, корпоративы — это ад для любого стендапщика, стендап-артиста. Я объясню почему. Потому что, смотрите, недавно был корпоратив, и я выступал 20 минут тишины. Я выступал для двух спин и кальяна. Меня не слушал никто вообще. Стояли два типа, что-то там дудели, там две спины. И знаете, без смеха оказывается, но выступление короче. Ты просто выступаешь, вообще слышно, как волосы нарочные растут, просто ничего не происходит. И посреди выступления, мимо сцены проходит мужик, пьяный в щи вообще, просто в дрободе. Проходит мимо сцены такой: «Да чего вы слушаете, пошел!» Я думаю, вау, ну наконец-то, общение с залом. И потом после выступления мне дали гонорар. Я уже собрался уезжать домой. Ко мне подошла организатор мероприятия, одна женщина, подбежала, такая: «Андрей, люди в восторге. Всем очень понравилось, правда, великолепно, супер класс. Но не могли бы вы не в службу, а в дружбу оказать мне небольшую услугу, сфоткаться с моим мужем, он же большой фанат. И угадайте, кому меня отвели? Кто оказался прям фанат?» Он меня даже не узнал второй раз. Он такой: «Ты будешь? Олег, пока!» Я с ним фоткался, с этим мясным чудовищем, терпеть его не мог. Это было очень долго, прям беспонтово. Поэтому я обожаю концерты. И год назад у меня был концерт в Питере, первый сольный концерт имени меня в ДК Ленсовета. Полный зал, полный солдаут. Невероятно круто. Я был так счастлив вообще. Такая моя гордость. И там пришло очень много людей. Но самое лестное, самое приятное, что на мой первый сольный концерт в Питере пришел Артем Дзюба. Представляете? Давайте так, мы это еще обсудим. Да? Да. Стойте, тогда он был известен как футболист. Давай так, это известный футболист, прежде всего. А потом то, что вы уже там видели. Короче, и пришел Артем Дзюба. И мне было так приятно, что вся моя аудитория, все мои фанаты, все мои зрители перед моим концертом Андрея Бабришвили фоткались с Артемом Дзюбой. И одна девочка прошла, такая: «Андрей, обожаю ваше творчество». Я говорю: «Родная, спасибо тебе огромное. Иди сюда». Она такая: «Нет, вы идите сюда, можно вас?» Я говорю: «Разумеется». Она такая: «Вот там телефон, можно меня с Артемом вертикально? Можно с Артемом?» Я говорю: «Как ты, собака поганая, ладно, можешь дать билет». В общем, и концерт прошел феноменально круто. И потом мы с Темой после концерта пошли по барам, потому что я хотел выпить пиво, ему нельзя, он что-то там играет. В общем, и мы пошли, и мы все что время, что мы общались, что мы там типа там тусили, пока шли до бара, обсуждали фильм «На игле 2». Кто не смотрел фильм «На игле 2»? Похлопайте, есть такие. Далеко не все. Хорошо, те, кто не смотрел, не бойтесь, я не оставлю вас в неведении, смотрите. Фильм «На игле 2» — это продолжение фильма «На игле 1». Теперь, когда все в теме. Ну окей, ладно, хорошо, я расскажу. Смотрите, это фильм про торчков спустя 20 лет после первой части. Тот же самый режиссер Дэнни Бойл, те же самые актеры постаревшие. То есть это очень-очень прикольно-прикольно. И мы обсуждаем этот фильм с Темой очень воодушевленно, нам очень нравится. И мы заходим в бар, мы обсуждаем, нам очень нравится. Мы прям кайфуем: «А как тебе эта сцена? А как тебе это?» И бармен говорит: «Вам что, нравится фильм «На игле 2»?» Мы такие: «Ну да». Он говорит: «Ну фильм же г***о». Мы говорим: «Почему?» Он говорит: «Ну посудите сами. Команы спустя 20 лет встретились. Я что-то своих не встретил». Мы такие: «А, ладно, окей. Нам просто два пива». Так, 7-й Б. Я слышал некие смешки, когда я назвал фамилию Дзюба. Да, были такие? Ладно, давайте это обсудим, хорошо. Похлопайте, кто считает, что видео, которое попало с Тёмой в сеть, ну, скажем так, немножко перебор для капитана сборной России по футболу. Похлопайте. Есть такие? «А, посмотрите на него. А мы руками только хлопаем, я правильно понимаю? Сидит там.
2: У меня девственный эпидермис здесь. Ой».
1: Давайте честно, мы все это делаем. Мы все это делаем, это нормально. Остервенело в душе. Мы все это делаем, правда. Я клянусь вам, было бы меньше света в зале, вы прямо сейчас бы это делали. Я знаю, насколько я хорош. Я клянусь. Если бы не эти софиты поганые на сцену, я бы тоже это делал. Это был бы странный концерт. Просто полтора часа в темноте.
2: сидели бы. Потом все вместе бы вышли покурить.
1: Некоторые вообще первый раз на стендапе такие: «Ой, ты и есть стендап? Ничего себе!»
2: Ничего себе!
1: Не смешно, но так приятно. Надо чаще ходить, конечно. Не, мне просто на самом деле обидно стало, потому что все начали осуждать Тёму Дзюбу. Мой концерт называется «Эпоха осуждения», потому что именно этот случай стал для меня триггером, стал для меня толчком для написания всего этого материала, потому что вся Россия любила Дзюбу, а потом случилось это видео и перестала его любить. Слушайте, а все похлопайте, все понимают, о каком видео мы говорим? Все видели его?
3: На «Игле 2» мы не смотрели.
1: А это тут как тут. Я понял, что вам нравится, хорошо, я понял. Просто все начали его оскорблять, писать ему всякие грязные вещи в Инстаграме, в всех соцсетях, там всякое такое. Это, меня это бесило, потому что он этого не заслужил. Даже один мой приятель осуждал Дзюбу. Он подошел ко мне такой: «О, ты смотрел видео Дзюбы?» Я говорю: «Допустим». Он говорит: «А ты до конца смотрел?» Я говорю: «Ну нет, я открыл видео, сразу для себя все понял и закрыл. Как бы, ну, я все понял». Он говорит: «А ты до конца досмотри. Это ненормально вообще, это позор. Это реально, это кошмар, это мрак, так не должно быть». То есть тебе прислали видео, ты досмотрел до конца и осуждаешь. Прям стоял минуту с телефоном, тряс башкой, прям тебе: «Нет, ты посмотри на него. Нет, ты посмотри на него. Ты посмотри. Блин, связь плохая. Нет, ну ты посмотри на него». И он принес свои публичные извинения. Я его понимаю, прекрасно понимаю. Но я вам так скажу. Я за этот концерт не собираюсь извиняться ни перед кем вообще. Ни перед феминистками, ни перед инвалидами. Извините за тавтологию. Я не собираюсь... Это мой последний концерт, я говорил.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
4: Партнер программы — торговая марка «Пикант».
5: Свежее мясо, классические приправы, шашлык от «Пикант». Храним традиции, создаем новые.

0: Каждый будний день на радио Юмор-ФМ разыгрываются деньги. Каждый будний день сумма становится больше на 20 рублей. Добро пожаловать в Мудбанк. Мудбанк. Слушайте каждое буднее утро в 8.08 и выигрывайте деньги, которые накопились. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло! Сейчас реклама. Сразу после «Юмор» на Юмор ФМ.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон,
2: Зон, Зон. Сегодня я поняла, что танцы до утра – это мое. Но успела и завтрак приготовить, и на встречу сходить.
3: А многие думают, что в период менопаузы такой ритм невозможен.
2: Кстати, я начала пользоваться средством для интимной гигиены MyPulse.
3: Да-да, это и мой маленький секрет комфорта и уверенности.
4: В основе MyPulse – опыт Доктор Про. Сообщество врачей, которые каждый день работают с реальными женщинами. Подходит для использования в предменопаузе, во время и после менопаузы.
5: MyPulse. Новый этап – новая ты.
6: Если метеорит упал.
7: А если не метеорит?
8: Фантастическая премьера.
9: Но не нашествие же марсиан.
10: Они людьми управляют.
11: Причин для паники нет.
12: Завтра весь город пришельцами станет.
13: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
8: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
0: А вот теперь будет смешно. Юмор ФМ представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
14: Для детей старше 16 лет.
15: Так, чё, всем добрый вечер. Значит, смотрите, у меня уже было много шуток по поводу того, как, давайте это назовем, интересно воспринимают меня люди со стороны, и, походу, эти приколы никогда не закончатся. У меня есть друг, он работает в кастинговом агентстве, подбирает актеров на роль в фильме. И он пишет, смотри, какой прикольный запрос пришел, скидывает мне и открывает, там моя фотка. А дальше подпись, это цитата. «Срочно, на ближайшую среду, требуется актриса на роль в фильме, отдаленно похожая на Сашу Муратову. Либо бабка с пронзительным взглядом». И он мне говорит, что-то никто не соглашается, раз уж так, может, ты тогда сходишь. А я что-то, наверное, тоже не пойду. Смотрите, мужчины, если вам надо что-то предложить женщине, там в предложении вообще не должно фигурировать слово «бабка» никак. Вам Алексей Чумаков уже в песне дал подсказку. Девочка, девушка, женщина. Дальше не лезьте, там опасность. Кто сомневается, подойдите в метро к любой женщине, скажите «бабка, садись», посмотрите, что будет. И он мне говорит, что ты докапываешь, что уж написано «либо». А мне тогда еще интереснее, что это за роль такая и фильм, где одновременно подходим я и бабка с пронзительным взглядом. Как будто в России решили переснять «Один дома», им срочно нужна женщина с голубями. Но я уже смирилась. Обидно сейчас, честно говоря. Но я уже смирилась. Хочешь понимать, как ты выглядишь, надо интересоваться мнением окружающих. Вот женщины, которые своим мужьям говорят, как я выгляжу, как ты меня видишь, уйдите из дома на 3 дня и посмотрите, что он напишет в ориентировке. Там комплиментов не будет, я вас уверяю. Помните эти объявления? Там всегда крепкое телосложение, средний рост, слегка лысеет, редкие усы. Все это про женщину обычно. Это текст. Фотки помните? Ну, мне кажется, эта женщина нашлась только потому, что прибежала и сказала, ты что, охренел это на всю страну выкладывать? Я для кого аватарки подбираю? Я вообще поняла, что я чуть-чуть завидую легким людям. Сейчас поймете, о ком я говорю. Мне в интернете попалось видео, где какая-то женщина на полном серьезе задает вопрос. Сейчас внимательно вникните в суть вопроса. Она говорит, слушайте, вам не кажется странным такое подозрительное совпадение, что Гагарин полетел в космос именно в день космонавтики? Я правда, я завидую. Прикиньте, сколько раз по жизни еще придется удивиться. Там окажется, что Татьяна в какой-то Татьянин день родилась. 8 марта всегда выходной, вот это совпадение, да? Ну, мне кажется, она когда тест на IQ делала, такая, хоть бы одна полоска, хоть бы одна полоска.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Сделано в

0: Новости на Юмор-ФМ.
1: Здравствуйте, я Дмитрий Максимович, и сейчас расскажу о том, что Литва вводит важные изменения на границе с Белоруссией, а ГАИ в выходные объявила усиленный контроль на дорогах. Литва запрещает ввоз в свою страну свыше 200 литров топлива в баках автомобилей из Белоруссии и России. Об этом, как пишет Блискабай, говорится на сайте литовской таможни. После подписания президентом поправки к закону вступит в силу 3 мая этого года и будут действовать по 31 декабря 2027 года. Как сообщалось ранее, в апреле в Литве наблюдается рекордный рост цен на дизельное топливо. По данным литовского энергетического агентства, с начала ближневосточного конфликта цена на дизельное топливо выросла на 30%, а на бензин на 18,4%. В Беларуси цены на бензин и дизельное топливо остаются значительно ниже, что делает поездки за топливом через границу выгодными для многих литовцев. Госавтоинспекция Беларуси объявила усиленный контроль выходные на дорогах страны. В два региона отправили наряды спецподразделения дорожно-патрульной службы «Стрела». Также ГАИ предупредила о категорическом запрете на управление автомобилем после употребления алкоголя. За это грозит штраф до 9000 рублей. Рейды с участием «Стрелы» по 3 мая проводят на аварийно-опасных участках дорог Витебщины и Минщины. В Могилевской области ГАИ проводит рейды по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди водителей мотоциклов. Также в областной госавтоинспекции пообещали уделить внимание пешеходам, игнорирующим правила дорожного движения. На рейдах инспекторы используют гласный и смешанный контроль. Ну а тем временем увеличение транспортных потоков ожидается у спортивных развлекательного комплекса «Минск-Арена» сегодня вечером, это сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на ГАИ. Затруднение движения возможно по проспекту Победителей, улице Нарочанской и Тимирязева, 17.00. Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать это при выборе маршрута.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Юмор ФМ. Погода.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 3 мая, на всей территории Беларуси будет без осадков. В Гомеле до 20 градусов тепла, в Могилеве и Витебске 23 выше 0. В Бресте и Гродно 25 с плюсом. В Минске 24 тепла и без осадков.
4: Партнер прогноза погоды – кондиционеры «King Home». Премиальный бренд завода «Гри».
5: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «King Home». С нами заусёды доброе надворье.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Юрий Иванович, здравствуйте, вызывали?
2: Синицын, вы мне и нужны. Синицын, у меня к вам очень неприятный и очень отвратительный разговор.
1: Ну, как обычно.
2: Но, я не могу разговаривать здесь. Дело в том, что мой кабинет прослушивают иностранные инвесторы. Поэтому такое дело, Синицын. Вы работаете больше 10 лет в моей компании, поэтому вы должны понимать меня с полусло.
1: С полусло?
2: С полусло.
1: А, с полусло.
2: С полусло.
1: Ну, без усло, я вас буду понимать с полусло.
2: Пойдемте в кабинет и начнем. Итак, Синиц. Приступ. Синиц. Кто? Сиди у меня на первый этаж. Кто это?
1: Налог полиц.
2: А поче? Поче я узн об это последн? Поче?
1: Ну, по то...
2: По то, Синиц, по то, что вы нич не дел.
1: Это как? Это я нич не дел.
2: Вы нич не дел, Синиц.
1: Да я много чё дел.
2: Вы нич не дел.
1: Да я раб, как лошад.
2: Что?
1: Я раб, как верблю. Да я вкал, как вол.
2: Нет, Синиц, нет. Вы только по пятниц вкал. Да вы вкал каждый день. Вы нич не дел. Вы нич не дел, Синиц.
1: Да как это я нич не дел?
2: Вы нич не дел.
1: Да я раб, я раб, я раб.
2: Не надо вешать мне лапш на уш. Я вас увольняю. Вы бухалк на рабочий мест, а ваш зам Махначев вообще нюхкок.
1: Нюхкок?
2: Нюхкок, я вас увольня.
1: Это все клевет и наговор.
2: У меня есть вещдок. Ах ты, суксы.
1: От суксы слышу.
2: Я пригре на своей грузме. Ну, нич, я спущу эту зме в ни. Мы будешь говорить, прости, Иван, я виноват.
1: Прекрат, не надо. Не надо меня увольнять. У меня семь, у меня жен, у меня четверо дети, у меня ипотека.
2: Ладно, последний раз. Так, Синиц, все, налог полиции уже стучится в дверь. Иди, быстро, обмен евро на ру.
1: Обменять евреев на русских?
2: Что ты несешь?
1: Но у нас нет столько русских.
2: Евро на рубли.
1: А, евро на рубли. Хорош.
2: Подожди. Возьми запис наш главбух Елена Михайл и сожги.
1: Ну как же я возьму нашу Елену Михайл запис? Она же женщина.
2: Что ты несешь? Возьми записи, все записи у бухгалтера и сожги.
1: А, записи? Я понял.
2: Все, подожди. Уже нет времени на полуслова. Понимай меня с полубукв. УЧБ.
1: Узнать через банк.
2: УЧБ.
1: Улучшить чувствительность бедер.
2: УЧБ.
1: Участковый спукал барана.
2: Уничтожь черную бухгалтерию. ПВД.
1: Познер видел дьявола.
2: ПВД.
1: Путин восхваляет Дмитрия.
2: Что-то несет. ПВД.
1: Прохоров выкупил Данию.
2: Порви все документы.
1: Порвать все документы. Я понял.
2: Еще МПГ.
1: МПГ. Мировой позор Газманова.
2: МПГ.
1: Мохнатая петарда Галустяна.
2: МПГ.
1: Максим Пугачевович Галкин.
2: Метнись, принеси гарантии.
1: Гарантийки.
2: ЕБС.
1: Елабуга больше Сингапура.
2: ЕБС.
1: Евгений Блющенко, сигурист.
2: Ешь бумаги, они уже все.
0: Камеди Клаб. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано в

0: Слушай радио Юмор ФМ и в интернете. Заходи на сайт humorfm.by или скачивай бесплатное мобильное приложение Юмор ФМ. Прямая видеотрансляция шоу «Утро с юмором». Лучшие моменты утреннего шоу в аудио и видео формате. Удобный поиск песен и многое другое. Юмор ФМ онлайн на сайте humorfm.by и в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». Чтобы жить дольше, нужно смеяться больше. Но только после рекламы на Юмор ФМ.
1: Любая запчасть за пару кликов. Бампер-бай решает.
2: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Ты проводишь у зеркала больше времени, чем я.
5: Только если со мной Адента Арт.
4: Твоя новая зубная паста? Ну и как она?
5: Как я. Стильная, уверенная в себе и с характером.
4: Тогда твоей улыбке плюс 100 к харизме. Адента Арт. Создавай искусство своей улыбкой.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Юмор ФМ представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
7: Для детей старше 16 лет.
8: Так, ну что, сразу новость. Я купила квартиру. Ну тоже так сильно не радуйтесь, в ипотеку, естественно. До 40-го года. Короче, да, я ключи уже получила, вот, но ремонт еще не начала, и, честно, я в эту квартиру еще не въехала, но уже очень хочу оттуда съехать. Потому что я зачем-то вступила в чат дома, и все, я не могу, это невозможно, я их всех ненавижу. У меня теперь на телефоне круглыми сутками вот это. Дорогие соседи, остро встал вопрос с мусорными баками. Давайте голосовать, в какой из них мы выбрасываем мои голосовые сообщения. Они меня бесят все, реально. Но я им даже немножечко завидую, если честно. Потому что есть ощущение, что у этих людей, кроме этого чата, в жизни других проблем нет вообще. Я тоже так хочу. Реально, я мечтаю, знаете, не работать, а вот посвятить свою жизнь обсуждению шлагбаума. Да, вот. Чтобы утром проснулась, улыбнулась, взяла телефон и капслоком. А скорая как проедет? Но у меня вот сейчас благодаря этим людям появилась новая мечта. Я мечтаю, что когда-нибудь я заработаю очень много денег, куплю себе загородный дом и больше никогда не буду жить с соседями. Да, и я этой мечтой, значит, поделилась со своим другом. Он говорит, да, реально, дом — это очень круто. Ты даже не представляешь себе, какой это кайф выйти во двор и поссать. А я немного не такой дом хочу. Я действительно не представляю себе, что я в элитном загородном поселке выхожу из своего коттеджа, сажусь посреди двора и такая, а что вы смотрите? Я за город переехала, чтобы дышала. Но мне как будто бы действительно лучше за городом жить, потому что я себя знаю. Я вот жду момента, когда я сорвусь и начну с ними с***ться. А очень не хочется, знаете, такими темпами лет через 30 стать вот этой мерзкой соседской бабкой, из-за которой все из этого дома съезжают. Поняли? Которая стабильно каждое воскресенье в 7 утра на улице зовет какую-то кошку. Это Моська! Моська! Моська! Моська! Такой противный голос. Мне кажется, это первая кошка, которая скажет, да что, Галина! Я умерла!
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл.
9: Партнер программы — сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
10: На старт! Внимание! Ликвидация в ювелирных «Диаманте». Успей купить свое идеальное украшение выгодно. Увеличиваем скидки на украшения из золота и безумные скидки на серебро до 80%. Оплата в рассрочку от банков-партнеров. Скупка и обмен старых золотых украшений. Роскошь ждет тебя в «Диаманте». Срок проведения акции — 6 мая 2026 года. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в офисе».
1: Слушайте, какой день сегодня конченый, это вообще. На работу ехала, кошку сбила. Не, ну правда, я в трамвае ехала. Там не совсем моя вина. Еще позавтракать не успела. Зашла в кафетерий, попросила мой любимый бургер со скумбрией. Они говорят, как назло, именно сегодня они его никогда не готовили. И готовить не собираются. Вообще. А я знаю почему. Это все из-за того, что сегодня понедельник. Вообще, я думаю, что надо было назвать не понедельник, а подебильник. Просто дебильный подебильник.
2: Ой, у меня тоже сегодня вообще настроение нерабочее. Меня всю ночь, блин, то тошнило, то боль в животе, знаете, рывками была. Как будто вот вместо груши вот так били, знаете. То плакать хотелось, елки-палки. Я в интернете посмотрел, там написано, это либо, значит, с кишечником проблемы, либо беременность. Ой, ну 21 век, я решил все-таки в аптеку сходить, тест купить. И вот на середине пути я прям осознал, прям с доказательствами, что все-таки кишечник. Да.
3: Круто, что все высказались в начале дня, так заряжаете вы на рабочий лад. Вообще, не коллеги, а зажигалочки. В сравнении с вашими жизненными трагедиями, «Титаник» — это так, фильм про круиз, где в конце все искупались просто. Но, может, поработаем чуть-чуть, а то у нас не офис, а драка шестиклассников. Никто ничего не делает, все только громко разговаривают, типа. А если не хотите работать, давайте как разведенная пара, которой надо в однушке продолжать жить. Просто делаем вид, что кто-то чем-то занят. Как вам идея?
1: Работайте!
4: Здорово, чуваки.
1: Здорово.
4: Ты посмотри, а. Слушайте, вы как телефон, который постирали в стиралке. Реально, не работаете и все, что бы я с вами не делал.
5: Так я про это
4: уже не знаю, может вас в рис кинуть, а? Единственное, чему я удивлен, то, что я впервые вижу Ольсанну в кабинете, а не у кулера, как обычно. Да, Ольсанна? У вас же такие чайные церемонии, что в Китае как будто бы просто пакетики обсасывают, и все, понимаешь? Вы посмотрите, что в туалете происходит. Вы видели вообще?
1: Да.
4: Там даже у уборщиков есть четкий график. Они там каждую минуту расписываются. Я охренел вообще. Так что все, коллеги, с этого дня мы вводим в нашем офисе time management.
1: Никита Андреевич, чувствую себя, как будто опять пьяная замуж выхожу. Ничего не понятно, но я согласна.
4: Ты моя хорошая.
1: Только давайте вот это то, что вы сказали, у каждого будет свой. Потому что после Дениса пользоваться, ну, невозможно. Оно либо липкое, либо пахнет чесноком.
4: Так, так. Я, пожалуй, объясню, что такое тайм-менеджмент. Да, Оль Санна? Объясняю. Тайм-менеджмент – это четкое расписание. Для тебя конкретно, моя хорошая, а? Что это такое? Значит, в 6 утра мы просыпаемся, чистим зубки.
1: В 6,
4: да. В 6.40 уже в носочках и колготках грустненько кушаем кашечку. Потом в 7.20 идем на работу, да, и по пути грустным взглядом провожаем все алкомаркеты по пути. В 7.40 уже сидим на работе и обсуждаем, какой Никита Андреевич бяка-бука заставил нас по расписанию жить. А мы-то хотели всего-то 800 лет отдыхать и 2 секунды работать. В 8 утра планерка.
2: Ой, я не знаю, у меня вообще вся жизнь это сплошной ваш тайм-менеджмент. У меня, значит, в 7.00, в 13.15 и в 16.45 очень сильно болят почки. Причем боль такая, знаете, вот сначала щекотно-щекотно, а потом просто как будто бы молотком по арбузной мякоти вот так. Я поэтому с собой вторые трусы ношу, чтобы в случае сильной боли можно было что-то прикусить зубами.
4: Вот! Берите пример с Дениски. Денис образцовый сотрудник, понимаешь? Человек даже в туалет по расписанию ходит. Умница! Если с таким же успехом продолжишь дальше, то станешь либо заместителем директора, либо сдохнешь, Денис. Надо проверяться.
2: Хоть бы заместитель.
3: Никита Андреевич, можно свои 5 копеек вставлю? Вы прекрасный современный директор, правда. Все ваши инициативы, они супер. Как, например, та, когда вы сказали, типа, сейчас у нас вход теперь только по магнитным картам вот
4: да,
3: этим.
4: Да.
3: И мы просто показывали карточки этому охраннику, потому что считывателя у нас нет.
4: Нет.
3: И турникета нет. Мы просто пока... Это здорово было. Потом, когда вы сказали, сказали, что сегодня в офисе день «Принеси питомца». И Денис весь день над коробкой из-под обуви в земле проплакал. Это тоже куда ни шло.
2: Не напоминай.
3: Но жить по расписанию – это уже перебор. Мы, извините, себя не на помойке нашли. Ну? Или, говоря вашим языком, мы себя не на помойке нашли в 10:27.
5: Ой, Ребзя, как вы не понимаете вообще? Ну как вы не понимаете, что... Тайм-менеджмент — это, блин, это новый рэп, чуваки, реально. А тебе, Равдин, тайм-менеджмент вообще бы очень сильно пригодился.
3: С чего это?
5: Да, как это, с чего это? Потому что ты у нас на работу приходишь что? На 1.5 часа раньше, ну. А уходишь на 2 часа позже, угу. А?
1: Отличный,
5: если бы ты был поездом, Равдин, тебя бы уволили, понимаешь? Это что такое? Потом, попросил его, значит, мне отчет принести в 12:00. Нет, припер его в 11:45. Ты что творишь, а? Ты что творишь? А если бы ты ко мне в кабинет зашел, я бы там на арбуз с дыркой фотографию Сидни Суини клеил, а? Нет, я одинокий молодой человек с инженерным образованием. Мне что, нельзя, что ли? Это абсолютно нормально, да. Так что тайм-менеджмент – это очень нужная штука. И она никому не помешает. Да? Вот, например, Оль Санна, давайте разберем ваш рабочий день.
1: Почему? Я... Что? Никита Андреевич, вы что-то сказали? Я просто с 8 до 4 очень сильно работаю. Да, даже лифт в 30-этажке так не работает, как я работаю. Да, и да, я... Ну вот конкретно сказать, что я в час делаю, ну, я не помню. Ну, я даже гимн придумала.
5: Да?
1: Работа. Какая любимая. Да. И вот до 16:00. А 16:01 это пивка. Но немного, потому что завтра что? Завтра на работу. Работа.
5: Так, Оль Ксана, я, конечно, люблю, как вы вот это ко мне подмазываетесь. Я очень люблю, честно. Даже больше, чем чумазые мужики сидеть на корточках за котельной. Я очень люблю это, да. Да. Но я же знаю, что вы на работу приходите на 3 часа позже, Оль Санна.
1: Когда?
5: А потом стоит такая у кулера и кофе себе прямо на донышке в стаканчик наливает. Ну, типа, короче, я такая, ну, я как бы, я пью просто, допиваю кофе.
1: Ну,
5: понимаешь?
1: Много кофеина вредно.
5: Все. Это мы не обсуждаем. Денис, давайте, что у вас-то?
2: А что, у меня все четко. Я, значит, 8:00 пью таблетки от печени. Не для, а от именно. Мне врач сказал, она у меня огромная, прям как штат Техас. В 10:30, значит, я пью глистогонное. Мне вообще не надо, просто вкус нравится. Я вот так вот 2 таблеточки в кипяток развожу, пью, ой, бодрит суперски просто. В час у меня свечи, значит, от геморроя. Ну, Валера почему-то против.
3: Конечно, я против.
2: Поэтому я их рассасываю, да. Вот, ну и в 2:30 у меня по расписанию, по зуму, прием у проктолога.
3: Это, кстати, я тоже против.
2: А я не могу перенести.
5: Так, Денис, это все, конечно, очень круто, все, что ты рассказываешь. Но я тебя вообще-то про рабочие моменты спрашивал.
2: А, ну, работаю я как все. Если все работают хорошо. А если плохо, значит, я работаю лучше всех. Ну, потому что я работаю хорошо. Ну, видите, неинтересно про работу вообще. У меня, короче, на спине сыпь появилась.
5: Нет,
2: да.
5: Нет.
2: В виде Астраханской области.
5: Убери ее отсюда. Ладно.
3: Я так подозреваю, мне тоже надо рассказать сочинение, как я провожу рабочий день.
5: Да.
3: Правильно? Значит, я приезжаю на работу раньше всех, еще никого нет в офисе. Делаю все отчеты, до 10 все отчеты. Ну, потому что, во-первых, мне за это деньги платят, а во-вторых, можно было не говорить во-первых. Деньги – это нормальная мотивация для всех, я считаю. Вот, потом открываю в Excel таблицу, в таблице начинаю сводить...
5: Валер, чувачок, да? Как бы извини, что душню, но ты просто сказал, что ты никогда не опаздывал, да?
3: Никогда
5: ты не опаздывал. А что вот насчет 12 мая 2017 года? Ты опоздал, Валера, на 15 минут. Это что вообще такое, на 15 минут? Еще 45 минут, это час. Ты уже опоздал на час, понимаешь? За час можно посмотреть полфильма «Угнать за 60 секунд», блин. Или если на 2Х его смотреть, можно весь фильм посмотреть «Угнать за 60 секунд». Вот кто ты, Валера.
3: Никита Андреевич, я вам 100 раз говорил. Это единственный день, да. У моей жены в тот день просто неожиданно отошли воды.
5: У него опять неожиданно. У тебя все неожиданно. Валер, у тебя не жизнь, у тебя полный рандом, ты понял? У тебя все неожиданно. Даже у бабочки однодневки, и то есть четкое расписание. Через 24 часа она сдохнет, все. Понимаешь?
2: По расписанию.
5: Так что сел. Это
4: вообще не круто.
3: А, так, все, это перебор. Никита Андреевич, дорогой, вы мой чел. Я на вашем языке попробую объяснить. Смотрите, я единственный, кто воркает в этой тиме. Единственный. А вот эти вот два Dead Inside, их уже ничем не спасти, знаете? Ни тайм-менеджментом, ни премиями, ничем. Потому что Ольга Санна, придя сюда альтушкой, ни хрена не делала. Остав с Куфини, с хрена ли она раздуплится? Нет, такая же ситуация. Денис, он просто конченый, просто. Тут даже слово кринж не подходит. Он больше криповый, как вот этот кот говорящий сейчас, я не знаю.
2: У меня крип был.
3: Да, да. А знаете что? Отличный совет про тайм-менеджмент. Я им воспользуюсь. Сегодня ровно в 11:00 я пошлю далеко и надолго этот офис. Хотя я человек уже не системный. 10:56, пошли вы все, знаете, подальше. Я себя не на помойке нашел, чтобы за мной еще следили и попрекали, что я там раньше делаю или позже. До свидания.
1: Вообще.
4: Вот, коллеги.
1: Да уж.
4: Le classical de premier. Тайм-менеджмента, понимаете? Это всего лишь был 15-минутный брифинг на стрессоустойчивость сейчас, понимаете? И если бы Валера его выдержал, то в 11 часов стал бы моим заместителем. А так все, видите как.
3: А 10:57, извиниться перед начальником,
4: иди
3: Никита
4: отсюда,
3: Андреевич,
4: иди
3: я
4: отсюда.
3: Пошутил.
4: Все,
3: это была шутка.
0: Однажды в России. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: выиграйте живые деньги в эфире «Юмор-ФМ». Замдиректора по несложным вопросам Яков Маркович Нахимович открывает «Мудбанк». Денежки, деньги или деньжищи могут стать вашими. Каждый будний день ровно в 8.08 Яков Маркович Нахимович докладывает в Мудбанк по 20 рублей и ждет, пока вы заберете сумму, которая накопилась. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло! Любишь смеяться? Люби и рекламой наслаждаться. Сразу после «Юмор» на «Юмор-ФМ».
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.

0: Б.Б. или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Мам, я гений! Я изобрел суперсредство. Оно и шампунь, и пена, и гель.
2: Поздно, гений. Modum for Kids уже сделал это. Modum for Kids 3 в 1. Для волос, кожи и веселого настроения. 3 в 1, и купание вашего малыша становится игрой.
1: Мам, но я же все равно крутой. И еще чистенький.
2: Modum for Kids. Идеальная чистота без скуки.
3: А вот теперь будет смешно. Юмор ФМ представляет. Стендап.
0: Для детей старше 16 лет.
3: Юмор, основанный на реальных событиях. Премьера.
4: Так, смотрите, я вообще не сексист, абсолютно. Но я против вот общих туалетов в заведениях, честно говоря. Потому что мне кажется, что вы, девушки, этими кабинками, ну, как-то неправильно вы ими пользуетесь, как будто просто. У меня ситуация была, мне сильно надо было не дома. И передо мной девушка заходит в кабинку, и, ну, долго ее там нету. Я думаю, тут что там делать можно столько времени? И я слышу, что девушка в кабинке плакала. Плакала. Не плакала и какала, что, ну, бывает объективно, да? Не, правда, какие-то вещи должны оставаться мужские, какие-то женские. Не везде наши миры должны пересекаться. Мне друг недавно ко мне подходит, говорит: Дима, я подготовился к летнему сезону, сделал эпиляцию подмышек и зоны бикини. Я думаю, чего зоны сделал ты? Просто, ну, у мужчин нет зоны бикини. У мужчин там зона отчуждения самая настоящая. Там колючей проволокой обнесенная, не просто так. Ну, мне кажется, мужчина должен делать эпиляцию зоны бикини, если там пропало что-то. Знаете, там вот снился, завалился, вот тогда так и надо. Мне еще что в этой истории всей смущает, смотрите, вот раньше же нас стригли только в парикмахерских исключительно девушки, да? Потом появились барбершопы, где нас стали стричь брутальные мужики, вот. Сейчас эпиляцию делают исключительно девушки. Я не хочу дожить до того момента, когда бородатый татуированный мужик предложит мне виски и раздвинуть попочку. Ну не надо, правда, дядя? У меня еще дочь, ей 8 лет, и мне жена говорит, надо найти дочке на лето какое-то веселое и безопасное занятие. Думаю, удача, это, по-моему, две взаимоисключающие вещи для ребенка, мне кажется. Ну, меня вообще не заморачивались на лето куда отправлять. Меня в детстве каждый год, каждое лето отвозили в деревню, где папа говорил, будешь кайфовать, но я не кайфовал там почему-то, знаете, там... Я помню, первый год меня привозят в эту деревню, я захожу в избу, где кайфовать надо, вот, и... И меня встречает хозяйка кайфов, получается, вот, и... Я у нее спрашиваю, а где у вас здесь туалет? Она говорит, обувайся. Думаю, класс, уже нравится мне. И у них что интересно, у них туалет на территории дома. Ну, не дома почему-то, знаете, это унитаз посреди огорода, он выглядел так, будто он в самолет упал. Это вот так выглядит, знаете, типа. И хозяйка кайфов мне говорит, Дим, прежде чем сесть, тут смотри, всегда слева палка, ты ей под ободком проведи, потому что тут иногда змеи спят. Я вот думаю... иногда, ну, а можно... Полный список змеиных хостелов мне, пожалуйста. Я не хочу нечаянно кому-то в спальне нас***ть. Меня тоже понять можно, знаете ли это? Мне еще, что интересно, хорошо, ладно, взял палку, провел под ободком, разбудил змею. Что мне с ней дальше делать, а? Очередное правило нахождения в этой деревне – сильно быстро на велике ехать нельзя, потому что можешь разозлить собак. Они догонят и загрызут. Как, Вадима, конкретный пример есть. Конкретный. Человек умер, катаясь на велосипеде. Какой вывод сделали местные жители? А нехрен было разгоняться, сам виноват, да? Превышение скорости. Я сейчас ребенка не заманишь никогда на ничего подобное. Абсолютно. Я, честно, я Я не знаю, как воспитывать детей, потому что, ну, сейчас же детей бить нельзя с какого-то хрена. Своих нельзя, но я согласен, хорошо, детей бить нельзя. А давайте они об этом, ну, хотя бы знать не будут, ну, я... Им-то зачем сказали? Я не знаю, как вообще воздействовать на дочь. Я ей не могу сказать, типа, там, так, чтоб в 10 часов была дома. Потому что она мне скажет, или что? Я такой, или в 11. Да, это... У меня все, спасибо большое, спасибо!
3: Стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ.

0: Слушайте Юмор-ФМ в любое время и в любом месте. Включайте онлайн-трансляцию Юмор-ФМ на сайте humorfm.by и радуйтесь жизни. Юмор-ФМ. Нас слышно в Монако.
1: Крупье, все фишки на очко.
0: Сейчас чутка подзаработаем и снова юмор на Юмор-ФМ. А пока реклама.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Ты на пике. Каждый день тебе нужен дезодорант, который держит темп. Модум Фомен. 48 часов свежести, без следов на одежде. Восточно-древесный аромат, без спирта, только комфорт и уверенность. Кремовая формула, удобный аппликатор, ничего лишнего, только максимум. Модум Фомен. Двигайся, дыши, побеждай.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Comedy Club. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
4: Постскриптум. На сцене Comedy Club Гарик Мартиросян. Встречайте.
5: Кастинг на шоу «Конфетка». А мы, в принципе, уже закончили. Я вижу, остался последний участник.
6: Здорово! Ты конфетка!
5: Ну, можно и так сказать, а что?
6: А что, волосата такая, на пол упала, что ли?
5: Что вы несете? Давайте уже петь.
6: Так, все, смотри, армянин в шоколаде, давай. Ты, значит, играешь, я пою, я победю, я побеждать, я побеждун.
5: В первую очередь, представьтесь, мужчина, вы кто?
6: Я Игнат, я буду побеждать, я победитель, в принципе. Ты только скажи, конфетка у вас сосательная или реально люди попадают по-честному?
5: Честно все у вас.
6: Очень жаль. Что ж, школьная пора, овсиенка понеслась.

0: возвращаться пора. Ла-ла-ла.
1: Что? Что?
0: Классная песня, что ты перестал играть-то?
2: Я вам сейчас все объясню. Вы не приняты, до свидания, нам такие песни в конфетку.
0: Ты смотри, я не...
2: Прощайте.
0: Подожди, я не Джастин Бибер.
2: В смысле?
0: Я просто всем скажу, как меня черт обижал. Ты смотри. Давай, вот. Песня про Прохора.
2: Какого еще Прохора?
0: Ну, ты в таком возрасте, ты знаешь этого Прохора точно. Поехали. Прохор. И...

0: Слушайте, как вас звали?
1: Игнат меня зовут.
0: Игнат, очень приятно и до свидания.
1: Что ты до свидания-то? Слышь, это армянский грилеш в шоколаде. Давай, есть же классные песни, ну вот, давай.
0: Какие песни?
1: «Невесте графа Делефер». Знаешь такую песню? «Невесте старого певца лишь 18 лет. В аптеках на Рублевке всей Виагры больше нет».
0: Слушайте, нет такого певца.
1: Есть! Серьезно?
0: Все понятно, до свидания. Спасибо огромное, вы не проходите, все.
1: Да боже, классно, ну слушай, ну давай еще одну. Давай вот эту, в сырном лаваше. Ой, извини, просто визуально перепутал. Вот эту. Анну Асти, царица, царица.
0: Царица, давайте.
1: Царица, поехали.
0: Все, вы после этого уйдете?
1: Конечно, сразу же, поехали. И... Ты поила меня виски, водкой, ромом и текилой, а потом меня пьяным ты в постель потащила. Теперь он вялый по твоей вине. Лариса, Лариса.
0: Слушайте, это просто какой-то ужас.
1: Это я когда в «Тёще» снимался, написал.
0: Ну как вообще сюда добрались?
1: Как я добрался?
0: Да.
1: Как твои волосы?
0: В смысле?
1: С пересадками, ё-моё. Давай, вот, смотри. Шатунов.
0: Слушайте, вы...
1: Шатунов, нормально.
0: Какой Шатунов? Что вы несете?
1: А я хочу опять. Классно. А я хочу опять.

0: год семьи. Вот поэтому. Ну, как бы, все можно.
1: Что вы хотите спеть в комтехе, я сейчас реально охрану вызову.
0: Да подожди просто, будь как дубайская эскортница.
1: Что?
0: Потерпи немного, я тебе потом сумку куплю. Давай, вот, смотри. Марджанджа, Марджанджа. Швучинский. И... Марджанджон, Марджанджон, едешь ты где?
2: Я тут стоять, Китай-город, шлагбаум, домофон какой.
1: Слушайте, замолчите, все понятно уже.
0: Что тут глаз-то же, ну... Ну давай.
1: Уходите, вы неинтересны нашим.
0: Еще одну, одну.
1: Вы еще. Просто неадекватны, понимаете, ну, или давай, нет?
0: Одну и все, я ухожу, одну, и все, одну.
1: Хорошо, кого вы хотите?
0: Чеботину.
1: Какую песню?
0: А она еще песни поет. Нет, тогда не надо.
1: До свидания.
0: Так, подожди, давай играть.
1: До свидания.
0: Пожалуйста. Будешь на меня орать, я пожалуюсь в Росниндзянадзор.
1: Что это за организация такая?
0: Никогда не слышал про нее, что ли?
1: Нет.
0: Значит, хорошо работает. Поехали. «Если с другом вышел в путь». Песня такая веселая. Такая ведь легкая. Поехали. Раз, два, три, четыре.

0: князья. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля.
1: Вы худший участник этого шоу. Вы заранее проиграли.
0: Вообще-то я Игнат, а Игнат с древнегреческого переводится как победитель.
1: Вообще-то с древнегреческого победитель — это Виктор.
0: Не знаю только что Виктора за кулисами от Игната выхватил.
1: До свидания, все.
0: Подожди, давай.
1: Охрана.
0: Подожди, секунду.
1: Вывезите, пожалуйста, мужчину из помещения. Все, до свидания.
0: Подожди, ты снимался в фильме «Глубокая глотка»?
1: Нет.
0: Тогда ты для меня вообще не авторитет. Давай, вот есть Амирамов.
1: Какая песня?
0: Единственная его. И... Попу новую пришил себе.

0: у него Филипп Бедросович теперь молодая. Молодая.
1: Нормально вообще, нет?
0: Хорошо, ладно, давай так. Дай мне последний шанс.
1: Я не буду давать вам больше никакого шанса.
0: Ле шанс! Финаль!
1: Что?
0: Ле шанс финаль!
1: Что за «Ле шанс финаль»?
0: Последний шанс.
1: Ну ладно, давайте последний шанс, уже 1:30 ночи. Все, последняя песня.
0: «Облака», «Белогривые лошадки».
1: Я больше ничего не буду играть.
0: «Облака» умеешь играть? «Белогривые лошадки». Будьте любезны. «Ле шанс финаль». Жми.

0: вся фигня на века.
1: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор ФМ. Сделано

0: Новости на Юмор-ФМ.
1: Здравствуйте, я Дмитрий Максимович, и сейчас расскажу о том, что Белстат представил портрет работающей белоруски, а в Минске в транспорте заработала теплая кнопка. Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон повысит импортные пошлины на легковые автомобили и грузовики, которые сделаны в Европейском Союзе, до 25%, пишет «Спутник». По его словам, Европейский Союз не соблюдает условия торгового соглашения. Он также отметил, что на автомобили, произведенные компаниями из ЕС на территории США, пошлины распространяться не будут. Напомним, президент США начал ужесточать торговую политику почти сразу после возвращения в Белый дом. Сначала он ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, затем поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. В апреле 2025 года Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Самыми женскими сферами белорусской экономики являются здравоохранение, образование, услуги по временному проживанию, финансовая и страховая деятельность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также торговля, сообщили в Белстате. Согласно информации статистического агентства, доля женщин в этих сферах составляет от 65 до 84%. Больше всего представительниц прекрасного пола работают в здравоохранении и образовании. При этом, исходя из представленной статистики, почти 66% женщин имеют не одну, а несколько занятостей. Почти 42% белорусок имеют высшее образование. Каждая вторая жительница страны занимает руководящую должность. Каждая девятая ведет свой бизнес. Усредненный портрет белорусской бизнес-леди показан в образе женщины 40 лет, замужней и с высшим образованием. С 1 мая в общественном транспорте Минска начала работать функция адресного открытия дверей, так называемая теплая кнопка. Об этом сообщает Newsbuy. Теперь двери на остановках открываются не автоматически, а после нажатия пассажиром кнопки. Такой режим помогает сохранять тепло в салоне зимой и прохладу летом. В Минск-Трансе отмечают, что функцию ввели для комфорта пассажиров. В городе регулярно модернизируют общественный транспорт, добавляя новые системы и сервисы.
0: Юмор ФМ. Погода.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 3 мая, на всей территории Беларуси будет без осадков. В Гомеле до 20 градусов тепла, в Могилеве и Витебске 23 выше 0. В Бресте и Гродно 25 с плюсом. В Минске 24 тепла и без осадков.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Мне 20 лет, я живу в Москве, нравится в Москве. Видели когда-нибудь звезд в Москве на улице? Поаплодируйте, видели когда-нибудь? Да. Я недавно видел настоящую звезду рэпера Нилетто. Он шел по городу, и с ним был...

0: Пятерочке один охранник. Один охранник в Пятерочке. Я не знаю, как вы, народ, но я ни разу не хотел украсть ни лето. А на чебупели нет-нет да поглядывал. Мне нравится в Москве жить, мне нравится в Москве жить. Единственное, что мне нравится в Москве, что здесь постоянно обыскивают, чтобы найти наркотики. Какой-нибудь раз, хоть раз обыскивают, чтобы найти наркотики. Поаплодируйте. О, ну, я имею в виду полиция, не друзья. Ну, меня постоянно обыскивают, чтобы найти наркотики. Постоянно. Мне друзья говорят: Егор, тебя обыскивают, потому что ты себя с ними неправильно ставишь. Должен со старту сразу сказать, типа, а где понятые? Ко мне недавно ночью подошли два росгвардейца, они такие: здравствуйте. Я такой: где понятые? Ну это точно обдутый. Ну, я не спросил, почему вы еще постоянно обыскиваете, почему вы еще постоянно обыскиваете. Я же всегда с вами адекватно разговаривал. И тут мне разгвардейец сказал самую милую фразу, которую слышал в своей жизни. Говорю: почему вы меня обыскиваете? Я же всегда с вами адекватно говорю. Он говорит: Егор, иногда глаза горят громче слов. Я сейчас не в отношениях, мне 20 лет, сейчас не в отношениях. Но сейчас общаюсь с девушкой, она старше меня, не сильно, но нормально. Не сильно, но загранник уже меняла. Не сильно, но «Фабрику звезд» прям с первого сезона смотрела, то есть, ну... Ей 30, мне 20. И как по мне, когда ей 30 и 20, это нормальная разница в возрасте, потому что ей точно от меня ничего не надо. Точно. Вернее, от меня ничего не надо. Ну, просто у нее уже все есть. Ей 30 лет, у нее уже машина, квартира, муж. То есть она укомплектована. То есть очень удобно. Блин, если так интересно общаться, ей же, по идее, нужен, ну, другой взрослый мужик. Просто, ну, я не взрослый мужик, я не такой. Она недавно пишет, что у нее в машине колесо пробило. А я, ну, не знаю, что делать, ну. Я говорю: что ты мне пишешь? У тебя же не самокат заблокировали. Ты что мне пишешь? Ну. Я не похож на человека, который починит машину. Я похож на человека, который в пробке ее помоет. Вот это я. Какой кошмар. Так, кто еще есть? Есть еще ровесницы. Но мне не все ровесницы нравятся. Мне не нравятся вот эти, знаете, прогрессивные ровесницы. Вы знаете вот эти, которые ходят в кофейню с своей кружкой и мнением? Вот эти, знаете? Они еще все такие, типа, я за экологию, у меня кружка для кофейни, шопер. Но, кстати, вибратор у него не из камыша. То есть там прям дофига пластика. Кит прямо из-за него задохнется. Поэтому понял, что не хочу себе прогрессивную девушку, хочу себе скорее не прогрессивную, да, наверное, отсталую, ну, не сильно отсталую, да, не такую, чтобы я ей имя придумал, типа, ты Наташенка, Ната-та, то есть, ну, не такую, ну, такую, которая будет хотеть новый iPhone, но потрогать, вот такая, ну... Не знаю, девчонки, у вас есть такое, что когда вы первый раз дома у парня, я слышал, что многие стесняются, ходят в туалет и включают воду. Кто так сделал, поаплодируйте. Да? Блин, пожалуйста, девчонки, если вдруг со мной, так, пожалуйста, никогда не делайте. Потому что в эти моменты я думаю, что это напор. Думаю, ты сколько терпела? С предыдущих отношений? Арбуз не достаем. У меня все, спасибо, что послушали. Всем пока!
1: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: слушаем рекламу, а потом юмор на Юмор-ФМ.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина», Минский район, празднуем День Победы. Вас ждет насыщенная программа, масштабные военно-исторические реконструкции и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина».
4: На «Озон» скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины «Био-Мио» за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на «Озон» по телефону 8017-388-7794. «Озон, Озон, Озон».
0: А вот теперь будет смешно.
5: «Юмор-ФМ» и телеканал «ТНТ Интернешнл» представляют. Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
6: Вовсю идет телевизионный сезон. Холодно, все с лавочек перекочевали домой, смотрят телек. У меня тоже выдалось несколько свободных деньков. Я посмотрел все телеканалы, ребята. Скажу вам, по телевизору идет столько вообще, нечего смотреть. Расскажу по порядку о своих ощущениях от нашего современного телевидения. На каждом канале есть какая-то кулинарная передача. Что-то звезды готовят, какой-то смак, кулинарные поединки. «Я и моя мать», «Мой отец и деверь», там все-все-все-все готовят. Звезда готовит какую-то курицу по-сычуански, жарит мясо бурбуле в соусе кюкюш из австрийского пште какого-то, непонятные какие-то кучи слов, сложнейшие рецепты, но всех переплюнула, вот клянусь, Юлия Высоцкая с программой «Едим дома». Я наткнулся на первый рецепт. Я офигел, не смог запомнить. Я его записал. Сейчас вам прочитаю. Паста цукини с батаргой креветки, с чесноком и фенхелем, груши в мускатном вине под соусом сабайон. Напомню, что программа Юлии называется «Едим дома». Нам бы всем очень хотелось знать, Юля, у кого дома вы жрете. Просто вся остальная страна не знает, что такое батарка и фенхель. Все жрут каторху и макаронхель. И этого всем достаточно. Поле чудес. Я просто давно не смотрел эту передачу, включил и офигел, что уже в самом начале пустая студия, крутится барабан, а на нем уже все. Каравай, пироги, плов, уже все бухло, стоит свинья с яблоком, уже катается. Еще слов не загадывали. Я думаю, что молодое поколение, которое смотрит нашу программу, даже не знает о том, что это... Веселая пьянка на Первом канале задумывалась как интеллектуальная викторина. Если честно, я вот так вот смотрю на «Поле чудес» уже много лет и думаю, что это разработка Министерства обороны. Особенно музей «Поле чудес». В случае ядерной войны все сдохнут, а Первый канал будет жрать 30 лет. Это все там сидеть у себя. И потом уже после того, как найдут это все, по костюмам обнаружат, что на планете Земля жили только казахи, мукомолы и пожарные. Все, больше никого. Ребята... Моя любимая программа на Первом канале – это программа «Жить здорово» с Еленой Малышевой. Да, тут заслуженные аплодисменты вам, Елена, и всему вашему коллективу. Я просто наткнулся на единственный выпуск, я офигел. Я слышал, что они там делают инсценировки обрезания на водолазках и еще какие-то опасные вещи. Но, ребята, вы сейчас сами поймете, я включил телевизор, услышал песню и... Я не мог подумать, что такое произойдет. Я просто прочитаю вам текст песни. Я думаю, вы поймете, о чем речь. В жизни мы парные, словно близнецы, будут парни гарные, а потом отцы. Гладкие и ровные я и даже он, выделяем скромно мы весь тестостерон. Два крыла, да с птичками, птички в небо вжиг. Если ты с яичками, значит ты мужик. Как вы все поняли, я попал на песню «Мошонки» в программе «Жить здорово». Знаете, я о чем задумался? Ведь эти ребята, они же ведь актеры. Их же позвали. Вы представляете, какое резюме будет? Школа-студия МХАТ, первая роль на телевидении, «Правое яйцо» в программе Елены Малышевой. Давайте поаплодируем парням, у которых закончилось будущее сегодняшним днем. мой любимый канал НТВ. Аплодисменты НТВ. Молодцы, молодцы. На НТВ новое шоу. Может быть, кто-то видели. «Хочу Виагру». Видели? Это такое шоу, где девушки собираются в группу «Виагра», их там отбирают жюри, Константин Меладзе сидит, который решает, возьмут их, не возьмут. У меня предложение к НТВ. НТВ, программа, вот шоу «Хочу в Виагру», ну, оно не для вас. Надо новое шоу, классное, мужское, чтобы миллионы кавказцев съехались в Москву на кастинг-шоу «Хочу в Веру Брежневу». Серьезно. Пусть выходят на сцену и рассказывают, как они хотят Веру Брежневу, чтобы цветы дарить буду ей, а ты Каен твой поцелуй, я Анзорик, Вача, мы все приедем. И Меладзе пускай выбирает из этих, из всех ребят. Ну а что? По крайней мере, мы бы смотрели, да? Почти на каждом канале идут программы со звездами. Танцы со звездами, да? Песни со звездами, цирк со звездами, коньки, прыжки с вышки со звездами. Мне кажется, надо заканчивать предварительные ласки. И уже пора выпускать «Секс со звездами». Прям секс, да? Вот! Папунуишвили знал, к чему он идет все эти годы. Втихую подходил, а тут хочет в открытую. Я даже придумал, как эта передача будет выглядеть. Все, это вот, все прошло действие, там секс со звездами. Уходят они в эту кабинку для обсуждения. Галустян и Семенович приходят и... Сидят, дышат, все, рядом тренеры, этот Авербух, чтобы они, не переживайте, все нормально. Миша упал, но ничего страшного, Галустян. Терпи, Мишка, терпи. Ребята репетировали всю неделю. Давайте посмотрим, как это было. И Галустян, не туда, Миша, не попадаешь. Давай, ровно, ага, аккуратно. Давай. И жюри говорит, ну, к сожалению, Миша подвела технику. Ну, мы его прекрасно понимаем. И кто-то встает, ну, ребят, давайте не будем забывать, что Галустян месяц назад вообще не умел тр***ться. Это все наш проект. Научил его секс со звездами. Я клянусь, я бы не просто смотрел. Я бы отправил смс-ки, чтобы в финале увидеть, как победят Басков и Зеркало. У меня нет других вариантов, кто бы победил в этой передаче. Всем хорошего настроения.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон». Старше 16 лет.
1: Так, короче, я заметил, что с девушками нужно ходить куда-то постоянно, вообще всегда. Вам всегда не хватает ходить.
2: Мы так давно никуда не ходили. Так давно.
1: Ну, я женюсь только на той, которая находилась, понятно? На какой-нибудь бабке вообще. Хотя кого я обманываю? Бабки все время куда-то ходят, а бабка ходит все время одна. Потому что дед давно умер, он зато ходить. Ну, потому что лучше умереть на 10 лет раньше, чем все время ходить с вами куда-то. Но я всегда встречался с 20-летними, а ты к такой едешь домой, не ночуешь, с утра просыпаешься, ни дома ни еды нет, ни щетки зубной запасной, вообще ничего. И ты едешь домой голодный, холодный. А мне был 21 год, я познакомился с 30-летней, мы поехали к ней, переночевали, она меня с утра будет, вставай, я приготовила тебе завтрак, собрала, иду в контейнер на работу. Я не работаю, я нашла, вставай, вставай. Нельзя опаздывать на стажировку, давай. Ну, понимаете, 30 лет, хозяйственная женщина, с ней секс был другой. Мы что-то сексом занимаемся, машина белье достирала, она прям с меня встает и за бельем пошла. Я такой, а продолжать будем? Ты что, еще надо развесить? Ну, потому что секс с хозяйственной женщиной отличается от секса с обычной тем, что это не какое-то приятное продолжение дня, а так, чисто скоротать время, пока тесто поднимается. Сейчас я заметил, что когда едешь в поезде, ну, всегда очень важно, что за люди будут с тобой. Всегда немножко боязно. Я как-то и еду, и в соседнем купе было слышно, как занимаются сексом. И потом все закончилось, и женский голос такой: «А какой чай все-таки будет, и черный или зеленый?» Я такой: «О, круто». У меня разрядился телефон, думаю, пойду попрошу зарядку у того мужика, но побоялся, что не дойду до сути вопроса. Так, а сейчас и для современных женщин быт сейчас намного проще, потому что есть крутые стиральные машины. А я помню, как моя мама нагревала огромную кастрюлю с водой и грела ее на печке, кипятила белье. Потом каким-то огромным трезусом там что-то проверяла, доставала. Ну, я вообще в шоке был, понимаете? Вот, и потом, ну, у нас поэтому у нас в семье было все варенки, а не только джинсы. Потом этим отваром еще дед дышал, вообще в шоке был, понимаете? Ну и деда вообще всегда лечили слишком нетрадиционными способами вообще. Мы что-то там горячие кирпичи на спину клали, кошку на колени сажали, понимаете? Как будто хотели от него избавиться поскорее. Поэтому я подумал, что когда стану дедом, но я не хочу вот этих всех грустных прощаний, я куплю своим внукам 5 мешков лего и попрошу, чтобы они собрали мне гроб. И мы были как-то в бане, я, батя и дед, я увидел член отца и такой: «Господи, у меня будет такой же». Потом батя смотрит на деда: «Блин, у меня будет такой же». Дед смотрит на мой: «У меня был такой же». И дед такой: «Может быть, баню уже затопим?» Я говорю: «Да, пора бы уже. У меня все, спасибо».
0: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Нас тоже можно понять. Нам тоже нужны деньги. Реклама на Юмор-ФМ.
1: Выезжай на смартфоне. 25 лет на связи. Нам 25, а подарки вам. Покупайте любую технику в салонах на связи, портатив или в интернет-магазинах до 21 июня 2026 года. Получайте игровые коды и выигрывайте денежные призы до 25 тысяч рублей и электромобиль Mazda EZ6. Срок игры с 22 апреля по 31 августа 2026 года. Телефон 444. Подробности nsv@igra.by.

0: всей стране.
1: Мебель для сада покупай в King Style.
2: Вот и все. Теперь веселимся. Юмор FM представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
3: Для детей старше 16 лет.
4: Смотрите, у меня есть права, но нет машины. Я всегда мечтала водить свою машину. Даже мужу намекала несколько раз, говорила: блин, так хочется машину водить, а машины такие дорогие. Он мне говорит: хочешь водить, иди в такси. Я думаю, я в такси, ну, в Москве и так азиатов за рулем ненавидят, а тут еще и женщина. Я в глазах всех пассажиров буду выглядеть как это: пристегнись, я правила забыла. Я взяла машину в аренду на месяц, думала: блин, как будет круто, я буду катать везде мужа, он кайфанет и купит мне машину. В итоге я езжу на машине, а он в метро. Он говорит: Сауле, ты не понимаешь, там безопасней. Я думаю, ты дурак, ты думаешь, я туда не заеду? Но я поняла, что в Москве нет смысла иметь машину, потому что ты постоянно в напряжении, ты едешь, думаешь, сейчас в меня кто-то въедет, сейчас я в кого-то въеду. Еще эти лексусы, которые перестраиваются без поворотников, видели? Я все время, когда это вижу, я думаю, а вам там как нормально вообще? Ну, если бы у меня была тачка за 20 миллионов, я бы не то что поворотник, я бы отца на крышу посадила, он бы флажками махал: мы направо! Реально, парковки очень дорогие. Я недавно ехала в центр, мне надо было срочно остановиться. Я припарковалась, сделала свои дела. И вот мне покакать вышло 450 рублей. Ну, 450 рублей. И за такие деньги могла снять поминутный каршеринг и нахуй в нем. Да, ну муж меня иногда балует. Он мне недавно подарил сумку. Сказал: очень дорогая сумка, как называется, не сказал. И я 2 недели ходила, говорила: у меня сумка-машина, сумка-машина. Я через 2 недели узнала, что правильно читается «маскина». Прикиньте, я 2 недели ходила, машину называла. Я в ресторане стул под нее просила. Я говорила: стул не убирайте, тут будет машина. Как будто я мужа своего так называю. Я ему: мой машина, он моя женщина. Я не тупая, я знаю бренды типа Prada, Gucci, Dolce & Gabbana. Какие пакеты в деревне были, я те и запомнила. Просто она такая маленькая, туда ничего не влезает. Он заставляет меня носить, и я теперь хожу с сумкой Moschino и с пакетом. Ну и для всех я все равно женщина с пакетом. Я вообще поняла, что какая бы брендовая вещь на тебе ни была, пакет все обнуляет. Ну, даже если это пакет из ЦУМа, потому что, как правило, люди в нем носят свои личные вещи. Ну, а ненормально, когда из пакета из ЦУМа что-то капает, да? Что он стоит, говорит: в смысле в ЦУМе нет пельменей? Это же универмаг. Я вот что поняла, что мне комфортно жить без денег, потому что это моя зона комфорта, я там все знаю, мне удобно. Типа, да, в Азбуке Вкуса хорошие продукты, но там, например, нет этого порошка, который засоры чистит. Мне вообще кажется, если в Азбуке Вкуса сказать: у вас есть крот, они жареного принесут. Реально, богатые тусовки, это что такое? Я недавно на одной была, канапе, это что за еда? Ну, это же ненормально, что еда на зубочистку помещается. Я вообще, когда это вижу, я представляю, что какой-то богатый дядька во рту поковырял, вот, что достал, только на «П». С другой стороны, может, и стоит носить какие-то брендовые вещи, потому что люди так серьезнее к тебе начинают относиться. Потому что мы с мужем как-то сидели в ресторане, пили вино, попросили официанта принести сырную тарелку. Он к нам резко повернулся и говорит: вообще-то она 1500 стоит. Я думаю, а мы как выглядим? Как люди, которые никогда не ели сыр? Что я мужу говорю: я хочу сулугуни. Он такой: не, я такое не делаю. Все, у меня на этом все. Всем большое спасибо.
2: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл.
5: Партнер программы — торговая марка «Пикант».
6: Свежее мясо, классические приправы, шашлык от «Пикант». Храним традиции, создаем новые.

0: Каждый будний день на радио Юмор-ФМ разыгрываются деньги. Каждый будний день сумма становится больше на 20 рублей. Добро пожаловать в Мудбанк. Мудбанк. Слушайте каждое буднее утро в 8.08 и выигрывайте деньги, которые накопились. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло! Немного рекламы, потом много юмора на Юмор ФМ.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. упал.
1: А если не метеорит?
2: Фантастическая премьера.
1: Но не нашествие же марсиан.
0: Они людьми управляют.
3: Причин для паники нет.
0: Завтра весь город пришельцами станет.
4: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
2: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
5: А вот теперь будет смешно. Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ.
6: Для детей старше 16 лет.
5: «Однажды в учительской».
7: Я думаю, да, это будто мы не работаем, женщина, просто она отбываем свой номер.
8: Что, реально? Я думал, я петь начну, вы будете плясать. Ну ладно, заткнулись и то хлеб. Ну что, вот они, мои учителя, мои педагоги, мои Николаи-педагоголи. Да. Что, что опять случилось? Давайте, что случилось? Нет, нет, нет, нет, давайте я сам угадаю. Так, погнали. Кто-то в смс-ке слово «елка» букву «ё» написал? Реально, не поленился? Или после 65-го года еще стали делать лыжи, так что в школу можно купить новые? Реально? Кто-то все-таки написал? Да? Спросили? Зачем мы детей заставляем листы вклеивать в тетрадь? Ну, согласитесь, прикол долго прожил, да? Типа, листы на листы. Ну ладно, что случилось? Что случилось?
9: Что случилось? Вы уволили Зинаиду Аркадьевну, вот что случилось.
8: Да, я уволил Зинаиду Аркадьевну. Я согласен, Зинаида Аркадьевна была отличным учителем. Она была заслуженным педагогом Российской империи, потом заслуженным педагогом Советского Союза, потом заслуженным педагогом Российской Федерации. И, возможно, могла стать заслуженным педагогом Российской империи снова. Но нет, это больше не случится, потому что ваша Зинаида Аркадьевна ни хрена себе как накосипорила, понятно? Все.
10: Слушайте, а что она такого сделала, а? Да, она не молодая, да, слух и зрение подводит, да, она несколько раз провела урок в столовой котлетам. Тройки им поставила, значит, они ей что-то отвечали. Получается, и с башкой тоже не то. Ну что, сразу увольнять?
8: Да
10: надо,
8: это
10: что ли?
8: Здесь при чем?
10: Сразу увольнять?
8: Тихо! Я на такое вообще не обращаю внимания. Так бы я вас давно уволил за то, чтобы при учениках себе в штаны надудонили.
10: Знаете что, я единственный учитель в классе, мне не у кого отпроситься.
8: Мне это все неинтересно, ты понимаешь? Неинтересно. Это все ваши маленькие изюминки, понимаете, за которые я вас наоборот люблю. Вот, например, да, недавно проводилось городское соревнование по прыжкам. И от нашей школы Заурбек Парубенкович выставил кого?
11: Пулю.
8: Пуля! Пуля от нашей школы прыгала, представляете? Заурбек Парубенкович просто стал на старте, вот так стрельнул с ружья и потом говорит: «Наша пуля прыгнула на 2 километра». Прям до колеса автобуса с людьми. Ну браво, молодец!
11: Если будут спрашивать, пуля в 5-м Б-классе учится.
8: Не вопрос, вообще не вопрос, понятно? Потому что это все ваши маленькие изюминки, понимаешь?
9: Вы объясните, в чем претензия к Зинаиде Аркадьевне нашей? Что такого она сделала?
8: Зинаида Аркадьевна выложила фотографию. Да, на которой оголила часть тела.
9: Что?
8: Это значит, что ваша Зинаида Аркадьевна распоследняя подзаборная.
9: Зиночка!
10: А что?
9: Да они с мужем в браке 96 лет. Уже даже не могут этот материал придумать, в честь которого их следующую годовщину назвать.
8: Выложила фотографию в юбке с оголенными пальцами ног. Как будто мы не знаем, что буквально в метре от них грудь находится. Сейчас учитель на фотографии должен быть минимум в скафандре, вам понятно? Минимум. И то очень сильно далеко. Чтобы у пубертатных школьников вообще не поднялось руки ни для чего, кроме ответа на фотографию, ясно? Вот вы вообще видели, что с Бузовой произошло?
10: Что?
8: Видели?
10: Что?
8: Видели?
10: Что?
9: Что?
10: Что?
8: Что? Выступила в купальнике. В купальнике. И что-то я рядом проруби не видел, понимаешь? Сейчас, если ты фоткаешься в купальнике, то рядом минимум должно быть озеро. Понимаешь? И то по шею. А лучше по дыхательную трубку от маски для ныряния. Понимаешь? Вот знаете вот это выражение? Сейчас же аккуратнее надо быть. Вот это выражение «родился в рубашке». Знаете?
10: Ну.
8: «Родился в рубашке»,
9: конечно,
8: знаете вы?
9: Ну, конечно,
8: а, знаем.
9: Знаем.
8: Сейчас только так и можно рождаться, ясно? А желательно еще в штанах. Так что все, Денис Игоревич, давайте срочно открывайте ваши соцсети, будем их проверять. Удалим всех вот этих ваших развратных девок, которые застряли в стиралке. А давайте, какой изврат нас ожидает в ваших соцсетях?
10: Да вы о чем? У меня телефона даже нет. Какой изврат? Изврат — это дорого.
8: То есть вы хотите сказать, что вы свой писюн никуда не выкладывали?
10: Только на маркетплейсе. Пока не продал. Как продам, поем.
8: Вот! Вот! Денис Игоревич молодец, понимаешь? Я вот все знаю. Должны быть, как Денис Игоревич. Он образец, вам понятно? А не как ваша эта извращуга Екатерина Гурамовна.
9: Что?
8: Что?
9: Я извращуга? Я, какая?
8: Это что такое?
9: Это я на даче с сыном.
8: С сыном? Ты в своем уме вообще?
9: Так а что?
8: Ты просто даешь людям понять, что ты когда-то мощнейший дрючилась, понимаешь? Ты вот еще бы секс с мужем выложила и все, понимаешь? Так что все, немедленно удалить. Так,
9: сына!
8: Если получится, буду признателен, Екатерина Ивановна. Так, а теперь вы, Михаил Игоревич.
11: Ты я-то что?
8: Я вчера мощнейший изучал все ваши фотографии во всех соцсетях.
11: А что там изучать? Их всего две. И на обеих фотографиях я там на рыбалке, я в тулупе, в ушанке, с удочкой, что там?
8: Ага. А в руках у вас что, а? В руках что?
11: Что?
8: Абсолютно голый карась. Голый! Так сказать, в чем мать отложила, понимаешь? Светит там своими попками, сиськами, письками. Или как у них там называется?
11: Брюхо это
8: называется. Фу! Фу! Срамота! Понятно? Срамота! Ну, благо, вторая фотография вас полностью реабилитировала. Вы молодец, да. Ну, та, на которой вы вспороли ему брюхо, выкинули кишки, сварили и съели. Вот правильно вы его наказали за то, что он фоткался голый.
11: Да я не за это с ним так, за то, что он карась.
8: Так, все, все. А с вами, Зорбек Порубенкович, мы вынуждены попрощаться. Я думаю, вы сами все понимаете, так что до свидания.
11: Да вы гоните, мы просто однофамильцы.
8: Уважаемый Ивлеев, Зорбек Порубенкович, нам проблемы в школе не нужны. Понимаете, еще лишнее внимание привлекать нет, это не для нас, все.
11: Ладно, Никита Оксанович, все по делу. Но учтите, через 2 недели соревнования по бегу. Я от нашей школы уже заявил, ребят. Вот, пожалуйста, держите.
8: Это что?
11: Там 15 спортсменов. Ага. Должны выиграть. Ну, если только по кругу бегать не надо будет. Там одного спортсмена не хватает, он у трудовика в ноге. Просто он мне на маму заругался. Вот, пожалуйста. До свидания.
8: До свидания.
9: До свидания.
8: До свидания.
10: До свидания.
8: До свидания.
10: Физкульт, пока. Изврат.
12: Зиночка. Никита Никитович, извините меня, пожалуйста.
8: Нет, нет.
12: Да я все фотографии уже поудаляла. Я даже поудаляла МРТ и рентген. Гитару выкинула, чтобы, не дай боже, спеть песню «Градусы голая».
8: Не могу я, понимаешь? Не могу я, Зинаида Аркадьевна. Не могу, потому что уже подали заявление на вас. Да,
12: пожалуйста, я даже туалет с ванной выбросила, чтобы даже вот случаем не оказаться голой.
8: Ладно, ладно. Придумаем мы что-нибудь с заявлением на вас. Придумаем. Может, я его просто заберу. Да. Скажу, передумал, и все. Ладно, все, все молодцы, все, я надеюсь, поняли, правильно? Все, давай.
10: Поздравляю!
11: Подождите! Никита Оксанович, так а может, вы тоже тогда удалите из соцсетей ваши фотографии?
8: Какие? Какие? Вы о чем? Где я постоянно с цветами?
11: Да нет, я не про эти фотографии. Я про те 100 фотографий, где вы свой в разные костюмы наряжаете. В костюм Бэтмена, в костюм Халка, в костюм Тринити. Ну, самый удачный, наверное.
8: Я шью одежду для хомячков. У меня хомячка нет. Вот вы, кстати, Зинаида Аркадьевна, обещали купить.
12: Нет.
8: Звезду из школы, ты уволена. Все.
10: Я говорю. Все.
5: «Однажды в России». Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Сделано в Беларуси.

0: пельмени на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Мало кто знает, что внутри массажных кресел сидят массажисты-лилипуты.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я на массаж.
3: Так, на массаж. На массаж. На массаж. На массаж, Игорь Петрович?
2: Да.
3: Вы на массаж?
2: Да.
3: И вы на массаж?
2: Да.
3: У вас паспорт с собой?
2: Да, у меня паспорт со мной.
3: Отлично. Давайте.
2: У меня его нет с собой.
3: Вы же сказали, что у вас паспорт с собой.
2: Ну да, у меня паспорт со мной. Там имя мое, фамилия моя, фотография моя. У меня паспорт со мной.
3: Давайте паспорт с вами.
2: Я жгу, я не взял его.
3: Понял. Давайте полис. Полис с собой?
2: Полис у меня не со мной. Паспорт с собой. Но он не со мной.
3: А полис без вас у вас с собой?
2: Да как он с собой-то, если он у меня не со мной?
3: Но вы его взяли?
2: Он, конечно, взял. Вот он.
3: Так это паспорт. Что вы говорите-то, что он у вас не с собой?
2: Так он не со мной.
3: Ну вот раньше вы, кстати, лучше выглядели. И борода меньше была.
2: Это паспорт жены. В полис в нем ношу просто.
3: А, понятно. Ну ладно, давайте я вас как жену оформлю. Жена с вами?
2: Жена со мной, но не со мной. Слушайте, я так волнуюсь что-то, я просто первый раз на массаже.
3: Не волнуйтесь, не переживайте, все будет хорошо. Все будет хорошо, не волнуйтесь.
2: А это уже массаж?
3: А, извините, нет, это я случайно бесплатно вам сделал.
2: Было неплохо.
3: Было бесплатно. Так, вы на какой массаж?
2: Я на массаж по купону.
3: По купону. Угу. По купону это железнодорожный.
2: Ага. Так, а что мне ложится?
3: Для начала купите лотерейный билет.
2: Железнодорожный, я понял, да, ага.
3: Угу, ну
2: так.
3: Что?
2: Выпало белье.
3: Угу. Белье выпало.
2: Так, и что мне его...
3: Расстилайте.
2: Это важно?
3: Это влажно.
2: Ну, раз влажно, я не буду расстилать, так вот просто положу здесь,
3: дело
2: хорошо?
3: Дело ваше, дело ваше. Давайте.
2: Ложиться?
3: Ложитесь, ложитесь, конечно.
2: Давайте.
3: Так, железнодорожный, да?
2: Да.
3: Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. По купону это все.
2: И даже не выйдет поезд запоздалый?
3: Нет, он опаздывает. Ну как вам в целом ощущение от моего массажа?
2: Вам честно сказать или без мата?
3: Скажите, вас что-то тревожит?
2: Тревожит? Может раздеться?
3: Нет, нет, не надо. Вы что, здесь дует, я простыну. Вот так вот больно?
2: Нет.
3: А вот так больно?
2: Нет.
3: Так больно?
2: Нет.
3: Странно, мне больно. А, это ж мозоль у меня на пальце. Сами понимаете, работа такая. Я же гитарист. Массаж моя не основная работа. Так-то я таксист. Заказов пока нет, вот людей мну.
2: И много людей помяли?
3: Как таксист?
2: Как массажист.
3: Ну, скажем так, как таксист больше.
2: Вы для меня кому-нибудь вообще массаж делали, нет?
3: Ну, если честно, вы у меня первый. Вы мне звоните потом иногда, ладно?
2: Зачем?
3: Просто поболтаем. Ну, чтобы у меня не возникало чувства, что вы просто мной воспользовались и больше не звоните. Можно я вас еще раз тыкну?
2: У меня перед второй вакцинацией то же самое спросили.
3: Да? И что вы ответили?
2: Да шучу я, это же вакцинация. Кто там что спрашивает вообще?
3: Слушайте, а хотите, я вам накапаю для храбрости?
2: О, давайте, давайте.
3: Давайте, сейчас давайте. Я вам накапаю для храбрости. Оп.
2: Вы что там льете-то?
3: А я капаю. Масло массажное. Это же массаж. Вот,
2: так пятно же будет.
3: Да не будет никакого пятна, вы что? Я вам сейчас все равномерненько здесь размажу, никакого пятна не будет. А вам вообще зачем массаж?
2: Ну, я устаю на работе, хочу расслабиться.
3: Угу.
2: Ай, что это? Ай! Ай-яй!
3: Это айский массаж.
2: Может, тайский?
3: Нет, тайский по-другому делается. Это как-то...
2: Ай! Ай! Ты
4: Ай!
3: Ну, как вам?
4: Слушайте, ну такое...
3: Какое?
4: Ну такое вообще.
3: Неприятное?
4: Ну...
3: Приятное?
4: Ну что-то среднее.
3: Не прям вот фу?
4: Хуже.
3: Прям бе?
4: Да.
3: Прям отстой?
4: Да.
3: Классно, я отгадываю.
4: На, лучше, чем массаж делаете.
3: Ну что, у вас все в порядке?
4: Да слушайте, у меня, по-моему, рука отнялась что-то, да.
3: Да вы что?
4: Да, слушайте,
3: рука... А я вам специально сделал для релакса.
4: Сейчас
3: на работу ходить не будете, отдохнете, порелаксируете.
4: Слушайте, это все? Я могу идти, может быть?
3: Вышел поезд запоздалый.
4: А, приехал все-таки?
3: Да. Сами не ждали, а вон, видите, из последнего окошка вдруг посыпался горошек, горошек, зерно и горошек.
4: Ай, вы куда-то там нажали? Ё-моё, я теперь шею пошевелить не могу.
3: Извините, это я вам, наверное, нерв задел.
4: Наверное? То есть вы не уверены там, что это?
3: Ну, знаете, человек предполагает, а Бог располагает.
4: Это что, я уже пойду, наверное.
3: Да не надо никуда ходить, погодите, сейчас я все исправлю. Вот здесь вот точка. Что?
4: Ну все, у меня ноги не идут.
3: Зря вы так, они вам очень идут.
4: Слушайте, ну я не могу вообще шевелиться, я буду жаловаться на вас.
3: Сейчас, подождите, секундочку,
4: секундочку.
3: Вот она. Отлично. И спит, и хорошо. Алло, Роман Олегович? Да, помните, я вам на курсах манекен сломал? Да, я нашел замену. Работает, все гнется. Да ничего вы мне не должны. Просто верните паспорт, и все.
0: Уральские пельмени. Теперь в стерео на Юмор-ФМ.

0: Новости на Юмор-ФМ.
1: Здравствуйте, я Дмитрий Максимович, и сейчас расскажу о том, что покупатели автомобилей поддержали розничный товарооборот в Беларуси, а турецкие туроператоры снижают цены. В Беларуси купальный сезон официально стартовал накануне, пишет Белта. Вас вот рассказали, что купальный сезон в Беларуси продлится по 30 сентября включительно. В это время на пляжах будут работать спасатели. Всего на летний сезон по всей стране подготовлено свыше 500 оборудованных мест отдыха у воды. Безопасность на пляжах будут обеспечивать 340 спасательных объектов, в том числе 68 спасательных станций, 113 постоянно действующих постов и 151 сезонный спасательный пост. Официальные пляжи должны быть оборудованы биотуалетами, урнами, контейнерами, кабинками для переодевания, теневыми навесами или беседками. Кроме того, в этом году в течение всего купательного сезона молодежь вместе с опытными специалистами будет выходить на патрулирование пляжа. В первом квартале этого года основной рост потребления наблюдался в непродовольственном сегменте. На эту ситуацию, как пишет Office Life, оказали влияние в том числе привлекательные условия автокредитования. На это обращает внимание Нацбанк в квартальном обзоре инфляции. Розничный товарооборот в январе-марте 2026 года вырос на 6% по отношению к такому же периоду прошлого года. При этом в марте интенсивность его прироста в годовом выражении повысилась до 13,6%. Продажи новых легковых автомобилей в первом квартале года выросли в годовом выражении на 9%, а с учетом подержанных авто и вовсе на 38,1%. В этом году в первом квартале дилеры в полтора раза сократили импорт новых авто, а покупатели массово переориентировались на ввоз машин через физлиц, чтобы оптимизировать затраты. Туроператоры Турции снижают цены для стимулирования спроса на бронирование отелей в летний сезон на фоне геополитической неопределенности. Об этом, как пишет «Спутник», сообщает местная пресса. Отели, стремящиеся оживить спрос, снизили цены на 20-25%, а в ряде случаев продажи ведутся ниже себестоимости. Отмечается, что из-за внешнеполитической нестабильности наблюдается колебание спроса. Туристы усилили осторожность, а это негативно сказалось на прогнозах на летний период. В начале марта некоторые туроператоры зафиксировали почти двукратное сокращение бронирований, однако в последние недели наблюдается частичное восстановление интереса.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть».
0: Юмор ФМ. Погода.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 3 мая, на всей территории Беларуси будет без осадков. В Гомеле до 20 градусов тепла, в Могилеве и Витебске 23 выше 0. В Бресте и Гродно 25 с плюсом. В Минске 24 тепла и без осадков.
4: Партнер прогноза погоды – кондиционеры «King Home». Премиальный бренд завода «Гри».
5: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «King Home». С нами заусёды доброе надворье.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Приключения Валерия Бабушкина продолжаются. Зачем я в этом регионе открыл телевидение? Конечно, никто не смотрит. Рейтинги нулевые. Ведущих нет нормальных. Ведущие нужны.

0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ International представляют. Камеди-клаб. Только лучшее на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Смотрите, я женат 10 лет, и мы с женой вообще не ругаемся. Вообще не ругаемся, да. Да. Она со мной ругается, а я нет. Потому что я понял, это бессмысленно. Мы, мужики, очень сильно проигрываем в скандалах вам, девушки, честно. Мне недавно жена говорит: Ваня, нам надо поехать в аэропорт встретить мою подругу. Я ей начинаю объяснять, что мы не можем поехать в аэропорт, потому что летняя резина, на улице гололед. Говорю: давай вызовем такси. Какое такси? Ты что, не понимаешь, моя лучшая подруга? Вот если бы твой друг, я говорю: так, подожди, спокойно. У меня нет таких друзей. У всех моих друзей есть Яндекс.Такси и совесть. Ну, все как бы, все честно. Ты что, единоличник? Ты не понимаешь, что ли, что это моя подруга? Когда мы с тобой поругались, она была со мной рядом, а ты думаешь только о себе. Говорю: да я все понимаю, ты не понимаешь, говорю, гололед, летняя резина, расфигачимся с овцой твоей там на дороге. Что, ты назвал ее овцой? Короче, едем мы в аэропорт. Потому что гололед на МКАДе безопаснее, чем продолжать этот спор. И я еду, смотрю вперед, никого не трогаю, и тут сбоку прилетает: с таким лицом мог бы и не ехать. Так, я так и планировал не ехать, понимаете? А еще у жены в машине есть коронная фраза, которую она использует только в машине. Это «Останови, я выйду». Это шах и мат для парней, да? Там нет правильного ответа. Ты остановишь, она такая: «Здесь, на трассе меня хочешь кинуть, да? Будешь ехать дальше?» Она скажет: «Конечно, тебе всегда было плевать на мои желания». Будешь молчать, она скажет: «Конечно, замалчивай все проблемы». Начнешь говорить: «Не надо ничего говорить, ты все показал своими действиями». Мы вам сильно проигрываем в скандалах, девушки. Прям очень сильно. Знаете, почему мужик всегда проигрывает? Потому что мужик никогда в жизни не репетирует скандал. Никогда. Я один раз в голове пытался продумать разговор с женой. Я такой думаю: так, сейчас я приду домой, скажу: нам нужно поговорить. Она такая: давай. Я такой: по-моему, у нас какие-то проблемы. Она такая: возможно. Я прихожу домой очень уверенный, говорю: нам нужно поговорить. Она поворачивается: это нам нужно поговорить. И все. Мой план сразу рухнул. Девушки, а вы репетируете, понимаете? Вы репетируете скандалы, вы тренируетесь делать грустные лица. Мы один раз в институте с парнями запалили двух девчонок. Одна плакала, а вторая говорила: ну вообще фигово. Это никто не поверит, понимаешь? И это было не на театральном факультете, а на юридическом, если что. Я ни разу не видел, чтобы два мужика стояли, и один такой... И второй такой: Толян, ну хреново, ну. Ну потяни по эмоциям, тебя так на мальчишник никто не отпустит. Я ни разу такого не видел, хотя учился на театральном, понимаете? А девушка, она может выиграть скандал, даже не начав его. Знаете, когда она подходит к тебе и такая: надо поговорить. Я не могу сейчас говорить, у меня дела, я делами занимаюсь. Нет, надо поговорить прямо сейчас. Я не могу сейчас говорить, понимаешь, у меня дела, я делами занят. Нет, скандалы в семьях, потому что люди не разговаривают. Если появилась проблема, ее нужно решить прямо сейчас. Я не могу сейчас говорить, ты понимаешь? Нет, нужно поговорить. Хорошо, давай поговорим. Окей, окей, мы поговорим, когда ты успокоишься. Блин, как ты это делаешь, а? Мы, парни, все в себе накапливаем, девочки, накапливаем. Ни один мужик после скандала не общается с соцсетями. По Инстаграму мужика непонятно, когда он пос***ся, да? Зато по Инстаграму девушки все всегда понятно. Вот фотография, она на море, вот она на яхте, вот ее попа. Пфф, черно-белая фотография и стих. Про боль, унижение и предательство любимого человека. У парней такого нет, нет. Что сначала фотография, он рядом с машиной, потом он пиво, как солнышко, держит, потом пфф, черно-белая фотография, сквер, листья и подпись. Жизнь заставляет мужчину быть сильным, когда нет возможности быть слабым. И внизу мужики его поддерживают. Ты сильный, независимый, иди только вперед. Она тебя не достоит. Такого не бывает, ребята, не бывает. А еще после скандала мужики никому никогда не звонят. Ни брату, ни другу, никому, понимаете? Мы все в себе держим всю жизнь. Поэтому в старости именно дед сумасшедший, понимаете? Все, ему хана, его закрывать нужно. А женщина ничего в себе не держит.

0: поддерживает?
1: Нет. Чуть что, она всем говорит, что ты дебил, и все ее поддерживают. А мы тебе сразу говорили, что он такой. Фига себе поддержка. И я все думал, откуда это вообще, девушки? Откуда у вас такой талант к ссорам? И я понял, с детства. Ну вспомните, в детстве мы, мальчики, играем машинками, а девочки играют в куколки, да? Мы играем в игрушки, а девушки манипулируют заготовками людей. Привет. Привет. Хочешь чай? А почему ты не хочешь чай, который я приготовила? Посиди вот здесь за домиком, пока мы с подругами пьем чай. Замечали, что у некоторых кукол головы оторваны, да? Ну как у кукол? В основном у Кена. Наверное, кто-то не хотел пить чай или вести подругу в аэропорт. Кстати, Кен, я понял, это же идеальная игрушка для девушек, да? Это же идеал мужчины для женщины. Мужик без яиц с натянутой улыбкой. В общем, по моим наблюдениям, я понял, что 99% из 100 скандалов мы проигрываем, девушки, вам проигрываем. Но вот этот 1%, когда мы выигрываем, он все равно проходит. Вы никогда не попросите прощения. Никогда. Потому что вы не умеете просить прощения. Я ни разу не видел, чтобы по городу шла девушка с ведром раков и пивом. И все такие: о, кто-то накосячил. Кто-то идет просить прощения. Или чтобы девушка машинами подруг на парковке написала: прости, Олег, вот. И Олег выходит такой в халате, у него на голове полотенце, и он такой: ты такая у меня сумасшедшая. Ну ладно, пойдем, я тебе борщ разогрел. Нет, девушки, вы правда, вы очень крутые в скандалах, честное слово. Если вы не согласны, я не буду с вами спорить. Я все понял, это дороже себе выйдет. Спасибо большое, пока-пока.
2: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
3: Партнер программы – букмекерская компания «Макс Лайн».
4: 1000 фриспинов! «Макс Лайн» без отыгрыша новым игрокам!
5: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: слушайте Юмор ФМ в любое время и в любом месте. Включайте онлайн-трансляцию Юмор ФМ на сайте humorfm.by и радуйтесь жизни. Юмор ФМ. Нас слышно даже в Новой Зеландии.
1: Паганель, вы опять перепутали карты. Это Новая Зеландия.
0: Скоро будет очень весело. Сразу после рекламы на Юмор ФМ.
2: Стоп, Петера.
0: Вау! Петера раздает двойной.

0: возмещение убытков.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
3: А вот теперь будет смешно. Юмор-ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют. Лучшие моменты шоу «Открытый микрофон».
4: Для детей старше 16 лет.
5: На сцене хулиган.
6: Жги!
5: Ой, смотрите, я Никита Пересветов, мне 21 год. Я довольно популярен у женского пола. Но проблема в том, что в основном это женщины, которые знают мою мать со школы. У меня уже такое ощущение, что моя жизнь в Тиндер превратилась, в котором я не могу изменить возрастной диапазон. Я серьезно, там настолько старше, там одна саблезубая была. У меня небольшой опыт с девчонками, но состав из бывших просто бомба. Там одна сидела на антидепрессантах, вторая в разводе, третья жила с наркозависимым. Такое ощущение, что я по частям Айзу собирал. Да, я встречался с девушкой в разводе, представляете? Просто раньше для меня разведенка — это была какая-то мамина подруга, которая на кухне кашляет. И шепотом говорит: Наташа, бросай его. Наташа, бросай его. Мы Никиту вдвоем воспитаем. Вот эта, которая постоянно гадает обычными игральными картами. Там непонятно, что она гадала, но козырь бубна. Слушайте, я только выучил схему секса с ровесницами. Там массаж, потом секс. Все просто. Но если с ровесницами массаж – это прелюдия, то взрослой женщине массаж прям нужен. Ее ж там парить надо, что-то банки ставить. Ну а как потом человека, который выглядит как пицца пепперони? У меня есть младший брат. Он меня недавно спросил, когда заканчивается детство. Ну, у меня осознанный просто. Я понял, что детство заканчивается, когда ты засыпаешь на стуле и просыпаешься на том же стуле. Помните этот родительский прикол? Классная опция, когда ты засыпаешь на родительской посиделке, и вот тебя несут в кроватку. Ну, мы же всегда просыпались. Но никто об этом не говорил. Тебя несут, ты такой... Нормально. Хорошо, что комфорт вызвал. Да, моя мать вообще делала странную штуку. Она несла меня в комнату, потом включала свет и говорила: «Стели кровать». Ну, а зачем ты тогда вообще меня несла? Смысл же в том, чтобы я не проснулся. Ну, я хотя бы пока шел, мог прийти в себя. А так я уже в 5 лет узнал, каково это застилать кровать, когда ты пьяный. Да, все это должно оставаться в детстве точно. Потому что я считаю, если вы, будучи взрослым, проснулись от того, что вас в кровать несет мать, надо что-то менять в жизни, ребят. Спасибо, у меня все, пока.
3: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ.

0: Скачайте бесплатное мобильное приложение Юмор ФМ в Play Market или App Store. Слушайте веселое радио онлайн и радуйтесь жизни. Мобильное приложение Юмор ФМ. Поисковый запрос Юмор ФМ Беларусь. Юмор ФМ представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Шла я недавно по улице, гуляла и врезалась башкой в дорожный знак. Очень больно, очень громко. Звук был такой, как будто у оркестра финальный аккорд. Там народу было, кто мог не заметить, все равно все заметили. Я сразу же стала делать вид, что я так и хотела. Я даже не остановилась. Иду, голову не чувствую, что-то телефон достала, что-то сразу записывать начала, как будто мне идея какая-то пришла, что нужно посетить окулиста, видимо. Меня еще друзья спрашивают, что был за знак. Да я не заметила знак! Хорошо, что не остановка запрещена. Так бы еще штраф с меня взяли. Еще мама подлила масло в огонь. Ей написала: мама, я врезалась в дорожный знак. Вдруг я теперь отупею, и так-то было не очень. И она мне пишет: ну здесь я не буду спорить. Мне хотелось какого-то утешения. Думаю, не может быть, чтобы я была такая одна. Думаю, посижу там в засаде. Кто-то еще врежется, мне будет приятно. 5 часов просидела, никто не врезался. Курьер ехал на велосипеде, смотрел в телефон, проехал. Человек в костюме зебры увернулся. Хотя, казалось бы, он вообще заслужил. Я думаю, я возьму кого-то за руку, я поведу под этот знак. Кто вообще установит знаки на уровне лица? У меня рядом с домом есть здание, там на уровне лица установлены кондиционеры. Их недавно сняли, а крепежи оставили. Они прозрачные. Просто хотят украсить здание глазами прохожих. Гирлянда. Карие, голубые, зеленые. Глаз горит. Опасно ходить по городу. Я пользуюсь автобусами. Зашла недавно в автобус. За мной заходит мальчик. И у него из-под куртки выпал топор. И он его поднял и обратно так под куртку спрятал. В этот момент думаешь, вряд ли это лесоруб. Вторая мысль, надо было поднять этот топор первый. Может, откуда у ребенка топор? Может, это уже в ОГЭ входит, там все так быстро меняется. В интернете есть форум, где люди на полном серьезе обсуждают, можно ли возить топор в общественном транспорте. Там какой-то мужчина пишет: я всегда вожу с собой топор. Первый раз недавно остановили, еще подумал, что за новые правила. Хорошо, что я живу недалеко, оставил топор дома. Если вам интересно, можно возить топор в общественном транспорте. Потому что это не колюще-режущее, это сельскохозяйственный инструмент. Я думаю, здесь важно, как ты его везешь. Если замотал и в рюкзаке, то еще ладно. А если ты вот так в метро заходишь, тебе говорят, с топором нельзя, и ты такой: можно. Пожалуйста, вообще, кто будет спорить с человеком с топором? Я вообще не хотела знать, что люди в метро с топорами ездят. Я теперь тоже беру с собой топор, а что делать?
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: слушайте Юмор ФМ в любое время и в любом месте. Включайте онлайн-трансляцию Юмор ФМ на сайте humorfm.by и радуйтесь жизни. Юмор ФМ. Наслышно и в Андорре.
1: А вы не продаете андорских кошек?
2: Андорра, за дверью к Андорре.
0: Нам тоже надо кушать. Реклама на Юмор ФМ.
3: Это что такое?
4: Это что такое?
5: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получи фрибет до 100 рублей и до 300 вращений новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
6: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ.
7: Для детей старше 16 лет.
0: Однажды на курсах китайского языка.
8: Нихао банцы.
9: Банцы нихао.
8: Нет, это не как салам алейкум работает.
9: Да?
8: Не такое. Я сказал, здравствуйте, класс. Здравствуйте, класс. Я рад приветствовать вас на курсах китайского языка «Красный луноликий дракон» имени Ип Мана в Мытищах. Всего каких-то 50 занятий, и вас легко можно будет спутать с продавщицей бамбука в провинции Сычуань. Так, давайте, что вы знаете о китайском?
9: Так, ну, нихао банцы, знаю.
8: Вот.
9: Длинная стена у них есть. Кия, знаю. Ковид два раза знакомились, да. Потом, значит, знаю, что нельзя панду в высоких ботинках пинать. А еще знаю, что где-то под Благовещенском у меня целая партия машин Зикр встала. Я им звоню на завод, говорю, что происходит. Они мне говорят, ни-си-си-а-ся-тянь-ти-чу. Я говорю, скорее всего, наверное. И все, и ничего не меняется, все стоит. Какие 50 занятий? У меня только одно сегодня есть, и все.
8: Так, давайте начнем с того, что, во-первых, да, китайские господа вам сказали, что вы проститутка, дающая за мешок риса?
9: Да?
8: Да.
9: Это плохо, это плохо.
8: А во-вторых, ну, вы реально рассчитываете, что мы за 50 минут выучим весь китайский?
9: Так а у меня другого выбора-то нету, мне надо сегодня. Потому что у меня там, под Благовещенском, еще встали 2000 черри, джили и джаков. Ты пойми, что без этих машин в России комфорт и комфорт плюс просто исчезнут. Помоги, пожалуйста.
8: Так, ну, давайте начнем с этого.
10: Алло! Алло! Алло! Да-да! Гуанча, джибунь, сяу. Не-не, синие пуховики, а юбки надо. Сунь, брю, фау. Знаешь, типа ботинки такие. А, куль, вони, баксаки с карманами. Твою мать, не, надо этот китайский выучить, иначе они вместо юбок мне бензопилы присылают. Так, здравствуйте, китайствуйте, значит, смотрите, у меня 20 минут и 3000 рублей. Надо очень быстро выучить китайский, да? А сейчас пока скажите, как мне перевести им, значит, мне пиджаки с блютусом не надо, козел ты!
8: А? Так, ну, во-первых, пиджаки с блютусом, это будет... Дай ю ланья гонги де лайк ю.
10: Да не ли.
8: Только не путайте с де лайк е. Потому что де лайк е, это значит, у меня в подвале женщина, и я ее один не съем. Так не говорите. Да, да.
9: Шмар.
8: А во-вторых, что плохого-то в пиджаке с блютусом?
10: А что это?
8: По-моему, это клево, да? Это лучше, чем молчаливый пиджак. Надел пиджак, а оттуда бах-бах-бах и Фрэнк Синатра. Прикольно, по-моему, нет?
10: Френд, друг, я знаю.
8: Так,
10: Фрэнк.
8: Нет, вы не знаете. Все, садитесь. Ага. Садитесь.
10: Так.
8: Да. Как вы не понимаете-то, чтобы выучить китайский, вам надо было начинать его учить, ну, я не знаю, ну, когда... Ну, Влад Топалов был милашкой, вот аж тогда.
9: Так а мы откуда знали, что все вот так вот будет на сегодняшний день? Мы же даже не предполагали, что китайчата будут нашими бразерс, нашими хоумис.
10: Да.
9: И вот что нам теперь с нашим знанием английского языка делать? Вот сейчас английский вообще зачем? Чтобы стендап Чеботкова посмотреть, да, например? Или, я не знаю, договориться с турецким школьником, чтобы тебе FIFA 25 на PlayStation установил. Ну, вот и факт, как говорится, вот и приехали.
10: И вот такой черт, я учила этот английский 2 года, чтобы узнать, что у Дональда на ферме живет лошадка, и я-я-о! Честное слово, да пошел этот английский в Big S. Все, что нам нужно было в Америке, сейчас в Китае лежит, да? Вы мне лучше скажите, как раскладку поменять?
9: Слушайте, ну давайте уже начинать учиться. Давайте, что там? Си, афо, ха, мух, хихи,
11: хихи, нихи. Как будто цаплю на болоте рвет.
9: Я вот сейчас, знаете, что думаю? А куда сейчас ребенка, на какой язык отдавать? Непонятно же.
8: Слушайте, да на самом деле берите любую букву из слова БРИКС и подойдет.
9: А.
8: Да.
10: Слушайте, давайте меня учить. Я способная. Я за 3 месяца немецкий выучила. Правда, нафига непонятно. Что у них там из достижений? Геи и керхер. Они даже лидерство порнухи профукали.
8: Так, так, все. Дорогие мои не кунг-фу панды, вы должны понять, что для того, чтобы выучить китайский, нужно как минимум полгода заниматься, понимаете? А вы пока на первое время можете взять себе переводчика?
10: Ага, сейчас! Переводчик. Я взяла переводчика, пошла на переговоры, рассказала ему бизнес-план. Он им что-то бельме-бельме, они ему бельме-бельме, бебабельмекали, кивнули бошками, ушли через 2 недели, полстраны с моей идеей со спиннерами ходили. А я полгода в ментовке не могла доказать, что это моя идея.
9: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, быстренько, давай, как по-китайски будет у меня CarPlay в Хавале перестал работать?
8: Вэйшима та цей хавал ля буци CarPlay. Только не путайте с ля буцан. Потому что ля буцан, это значит, я видел, как твоя мать развлекалась с конюхом.
9: Да я еще на Вэйши сдался на этом, блин.
10: Слушайте, а как сказать 800 тысяч кроксов с джибицами Пикачу мне не надо, верните деньги.
12: Родненький, научи китайскому, срочно!
8: Подождите, откуда столько боли в глазах? Вы какой бизнес у нас? Какой? А, вы, наверное, андроиды в попе возите? Я вам открою секрет, их можно просто в ящиках возить, так намного удобнее и комфортнее.
12: Да какие там андроиды? Я так, мелкий ИПшник, всякую мелочевку вожу из Китая. Там, знаете, вот эти вот зажигалки-пугалки, флешки светящиеся, там, миринда со вкусом каким-нибудь интересным, там, детали на Боинг, там, шасси всякие, турбины. Я называю это синусоидный импорт.
8: Может, параллельный?
12: Не, у меня прям синусоидный, знаешь, вот так вот на своем горбу, по полям, по болотам товары сюда таскаю. Ты хоть раз вот так вот по горло в болоте разговаривал с акулой киевской? Типа, прощай, зубастик, все, нет больше Дениски. Слава богу, у меня вон в рюкзаке было 500 USB-вентиляторов. Их коротнуло, я прям...
8: Так, подождите, стоп. Я хочу, чтобы вы поняли, что бизнес китайский вообще как бы не мой профиль. Я больше по бытовому китайскому. Типа, как сказать, давай посмотрим дорамы. Или, по, у тебя получились отличные личинки. Или, давай раскидаем эти листовки над Тайванем. Это я знаю все.
12: Вот, мне вот этот простой китайский нужен. Вот реально, привезти сюда товар, это полдела. Вот как это все включить, ты понимаешь? Там такие инструкции, как одеяло просто вот так вот разматываются. Вот почему у меня турбина к телефону по блютузу привязывается? Почему? Или вот так вот наушники с шумоподавлением надел, шумоподавление включил, наушники снял, шумоподавление осталось. Ты как из бочки сейчас со мной разговаривал. А, я же еще это... Электросамокаты вожу.
9: Чего?
12: Тихо! Я поэтому и хочу все узнать. Мне нужна инструкция, чтобы скорость эту понизить. А то я уже устал смотреть, как на всех остановках в стекле силуэты пацанчиков, блин, на самокате.
8: Так, все, присаживайтесь.
12: Туда?
8: Да, туда. Все, начинаем урок. Начнем с того, что
9: ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте, продолжайте быстрее. У меня тут просто чувак написал, что он в Ли-9 что-то нажал, и у него полный багажник попкорна. Не отвлекайтесь,
8: ага,
9: давайте.
8: Так, начнем с того, что в китайском языке нету букв.
10: Ура!
9: Что там тогда учить-то, блин?
8: В нем 56 тысяч иероглифов.
9: Да ладно?
8: Да. Итак, начнем с первого. Ли-сано.
10: Ли-сано.
8: Так давайте с вами отдельно. Ли-сана.
12: Очки надо.
8: Ли-сана, да, это зеленый. Это зеленый.
9: Три слова, значит, зеленый один.
13: Сань, дао, сань, дао, лунь, камень.
12: Да начни ты меня понимать, меня засудят.
14: Здрасте, мне нужен супер-пупер экспресс китайского языка. Для начала, как будет подскажите, пожалуйста, как на силиконовых имплантах груди отключить функцию проектора? О. У меня женщина в операционном лежит и ститик на стену ленту ТикТока показывает.
8: Так, сейчас мы с этим разберемся, да, вы проходите, проходите. И прежде чем мы начнем урок, сдайте на занятие 50 тысяч рублей.
12: Сколько?
13: Чего?
8: 50 тысяч рублей.
10: Как 50?
9: В объявлении было написано 4 тысячи рублей.
8: Ну, было написано, да, но я просто послушал, что вам, оказывается, китайский нужен, ну, я чуть-чуть и задрал план. Так что все, давайте, сдаем по 50 тысяч. Сень-сень. Спасибо, спасибо.
0: Однажды в России. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Каждый будний день на радио Юмор-ФМ разыгрываются деньги. Каждый будний день сумма становится больше на 20 рублей. Добро пожаловать в Мудбанк. Мудбанк. Слушайте каждое буднее утро в 8.08 и выигрывайте деньги, которые накопились. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло! Мы не жадные, нам просто очень нужны деньги. Реклама на Юмор ФМ.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А вот теперь будет смешно. Уральские пельмени. На Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. Премьера.
2: Старший брат очень заботился о сестренке и по утрам перед садиком расчесывал ей манту.
3: Ярик! Кто там? Кто-то заскребется в шкафу.
4: Да? А, ну понятно, это бабайка.
3: Бабайка?
4: Ну, конечно.
3: Откуда у нас бабайка?
4: Ну, помнишь ты это? Яблочный огрызок в грязный носок засунул, вот так вот крутил, ходил вот так вот по квартире.
3: Ну?
4: Ну, ты же потом за шкаф это все закинул.
3: И что?
4: Ну что там, яблочко с грязным носком срослось вот так вот, и зародился бабайка. Он сейчас, кстати, тебя ищет.
3: Зачем?
4: Ну ты же его папа. Ты, кстати, ноги помыл?
3: А что?
4: А что? Он тебя по запаху найдет и как в ногу вцепится тебе вот так.
3: Ярик,
4: а?
3: Отдай мне твой дезодорант, ноги побрызгать.
4: Ага, что потом мне бабайка в подмышку вцепился. Не надо мне таких приключений.
3: Ярик,
4: а?
3: Прогони бабайку, а?
4: 100 рублей давай прогоню.
3: У меня нету денег.
4: Не знаешь, как батя говорил? Нет денег, живи с бабайкой.
3: Слушай, у меня же зуб выпал.
4: Так.
3: У меня же зуб был вот под подушкой. На мой зуб. И тебе зубная фея денежку принесет.
4: А ты знаешь, где зубная фея? Вот, ну куда она эти зубы потом уносит?
3: Куда?
4: Младшим братьям. Это она тебе, короче, мой зуб унесла. Так что это мой зуб и по-любому мои деньги, короче. Вот. А что грязный такой у тебя он зуб? Такой фея, мне кажется, не примет. Даже.
3: А что делать-то?
4: У тебя есть какой-нибудь посвежее, который шатается почище? Ну-ка, открой рот.
3: Не знаю.
4: Давай посмотрим. Посвежее. Ну вот же нормальный. Вот. А-а-а, он не шатается. А где теперь шатается?
5: Что, обалдели, что ли? Что разорались? Стасика разбудили. Мать его, час укладывала.
4: Да папа, это вон зуботорговец. Тут начал, он фея ждет, представляешь?
3: А что он говорит, что я отец бабайки?
5: Тихо все. Быстро спать, оба замолчали. От кого хоть звук услышу? У того планшетник отберу.
4: Давай реально спать. А тут, блин, прикинь, правда, планшет отберет. Будем на двоих с одним планшетом куковать. Че ты ржешь?
3: Слово смешное.
4: Какое?
3: Куковать.
4: Куковать. Славик, кукоплюк. Кука-жижа.
3: Капец, у тебя смеховой барьер низкий.
4: Куковато.
3: Ну, хорош, ну... Ты мне не смеши больше.
4: Кукарача.
5: Так. Это вы так спите, да? То есть все нормально у вас, да? Тишина. Не шумели, не бесились. Просто тихо лежали и спали. Так, ну все, вы доигрались. Ваш братик не спит. Вот вы его и укладывайте. Вот вам Стасик. Уложите, позовете. А мы с матерью спать.
4: Короче.
3: Я сказку услышал про трех братьев. Там говорится, старший умный был детина, средний был не так, не сяк, младший вовсе был дурак. Он что, дурак получается?
4: Ну ты-то точно не так, не сяк. А он-то что, дурак? Он еще ничего дурного не сделал.
5: Так, подгузник поменяйте.
4: А, нет, сделал. Давай меняем ему подгузник.
3: Че я-то?
4: Че, я тебе менял подгузники постоянно. Давай ты ему меняй, учись. Я тебя научу. Вот этот снимай подгузник.
3: Угу. Готово.
4: Вот. Теперь надевай.
3: Угу. Готово.
4: Ты что, грязный-то надел? Чистый надевай. Вот, вот этот, да.
3: А грязный куда?
4: Под подушку себе положи. Вот зубная фея офигеет.
3: Да точно.
4: Да куда ты слайд, ты что? Вот специальный пакетик, сложи, завтра выкинем.
3: Что-то он заерзал. Покачать, может, его на руки взять?
4: Не надо. Я взял одного на руки покачать, уронил, он мучаюсь теперь.
3: Ты что, меня уронил?
4: Только маме не говори.
3: Я маме расскажу обязательно.
4: Да ладно, и так все видят, что ты уроненный.
3: Вот его не было, вообще спать не хотелось. Сейчас прям вырубает вообще.
4: Это знаешь, почему так происходит? Потому что маленькие, они все энергетические вампиры.
3: Вампиры? Может, тогда ему осиновую соску забить?
4: Себе забей соску. Ты что такое говоришь?
5: Так.
4: Он спит.
5: То есть у вас он, значит, спит? Не орет?
4: Нет.
5: А у нас не затыкается? Ладно, забираю Стасика, мать, все равно не уснет.
3: А можно не топать, как слон? Ребенок спит.
5: Ладно.
3: Подгузники менять ему почаще. Качать будете, не уроните, а то уроните, мне мучиться потом сидеть.
5: Хорошо.
4: Ты красава. Натуре батя. Будущее.
0: Уральские пельмени. Теперь в стерео на Юмор-ФМ.

0: Беларуси 10 часов вечера. Начало часа представляет букмекерская компания «Фонбет».
1: Кто ты сегодня? Бог Олимпа или легендарный авиатор? Выбирай любимую игру с Александром Овечкиным и Сергеем Буруновым. Вводи бонус-код «Игра» и получай до 300 фриспинов и фрибет до 100 рублей в «Фонбет». Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Юмор FM. Погода.
2: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 3 мая, на всей территории Беларуси будет без осадков. В Гомеле до 20 градусов тепла, в Могилеве и Витебске 23 выше 0, в Бресте и Гродно 25 с плюсом, в Минске 24 тепла и без осадков.
0: Партнер прогноза погоды – букмекерская компания «Макс Лайн».
3: 1000 фриспинов! «Макс Лайн» без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
5: Юмор FM и телеканал TNT International представляют Comedy Club. Только лучшее на Юмор FM. Для детей старше 16 лет.
6: Представьте, выпуск новостей.
7: Добрый вечер, в эфире новости и сразу к ситуации в сибирских лесах, где бушуют пожары. И сейчас с нами на связи сенатор Учрюкского района Кайгарского края Сибирского округа по вопросам пожаротушения и природоохраны Анатолий Шапакин. Анатолий, расскажите, что прямо сейчас происходит в сибирских лесах?
8: Да-да, добрый день. Я хочу сразу всех успокоить. Сказать, что все в полном порядке. Мы все контролируем, все под контролем. Ничего нет. Все есть. Ничего нет. Леса в полном порядке. Не надо никакой паники. Все хорошо. Жители Сибирского округа и все россияне могут спать спокойно. Все хорошо. Все хорошо.
7: Ну что же, спасибо Анатолию Шапакину и перейдем к более важным новостям. Сегодня в Анапе по случаю завершения купального сезона прошел съезд катамаранщиков России. Съезд посетили около 300 катамаранщиков со всей страны. Глава правительства, прибывший на съезд на личном катамаране «Валдай», заявил, цитирую: «Данное мероприятие является важной вехой в развитии катамаранного дела в России». Мы продолжаем следить за ситуацией в Сибири. Сейчас на связи вновь сенатор Учрюкского района по вопросам пожаротушения и природоохраны Анатолий Шапакин. Анатолий, скажите, вы сейчас находитесь прямо в зоне возгорания, это так?
8: Все очень преувеличено. Нет никакой опасности. Максимум одна сосна горит. Но мы это контролируем. С помощью новейших российских разработок мы зашли на сайт Google Maps и уже обнаружили эту сосну и почти ее потушили. Нет никакой опасности. Легкие планеты находятся в безопасности. Россияне могут спать спокойно, безопасно.
7: Спасибо, Анатолий Сергеевич, а мы продолжаем наш выпуск новостей. В подмосковном Сколково прошла презентация нового робота «Сережи», который может быстро и эффективно отказывать в регистрации независимым кандидатам и также быстро и эффективно регистрировать зависимых кандидатов. А мы вновь продолжаем следить за ситуацией в Сибирском округе. У нас снова на связи в прямом эфире сенатор Учрюкского района по вопросам пожаротушения и природоохраны Анатолий Шапакин. Анатолий, скажите, пожалуйста, что с пожарами на данный момент?
8: Все под контролем. Но... Мы все контролируем.
7: Почему тогда все в дыму, Анатолий?
8: Шишки. Дым дают шишки. У нас тут шишки дымят. Вот и все. А в остальном все в полной безопасности. Никакой паники нет.
9: Коля, Коля, второй шланг тащи быстрее!
8: Абсолютно все граждане находятся в безопасности. В случае чего мы обеспечим безопасностью любого гражданина.
9: Выноси! Быстрее! Сестру мэра забыли!
7: Анатолий, но нам сообщают, что дым от пожара уже видно из космоса.
8: Это все чушь. Дело в том, что так совпало. Сейчас сезон шашлыков. Западные провокаторы говорят о каком-то там дыме. На самом деле никакого дыма нет. Все в абсолютной безопасности. Максимум одна сосна горит.
7: Спасибо, Анатолий. А мы продолжаем. Четырехдневная рабочая неделя теперь реальность. Правительство решило, что это рискованное нововведение будет опробовано сначала на депутатах Государственной Думы. Если депутаты не выдержат четырехдневку, то они вернутся к прежнему графику и продолжат работать 2-3 дня в неделю. А у нас снова включение из Сибири. На связи сенатор Учрюкского района по вопросам пожаротушения и природоохраны Анатолий Шапакин.
10: Все хорошо. Все в абсолютной безопасности. Никакой паники нет. 6 миллионов единиц земли. 20 миллионов волонтеров. 300 миллионов сотрудников Росгвардии. 650 миллиардов дронов. Все потушили. Никакой опасности нет. Опасность уничтожена. Безопасность восторжествовала. Конец связи.
7: Держите нас в курсе, Анатолий. А мы продолжаем наш выпуск. Назло западным санкциям. Очередной триумф брянских виноделов. Их вино «Совиньон Брянск» произвело фурор на международном конкурсе в Белоруссии. Как отметили судьи из Казахстана, по вкусовым качествам вино «Совиньон Брянск» значительно превзошло своих конкурентов «Совиньон Минск» и «Пино Нуар Мавир». И у нас срочные новости с Сибири. Страна прощается с сенатором Кайгарского края Сибирского округа Анатолием Шапакиным. В силу того, что в Сибири не осталось ни одного дерева, хоронят Анатолия Шапакина в пластиковом контейнере. Десятки людей несут венки с надписями «Все в порядке», «Никакой паники», «Все под контролем». Чтобы быть в курсе новостей, смотрите новости. И главное, никакой паники.
5: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

ну, себе сережки, но не хватало именно вот на мой ремень, который за 300 рублей, поняли вот этот? С теми подарками, которые она мне дарит, ну, я реально близок к тому, чтобы среди ночи разбудить ее и сказать, думал про наш секс, игрушку нам купил. Смотри, FIFA 2020. Садись рядом, смотри, как я хорватов буду драть сейчас. Слушайте, я нормально к меркантильности отношусь, потому что, парни, давайте честно, наши женщины стали слишком круто выглядеть. Ну, посмотрите на них. Слишком круто. Они что-то там себе выбривают, выжигают лазером, выщипывают. Они очень мало, очень невкусно едят. Они пашут в тренажерных залах. Естественно, они хотят какую-то компенсацию за это. Это нормально. Поэтому, если мы не выглядим как Том Харди, все вместе, да? Ну, надо быть готовым что-то предложить, понимаете? Ты подходишь к зеркалу такой, ну, на это никто не поведется, конечно, что... Отошел, взял 100 тысяч рублей в руки, вернулся с ними к зеркалу. Жених, понимаете, все. Вот как это работает. Меня очень забавляют вот эти мужики, знаете, которые говорят, ну не знаю, моя мне мозги не делает, что ей надо в Дубай. Ну и что ты думаешь, она не хочет в Дубай, что ли? Может, она просто тебя трезво оценивает? Реально, она смотрит и думает, какой нахрен Дубай? Палку колбасы бы принес, уже слава богу. Если в пятницу придет трезвый в своих штанах, господи, выходные удались, все. Меня очень забавляют вот эти мужики, которые, знаете, я себе найду такую, которая будет любить меня просто так. Ты думаешь, в твои 45, братан, более чем реально, конечно. Тебя будет любить твой вот этот свитер затрапезный, ноготь отрощенный на мизинце вот этот. Все будет любить. Но, смотрите, справедливости ради, надо сказать, что такие мужики, как правило, и живут потом с женщинами, которые любят их просто так. Они их еще называют мама. Да? Поэтому не знаю. Ну, вот смотрите, у меня жена не работает временно. Ну, лет 7 уже, наверное. У нас в семье работаю я, она сидит дома. Но так не всегда было. Было время, когда я не работал, и она сидела дома. Вот тогда, конечно, было полное. И меня, в принципе, все устраивает, потому что, ну, она не садится мне на шею, понимаете? Ей самой неловко, что она не зарабатывает. Это всегда очень мило проявляется. Мы недавно ходили на юбилей к моему товарищу. Я сказал тост, беру конверт, иду его поздравлять. Она дергает меня за рукав, говорит, скажи, что это от нас двоих. Я говорю, зачем? Она говорит, я не люблю неловкие ситуации. Я говорю, а нахрен ты их создаешь тогда? Нас сейчас все слышат, ты серьезно? Ну, то есть, понимаете, она реально думала, что я подойду, скажу, братан, с днем рождения, но это только от меня. Она не скидывалась и просила меньше положить, если честно, да? Чтобы он потом такой встал, типа, спасибо большое за подарки, друзья, несите горячее. Всем, кроме Наташи, она пусть поест, понятно? На работу устройся, иди. Если женщина меркантильная, она в тебе видит потенциал, как минимум. Ну, она мне так говорит, я не знаю. Слушайте, мы уже 5 лет с ней в браке, мы почти не ругаемся, почти, потому что недавно у нас был скандал, после которого чуть до развода не дошло. А в этом, ну, ничего такого в этой ситуации нету, поэтому я вам сейчас расскажу, сами рассудите. Смотрите, мы гуляли по торговому центру, там поставили будки, видели, виртуальный ЗАГС называется. Ну, ты подходишь, 50 рублей кладешь, она делает ваши фотки, резиновые колечки выпадают и сертификат с вашими именами, типа, объявляем вас виртуальными мужем и женой. Вот мы, я затащил ее в этот ЗАГС. Стоило из-за этого вот орать, напрягаться? Кто считает, что нет? Похлопайте. Вот, адекватные люди, понимаете? Ну, я, правда, не с ней, а с другой бабой зашел. Ну, смысл как бы, ну... Нет, какая разница? Она нашла у меня потом этот сертификат, вы себе не представляете, что было. Она так орала. Я говорю, это прикол, ты понимаешь? Он ничего не значит для меня. Она говорит, тогда порви и выкинь. Я говорю, ты дура, это документ, ты нормально вообще, ну... Она так орала. Я ей в какой-то момент говорю, что ты переживаешь? Ну я же ее не т***л. Она говорит, да лучше бы ты ее т***л. Я думаю, воу. Но я ж не знал. Я представляю, как я потом прихожу и говорю, слушай, Маринка-то хотела меня в виртуальный ЗАГС затащить. И жена, а ты? А я ее т***л. Молодец. Будет знать, как виртуально семьи разрушать. Она чуть-чуть начала подуспокаиваться, говорит, откуда мне знать, что вы после этого с ней не переспали? Я говорю, слушай, это очень странно. Как ты себе представляешь, мы сфоткались, сертификат в руках. Я говорю, ну, Мариночка, раз уж как бы, да, ну, что бы виртуально это долг супружеский не исполнить. Она говорит, а может, вы с ней до этого переспали? Это еще страннее. Да, то есть мы переспали, потом на следующий день я говорю, знаете, я не просто так поматросил и бросил, как бы, да. Я серьезный молодой человек, поэтому будьте добры, да. Вот вам резиновые колеса.

0: Петьки.
1: Вот фотография. Дебила, с которым вы связались. Мы садимся в торговом центре в паровозик, уезжаем в Кидзанию на медовый месяц. Вот такая пара, да?
2: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Партнер программы – букмекерская компания «Макс Лайн».
3: 1000 фриспинов! «Макс Лайн» без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Слушай радио Юмор ФМ и в интернете. Заходи на сайт humorfm.by или скачивай бесплатное мобильное приложение Юмор ФМ. Прямая видеотрансляция шоу «Утро с юмором». Лучшие моменты утреннего шоу в аудио и видео формате. Удобный поиск песен и многое другое. Юмор ФМ онлайн на сайте humorfm.by и в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». Скоро будет очень весело. Сразу после рекламы на Юмор ФМ.
1: Вау! Бетера раздает двойную.

0: получения убытков.
1: Вот и все. Теперь веселимся. Юмор ФМ представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Значит, смотрите, я в прошлых сезонах много шутила про деньги, в этом тоже буду. Мне почему-то стали говорить, что я корыстный человек, хотя это вообще не так. Сейчас вопрос к женщинам, только честно похлопайте, кому важно понимать уровень дохода вашего мужчины. Смотрите, мужчины, нам это правда важно, но это не тот вопрос, который мы можем вам прямо задать. Это считается неудобным вопросом, особенно на свиданиях. Мы всегда по каким-то вторичным признакам пытаемся догадаться. Типа, о, он сказал, найтишник, значит, наверное, много. Я придумала завуалированный вопрос, как примерно понимать уровень дохода мужчин. Надо спросить так, слушай, а ты не знаешь, если с карты 300 тысяч снять, комиссия будет или нет? Мне важно понимать уровень дохода мужчины, но не потому, что я какой-то корыстный человек. Для меня это больше говорит о качествах человека. Ну, по мне, если у мужчины хорошая должность, высокая зарплата, значит, это целеустремленный, решительный, хорошо понимает, что он хочет от жизни мужчина. Либо у него отец целеустремленный, решительный, хорошо понимает, что он хочет от жизни мужчина. Вообще было прикольно как-то сразу с людьми знакомиться по качествам, которые тебе подходят. Потому что все эти случайные знакомства — это обычно какая-то очень интересная история, которую потом в стендапе рассказываешь. Да, рассказываю историю. Значит, я попала в ситуацию, про которую говорят прям как в кино. Оказалась в плохой версии «Ирония судьбы». Значит, поздно вечером сижу дома, слышу, как в двери поворачивается ключ, и ручка еще вот так делает. Я иду в глазок смотреть, стоит какой-то пьяный мужик, шатается, и дальше мне дверь ломает. Я думаю, надо открывать. Я открываю, говорю, вы кто? Он говорит, это вы кто? Я тут живу. Он мне говорит, нет, я тут живу. Я говорю, я тут живу. Он говорит, нет, я тут живу. Я говорю, я тут живу. Он мне говорит, нет, я тут живу. Докажите мне, что вы тут живете. Я говорю, так я внутри квартиры, а вы снаружи. Ну, дальше я не знаю, в чем логика, но это цитата. Он мне говорит, раз уж мы вместе живем, то давай выпьем. Я думаю, нифига себе, соотношение быстро развивается. Не, раз уж мы вместе живем, давай ты тоже скидываешься на нашу съемную квартиру. Ну, он потом ушел, я подруге про это рассказываю. Она говорит, и ты его отпустила? Она говорит, а вдруг это твоя судьба? А вдруг это как в кино, какая травматичная история, тебе надо было присмотреться? Я думаю, что ты так издалека начинаешь? Ну, скажи прямо, Саш, тебе уже 35, пора присмотреться к пьющим. Я, может, взрослее, я не знаю, но я вот поняла, что я раньше смотрела фильм «Ирония судьбы», думала, какая романтичная история. Сейчас мне 35, я смотрю «Иронию судьбы», я думаю, так я там больше Ипполит. Так, смотрите, если что, это метафора. А ты уже как-то это рассказывала, мне какой-то мужчина из зала сказал, о, она и правда похожа. Я не верю во все эти романтичные истории знакомства, как в кино, потому что, ну, это неправда, там все очень утрировано. Про настоящие отношения просто скучно всем смотреть. Смотрите, простой пример – «Сумерки». У них очень красивая история любви, они столько все преодолели, чтобы быть вместе, а по сути, у нее был выбор между двумя мужиками. Один кровосос, за которым постоянно вся его семья таскается, и там никто не планирует умирать. Ну, прикиньте, вечность прожить в однушке со свекровью. Ну, это первое. Второе вообще собака. Ну, с таким даже нормально в парке не погуляешь. Ты ему идешь, что-то рассказываешь, он уже в собаку превратился, тебя не слушает, бежит, чью-то жопу нюхает чужие.
1: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: слушайте Юмор ФМ в любое время и в любом месте. Включайте онлайн-трансляцию Юмор ФМ на сайте humorfm.by и радуйтесь жизни. Юмор ФМ. Нас слышно даже в Сомали.
1: Йо-хо-хо, Юмор мне и Рому.
2: Пиастры, пиастры.
0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в ресторане».
3: Так, я буду севиче, сибаса с авокадо.
4: Янчик, а вот пельменштейны со сметанкой ты не заметила, да? Ну, смотри, или организм прям сильно севиче требует. Просто пельмени же тоже, ну, старались люди фотографировать.
3: А пить я буду маракуевый фреш.
4: А вот морсик прям брусничный, он сильно фрешу проигрывает, Янчик.
5: Валера, а что происходит?
4: Да я не знаю, что происходит, в том-то и дело. Но явно что-то происходит, если Набиуллину чаще, чем Сашу Таню по телевизору показывают. Поэтому я говорю, должна быть финансовая подушка, надо как-то откладывать.
5: На что откладывать?
4: Да я не знаю, на что откладывать, я всю жизнь откладываю, думаю, на квартиру. Потом что-то случается, хренакс, мне на что-то только из лады хватает. Сейчас вообще непонятно, что происходит. Вопросов масса.
5: Все, поняла я, Валера, окей, мы экономим.
4: Мы экономим.
5: Мы тратим деньги только на самое необходимое.
4: Да.
5: Слушай, а может сходим на выходные на кабаре-шоу Екатерины Варнава? Я слышала, там по скидке можно билеты всего за 40 тысяч купить.
4: Янчик, а ты когда отвлеклась? Ну просто явно отвлеклась, я же рассказываю, я стараюсь. Смотри, сейчас люди не знают, что со своими копеечками делать. Сейчас как будто, чтобы все сбережения не пропадать, выгоднее всего деньги хранить в зажатом кулачке. Вот только так, только все привыкли к доллару по 70, ну хренак 80, потом хренак 90. Все такие, ну, наверное, надо брать, пока он 110 не стал. Пока думали брать, не брать, он хренак 110. А сейчас сиди ты такой, вы что, в смысле 51?
5: Да, Валерусь, мы слишком расточительны.
4: Мы? Мы? Ян, это мы ногти за 16-200 делаем? Не на выпускной, не на свадьбу, просто во вторник. Ты же знаешь, ты когда уезжаешь, мне 3000 хватает на весь месяц, а это я еще тогда штаны купил.
5: Так, все, я поняла. Нам с тобой надо учиться финансовой грамотности. Короче, я увидела в интернете какие-то онлайн-курсы, где обучают тому, как откладывать по 150 тысяч в месяц, если зарплата 7500. И стоят такие курсы всего 70 тысяч.
4: Кто б тебя научил на работу-то устроиться?
5: Чё?
4: Вот это же ты слышишь, вот это же ты слышишь.
5: Валера,
4: почему остальное мимо, Ян? Я знал, что у меня ничего не получится тебя переубедить, поэтому я позвал человека, который знает, что это такое жить с тобой и экономить.
5: Что? Валера! Ты позвал мою маму?
4: Ну, конечно.
5: А что она на улице стоит? Мама!
4: Ну, она же с того поколения, которое отдупляет, что снаружи ресторан это подешевле, чем внутри. Ольга Санна, все, заходите, там дверь.
6: А, да. Да.
4: Здрасте.
6: Здрасте.
4: Присаживайтесь.
6: Я сразу говорю, я ничего заказывать не буду. Я очень плотно поела на свадьбе у сына в 2008 году.
4: Присаживайтесь,
6: честно, знаете, я не очень люблю по ресторанам ходить. Я хожу по каким-то особым поводам, поэтому мне как-то некомфортно, если рядом покойничек не лежит.
4: А я как раз вашей дочке рассказываю, что надо экономить.
6: Да. Яна, Валера прав. Ну, надо экономить, дочь, как-то. Я вот не знаю, нас родители учили экономить, да. Вот мне в первом классе ручку купили на все 11 лет, как потом выяснилось, да. У меня в шестом классе паста закончилась, я как дунула стержень. И еще 2 года писала. Вот в наше время, вот там еще, не просто ж блюдо из потрошков появилось, понимаешь? Вот эти пупочки, сердечки, кишочки. Но самое главное, ласково их называть, чтобы не обливаться. Но это не просто ж так, как будто мы все попробовали и решили курице в душу влезть, да?
5: Стоп, Валера, если ты меня начнешь кормить вот этой вот всей фигней, я на тебя заяву накатаю, я тебе обещаю.
6: Доча, ну не только же в еде надо экономить. Валера, прав?
4: Да, прав.
6: Вот я все время вещи за сестрой донашивала. У меня первая вещь, только носки появились личные в 34 года. Для меня фраза «я без трусиков» означала только, что старшая сестра еще из трусов не выросла просто, понимаешь? Я помню, ей платье красивое купила. Ой, какое красивое платье, такие вот эти фонарики, такое. Ой, я так ждала, я так ждала, что ее мотоцикл собьет. А что там ждала? Я даже с дядь Колей договорилась, чтобы он ее там, ну, люлькой с моста бортанул. Ну, дядь Коля мужик мудрый. Он сразу мне сказал, говорит, ты девка молодая, дурная еще, неопытная. Вот она сейчас, я ее бортану, а ее хоронить в чем будут? В этом платьюшке. А у тебя лопаты нет. Ну, короче.
5: Господи, какой кошмар, мама, что ты такое несешь, а? Ты еще скажи, что папа от нас не ушел, а просто тебе очень нравилась его рубашка, и мы его перемололи и с борщом сожрали.
4: Яна,
6: ну, я... не с борщом. Ну...
4: Так, ты тоже давай не отвлекайся. Мама же, ну, не потому экономит, что бедная. Она просто всегда готова дать отпор экономический удару вот этому по ее, как она говорит, гаманку. Ты вот этих бабушек знаешь, которые на похороны откладывают, а потом коснись, и у них 7 миллионов под матрасом. Она какие похороны рассчитывала? Чтобы ее, это, как в меме, афроамериканцы под оркестр несли? Или что, Плещенко лично в яму сказал, прощай, прощай, блин.
5: Так, стоп, подождите. А как вам такой вариант? А если ничего не случится, все будет хорошо, получается, мы просто будем жить как бедняки, хотя у нас есть деньги. И потом в старости мы поймем, что мы ничего не видели, мы во всем себе отказывали, мы не путешествовали и захотим это все сделать за один раз. Сразу и умрем в туалете своего собственного клуба в Дубае в платье Dior от передозировки.
4: Ольга Александровна, вы что задумались?
6: 12.
4: Что 12?
6: 12 миллионов у меня под матрасом лежит. Доча, а я вот думаю, вот это что ты все перечислила, этих денежки их хватит, как думаешь, а?
5: Мама.
6: А?
5: Он пошутил. Валера, ты что наделала?
4: Ты сама этот вариант
6: предлагала. Я вот сейчас что подумала, а? Я за 60 лет ничего вкуснее и красивее квашеной капусты не ела, а? Я хочу в Дубае в туалете обо***ться в платье Dior.
4: Нет.
6: Пожалуйста, ну пожалуйста.
0: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: выиграйте живые деньги в эфире «Юмор-ФМ». Замдиректора по несложным вопросам Яков Маркович Нахимович открывает «Мудбанк». Денежки, деньги или деньжищи могут стать вашими. Каждый будний день ровно в 8.08 Яков Маркович Нахимович докладывает в Мудбанк по 20 рублей и ждет, пока вы заберете сумму, которая накопилась. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло! Нас тоже можно понять. Нам тоже нужны деньги. Реклама на Юмор-ФМ.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А вот теперь будет смешно. Юмор-ФМ представляет стендап для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
2: Так, я много летаю на самолетах. Похлопайте, а кто летает вообще? Летайте. А что вы, научились расслабляться? Я вообще нет, я еще дома напрягаюсь. Я когда билет покупаю, такой, в аэропорт за месяц поеду. С поездом не так, там люди что-то до последнего курят, забегают, типа, да насрать мне на этот поезд. Я видел, как мужик вышел покурить, поезд уехал, он такой, да, в жопу. Я такой, нормально, у нас проводник. Да. Не, летать сложно. Вы знали, кстати, что у эконом-класса есть негласное правило? Если ты последний зашел в самолет, то ручную кладь можешь жопу себе засунуть. Всегда же стоишь как придурок, такой, может вот эту выкинуть или вот эту. Стюардесса ее забирает, куда-то в темноту уносит, потом взлетает и смотришь в окошко, она на асфальте лежит. Компания «Победа» приветствует вас. Блин. Еще так много проверок, взвешивают твою сумку. Если у тебя перевес хотя бы на 100 грамм, то можно доплатить, и самолет становится сильнее. Меня еще, знаете, когда самолет взлетает, самолет же прям трясет. И меня так впечатляют люди, которые с таким видом сидят, типа, каждый день такое. Все равно думаю, ты кто такой? Я бы на месте стюардессы подходил бы и говорил, извините, побольше уважения к смерти. А ты наушники сними, послушай, как звучит везение, давай. Но стюардессы так не делают. Они понимают, что мы все переживаем, и поэтому общаются с нами очень жизнерадостно, даже чересчур. И у меня поэтому вопрос. А что тогда пилот, человек, от которого жизнь зависит гораздо больше, разговаривает так, как будто не хочет жить? Мне уже не интересно, что там за высота, сколько градусов. Ты расскажи, есть ли смысл тебе жить, пилот? Как у тебя дела, братан? Чтобы он такой, с вами говорит командир корабля Олег. Ипотеки нет, член большой. Я такой, ну мы долетим. Ну точно. Не знаю, бывают плохие мысли, знаете, я думаю, у всех бывают. Но мы, я думаю, все хорошие люди, все зависит от обстоятельств. Знаете, тот день, когда ты вышел из дома, такой, я сегодня хороший буду, я хороший. Идешь что-то, с ветром заигрываешь, такой, я хороший. Потом в метро заходишь, натыкаешься на эту бабку, которую хрен обгонишь. Что за желание пнуть бабку с утра? Вообще ненормально. Как в метро легко себя потерять. Я недавно ехал, напротив меня вот так ребенок сидел, смотрел мне в глаза и поручень облизывал. Типа, давай, скажи, что я что-то не так делаю. А его мать на него хрен забила. Знаете почему? Потому что играла на телефоне в эти разноцветные камушки ублюдские. Знаете эту игру девчонки, которая отключает материнский инстинкт нахрен? Я думал, что она там в ряд яйцеклетки свои уничтожает. Ну, я бы ничего против не имел, если бы я посмотрел сначала на ребенка, потом на мать, а она соседний поручень облизывает. Я такой, ну это семейное дело. Я туда не полезу.
0: Стендап. С Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: слушаете радио Юмор ФМ и с помощью бесплатного радиоплеера. Заходите на сайт radioplayer.by или скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Слушайте Юмор ФМ в радиоплеере и радуйтесь жизни. Сейчас реклама. Сразу после «Юмор» на Юмор ФМ.
1: Кто ты сегодня? Бог Олимпа или легендарный авиатор? Выбирай любимую игру с Александром Овечкиным и Сергеем Буруновым. Вводи бонус-код «Игра» и получай до 300 фриспинов и фрибет до 100 рублей в «Фонбет».
2: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Юмор ФМ представляет веселые пародии на популярные фильмы в программе «Супергерои».
3: Для детей старше 16 лет.
0: Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Ограбление особняка.
4: Мистер Холмс, к вам джентльмен, его ограбили.
5: Это меня ограбили. Я читаю приложение к своему кредиту на новую лупу, и он, оказывается, ни хрена не беспроцентный. И чтобы это понять, мне как раз нужна была лупа.
4: Так вы его примете или нет?
5: Вообще-то я жутко занят, миссис Хадсон. Но мне положительно. Нет, определенно. Да нет, охренительно нужны деньги. Причем прямо сейчас. Зовите.
4: Прошу.
6: Здравствуйте, мистер Холмс. Меня вчера ограбили. Вынесли весь особняк подчистую.
5: Это сделали преступники. Скорее всего, грабители. И я абсолютно убежден, что это произошло вчера. Не надо благодарности. Это обыкновенная дедукция. Оплатите 20 фунтов у миссис Хадсон. Приходите к нам еще.
6: Но я вам ведь сам это только что сказал.
5: Черт, вы не такой идиот, как мне сразу показалось. Вообще-то мои услуги стоят очень дорого. 20 фунтов за каждое дело.
6: Не вопрос.
5: Хорошо. Это конюх.
6: Что?
5: Садовник, прачка, саксофонист, да? Нет?
6: Ну вы просто перечисляете, кого попало.
5: А между тем соточка набежала.
6: Мне нужно настоящее расследование. Я готов платить, я состоятельный человек. У меня мебели пропало только на 2000.
5: А откуда у вас такое состояние?
6: Я усердно работал и много молился.
5: Все ясно, это Бог. Бог дал, Бог взял. С вас 120 фунтов и 3 раза отче наш. Расплата грядет. Давайте деньги, аллилуйя.
6: Ну это же просто чушь.
5: Это Библия, богохульник. А может это селедка? Ватсон, а может это была селедка?
7: Может и селедка. Мне от этого не легче.
6: А может вернемся к моему делу?
5: Ну да. Так вам почему-то не нравятся все мои версии. Хорошо, я понял. Это были термиты.
6: Какие еще термиты?
5: Дрессированные термиты профессора Мариарти. Я узнаю их почерк.
6: И в чем он заключается?
5: Они всегда там, где мне некогда расследовать преступление. Дело закрыто. Итого. Грабители, конюх, садовник, прачка, саксофонист, гугеноты, бог, селедка и термиты. Всего 180 фунтов.
4: Округлить до 200.
6: Да подавитесь, шарлатаны!
0: Супергерои. Веселые пародии на популярные фильмы. Слушайте на Юмор ФМ.

0: Беларуси 11 часов вечера. Начало часа представляет букмекерская компания «Фонбет».
1: Это что такое?
2: Это что такое?
3: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получи фрибет до 100 рублей и до 300 вращений новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: «Юмор-ФМ. Погода».
5: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 3 мая, на всей территории Беларуси будет без осадков. В Гомеле до 20 градусов тепла, в Могилеве и Витебске 23 выше 0. В Бресте и Гродно 25 с плюсом. В Минске 24 тепла и без осадков.
0: Партнер прогноза погоды – букмекерская компания «MaxLine».
6: 1000 фриспинов! «MaxLine» без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте «MaxLine.бай» и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на «Юмор-ФМ». Для детей старше 16 лет. «Однажды во дворе».
7: Здрасте, а я тут живу. А вы что делаете?
8: Да вот мы сейчас хату обнесли, пока хозяев нет. И вывозим вещи потихонечку.
7: Как обнесли хату?
8: Мужик, ты что, это прикол? Ты что, шуток не понимаешь? А, ну хотя тебе кто-то сказал, что шапка тебе это идет, и ты реально поверил. Да? А что в пакетике у нас? Кубок за первое место в конкурсе на самое тупое лицо?
7: Нет, макраме, я на курсы иду.
8: Ну вот, с этой фразой, наверное, победил, да?
7: Чего?
8: Мужик, тебе с таким лицом надо где-то на льдине МЧС ждать, понимаешь? Тебе не надо ходить по дворам. Давай, иди занимайся, чем обычно занимаешься. Я не знаю, что ты там, паяй или что ты делаешь?
9: Хватит,
7: что происходит?
9: Хватит, здрасте. Не слушайте, он так шутит, мы ваши новые соседи.
7: Знаете что, мне такие соседи не нужны. Во-первых, это об этом всем узнает участковый, а во-вторых, чтобы вас молния ударила.
8: Мужик, у тебя резиновые сапоги есть? Фонарик на лоб и иди в подвал, что-нибудь проволокой обматывай, там хорошо целый день.
7: Откуда вы столько про мою жизнь знаете? Знаете что? Участковый уже все знает.
9: Как ты достал со всеми гавкаться, со всеми соседями, Тимур? Мы уже третий раз из-за тебя переезжаем. Мы можем где-нибудь больше 2 недель пожить по-человечески или нет? Цыгане, блин, не столько переезжают, сколько мы.
8: Кать, во-первых, обнови информацию. Цыгане сейчас в основном ведут оседлый образ жизни. Это раз. А во-вторых, мне кажется, что проблема в тебе, потому что ты
9: что?
8: Просто при поиске квартир в фильтрах пишешь до 5 минут от метро, до 40 тысяч и самые конченые соседи. Всегда,
9: да,
8: Катя.
9: Да нормальные люди,
8: всегда
9: ты за всем
7: Ребята,
9: да.
7: Я хоть и грузчик, но мне пришла гениальная мысль. Может быть, вы еще одного грузчика возьмете, а? А то я один долго это буду таскать.
8: Все. А ты куда торопишься?
9: Мы вам доплатим, а Тимур вам еще и поможет. Да, Тимур?
8: Как я ему помогу? Ему школа не помогла, университет не помог. Я ему как помогу, реально?
7: Университет какая-то знакомая тема.
8: Это такой зернистый творог с вареньем. Это...
9: Хватит.
7: А, перепутал.
9: Ладно, Тимур, просто возьми, помоги. Да. Ну тебе трудно, что ли? По-мужски хотя бы.
8: Хорошо. Все, я взял.
9: Давай.
8: Да.
9: Только, Тимур, пожалуйста, пожалуйста, там, когда будешь в подъезде, ни с кем из соседей не ругайся. Умоляю, ради меня.
8: Даже если там будет бабушка в домашнем халате, от которой пахнет писями?
9: Ни с кем.
8: Ладно.
7: Валера! Валера! Валер, ну быстрее открывай, а то я сейчас закимаю.
10: Валя, смотри, конфетка моя. Это новая свалка на районе. Сейчас мы тебя здесь на зиму оденем быстренько. А то у твоих сапог пробег больше, чем у любого Volkswagen'а Бора.
7: Валера, ты такой романтик. Мне как раз на зиму нужно было все, чтоб я не сдохла.
10: Выбирай.
9: Вы что делаете? Оставьте. оставьте, оставьте эти вещи, оставьте.
1: Это мы наш... первые нашли эту русалку. Отошла!
9: Дайте,
1: отошла!
9: Делайте, отдайте сюда!
1: Слышишь, пошла отсюда, я тебя сейчас обниму, до весны вонять будет.
9: Это не свалка, это мои вещи.
1: Ага, что ты мне звездишь? Тут на всех хватит. Вот это платье мое.
9: Это, во-первых, полотенце.
1: Да пошла ты.
10: Очень красиво, очень.
9: Тимур!
1: Валера, кончай ее, она кого-то зовет.
9: Тимур!
1: Давай.
9: Оставьте.
1: Становись в стойку, давай. Руки поднимай, давай.
10: Да я не могу, малышка. У меня за 10 лет куртка затвердела. Я сейчас руки подниму, у меня рукава отвалятся.
1: Тогда я сейчас ей сама глаза
9: выйду. Не надо меня трогать, оп, Тимур!
11: Опа, Катя, почему ты не предупредила, что твои родители приедут? Это... Тамара Степановна, вы отлично выглядите, лучше, чем обычно, правда.
9: Успокойся,
11: очень
9: хватит,
11: здорово.
9: Эти бомжи наши вещи вообще-то собираются украсть.
11: У тебя бездомные родители?
1: Тимур, да мы вообще-то тут живем, вон, видите окна? Где свет не горит, вон.
11: Это вот эта сгоревшая квартира без окон?
1: Ага.
10: Да, это наша квартира. Мы там живем. В палатке.
1: Ага.
10: Да.
11: Катя, это что получается? Это же наши соседики. Правильно. Нужно с ними дружить, нужно их уважать, нужно быть с ними вежливыми. Ты же так сказала.
9: Ну не с такими же, Тимур.
11: А с какими? Я не... А что с ними не так? Или тебе только какие-то невонючие соседи нравятся, Катя? А? Это уже какой-то соседский шовинизм. Что началось?
9: Хватит.
11: И вообще, мы же не знаем, кто это. Может быть, это группа «Фактор 2». Мы не знаем, как они выглядят. Непонятно? Ребята, спойте, скажи, красавица, чего не нравится. Быстро, просто попробовать. Ну?
1: Здорово!
11: О, боже мой! Это сумасшествие. Я думал, вас Леголас 2 стрелами в голову убил. А это вот, он жив? Класс!
12: А вы что, новые соседи?
9: Ну, да, заезжаем.
12: О, а мы как раз с подъезда денежку собираем. Нам подъезд надо покрасить, стояк заменить, рубероид на крыше. Давайте денежку.
9: А вы из ТСЖ?
12: Нет.
9: Управдом?
12: Ладно, тогда не надо. О, а может хряпнем? Только водка нужна.
9: Спасибо большое. Мы не хряпаем.
11: Как это?
9: Так это.
11: Это соседи, Катя. Мы, конечно же, хряпаем,
12: о,
11: да?
12: Хряпаем.
11: Мы очень мощно хряпаем.
9: Ты издеваешься?
11: Катя. А знаете что, ребята, идите все сюда, срочно. Давайте, знаете что, все пойдем к нам в гости.
9: Ты что говоришь?
11: Да.
9: Тимур!
11: Да, и отметим новоселье.
9: Хватит!
11: Будет здорово.
1: Валера, нас в гости позвали. Наконец-то мы поедим хоть что-нибудь без перьев.
10: О-о-о, класс вообще. А только давайте это начнем в подъезде праздновать, а? А то, если я резко в тепло зайду, я могу закимарить. Ну или обоссаться. А,
1: да я тебя согрею, ты мой пирожок с яйцом. Одним.
9: Зачем это все делаешь?
11: Ну, Катя, чтобы ты поняла, что моя неприветливость оберегает нас от участия в фильме «Дорога» по одноименному роману Кормака Маккарти. Понимаешь, о чем я говорю?
9: Не понимаю.
11: Ну, потому что очень маленькая насмотренность у тебя. Миру нужны такие люди, как я. Потому что если таких, как я, не будет, такие люди, как они, сядут на шею таким, как ты. И тогда такие, как ты, превратятся в таких, как они. Понимаешь, о чем я говорю? И тогда мир станет состоять только из тупорылых бичей. Катя, ты хочешь жить в мире из тупорылых бичей?
9: Нет, я не хочу, Тимур. Да, все, я согласна, ты прав. Действительно, твоя вот эта недоброжелательность, она нужна иногда. Я их сейчас сама прогоню. Так, слышишь, Урюк, взял курагу свою, вот эту, и валите подальше разлагаться, вещи оставили.
1: Тогда я этот шарфик заберу.
9: Сфига ты его заберешь?
1: А я его уже облизала.
10: Всегда работает. Она меня так из семьи увела. Пойдем.
9: Чего ты стоишь со своей рюмочкой этой железной? Вали тоже давай, рядом с тобой небезопасно находиться. Таких, как ты, обычно в этих, в американских фильмах сразу после негров вторым убивают. Давайте все валите, а то уже экологическая обстановка в районе ухудшилась.
12: До свидания.
11: Катя, ты молодец, ты быстро схватываешь.
9: Да, я быстро схватываю, вот да, быстро до меня доходит. Не то, что до твоей башки жирафьи.
8: Кать, ну на меня газовать зачем? Ну реально.
9: Слушай, я что-то прям увлеклась. Это так классно, оказывается, обсирать людей.
8: Знаешь что, пойдем в подъезд, там был мужик полуголый с банкой из-под оливок, он туда пепел стряхивал. Пойдем его закошмарим. Да, срочно вот туда. Пойдем его закошмарим. Да, срочно вот туда.
13: «Однажды в России».

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон».
1: Для детей старше 16 лет.
2: Здорово, братульцы. Все как оно? Угораете, да, здесь все хорошо? Все нормально? Мне 28 лет, я очень плохой отец, потому что у меня нет детей. Ни одного, Нульсон, вообще ни одного, да. Нам с девушкой на 3 дня дали собаку, мы вообще не поняли, что с ней делать. Но я заметил, что девушка через собаку передает информацию, которая относится к тебе. То есть каждый раз она берет пса и такая: «Сейчас с тобой пойдет Денис гулять, сейчас будет он». Я думаю, зачем ты это делаешь? Я стою в 2 метрах от тебя. Это все равно, что я пойду на кухню, возьму оттуда грязную посуду и скажу: «А что, нас никто не помыл? Такой вообще, мы грязные». Вот, но в длительных отношениях есть свои плюсы. Меняются подарки, которые вы дарите друг другу. Я, например, на 8 марта подарил ей пломбу в зуб. Нормальную, световую, не марамойскую, хорошую. Я думаю, дотащить это до такого уровня, чтобы однажды она вообще не понимала, это к чаю или у нас юбилей. Я такой: ну, выбирай. Мне сейчас 28 лет, и на данный момент нет постоянной работы. Это означает, что нужно будет ходить на собеседование, доказывать незнакомому человеку, что ты уверенный пользователь ПК. И они очень часто на собеседованиях задают очень странные вопросы, типа: «А какие качества у вас преобладают?» И ты должен: «Я ответственный, коммуникабельный, ответственный». Это же базовые комплектации всех качеств. Нельзя сказать правду, нельзя сказать что-то типа: «Ну, чаще всего я загоняюсь по фигне, думаю, что заболел, не сплю до утра, потом: а нет, не заболел, что-то не знаю, что-то туплю». Вообще не понимаю. Хотя некоторое время я работал учителем в школе, и когда ты молодой педагог, ты внутренне переживаешь, что недостаточно умен, чтобы дать что-то детям. Я пришел на открытый урок более опытному учителю, сел на последнюю парту, пытаюсь сосредоточиться. Она говорит: «Дети, посмотрите, вот это грибы». И мой мозг выдает: «Типа грибы». Она опять: «Поэтому грибы». У меня опять: «Типа грибы». Я думаю: «Господи, Денис, какой ты тупой! Какой ты...» И сбоку от меня сидел двоечник. Он повернулся и сказал: «Денис Андреевич, чё?»
3: «Типа грибы».
2: Спасибо большое, народ. У меня все. Спасибо вам.
0: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл.
4: Партнер программы — букмекерская компания «Макс Лайн».
5: 1000 фриспинов! «Макс Лайн» без отыгрыша новым игрокам.
6: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с...

0: слушаем рекламу, а потом юмор на Юмор ФМ.
1: Вау! Бетера раздает двойной.

0: возмещения убытков.
1: А вот теперь будет смешно. Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
2: Поаплодируйте, кто по утрам пьет кофе. Ну, согласитесь, мы все завариваем кофе по-разному. Вот. Я варю кофе в турке по старинке. Вот. Просто я чувак из 90-х, я привык по утрам что-то варить. И там есть один такой минус. Большой, надо постоянно следить за кофе, иначе он убежит. Ты смотришь на него, он на тебя, ты вот сюда смотришь, время идет, он так нет, что такое, это пузырик, что-то никак. Но вот закон подлости, стоит тебе только на секундочку отвлечься, да, какая-нибудь, вот какая птичка, черт! Реально, как будто это кофе такой, знаешь, отряд десантников во главе с сержантом.
3: Держимся, парни! Держимся, не закипаем!
4: Я не могу, сержант!
3: Держись, рядовой!
2: Он еще смотрит на нас! Отвернулся, пошли! Кофеиновый десант такой. Плита загажена, задание выполнено. И кофе – это единственный крепкий напиток, который я сейчас пью. Просто раньше я был в проекте «Стендап», потом резко исчез, и многие меня спрашивали, куда я пропал. И я хотел бы признаться, хотя мне это очень сложно, но дело в том, что я алкоголик. И... Спасибо, друзья, спасибо, да. Согласитесь, такая информация не везде вызовет аплодисменты. Где-нибудь в самолете, да?
5: Уважаемые пассажиры, мы с вами совершаем полет на высоте 10 тысяч метров. С вами говорит капитан корабля Александр Шаляпин, и я алкоголик.
3: Вздрогнули!
2: Я вот думал, откуда у меня эта проблема. На самом деле все легко. Моя юность прошла в 90-е. Тогда вообще не было особо выбора, да, развлечений. Единственным развлечением это было бухать. Бухала вся страна, включая президента. Бухали все, просто это было единственным развлечением. Но бухать было опасно. Но есть такой, вот как сейчас модно говорить, лайфхак. Да? Мы проверяли качество водки. Да? Берешь бутылку, крутишь, есть ли вихрь? Вихрь из пузырьков. Нормально. Такой. Слушайте, но нам было плевать вообще, есть вихрь, нет? Уехал за 40 километров на дачу, да? Нет вихря. Все, ребята, вечеринки не будет, уходим. Всегда был в компании такой парень, Егор.
3: Ну-ка, дай-ка мне бутылку. Ну-ка. Вон, два пузырика.
2: Ну или на крайняк такой парень, пробник, Виталик. Да?
3: Ацетон такой.
2: Слушай, Виталь, попробуй.
6: Ребята, почему я?
2: Виталь, хороший, у тебя и так три брата в семье, давай.
6: Ну ладно, давай. Да вроде нормально. Ребят, ну хорош прикалываться, включите свет.
2: Да, слава богу, это все в прошлом. И когда ты бухаешь, ты не можешь купить машину. Нет денег и смысла. Поэтому я ездил всегда на пассажирском месте. Вот, делать нечего, наблюдаешь за другими машинами. И вот что я заметил, я не могу понять, зачем у автомобиля на дверце со стороны водителя шторки. К чему это? Вот зачем? Едут что, пацанчики такие за рулем?
6: Че, кого, здорово, опаньки, опаньки.
2: И тут их, да, ДПС.
3: Открывайте, полиция!
6: Менты!
2: И второй сидит такой.
3: Я в домике.
2: Я вам говорю, им нужно с собой возить бабушку, чтобы она в какой-то момент...
6: Нету его! Ушел он! Еще раз постучишь, полицию вызову!
2: И когда ты бросаешь пить, это очень сложно, потому что возникает вакуум, и его нужно чем-то заполнить. И мне друзья посоветовали, ну, какое-нибудь адреналиновое такое занятие, да? Вот, например, есть банджи. Это такая веревка, тебе привязывается к ногам, и ты с огромной высоты прыгаешь вниз. Трезвый! Не, я понимаю, пьяный, да? Ну? Че, куда у вас здесь прыгать? Нужно надеть банджи. Я вас умоляю. Слушай, я даже к краю не смог подойти, понимаешь? Ведь прыгать с банджи намного страшнее, чем прыгать с парашютом. Реально, ну потому что, да, с парашютом, в принципе, что? Ты не видишь, куда ты прыгаешь. По сути, ты прыгаешь в карту. А здесь вообще, ну реально, просто, ну, ты все видишь. Вот река, вот машина, вот дед орет. Че, дурак, что ли? Реально, я не смог к краю подойти. Я как только начал подходить, у меня тут же включился рок-н-ролл. Бурдюря, бурдюря, бурдюря, вот это. Реально, я когда вниз посмотрел, мне сердце сказало, не надо. Кишки сказали, мы тоже не уверены. Есть еще такой, знаете, страшный аттракцион катапульта, когда тебя выстреливают. Может быть, видели в интернете, где чуваки такие, о, no, о, shit, о, о, о, my God, о, no. Я таких чуваков видел у нас на свадьбах. Давай наливай, что такое горько, украли невесту! Давай, ну чё ты... Причём этот чувак я. Слушайте, адреналин — это для молодежи. Я нашел очень крутую тему, которая, ну, прям вот подходит всем, я считаю. Это баня. Вот. Но я поясню. Это не сауна, да, где вот это «Жанна»... Нет, русская баня по средам, пенсионный день. Где заходишь в парилку, и там они сидят, как алтайские шаманы. И все такие, Кузьмич, Кузьмич, Кузьмич, Кузьмич. Ты думаешь, что за Кузьмич? И тут заходит такой самый высохший старик. Ну что, салаги, готовы? Зачем он закрывает дверь? И берет кружку с водой и так. Помогите! Кто-нибудь! На колени! И тут встает его подельник Петрович. Ага-га! И полотенцем. У тебя вены лезут. У тебя просто лопаются вены. Глаза лезут на лоб. И тут встает Филиппыч. А что так холодно, девочки? Спасибо, друзья. Хорошего настроения.
1: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Представьте, где-то на одном из пляжей острова Бали.
2: Ой, Мась, ты чувствуешь, как здесь реально классно на Бали, а? Чувствуешь, да? Мась, ты рад? Ты рад, Мась? Ты рад, Мась? Ой, здесь лайф в полной палитре раскрывается. Мы здесь открываем наши чакры, потому что мы должны внедрить себя в поток энергии через ось планеты. Мась, слышишь? Через ось. Ой. Это единение с единственным объединением единственных единств. Единственное единое единство единения, Мась.
3: Мась, давай этот коктейльчик тормозни чуть-чуть, хорошо?
2: Ты не переживай, все нормально, Мась, реально. Господи, как я счастлива, что наконец-то оторвала тебя от твоей этой дурацкой работы. Я наконец-то вырвала тебя из царства вот этих принтеров, степлеров, подписей, печатей, эти бесконечные зумы с невыспавшимися людьми.
3: С китайцами.
2: С китайцами. Ой, Мась, ты последний раз отдыхал? Никогда. Слышишь, расслабься. Просто расслабься и приконнективайся к вселенскому unbelievable. Вот и все. Ты знаешь, что Бали — это Bluetooth для соединения с мирозданием на глобальном невербальном уровне, Мась. Открой астрально-кармические шлюзы и подключись к моментально-ментальному космосу. Так изи.
3: Я сейчас кармически к ГЛОНАССу пытаюсь подключиться, знаешь? Потому что у меня 4 автовоза с китайскими машинами на границе с Киргизией стоят. И если я сейчас ментально, моментально с ментами не порешаю, не астрально, ректально шлюзы вскроют, понимаешь? Вот я сижу и думаю про это, а не про твою астральную хренотень вот эту вот.
2: Ты какой-то напряженный, Мась, ну реально. Ты обещал не думать о работе. Я смотрю, ты и думаешь о работе. А работа, мой дорогой, никуда не денется.
3: Да, твоя Блиновская то же самое думала, да.
2: Знаешь, вот ты не понимаешь, до сих пор не понимаешь. Просто попроси Вселенную, она тебе все даст. Вот я попросила Вселенную, и она дала мне тебя.
3: Вселенная, видимо, Forbes читает.
2: Кто был на Бали, тот понял жизнь.
3: У нас в городе так про тюрьму говорили.
2: Мась, вот ты просто напряженный какой-то, а тебе надо просто отдохнуть. Кстати, я распланировала наш отдых. Сегодня в бич-клабе вечеринка только для своих. Там будут Крафтс, муж Айзы, экс-подруга Гуфа Яна, басист Батишты, клавишник Клавы Коки, бывший флейтист Киркорова.
3: Дава?
2: Да, Дава. Кстати, потом мы можем заехать в провинцию Джунгтху и поплавать с дельфинами. Ты знаешь, кстати, что дельфины – это единственные плавающие млекопитающие, которые могут испытывать оргазм?
3: Где ты такое вычитала?
2: В смысле, вычитала? Это входит в стоимость. Еще я тебя записала на самый дорогой массаж. Называется массаж простаты.
3: Массаж простаты?
2: Да. Ты рад, что ты записан, Мась?
3: Конечно. Видимо, какой-то простой массаж.
2: Какой-то,
3: да?
2: Простой, но очень эффективный,
3: да,
2: массаж
3: простой
2: простаты.
3: Массаж.
2: Это что за звук? Ты что, взял телефон с собой на пляж? Мы же договаривались, что ты на пляж не берешь телефон и на Бали вообще не берешь с собой трубку.
3: Малыш, это экстренный, это суперэкстренный телефон. Это самый на случай ЧП максимальный, на случай катастрофы.
2: Нет.
3: Это, послушай, этот номер знает только мой зам Сидоренко, и все.
2: Я сказала нет, ты мне обещал, все, никаких телефонов.
3: Можно я просто посмотрю, если это не... Просто посмотрю и все, если...
2: Если ты возьмешь трубку, я возьму вещи и перееду в другой отель, ты понял меня?
3: Если это не Сидоренко, я не буду брать трубку. Пожалуйста, можно я просто посмотрю? Можно просто и все?
2: Нет, дай сюда телефон.
3: Ну, пожалуйста.
2: Дай сюда телефон.
3: Ну, я просто посмотрю.
2: Дай сюда телефон. Ну, это какой-то незнакомый номер. Все, успокойся, отдыхай.
3: Почему Сидоренко с незнакомого номера звонит, а? точно что-то случилось, точно что-то произошло. Дай просто, пожалуйста, дай я перезвоню просто на секундочку.
2: Миша, ну успокойся, ну с чего ты взял вообще, что это Сидоренко звонит?
3: Я чувствую, у меня задняя чакра сжимается, когда Сидоренко звонит. Потому что все звонят просто, понимаешь, тен-тен-тен-тен-тен-тен, а Сидоренко звонит тен-тен-тен-тен-тен.
2: Успокойся, сейчас уже даже никто не звонит, Миш.
3: Все, второй звонок, это звоночек. Дай я просто, пожалуйста, я посмотрю просто. И все, мне спокойнее на душе станет.
2: Тебе от этого спокойнее станет?
3: Спокойнее станет. Ну дай, пожалуйста, я возьму.
2: Миша, нет, я категорически против, потому что ты берешь трубку, это надолго. Ты помнишь, мы отдыхали в Турции? Ты взял трубку, ответил на телефонный звонок и пошел. Пока тебя таможенники в Сирии не остановили. Тебя через посла возвращать пришлось. Нет, Миша, я против. Сиди на чакре ровно, я тебя прошу. И не надо портить наш отдых своей дурацкой работой. И в конце концов, у тебя в офисе 300 человек, что они без тебя не справятся, что ли? Алло.
3: И правда, что они не справятся.
2: Отдыхай, я сказала, и радуйся.
3: Что там могло случиться, что могло произойти? Я все приготовил, все сделал заранее, все, чтобы они неделю ничем не занимались. Просто я воду в кулерах поменял, все, я в принтерах бумагу новую заправил, запасную бумагу рядом положил, сверху положил бумагу, написал «бумага», чтобы они понимали, во всех ручках пасту проверил, все, чтоб ручки писали, заглушки от детей на окна поставил, на розетки заглушки поставил, мягкие наклейки на углы столов приклеил, стиков купил, ящик целый в центре офиса поставил, чтоб все знали, чтоб все видели, что могло случиться, что могло случиться. Да все, что угодно могло случиться.
2: Миша, я тебя умоляю, но мы должны купить мне платье. Потом мы должны поехать на рынок купить мне манго. Ты должен пофотографировать меня на пляже. Потом ты должен на мопеде отвезти меня на фуд-массаж. Ты должен отдыхать, Миша.
3: Ну все, дай, пожалуйста, дай
2: нет,
3: я возьму, пожалуйста.
2: Нет.
3: Ну, пожалуйста.
2: Сидоренко звонит на Вайбер.
3: 100% катастрофа.
2: Да почему катастрофа?
3: У меня Вайбер не установлен на телефоне.
2: Хватит, все, все, успокойся уже. Ну, выпей коктейль, расслабься, Миш.
3: Ой-ой-ой-ой. Все, трындец, Сидоренко на чайку звонит. Алло, Сидоренко! Алло, не слышно, что ты говоришь? Что случилось?
2: Миша, ты в себе вообще, ты нормальный.
3: Да, все, что?
2: Успокойся, господи, ты возьми ты свой телефон, на, позвони сам этому Сидоренко.
3: Спасибо большое. Я все. Быстренько, буквально.
2: Ну, это
3: я
2: невозможно,
3: просто посмотрю,
2: но я тебя просила, ну.
3: Алло, Сидоренко?
4: Михаил Петрович?
3: Да, да, Сидоренко, это я. Что случилось?
4: Это Сидоренко.
3: Я знаю, я говорю, что случилось. Говори, что случилось.
4: Здравствуйте.
3: Да пошел ты нафиг, я говорю, что случилось, скажи мне.
4: Михаил Петрович, это, не отвлекаю.
3: Да нет, ты тварь конченая, говори, что случилось, я тебе говорю, быстро.
4: Это, удобно говорить вам?
3: Да, удобно, говори, что случилось.
4: Я буквально на два слова.
3: Да хрена водных, говорю, говори, что случилось, Сидоренко.
4: Ага. Сейчас, секунду.
3: А ты... 100% что-то случилось. Дай я быстренько. Просто одна нога здесь, другая там. Я 4 дня туда и обратно. Пожалуйста, дай смотаюсь в офис. Пожалуйста,
2: ну,
3: я
2: Миша,
3: прошу.
2: Ну, пожалуйста, я тебя прошу. Ну, нет, ну, не надо. Ну, не накрутись, все в порядке.
3: Алло, алло.
4: Алло, Михаил Петрович.
3: Сидоренко, что у вас случилось? Скажи мне.
4: Ничего не случилось. Все хорошо. Я МКАД перебегал.
3: Какой нахрен МКАД? Я тебе говорю, что случилось, тварь?
4: Обычный МКАД, 10-полосный, тут в районе Лосиного острова.
3: Рассказывай, что произошло, давай, с самого начала, давай.
4: Ага, я встал, почистил зубы.
3: Ты, закрой рот, я тебе говорю, что случилось, скажи.
4: Вы стоите или сидите? Вам лучше сесть.
3: Не каркай, я говорю, рассказывай, что случилось. Автовозы, Сидоренко, они едут?
4: Автовозы? Едут!
3: А, фу.
4: Машины не едут!
3: Что? Почему не едут? В смысле не едут?
4: Ну так они же на автовозе! Как они на автовозе будут ехать?
3: Ты полудурок, ты можешь объяснить, что произошло? Ты можешь сказать?
4: Короче, нашу схему накрыли.
3: Так, во-первых, не называй мою схему нашей, и скажи мне, что произошло. Автовозы границу проехали?
4: Автовозы проехали, машины нет.
3: В смысле автовозы проехали, машины нет?
4: Так я же вам объяснил. Машины на автовозах, они стоят, не могут проехать.
3: Ты полудурок, объясни мне, что происходит, я тебе говорю.
4: Слушайте, это все цветочки, есть информация посерьезней.
3: Серьезно? Давай говори.
4: Короче, сегодня приходили люди из РФ. Сказали, если завтра не будет... Леонов рублей, вам яйца оторвут.
2: Езжай, Миш, я все понимаю.
3: Я быстренько, одна нога здесь, другая там. Сейчас, я быстро.
4: Алло, Михаил Петрович? Ну как, все получилось? Получилось от жены отмазаться? Я вроде все правильно сказал, как вы мне на бумажке написали. Кстати, я, как вы сказали, виллу на соседнем острове забронировал, шампанское диджея заказал, девочек привез. Но есть одно «но». Я что-то в заказе напутал. Короче, приехали не девочки, а леди-бои. Они все обшарабашенные. Я в туалете от них спрятался. Это они не руками стучат. Не езжайте сюда, тут опасно!
3: Мась, я телефон забыл. Телефон оставил. О, все. Думаю, ехать, не ехать. Задницей чувствую, что...
2: не то. Езжай, Миш, там без тебя не справятся.
3: Я быстренько, Мась, я...
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Скачайте бесплатное мобильное приложение Юмор ФМ в Play Market или App Store. Слушайте веселое радио онлайн и радуйтесь жизни. Мобильное приложение Юмор ФМ. Поисковый запрос Юмор ФМ Беларусь. Немного рекламы, потом много юмора на Юмор ФМ.
1: Это что такое?
2: Это что такое?
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получи фрибет до 100 рублей и до 300 вращений новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Юмор ФМ представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
5: Для детей старше 16 лет.
6: Смотрите, значит, мне 42 года, и мне недавно скинули новость, что, оказывается, Всемирная организация здравоохранения установила новые границы молодости. Слышали такую новость? Ну вот что сейчас молодежью во всем мире считаются люди от 18 до 44 лет. Прикиньте. Вот он, зал 40-летних. Не, просто давайте честно, я так не обрадовалась. Ну, потому что, ну, мы же уже не молодежь. Ну, не могут тусоваться вместе люди, которые снимают ТикТок, и те, которые, вспоминая половину своих одноклассников, говорят: «Царство им небесное». Слушайте, ну куда? Ну, у меня сыну 22, дочери 18. Прикиньте, мы теперь все молодежь. Будем тусоваться вместе. Такая странная компания, в которой я своих кентов родила. Представляете, пойдем с ними куда-то на вписку, они мне будут говорить: «Мать, ну куда ты тащишь холодец в контейнере?» А я такая: «Это не холодец, это слайм из свиньи». Не, на самом деле, мне правда, мне очень нравится мой возраст. Единственное, вот я стала замечать, что я сейчас получаю кайф совсем от других вещей. В общем, я недавно заказала себе новую кухню, и мне ее никак не могут привезти. Там постоянно какие-то отмазки, типа фасады не готовы, машина сломалась, просто впадлу. Блин, ну невозможно, я каждый раз им звоню, каждый раз с ними прям ругаюсь. И вдруг я поняла: блин, мне так нравится. Я прям сейчас готовлюсь, понимаете, подбираю выражения. Сейчас думаю, хоть бы на этой неделе тоже не привозили, а то я в прошлый раз забыла им сказать, чтобы их через жопу кисарили. На самом деле, меня еще не сильно узнают на улице, но недавно все изменилось. Недавно меня напечатали в журнале. Не надо хлопать, журнал медицинский. Просто у меня недавно была операция на кишечнике, врач что-то там фотографировал, делал записи, и, прикиньте, опубликовал научную работу. Еще мне звонит такой счастливый, говорит: «Рита, поздравляю, теперь ты знаменитость, твои фотки прямо на развороте». Я думаю, ну это же не то, чем можно гордиться. Ну, там же не лицо. Вряд ли я это к себе в Инстаграм выложу. Да, всем тем, кто в меня не верил, пристегнитесь, я взлетаю. Так, у меня трое детей, и я их достаточно редко вижу, потому что редко — это кайф. Не, если... Спасибо. Не, если честно, я их редко вижу, потому что, ну, очень много работаю. Но недавно я прям поняла, что я бы заработалась. Потому что у меня недавно у младшего был день рождения, я решила его как-то удивить, и заказала ему большую надувную цифру 8. И ее, когда привезли, она оказалась такая огромная. Я думаю, блин, он выйдет с утра, он охренеет. И он охренел. Он выходит и говорит: «Мам, мне 6». Не, если сейчас кто-то переживает, типа, как так можно, там у ребенка будет травма. Не-не-не, он вообще нормально на все отреагировал. Он уже привык, что он растет в циничной семье, он и сам такой же. Но вот я его сейчас воспитываю одна, у нас его отец нам не помогает, вообще с нами не общается. Но я недавно заметила, что сын постоянно из сада приносит конфеты. Я говорю: «Кто тебе их дает?» Он говорит: «Воспитательница». Я просто ей сказал, что у меня папа умер. Я говорю: «Ты че, так же нельзя?» Он говорит: «Почему нельзя? Посмотри, какие конфеты». Я смотрю, а там прям хорошие. Я думаю, ну, умер и умер. А Рафаэла по средам мы еще ни разу не ели.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Каждый будний день на радио Юмор-ФМ разыгрываются деньги. Каждый будний день сумма становится больше на 20 рублей. Добро пожаловать в Мудбанк. Мудбанк. Слушайте каждое буднее утро в 8.08 и выигрывайте деньги, которые накопились. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло! Сейчас чутка подзаработаем и снова юмор на Юмор ФМ. А пока реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А вот теперь будет смешно. Уральские пельмени на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
2: После летних каникул у бабушки внук стал разбираться в наркоманах и проститутках.
3: Мамочка!
4: Ой, Васенька!
5: Здравствуйте! Данечка, привет, привет,
3: привет! Привет, зятёк!
6: Здравствуйте, мама, здравствуйте!
3: Ну что, как лет прошло?
5: Да лето с вашим сыном пролетело, как один день.
3: Ой, хорошо.
6: Ой, спасибо, мама, что на лето забрали Сережку.
3: Да.
6: Ну все, мы Сережку забираем и поехали.
5: Ну все, забирайте и давайте их к школе готовьтесь. Это.
3: Да.
5: Если что, карта у меня к телефону привязана.
6: К какому телефону?
5: К старому моему телефону. Но с вашей помощью новый себе куплю, наверное, да?
3: С какой помощью?
5: С финансовой. Согласно прейскуранта. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, вот. Нахождение внука у бабушки, лето, пожалуйста. Будете сразу плачивать или разблюдовочку почитайте?
3: Сколько? 734 тысячи?
5: 800 рублей. 734-800.
6: Эколовка вы придумали, мама.
5: Не эколовка, а эколофт у меня сейчас здесь. Спа-отель Бородулинский. Прайсом, с ИП. Кстати, ИП еще 7% надо накинуть на сумму вот эту.
3: Это из чего же у нас такая сумма складывается, интересно, мама?
5: Доченька, я сейчас не поняла тебя.
3: Что?
5: Ты разговариваешь со мной, как будто цыганка какая-то на вокзале обманывает тебя. Понимаете, родная. Да много там всяких нюансов. Гостиничный бизнес, он такой чего? Там ранний заезд, поздний выезд, пожалуйста.
3: Что за ранний заезд, поздний выезд?
5: Ну что, в мае привезли, в сентябре забираете, что по-твоему? Питания, опять же, нет у меня, как в Европе. Конечно, завтрак включен, но...
3: Ага, ага.
5: Он же и днем ел хомячина этот. Почитай, почитай. Там, между прочим, ого-го, какие суммы это самое. Это манты на пару, 300 рублей порция.
3: Ничего себе.
5: Каша на молоке, 1000 рублей, ведро. Яблоки на снегу.
6: Какие яблоки на снегу?
5: Муромов к нам приезжал. Концерта водила, я-то как фанатка, это у меня абонемент, а ему же пришлось покупать уже этот самый билет-то. Покупать пришлось,
3: ага,
5: да?
3: Ага.
5: Что-то, клубнику съел 4 ведра.
6: У вас что, 4 ведра клубники выросло?
5: Ты смотри, там запятые-то, смотри. Клубнику съел, запятая. 4 ведра, точка.
3: Он что, ведра ел, что ли?
5: Пришлось. Еду в карты проиграл.
7: А карточный долг это святое.
5: Два миллиона.
7: Ёшкин кот.
5: Но, правда, в этот же день в какие-то стрелялки свои компьютерные отыгрался 2 миллиона. Еще бы отыгрался, но у нас свет отключили.
3: Чё?
5: Дед трансформаторную будку взорвал, говорит, дешевле выйдет. Да играли не сделал. Постоянно в что-то играл. Да. Спичками вон играл, читай.
7: Ого.
5: Играл спичками.
7: 150 тысяч.
5: 150 тысяч рублей.
3: Ты что-то дорогая игра, вам не кажется?
7: Да не, игра недорогая. Коровник дорогой новый был.
6: Вы что, коровник не могли потушить?
5: Почему не могли? Потушили. В аккурат на стадии medium well. Да. Так что 300 порций стейк рибай еще с вас 20 тысяч там.
6: Вам не стыдно такие деньги драть с нас, а? Да с меня в Турции в два раза меньше брали. Так там 5 звезд. У вас сколько звезд?
5: Одна у нас звезда. Муромов приезжает, больше никого не возят нам. А нормально у нас здесь анимация, как в Турции в лучших отелях вообще.
3: Ага.
5: Да. Они играли постоянно. Снежную королеву с дедом играли постоянно.
3: Какая снежная королева на дворе лето?
5: Да деду какая разница, когда из винных пробок слово «вечность» составлять?
3: Чем? С бабами ходил в баню? С какими бабами?
7: С баб Нюрой, с баб Машей.
5: Не, ну а что, ну, я после этих спичек, да я вот боюсь дома одного оставлять. Анюрка с Машкой тоже не дуры, они с чужим внуком за бесплатно в баню не пойдут. Тоже начитались сайтов-то всяких.
6: Я смотрю, он хорошо устроился.
5: Да, ага. Конечно, я что и говорю, конечно, хорошо. Ну, что, молоко прямо из-под коровы. Угу. Картошечка прямо...
6: Прямо из-под земли.
5: Ну, что ты ёбничаешь, ну? Тоже прямо из-под коровы там еще. У меня под этой коровой прописался, там у меня самые дешевые места были, я в этой под коровой.
6: Это что такое? Просмотр мультиков 15 тысяч. Это что у вас за телевидение такое?
5: Обычное телевидение, что? У нас просто телевизор один. Он хотел мультики смотреть, а бабушка хотела «Любовную любовь» смотреть, 8-й сезон. Ну и все, за 15 тысяч ваш внук уговорил вашу бабушку мультики смотреть.
4: Смотри, что.
6: Это что такое? Медицинские услуги 3000.
5: Это да, это вот это. Гипс ему накладывали, руку сломал он.
6: Что?
5: Но они играли в партизан, и он не говорил, где партизаны.
4: Сережка?
5: Почему Сережка? Дед не говорил. А Сережка ему бах, а что, а у деда зубы железные, не рассчитал, все, гипс, пожалуйста. Нормально. Они не только, но они так и нормально играли. В Петра Первого играли.
6: Какой
5: да.
6: Петр Первый еще? Вы что, такой бред?
5: Почему бред? Историческая реконструкция, вы что говорите? Во всей Европе сейчас так. Петра Первого прямо вот, да. Значит, дед сначала Полтаву взял. 3 бутылки у нас тут плодово-ягодные. Хорошее местное дело. Ага. Потом, значит, окно в Европу прорубил. Значит, в коровнике, значит, с западной стороны. Значит, и отсель грозил он, это, шведам.
6: Каким шведам?
7: Ну, за неимением настоящих орали на плакат Аббы.
6: У меня последний вопрос. Дед,
7: а.
6: Где Сережа и что ты в его одежде?
7: Я все объясню. Сережа же у вас упорный.
6: Но
7: он до конца хотел отыграться.
6: Так.
7: А опыт-то на стороне деда оказался.
6: И носки.
7: Это да, хорошие.
6: Да где Сережка-то?
5: В надежном месте.
7: Да.
6: Перечислю я вам деньги на телефон.
7: Угу.
5: Точно.
6: Где Сергей?
5: Сережа, все, прятки кончились, вылезай из силы с той кучи. Вылезай.
7: Ну все, Сергей, давай.
8: Пока, дед.
7: Давай. Учись, неудачник. Черви — это сердечки красные.
8: Да понял.
6: Ну что, Серый, как лето провел, как отдохнул?
8: Отдохнул, во!
6: Во, молодчик.
5: Кстати, забыла, 650 пирожков по 100 рублей с вас еще.
4: 649,5.
6: Грузимся в машину и едем. А то нам сейчас мама еще парковку насчитает на этом газоне. До свидания, мама.
4: Всего доброго.
5: Вот мне бы еще 2-3 внука, я бы бассейн отбила. Да. Ты ешь, мать, пирожок.
7: Мать, у меня денег нет.
5: В кредит ешь давай, быстро.
0: Уральские пельмени. Теперь в стерео на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Я не особо люблю разговаривать с незнакомыми людьми, потому что чем дольше я с ними разговариваю, тем больше вероятность, что они поймут, что я тупой. Я недавно поставил рекорд и справился за 3 слова. Меня спросили, сколько времени, я сказал, без 4-9. Без 4-9. Больше подходит на ответ на вопрос, а сколько классов ты закончил? Сколько классов ты закончил? Без 4-9. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Некоторые люди понимают все по мне даже без слов. Я недавно стоял, ждал лифт, подошел мужик, посмотрел на меня и еще раз нажал на кнопку вызова лифта. То есть, по его мнению, я просто тусуюсь в подъезде, стою такой, вы в эту штуку, да, серьезно? Серьезно? Не рекомендовал бы. Зашло 2 мужчин, вышла женщина с собакой. Мы не знаем, что там происходит. Ладно, если честно, это не вся история, потому что он до этого спросил, сколько времени, я сказал, без 4-9. Но я не отрицаю таких вещей очевидных. Если ко мне подойдут и спросят, ты что тупой, я скажу, мы что, встречались до этого? Странно, когда люди отрицают очевидные вещи. У меня есть знакомая, она недавно увеличила губы и всем говорит, что так и было. И у нее хватило ума удалить свои старые фотографии из Инстаграма, но не хватило ума понять, что мы и до этого с ней были знакомы. Я поддерживаю ее легенду, если меня спрашивают, она что, губы увеличила? Я говорю, нет, но она уменьшила все остальное. Очень странная операция. Хирург обвел маркером рот и сказал, это не трогаем. У меня маленький словарный запас. Я заметил, что если у тебя маленький словарный запас, то все, что ты говоришь, всегда выглядит загадочно и таинственно. Тебя спрашивают, где ты был? Ты такой, да, там. Ходил в одно место с этой... С тёлкой деда. С бабушкой, да, с бабушкой. Спасибо, что напомнил. Всегда забываю, как это говорится. Я сейчас каждый день созваниваюсь со своей бабушкой по телефону. У нее тоже маленький словарный запас. Мы вообще по полпредложения разговариваем. И это очень скучно, потому что мы все знаем друг про друга. Надо всегда как-то освежать, мне кажется, отношения. Я недавно слышал, как таксист разговаривает по телефону. Это был отличный разговор. Он просто сказал правду, обычную правду. Но сказал ее больше, чем нужно. Он говорил с мамой, он такой, мам, я сейчас не могу разговаривать, еду за рулем, кстати, я трезвый. Я такой, кстати, мне, наверное, надо выйти тогда, получается. Пофиг, что в реку, мне это не волнует. Прикиньте, он просто сказал правду, просто чуть шире, чем есть на самом деле. Можно так, мне кажется, разнообразить отношения. Если вы каждый день созвонитесь с родственниками, вам скучно, попробуйте, позвоните сегодня, скажите, мама, я сегодня целый день провел без наркотиков. Она явно удивится, такая, вау, целый день, ничего себе. Ну ладно, не буду изменять сегодня твоему отцу, давай целую, все, пока. Попробуйте, освежает. У меня недавно метро около дома закрыли на ремонт, не потому что мы не пользовались. Закрыли метро на 5 дней, и когда открыли, там ничего не поменялось. Я подумал, что они хотели, чтобы мы почувствовали, что только потеряв, мы поймем, как на самом деле любили. Кофейню недавно около дома открыли. Знаете, Starbucks? Я не люблю туда ходить, потому что я когда-то много кофе пью, у меня из-за этого потом очень сильно снижается доход. Там странная еда. Я недавно видел десерт лимонный тарт. Я такой, тарт? А что с тортом? Кто это придумал? Чувак явно после 9-го ушел в колледж. Я недавно там видел вафлю, было написано «Сливочная вафля с шоколадной глазурью только по краям». Только по краям. Кого-то не устраивала просто вафля в шоколадной глазури. Кто-то такой, это невозможно есть. Ты кусаешь, она выскальзывает изо рта. Сверху и снизу должны быть вафли, чтобы зубы впивались в квадраты. А по щечкам медленно разносился сладенький вкус шоколада. Только по краям. По сути, они просто добавили меньше шоколада, да? И сделали это плюсом. В следующий раз будет вафля просто, сливочная вафля без шоколада, но рядом ели Сникерс. И мне не нравится, что они пишут твое имя на одноразовом стаканчике, а тебе его нужно потом выбрасывать в помойку. Я и так знаю, где мое место, мне не надо напоминать об этом в кофейне, я прошу вас. Я поэтому никогда не называю свое настоящее имя, я просто какое-то время коплю обиду на людей, которые мне больше всего надоели за это время, и называю уже их, знаете, типа «Лавандовый раф для ментов готов». Я говорю: «О, спасибо большое, это я заказывал». Я не очень модный человек, поэтому я сейчас живу с девушкой. У нее сейчас такой период, она предлагает завести кота, и у меня уже закончились нормальные аргументы, типа «Он нам нужен». Но мне не нравится по одной причине. Она в последний раз сказала: «Может быть, заведем кота?» Я сказал: «Может быть, сначала научимся контролировать твои волосы по всей квартире, которые расположены у нас везде. Нам реально нужно больше волос». Я иногда хожу по дому, такой: «Я что, хоббит, что ли?» Открываешь окно, там перекати-поле начинает сразу образовываться. Из трусов постоянно канаты достаю какие-то. Я недавно слив чистил. Чистили, да? Чистили. Я открыл, и оттуда голос такой: «Осталось 7 дней. Я такой: «Ну вы-то не вылезайте, пожалуйста, у нас и так своего добра навалом, оставайтесь там». У меня робот-пылесос недавно спрыгнул с окна из-за этого. А я захожу по городу, такой: «А вот куплю волосы дорого». Это насколько дорого, интересно? Я думаю, если заводить кота, то заводить лысого кота, сфинкса. Знаете сфинкса? Ну вы знаете сфинкса. Это же не Бог создал. Точнее, если Бог, то у него украли заготовку прямо во время. Такой: «А где вот это страшное?» «А уже гладит его? Ничего себе». Мне кажется, сфинкса же нельзя гладить, ты его натягиваешь просто постоянно. В надежде, что снимешь с него червя, и там нормальный кот окажется. Но мне кажется, самое отстойное в этом, это когда сфинкс смотрит на тебя, когда ты занимаешься сексом. Как будто твоя собственная мошонка отделилась. И такая: «Вы там как закончите, убейте меня, хорошо, да?» Все, спасибо большое.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ.

0: тот, который сейчас вместо недоброго. И поведай мне все по порядочку.
1: Ой, беда приключилась, царь-батюшка. Нежить вылезла из болот своих и собралась в трактире загаженном. Мутобором трактир называется. Все в исподнем стоят, лобызаются, и к друг дружке они прикасаются, слепо веря, что это не вскроется. Средь гостей был гусляр там юродивый, никому неизвестный до этого. Из одежды носок лишь махеровый. И примерно туда и надет он был. А кикимора, что все придумала, самоцвет себе к жопе приклеила. Веселились а все они голые, и одетые извинялись. Ну, как наказывать будем иродов? Может, на колых? На осиновой?
0: Эта прошка затея не новая. Скоморохи все к колу привыкшие. Зачем мы их будем наказывать тем, что всем им и так давно нравится? Пусть к народу идут, на поклон они.
1: На поклон люди ходят к Мизулиной. Гусляры, скоморохи и рэперы.
0: Кто такая она, чтобы ей кланяться?
1: Этим все задаются вопросиком. Тут еще одно дело, царь-батюшка. Есть Петрушка один, что звезду поймал. Кологривым Никитой зовут его. Показал он Кощея татарского и решил, что он самый талантливый. Всюду ходит и делится мнением, хотя вроде никто и не спрашивал. И речами своими погаными обижает артистов заслуженных. Только слов пацанам и наслушались. Как же он заигрался, царь-батюшка. Ах, удел его лишь пустомелий быть. Долбанавт он, короче, царь-батюшка.
0: Это, Прошка, проблема не новая. Пусть Петрушка пока развлекается. Через год на него будет похрен всем. Так что этой чушней ерундовую Прошка, больше не отвлекай меня.
1: Ну тогда вы простите, царь-батюшка.
0: Пацаны, Прошка, не извиняются. Куз-да-куз, Юрий, мояла. Что еще?
1: Наши барышни юные, все в блестящих нарядах, румяные, занимаясь фигурным катанием, побеждали в ледовых побоищах. Наделили их судьи наградами, понавешали злато на шею им, оказали им разные почести, но вдруг вспомнили, что они русские. И как принялись сразу выискивать, до чего бы до них докопаться им. Стали кровь проверять их на снадобья и другие телесные жидкости. В общем, были медали отобраны вот такие вот судьи глазастые. В чужой моче соринку увидели, в своей же бревна не заметивши.
0: Это, Прошка, проблема не новая. Уж давно эти страны заморские увлеклись Русь-матушка-фобией. Но не будем мы злиться, печалиться. Примем, Прошка, решение мудрое. Сотворим мы свои чудо-игрища. И на льду, и на поле, и в плавании. Будет зрелище, о, на потеху всем. И сразятся в нем самые лучшие. Будем мы, Беларусь, ну и все, пока.
1: А еще продолжает царь-батюшка доставать нас запреты заморские. Из Руси ушли кони немецкие, и английские, и французские. Ушла даже Шкода Октавия.
0: Есть тут, Прошка, простое решение. Так сказать, параллельные лошади. Раз уж хочется сильно немецкую, заведи в другах хана казахского. И тебе он с наценкой существенной привезет и коней, и запчасти к ним, и английские, и французские. Если хочешь, даже Шкоду Октавию.
1: Есть еще кое-что. Нас покинули мировые системы платежные. Но придумал народ наше решение. Жил один богатырь на Руси у нас. На печи он лежал годы долгие, пока все про него вдруг не вспомнили. Богатырь Картамир величать его. Но имеет изъян богатырушка. За границу в походы не ходит он. Лишь в пределах Руси он работает.
0: Эта, Прошка, проблема не новая. И изъян его уж одолели мы. Стал по миру ходить Картамирушка. В Казахстан, в Беларусь. Ну и все, пока.
1: Тут есть еще беда. Наши красавицы уезжают в пустыню арабскую. На песках, на горячих

0: Нежатся и любовницами становятся тех, с кого пески эти сыпятся. Ходят там эти девки, красуются, хорохорясь устами надутыми, ерепенясь грудями упругими, взгляд такой, будто чресло из золота, и ведут себя словно принцессы там, позабыв, что они из Саратова. Хотя вроде недавно все пежились не в Дубае, а в Шкоде Октавия.
1: Это, Прошка, проблема прям новая. И решение нужно прям новое. Есть у нас же земля черноморская. Возведем город в Сочи для отдыха. Будет как побережье арабское, для утех отпускных подходящее. А что было хоть в чем-то отличие, все в три раза дороже там сделаем. А по качеству, как в Саратове.
0: А еще есть беда прям народная. И она тоже с бабами связана. Посходили с ума бабы русские. Астрологией все увлекаются. Называют себя не по имени, называют себя скорпионами. Выбирают мужей по созвездиям. К звездочетам идут за советами. Отдают им все деньги последние. Что на это ты скажешь, царь-батюшка? Поделись своим опытным мнением.
1: Ну какой надо быть шибанутою, чтобы верить, что звезды небесные на судьбу твою действуют и на то, кто подходит мужья тебе.
0: Как же быть нам, царь, с этой оказией?
1: Я в душе это, Прошка, не ведаю. Вот дождемся Сатурна в Юпитере, и тогда уже примем решение. Продолжай в новостях просвещать меня.
0: А уж все, царь, закончились новости. Чтобы снова собрать важные весточки, посижу я в телеге, царь-батюшка, и узнаю из разных источников, что народ православный наш делает.
1: Заодно ты скажи люду русскому, что проблемы все наши решаемы. И наступит то время счастливое, где проблем на Руси не останется.
0: А когда это время наступит-то?
1: Ну, дождемся Сатурна в Юпитере.
2: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
3: Партнер программы – букмекерская компания «Max Line».
4: 1000 фриспинов! «Max Line» без отыгрыша новым игрокам!
5: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон». Детей старше 16 лет.
1: Слушайте, Инана был вообще-то в туалете, там в унитазе на дне лежала монетка. Я подумал, что получается, кому-то настолько понравилось в этом туалете, что он дал слово прийти то еще раз. Я как-то читал мужской журнал, там была статья «Как познакомиться с девушкой». И вот удивительно, что в этой статье давали девушки. Ну, это же абсурд, да? Девушки учат парней знакомиться. Если вы считаете это нормальным, я сейчас приду аллегорию с рыбалкой. Вот согласитесь, советы, как наловить ведро карасей, должен дать человек, наловивший ведро карасей. А не карась из ведра, да? Слушайте, я раньше, когда звонил в Сбербанк, там было занято, и мне отвечали, оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас, то я всегда дождался ответа оператора. Пока не узнал, что они, кажется, всем это говорят. Я-то понял, почему на автоответчиках всегда записан женский голос. Что это же чисто женская фишка, врать про то, что ты особенный. Да на улице услышал фразу, это проще сказать, чем сделать. Это, как по мне, очень странная фраза, но все же проще сказать, чем сделать. Для этого правила есть только одно исключение, это мебель из Икеи. Ее одинаково сложно и сказать, и сделать. Слушай, каждый раз, когда иду по улице и на доме вижу табличку с текстом «В этом доме жил и работал такой-то человек», то ловлю себя на мысли, что в прошлом, в нашем обществе, отношение к фрилансерам было куда лучше. Вообще, я люблю читать русскую классику, но при всем уважении к нашим великим писателям, Толстому, Пушкину, Достоевскому и всем остальным, надо признать, что у них у всех была одна общая слабая черта. Они все очень как-то примитивно называли свои произведения. Ну вот помните, что мы читали в школе? Какие там были названия? «Отцы и дети», «Война и мир», «Преступление и наказание», «Руслан и Людмила», «Мастер и Маргарита». Блин, мне кажется, если бы сценарий фильма «Красотка» писал кто-то из наших классиков, фильм назывался бы «Ш**ка и удача». У меня есть один очень странный знакомый, у него дома пульт от телевизора перемотан пленкой. Но при этом он паспорт носит без обложки. Мне каждый раз хочется спросить, чувак, а ты жизненные приоритеты точно правильно расставил? Мне кажется, он из тех людей, кто может забыть про день рождения матери, но то, что 16 марта это день домино, как бы никогда. Смотрите, такая тема. В России парк автотранспорта не всегда своевременно обновляется. Мне когда знакомый сказал, что два года работает на бетоновозилке. Я его спрашиваю, может быть, на бетономешалке? Он говорит, ну первые полгода на бетономешалке, а дальше на бетоновозилке. Ну все, спасибо большое.
0: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ.

0: Представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах. Для детей старше 16 лет.
1: Ну, круто, что есть хоть какой-то островок стабильности, да, вот дома у родителей. Хоть где-то в мире сейчас это есть. Но, с другой стороны, я очень боюсь стать вот этим человеком, который очень сильно держится за все старое, не может отпустить даже то, что уже изжило себя давно. Смотрите, у меня есть одноклассница, которая не может отпустить старую прическу. Помните, в 2007 году была модная прическа такая, там сзади вот так коротко, да, а спереди, ну, плохо просто. И... Она думает, что ей с этой прической хорошо. А ей с этой прической хорошо только петь, что у папа была собака. Вот такая моделька. Но особенно у нас в стране так плохо приживается все новое. У нас люди только недавно перестали шипеть на кассы самообслуживания. До этого как в «Аватаре» «Чужак». Вот это. Мне так смешно, что рядом с кассами самообслуживания специально ставят чувака, который будет говорить: «Подходите, не бойтесь, только себе надо пробивать». Я думаю, каждый должен попользоваться кассой самообслуживания, потому что, ну, это тебя на землю опускает. Я как кассир г***ну полная. Ну, вас когда-нибудь бесило, что ты же медленно пробиваешь? Нет? Похлопайте. Ну, я... Понимаю, очень тяжело идти в ногу со временем. Сейчас так все быстро, много какого-то контента, товаров, услуг. А у нас, у большинства, у всех с вами детство прошло в минимализме полном, да? Ну, это сейчас так называется, раньше это называлось бедность. Я помню, у меня в детстве был вот этот момент, когда мне родители говорили: смотри, мы тебе сейчас купим сапоги хорошие, дорогие, но навсегда. В рассрочку, поняли? Вот им 15 лет, они в потрясающем состоянии, я не знаю, как от них избавиться. Ну, это, знаете, как в фильме, я их на помойку выношу, они с утра на меня из шкафа снова смотрят вот так. Там такие набойки мощные, реально. Волан-де-Морту в них надо было крестраж делать, хрен бы кто уничтожил вообще. Ну, еще отношения себя могут изживать, но это вообще нормально. У меня недавно рассталась знакомая семейная пара. Мы их всей компанией поддерживали, переживали за них. Они потом взяли и поехали вместе в отпуск. Потому что Дубай, он, ну, сближает действительно, да, там. Но там вся эта атмосфера классная, туда одному лететь, ну, дорого, не получится. Давайте честно, когда у тебя есть деньги, одиночество не прям так уж и страшно. Страшно ночевать в хостеле. Это да. Когда тебя ночью сзади кто-то обнимает со словами: «Don't be afraid, don't be afraid». Да ты у стенки лежишь. Ну, надо еще уметь финансово себе, да, позволить жить одному. Видели в Москве вот этих романтичных вдвоем на одном электросамокате? Не факт же, что это пара вообще. Я один раз видела, как двое мужчин выбирали, что важнее, 500 рублей или брутальность. Выиграли 500 рублей, они поехали вдвоем на одном электросамокате. Я прям увидела, как их френд-зона закончилась на первой же кочке. Я же смотрю: пацаны, вы куда? Там дальше брусчатка, вы, ну, куда вы поехали? И мне интересно, как они решали, кто из них сзади поедет, потому что у мужчин же, ну, какой-то загон по поводу вот... К ним сзади как к лошади, лучше резко не подходить вообще. Я понимаю, почему люди боятся расставаться. Потому что, когда ты один, ты себя не чувствуешь в безопасности. В случае чего тебе хочется, чтобы рядом кто-то был. Ну, не кошка, да? У меня есть, вообще не помогает. У меня недавно болела спина. Я решила лечь на пол, чтобы стало полегче. Закрыла глаза, и через какое-то время кошка ко мне подошла и начала облизывать мне лицо. И это вообще не мило, да? Это я думала, что уже можно поесть, понимаете? Поэтому человек должен быть рядом. Но я решила эту проблему, нашла человека с такой же проблемой. Я сейчас, короче, дружу с соседским дедом. Мы с ним идеальный тандем. Реально, мы друг другу так помогаем. Он мне говорит, чтобы я шапку надела, а я ему, чтобы он штаны. Все, мне на этом все, спасибо.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Нам тоже надо кушать. Реклама на Юмор-ФМ.
1: Кто ты сегодня? Бог Олимпа или легендарный авиатор? Выбирай любимую игру с Александром Овечкиным и Сергеем Буруновым. Вводи бонус-код «Игра» и получай до 300 фриспинов и фрибет до 100 рублей в FunBet. Подробности на FunBet.by и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А вот теперь будет смешно. Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: «Однажды на катке».
3: Миша, что ты там выплясываешь, а? Давай катайся.
4: Да я нормально катаюсь, просто пингвин далеко уехал. А ты что сама без коньков?
3: Миша, ты что хочешь, чтобы я убилась, что ли, нафиг?
4: А у меня вопросик. А почему каток? Тебя не смущает, как мы выглядим? Мы с тобой как будто двух очень странных внуков на секцию привели.
3: Миша, ну я просто хочу, чтобы мы с тобой почаще куда-нибудь выбирались. Вот, сегодня каток.
4: А что сразу не брейкданс, Оль? Ты посмотри на меня, ну я вчера чихнул, я короче на 3 сантиметра стал. Я если упаду, ты все, можешь смело шапку снимать и грустить.
3: Миша, когда ты последний раз вообще мне сюрпризы делал?
4: Вот же мы с тобой на концерт Ленинграда ходили.
3: Зайчка, не Ленинграда, а в Ленинграде. Ты меня водил на концерт в Ленинграде, а это уже Санкт-Петербург.
4: Оль, ну я очень устаю на работе.
3: Ты просто выдаешь кредиты. Ты до такой степени уже, извини меня, Миша, обленился, что ты, когда хочешь секса, уже меня не будешь.
4: Что, буду?
3: Я тебе сейчас пошучу. Катайся давай.
4: Оль, ну как это мы никуда не ходим? Мы же вот недавно были у Кузнецова. Ты там выпивала, плясала, тебе очень нравилось.
3: Нет, безусловно, мне там очень понравилось. Я бы еще раз вот так выпивала, плясала, но навряд ли Кузнецов второй раз умрет.
4: Мы же уже специально купили второй телевизор, чтобы у нас 98% конфликтов исчезло в семье. Сейчас еще второй унитаз поставим, вообще идеально заживем. Ну зачем нам этот каток?
3: Слышишь ты, первый в мире бегемот с фамилией? Быстро кататься, пока я тебе второй рот кулаком в башке не пробила. У нас с тобой свидание, это романтика.
5: Круто.
6: Блин, каток вообще класс.
7: Да, круто. Спасибо, что вытащили меня первый раз на коньках.
5: Обожаю здоровый образ жизни. Просто катаешься, пьешь глинтвейн и заряжаешься здоровьем.
6: Да.
5: Круто.
7: Ой, смотрите, какие прикольные бабушка с дедушкой.
5: Да.
3: Чего?
6: Они, походу, не слышат. Сейчас я скажу. А, слушай, бабуль, мы говорим, что мы вам завидуем. Вы молодцы! Очень круто, что вы, несмотря на возраст, до сих пор ходите на каток! Не в штаны, а на каток! Круто!
4: Ты чё, конь?
6: Блин, они, походу, еще плохо видят.
5: Плохо.
7: Да.
5: Дедушка, мы не кони.
8: Мы люди.
5: Люди.
7: Мы люди. Мы такие же люди, как и вы,
6: да.
7: Только лет на 700 моложе.
6: Да.
5: Бабулечка, бабушка, держите 500 рублей. Это вам, что хотите, покупайте просто так.
6: Просто так.
5: Просто так.
3: Так, я не поняла.
4: Я вас сейчас с коньками буду в чипсы переделывать, понятно?
3: Миша, твоя вот эта сообразительность сейчас вообще не нужна. Ребята, идите в жопу, понятно?
7: Знаете что, бабуля? Мы, конечно, очень благодарны вашему поколению за то, что вы там колесо придумали, ветер ветром назвали. Но не нужно хамить. Мы такие же люди, как и вы.
6: Вообще.
7: Только нам жить намного больше осталось.
6: Да.
4: Да вы задолбали, блин! Не старые мы нифига, мы с женой вон каждый день на каток ходим.
3: Да.
4: Это у нас свидание постоянно, мы во всем шарим. И сальса, и пилатес, все это видели мы. А если что-то не нравится, сейчас по-другому поговорим.
3: Давай.
5: Ой, дедулечка, не надо раздеваться, вы же там все старые, выглядите как палец в ванной после 2 часов. Не надо,
7: слушайте,
5: пожалуйста.
7: Слушайте, ребята, какая классная жизнь у старичья. Вот, вот вы уже вот совсем прям, совсем обленились. Ты, Саша, вообще обленился. Когда секса хочешь, ты меня даже не будешь уже. А ты, Тимур, вообще никуда не ходишь. Я тебя ни разу даже с девушкой не видела.
5: Да блин, Ян, если мой парень узнает, что у меня девушка, он меня убьет.
6: Да, реально.
5: Просто элементарно.
7: Это все отговорки. Ребята, вам всего по 35.
4: Ха, охренеть, они еще у нас на 2 года старше.
6: Чего?
5: Что?
6: Вы что, младше нас?
4: Да.
7: Да. Ого, это что получается, что это мы уже старые? Господи, как быстро жизнь пронеслась!
6: Блин, погнали сдавать анализы.
5: Скорее, тогда. А мне нужно попрощаться с внуками.
7: У тебя есть внуки?
5: Блин, надо еще внуков сделать.
6: Блин, Яна, сделай мне внуки тоже.
7: Давай, поехали, скорее.
5: Делайте внуки, ребята.
7: Давайте, валите, старперы отсюда.
6: Все, молодежь,
7: бабуля,
6: спасибо.
7: Бабуля, пока, давайте.
6: Пока.
7: И ты тоже, дедушка небесного цвета.
6: Слышь, щенок. А ну-ка верни пятихатку. Давай, давай. Все, пока.
3: Миша, пилатес, сальса.
4: Да я что-то с перепугу наговорил. Я... А что, есть такое?
3: Есть.
4: Серьезно?
3: Да.
4: Ну что, накатались, пошли, я тебе капучино куплю.
3: Капучино? Миша!
4: Что, и такое есть?
3: Ты меня прям сюрпризами засыпал сегодня,
4: Миша. Ну, попадаю сегодня что-то, все.
3: Ну, тогда можешь меня сегодня не будить.
4: Ну, если после капучино сильно не устану, то...
3: Да, Миша, это кофе!
4: Ага!
3: Поворот! Это...
0: Однажды в России. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Пельмени на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Здравствуйте.
2: Да.
1: Это каскадерское агентство?
2: Да, все верно, это каскадерское агентство «Два веселых зуба». Компания «Семь пальцев».
1: Я по объявлению.
2: Вы по какому объявлению? Вы приехали лишаю кота выводить?
1: Нет, я не смогу.
2: А, вы на роль плесени.
1: Нет, я не на роль плесени.
2: Мха.
1: Да я не на роль мха, я вот по объявлению, вот, я сохранил сейчас. Вот, каскадерскому агентству требуется исполнитель трюков.
2: Да, это наше объявление. Так, ну и какие трюки вы делаете?
1: Да я много трюков делаю. Я могу со стула на диван перепрыгнуть, пола не касаясь. Я могу карандашом в бутылку попасть. Вот сюда карандаш привез, так идешь и так, чик, так, и попадаю в бутылочку. Ну, правда, не с первого раза, но я тренируюсь. Я могу еще сосиску из теста выесть, а тесто обратно на полку положить. А так беру сосиску, языком пропихиваю так вот сосиску. И она вылазит из теста так. И она вылезла полностью. У меня язык длинный, он сантиметров 7. Вот. Я еще могу себе, знаете, могу шариком об волосы натереть, и он к стенке прилипнет. Могу себе так на глаза надавить, что черные круги пойдут.
2: Да вы какой-то трюкач.
1: Да. У меня вся семья такая. У меня дед мог штаны до горла натянуть и так ходить. А отец мог месяц в дощатом туалете просидеть.
2: А и где они сейчас ваши?
1: А деда резинка от подштанников задушила. А отец в туалете зимой замерз.
2: У вас просто какая-то каскадерская династия.
1: Это точно, да.
2: А вы ее продолжаете?
1: Нет,
2: да?
1: У меня жены нет, они мне все не подходят.
2: Это вам мама сказала?
1: Консьержка. У меня мама в тюрьме сидит в Югославии. Знаете за что?
2: Даже не хочу знать за что.
1: Она хотела крыжовник контрабанды привезти в черешне.
2: Я примерно так и думал.
1: Двадцатку мотает.
2: Да, понятно.
1: Вот.
2: Вы нам подходите.
1: Меня зовут, значит, да? Валентин.
2: Валентин.
1: Пипеткин.
2: Валентин, значит, вас зовут, да?
1: Да, да, да.
2: Как вы говорите, каскадерская
1: династия? Пипеткины.
2: Пипеткины?
1: Да, Пипеткины.
2: Отца с дедом как звали?
1: Тоже Валентины. У нас всех Валентины зовут. У нас это имя быстро освобождается.
2: Понятно.
1: К делу давайте. Кого я буду дублировать?
2: А вы будете дублировать Тома Круза.
1: Нормально. И тем более я на него похож. Меня часто даже путают с ним.
2: Где это вас путают?
1: А в молочной кухне и в поликлинике. Что я буду делать?
2: Вы будете ехать на мотоцикле.
1: А, ехать один?
2: Нет, с Кэмерон Диас.
1: Ага. Вау.
2: Да.
1: С настоящей?
2: Что с настоящей? С картонной.
1: Да. Это а даже лучше, просто настоящая у меня может втюриться вообще. Хотя я и насчет картонной не уверен.
2: Да. Да.
1: В меня тут одна женщина так втюрилась, надувная, представляете? О, это вообще кошмар.
2: Как? Где?
1: Вот, на заправке вот так вот стоит и машет. Вот так, типа, Валентин, иди сюда, я твоя.
2: Ну и что, вы подошли?
1: Да нет, я не пошел, я боюсь, она больше меня 8 раз. Тем более, нам трюкачам семьи заводить нельзя, мы одиночки, как самцы тли. Я же тлю развожу в тазике под балком, под баней. Да целый таз тли вообще, представляете, 7 тысяч самцов и самок. Я, папа тли. Ну, можно еще переставить, будет смешнее, но я не буду.
2: Вы тлефил?
1: Нет, хватит это.
2: Ну ладно, давайте, вот. Знаете, давайте перейдем к делу.
1: Да.
2: Значит, вы едете на мотоцикле с Кэмерон Диас.
1: Понял. За рулем?
2: Нет, в люльке.
1: А, да.
2: По Эльбрусу.
1: Вверх.
2: Почему вверх-то? Вниз.
1: А.
2: В мотоцикле же нет движка.
1: А, понял.
2: Вы его расталкиваете и прыгаете в люльку.
1: Да.
2: А Кэмерон ждет вас уже в люльке.
1: Прекрасно. Да. Я ей на руки запрыгиваю, да?
2: Да.
1: Отлично, да. А легкий очень трюк, это как со стула на диван перепрыгнуть. Это легкотня для меня.
2: А мы вас подожжем.
1: О. огнем. Это хорошо, а то на Эльбрусе холодно, я могу озябнуть.
2: Да, мы вас подожжем, да. И вы расталкиваете люльку и прыгаете в люльку.
1: А мотоцикл?
2: А мотоцикл уже к этому времени сгорит.
1: Он сделан из композитных материалов.
2: Нет, ну что вы, он сделан из сушеных коровьих лепешек.
1: Да.
2: Вам в него даже слазить не надо с него. Он под вами сгорит, если лепешки не отсыреют.
1: А если отсыреют?
2: А это даже лучше, это добавить драматизма.
1: А что делать, чтобы они не отсырели?
2: А чтобы они не отсырели, вы прижимаете лепешки к себе, вы будете гореть, они будут сохнуть.
1: Как у вас все продумано, а? Просто офигеть вообще. Какая компания серьезная.
2: Прекрасная компания,
1: молодцы,
2: да, у нас
1: да.
2: Все продумано, да.
1: Дальше что?
2: Дальше вся ваша компашка, вы, Кэмерон, горящие лепешки, вылетаете с обрыва.
1: Моя задача?
2: Вы должны держать люльку, держать лепешки, держать Кэмерон, чтобы они не разлетелись в разные стороны. Потому что мы потом в бухгалтерии это не проведем, понимаете? Потому что по бухгалтерии у нас Кэмерон настоящая, Том Круз настоящий, мотоцикл настоящий.
1: А понятно. Да. Дальше что?
2: Дальше вы всей компанией приземляетесь.
1: В воду.
2: В яму.
1: На коробки.
2: На осиновый кол.
1: Кэмерон куда?
2: Кэмерон можете просто свернуть и положить в карман, чтобы она не отвлекала вас глупыми разговорами.
1: Моя задача какая?
2: Ваша задача приземлиться прямо на кол.
1: А каким местом?
2: Это вы выбирайте сами.
1: Сейчас
2: какое
1: выберу.
2: Место вам удобнее, тем и приземляйте.
3: Я вам на ухо скажу.
2: Подойдет, это будет элемент комедии.
3: После того, как я на кол попаду, что делать?
2: Дальше сидите на этом месте и ждете, когда вас накроет лавина.
1: А подождите, а потом как я вылезу-то?
2: А как у вас же будет кол? Вы достанете кол из этого места. Проковыряйте дырочку и вылезете из лавины наверх.
1: А дальше?
2: А дальше сдаете кол, сдаете Кэмерон, сдаете мотоцикл и идете в бухгалтерию.
1: В бухгалтерию иду.
2: За
1: деньгами.
2: Да. Почему за деньгами? Нет, деньги я вам сразу дам. Заранее, до трюка.
1: А сколько дадите?
2: А сколько хотите, столько и дам. Это все равно на время.
1: Я вам сейчас такой ценник скажу.
2: Ну давайте, давайте.
1: Даже Том Круз бы офигел. 500 рублей. Офигели.
2: Нет. Я как с вами заговорил, вообще перестал удивляться чему.
1: Про что кино снимаете? Про вампиров?
2: Нет, это кино, это мы «Иронию судьбы» решили переснять. Сейчас все переснимают «Иронию судьбы». Это будет версия для Пакистана. Там Тома Круза все равно никто не видел, поэтому вы подходите.
1: Я готов, давайте Кэмерон.
2: Так, все, да. Вот сейчас так. Вам дам Кэмерон. Вот она здесь у меня.
1: О, отлично.
2: Пожалуйста.
1: Ага.
2: Она давно не снималась, да. Поэтому немножко располнела.
1: Это же лучше. А да. Почему она это красивая так-то?
2: Очень красивая. Ну это же картон упаковка.
1: Это лучше. Главное, чтобы она меня не втюрилась. Все, я пошел тогда.
2: Все, идите. Идите, садитесь на мотоцикл.
1: Ладно.
2: Садитесь на мотоцикл. Кэмерон с вами?
1: Да-да, со мной.
2: Лепешки?
1: А тоже?
2: Сухие?
1: На.
2: Все, вперед. Вперед.
1: Че за ерунда-то какая-то, а?
2: Вы почему не поехали-то?
1: Лепешки намокли, мотоцикл развалился, книга неинтересная.
2: Вы придурок, мы на вас лавину потратили и кол.
1: Ну тогда помогайте, я мотоцикл собрал, вот.
0: Уральские пельмени. Теперь в стерео на Юмор-ФМ.

0: Беларуси. Час ночи. Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Итак, под ваши аплодисменты, «Дома на кухне».
2: Привет, я дома.
3: Привет.
2: Все нормально?
3: Все нормально.
2: Что-то не так?
3: Все хорошо.
2: Подожди. День рождения у тебя в следующем месяце. 8 марта еще не скоро. День психолога, который ты тоже почему-то отмечаешь, уже был. Что не так?
3: Ты совершенно не уделяешь мне внимания.
2: Ты о чем?
3: Ты мне не ответил.
2: Где я тебе не ответил? Сегодня ВКонтакте ты мне прислала подарочек. Я тут же тебе обратно тоже подарочек отправил и написал «Я люблю тебя».
3: ВКонтакте было. Но я обижена не на это.
2: В Инстаграме ты в сторис фотку в лифте выложила. Я написал «Какая ты у меня оригинальная, люблю тебя».
3: Я обиделась на другое.
2: В Одноклассниках ты пригласила меня поиграть в волшебную ферму. Я ее скачал. Построил домик там нам с тобой на двоих, чтобы даже там быть вместе. А потом на лужайке из поросят выложил фразу «Я люблю тебя».
3: Спасибо. Но подумай еще.
2: В Фейсбуке ты выложила фотку взъерошенного кота с вот такими глазами и надписью «Фух, наконец-то пятница». Я откомментировал «В точку, люблю тебя». Хотя ни ты, ни кот, ни дня в жизни не работали.
3: Причина моей обиды не в этом.
2: В Телеграме ты мне написала «Ты тут?» Я тут же ответил «Да». Хотя мне вообще палиться нельзя, я в Роскомнадзоре работаю.
3: Есть еще варианты?
2: WhatsApp. Ты мне прислала голосовых сообщений на 63 часа. Мне пришлось больничный взять, чтобы все их прослушать. А потом оказалось, что ты случайно запись в кармане нажала.
3: Ты так и не догадался, на что я обиделась.
2: В Вайбере, в чат подъезда. Написали, какая тупая овца так дебильно припарковала свой розовый Матисс. Я сразу же написал, извините, мальчишки, это я. И теперь приходится ездить на этом Матиссе для поддержания легенды.
3: Ты так и не догадался, на что я обиделась.
2: В Доме 2 во время лобного места в онлайн-чат ты написала, даже Крымский мост уже достроили, а вы всю любовь свою построить не можете. Мне прикол не очень понравился, но я все равно написал 3 угорающих смайла и написал «Я люблю тебя».
3: А я не об этом.
2: Сегодня ты выложила этот градиент, где 4 фотографии, твое лицо превращалось в Градского. Я написал «Я все равно люблю тебя».
3: Я обиделась на другое.
2: Сбербанк онлайн. Я отправил тебе деньги. Ты в ответ прислала грустного котика. Я намек понял и кинул еще 10. Потому что я люблю тебя.
3: Деньги пришли, но я не об этом.
2: В приложении «Шахматы» есть чат. Ты написала, а как выглядит королева? Я написал, посмотри в зеркало и увидишь. И 3 огромных сердца.
3: Ты так и не понял, на что я обиделась.
2: В Яндекс.Навигаторе. В пробке на Садовом кольце. Ты написала, сейчас приедет мой и отхреначит тебя. Я приехал, меня жестко отхреначили. Я поцеловал тебя и поехал обратно на работу.
3: Я ценю это, но мне все равно не хватает общения.
2: Да мы с тобой единственные, кто до сих пор в Инстаграме под фото Леди Гаги переписывается. На что ты обиделась?
3: СМС.
2: Что СМС?
3: Ты не ответил мне на СМС.
2: 2019 год, кто сейчас по СМС общается?
3: Все мои знакомые общаются по СМС.
2: Послушай, мама. Я тебя, конечно, очень люблю. но мне 35 лет. У меня в моей жизни еще ни разу девушки не было.
3: Послушай, сынок, успокойся. Послушай, мать. Котенок вырастет котом. Мышонок превратится в мышь. И лишь для матери родной ребенок навсегда малыш. Ты понял?
2: Омар Хайям?
3: Это Ант и Бледный. Рэпчик. Ретвитнешь, прощу.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ Интернет.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: У меня есть знакомый слишком творческий в Москве. Он читает комиксы. На полном серьезе. Взрослый мужик читает комиксы. Я посмотрел через плечо, там 10 картинок горит мост. Я думаю, братан, не опали брови, пожалуйста. Ну, будь... Но он тупой. Он прям тупой, понимаете? Он себе язык разрезал на две половинки. Реально. Вот так. Я думаю, он в резюме пишет: говорю на двух языках. Ну, прям тупарь. И он... Просто комиксы, блин, это же не наша тема. Я понимаю, когда американцы читают комиксы, это их культура, да? Я видел американца, который читал комиксы профессионально, типа «Oh my God, you seen that? Oh my God, I gonna shit myself. I gonna shit myself. I gonna shit myself». Я думаю, так открой же ты его уже наконец, ну в плане, что с тобой дальше? Просто... Так реагировать может только мой дедушка, если в православном календаре его день рождения выпадет на Пасху. Все, ну, там будет такая же реакция, типа, Жень, ты видел это? Это знак, Жень. Ну, только в отличие от американца, дед, конечно, не блефует в таких вопросах. И... В целом, я считаю, что комиксы — это не российская тема, я уверен. Мне кажется, комиксы даже больше идут Казахстану, реально. Вселенная DC в комиксах, сейчас объясню. Есть город Готэм, да, если вслушаться, Готэм, это ж казахский город, братва, ну вы чё, Готэм. Я могу представить себе разговор, типа, «Ита, братан, ты Готэм знаешь?» «Ита, 25 километров, есть же Алматинская трасса, есть же которая, там...» Это, видишь, там это, Даурин живет, мой братишка, и это, там Джокер же живет, обезумевший клоун Серсен Алтынбаев, видишь же вот это? Он... Он этот, безрассудный маргинал, видишь же, он... У него мать чудо-женщина, знаешь его? Вот, братишка, это он твой велосипед и угнал. Спасибо, господин полицейский. И, знаете, просто мне кажется, слишком творческие люди — это вот именно те, которые снимают такие фильмы, которые потом непонятно... Ты посмотрел, ничего не понял. Знаете, вот скоро выйдет фильм «Троя», новый фильм «Троя», где главную роль Ахиллеса играет чернокожий актер. И я вообще не против. Мне просто интересно, был ли хотя бы один человек на съемочной площадке, который такой... Народ, а никого не смущает, что у нас Ахиллес, типа... Что он...

0: отнял у тебя рот! А потом я узнал, что многие латиноамериканцы набивают не просто татуировки, а прямо со своими преступлениями. Знаете, бандиты типа набивают там «Я преступник, я бандит. Это я убил Хосе Эрнандеса Хромова. Но, надеюсь, в суде пройду как свидетель», да? И мне очень интересно, вот когда такого типа сажают в тюрьму, он вообще удивляется? Типа «А-ля-ля-ля-ля, как они догадались, а? Как они узнали, а?» И рядом его друг с татуировкой «Стукач». «Я не знаю, братишка». Спасибо большое, друзья.
1: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ

0: представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Так, ну что? Сразу буду делиться радостью. Я закрыла ипотеку. Да. Ну, я реально очень рада, естественно, но честно не представляю, как у меня это получилось, правда, потому что я вообще не умею копить, реально. У меня слишком легкое отношение.

Я к деньгам. Ну, понятно, без перебора. Да, я не из тех людей, которые говорят, быстрые бабки надо быстро тратить. Сегодня бухаем на пособие по безработице. Нет, но просто слишком свободно расстаюсь с деньгами. Транжирю, короче. Да, все еще усугубляется тем, что я номер своей карты знаю наизусть. И в любой непонятной ситуации могу очень быстро его ввести. А еще прикол в том, что номер длинный, 16 цифр. И чтобы было легче его запоминать, я его запоминала песенкой. А под песенку бабки разлетаются играючи вообще. Реально. Потому что я сижу такая 22.02, 20.32, ди-ди-ди-ди-диш, тратим 40 тысяч. Я не могу остановиться тратить деньги. Это просто какой-то кошмар, понимаете? Сейчас, внимание, возможно, вы узнаете себя. Значит, вот вам моя ежевечерняя медитация. Значит, каждый вечер я ложусь в кровать, выключаю свет и открываю Wildberries. Я не знаю, как это работает, понимаете? Мной какой-то злой дух владеет, реально. Он мне говорит, давай, возьми еще вот эту ненужную шнягу. И я такая, да, моя прелесть, икона по номерам. Я была в отпуске недавно. Спасибо большое, очень приятно. Да, счастливое событие. Ездила в Турцию, отель. Все включено, все дела. Ездила не одна. С подругой. Ладно, нет, я с мужчиной ездила. Да. Прикиньте, настоящий. Он не вибрировал, он не разряжался, он естественного цвета был. Ну, сгорел чуток. И, короче, на самом деле я так сильно переживала, правда, потому что это был мой первый опыт совместного проживания с мужчиной. То есть я раньше с мужиком никогда не жила. Я об этом только слышала от своих коллег из женского стендапа. А тут про мужчин хорошо никто не говорит. Реально, а ничего про всех мужиков все эти годы расскажешь, что мужики все бухают, воняют, шутят тупые шутки. Что хочу сказать? Походу, я мужик.

0: Ладно, понятно, что это прикол. Шутки у меня не тупые. Все остальное мой стиль. Ладно, нет, понятно, что это шутка, но реально в какой-то момент выяснилось, что мой парень оказывается намного культурнее, чем я. Значит, на третий день он мне говорит: «Варя, а мы будем с тобой как-то обсуждать тот момент, что ты ночью писаешь с открытой дверью?» Я думаю, да что ж там за струя? Что он прям сквозь сон ее услышал? Что он мне утром говорит: «Слушай, ну опять водопад снился, ты погляди!» Но я в свою защиту должна сказать, что я действительно писала с открытой дверью. Но давайте так, я первый раз за границей с мужчиной. Я должна за ним следить. Не дай бог, он решит сбежать, я его прям с унитаза поймаю. Но я знаю, я на самом деле, честно говоря, там не прям открытая дверь была тоже. То есть я просто ночью не хотела включать яркий свет. Я оставляла небольшую щелочку в двери, да, чтобы было просто видно унитаз. Ну, я же не конченая, да, я же не из этих женщин, знаете, у вас по-любому тоже есть такая родственница, которая реально идет писать с открытой дверью, чтобы просто не выпадать из беседы, знаете? Вот где кринж. Она сидит вот так вот на унитазе и в коридор вот так выглядывает, да? Поддерживая диалог, да-да-да-да-да! Люда, я тебе говорю, да, да, да, у меня буквально, у меня оставил с голой жопой, я тебе... Это вот эти женщины, которые говорят не леопардовые, а леопёрдовые. Но я один раз облажалась жестко. Я вам расскажу. Значит, я ношу бандалетки. Кто знает, что такое, поаплодируйте. Наталья Андреевна, вы не знаете? Я вам объясню, почему. Кто похлопал так же, как и я, никогда в жизни не в курсе был, что между ног бывает расстояние. Вы не знаете, что такое бандалетки. А вы в курсе? Такие, знаете, чехлы на ноги тканевые надеваются, чтобы при ходьбе не натирало. У вас не натирает, вы не в курсе. Я вот сюда. Короче, летом реальная тема. И вот, значит, мы в Турции. Я в платье. И знаете, выпали такие 10 минут между пляжем и обедом. В какой-то момент страсти он мне поднимает платье и говорит: «А это...» Что? А вы понимаете, ну, это не выглядит секси. То есть это не выглядит, как будто бы верх от чулок. Это выглядит, как будто велосипедки надели без трусов. Вот так. Понимаете, это айсберг, о который разбилось не одно либидо. Я так растерялась вообще. Я не знала, что сказать, правда. Я не нашла ничего лучше. Я говорю: «У меня там деньги». Все, у меня все, спасибо.
1: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в ресторане».
1: Ой, здрасте, ребят. Простите, что опоздали. Там просто такие пробки. Мы аж засмотрелись.
2: Да? Представляешь, мы только из метро выходим, там сразу эта река из красных огоньков завораживает, капец.
3: Привет.
1: Да, да.
2: Привет, привет всем. Да. Привет братикам-салатикам. Привет лисичкам-сестричкам. И Валера, козел вонючий, здравствуй.
4: Межотик, я тебя не понял, а это почему? Или это из-за того случая, когда я тебе долг не отдал?
2: Валер, какого еще того случая? Ты мне до сих пор ничего не отдал, Валер. Это бесконечная череда случаев, пока ты мне долг не вернешь.
4: Жень, ну я тебе объяснял 1000 раз, ну нет денег. Ну вообще нет денег, я что поделаю? Ну я работаю, потом прихожу в супермаркет, а яйца такие с прилавка смотрят на меня. Маловато работаешь, Валерч. Маловато, смотри, сколько мы теперь стоим. Я же тебе рассказывал, я у людей на улице стреляю попить. Я в маршрутке езжу с зайцем. Ты что, ты с зайца будешь деньги требовать? Заяц, брат.
2: Да, Валерка, братан, я все понимаю. Но и ты меня пойми, мне наплевать абсолютно на твои проблемы. Ну вот согласись, если бы тебе было наплевать, ты бы разве вошел в мое положение?
5: Да вы достали уже ссориться. Все, Миша, я тебе перевела 80 тысяч.
4: Не, Янчик, я так пробовал, он проверяет тебя.
2: Так, у меня на счету 80 тысяч 34 рубля. Значит, перевела, все правильно.
4: Так, а ты мне ничего объяснить не хочешь? Ты, мистер Бист с титьками.
5: Что?
4: Ну откуда деньги у тебя?
5: В смысле, откуда заработала?
4: Так, роднулик, мое солнце, моя душа, если ты ради этого на OnlyFans вареником светишь, то мне это не надо.
5: Ты что, Валера, охренел? Я что, по-твоему, только таким образом могу деньги заработать?
6: Ну, а Валера, давай так, смотри, в защиту Яны могу сказать, ее там нет. Точно нет. Поисковик не выдает. Я каждый день ищу. Я по работе.
5: Короче, я устроилась работать графическим дизайнером на удаленке в турецкую компанию, получаю 5000 долларов в месяц.
4: Ну, круто, а почему я только сейчас об этом узнаю?
5: Ну, потому что, Валер, мы с тобой договорились, что мои деньги – это мои деньги, а твои деньги – это наши деньги.
4: Супер, мы договорились.
7: Я, ну подожди, ну так ты же его все равно любишь, это муж твой как-никак. Ну ты же видишь, в чем он ходит. У него туфли есть фирмы Demix. Это даже для кроссовок стрёмно, а для туфель это вообще ад.
6: Да, Лен, ну в самом деле Яна просто не хотела ущемлять Валеру тем, что она вот, ну, больше него зарабатывает.
4: Все, ущемлять, да вообще пофигу, вообще. Вот это меня ни капли не ущемляет. Меня ущемляет, что я не могу в супермаркете целую связку бананов взять. Ну, мне приходится одного постоянно отцеплять, типа, дружище, ты с нами не идешь. Или меня ущемляет, что я пиво пью такого цвета, фильтрованное, как будто его отфильтровали почки какого-то алкаша. Вот это меня ущемляет. А сейчас я вообще буду просто обеспеченным мужчиной. Да, обеспеченным женщиной, но это можно опускать в разговоре. Обеспеченный мужчина.
5: А, нет, Валер, ты знаешь, если мы с тобой поменялись местами, то, соответственно, мыть посуду, стирать, готовить, убирать – это теперь твои обязанности.
4: Так, погоди, ты этого не делала в отношениях.
5: Валер, ну это были мои обязанности, но ты бесхребетный, и ты никогда на меня не давил.
4: Супер.
2: Вот поэтому у нас в семье и нету никаких ссор. Потому что мы с Катюшей зарабатываем одинаково. Мы скидываемся на квартиру поровну.
3: Да.
2: Скидываемся на еду поровну. Единственное, я сам алименты плачу, но это до Катьки было, я ее не уговорил. А так?
3: Мишечка, раз у нас уже такой вечер откровений, я тебе хочу сказать, что меня на самом деле уволили 5 месяцев назад с работы, и я в дичайших микрозаймах. Вот.
2: Чего?
3: Да. И еще, чтобы ты не догадался, я просто каждый день ухожу в парк, с 10 до 6 там сижу, вот, глажу чужих собак и плачу.
2: Кать, ты серьезно, что ли? Ты реально вся в кредитах? Кать, ну мне-то, мужу, твоему мужу, самому родному человеку на земле, даже страшно представить, а ты что кушать будешь завтра, Кать? И жить ты где собираешься вообще?
3: Я что-нибудь придумаю обязательно.
2: Я в тебя верю,
3: спасибо,
2: любимая.
3: Спасибо большое,
2: у тебя
3: все за поддержку.
2: У тебя все получится.
3: Спасибо тебе большое. Фуй,
6: ты, твоя мать. Вы что за хрень такую говорите, а? Женщина вообще не должна работать. Я работаю, я кормилец. А жена должна быть поваром на кухне и проституткой в постели. Да. Конечно, Ленка, вот, ну, с поваром мы разобрались, все хорошо. Сейчас вот проститутку подтягиваем.
7: Да, этот, Денис, слушай, я вот тоже хотела поговорить. Я-то с тобой, конечно, согласна, но давай я все-таки буду работать. Ну, мы тут самые бедные из всех, Денис. Ну, ты меня пойми. Получается, я отказалась от должности заведующей хирургическим отделением, чтобы ты мог на складе ОЗОН за неправильный штрих-код с мигрантами драться. Ну, странно.
6: Лена, я тебе пообещал на свадьбе, что ты ни в чем нуждаться не будешь. Поэтому, пожалуйста, Лен, перестань в чем-либо нуждаться. Я тебя прошу. Просто перестань. Выбрось это. Не нуждайся.
5: Так, девочки, я предлагаю устроиться вам ко мне на работу. Будете на удаленке сидеть и деньги получать.
7: Я только за. Слушай, я с первой же зарплаты грудь себе подтяну. Как это называется, этот, лифчик? Лифчик!
6: Да это фигня какая-то. Ну если баба больше тебя зарабатывает, это все. Это капец какой-то. Ее нахрен невозможно послать. Как бы она тебя не бесила, елки-палки.
2: Подождите, нашей семье это тоже не подходит. У нас есть одно простое правило. Если кто-то зарабатывает больше другого, то тот другой это просто никто. Это параша, да. Это пыль.
3: Да.
2: Ему можно изменять, бухать, когда хочешь. И я это правило придумал. Я не знал, что она будет зарабатывать больше меня.
4: Да вы что, мужики, гоните? Просто только представьте. Они работают, а мы с вами 12 часов дня, вторник, мы на Патриках, пьем просеку. Потом садимся в тачку, едем не по делам, просто куда-то едем, не знаю, в спортзал. Приезжаем в спортзал, жесточайше фоткаемся. Потом домой, буквально двухминутный Джордж Куни и все.
6: Клянись, что так и будет.
4: Так и будет.
6: Все, давай.
0: Однажды в России. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Скачайте бесплатное мобильное приложение «Юмор.ФМ» в Play Market или App Store. Слушайте веселое радио онлайн и радуйтесь жизни. Мобильное приложение «Юмор.ФМ». Поисковый запрос «Юмор.ФМ Беларусь». Чтобы жить дольше, нужно смеяться больше. Но только после рекламы на «Юмор.ФМ».
1: Это что такое?
2: Это что такое?
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получи фрибет до 100 рублей и до 300 вращений новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Вот и все. Теперь веселимся.
5: Юмор.ФМ представляет.
0: Стендап.
6: Для детей старше 16 лет.
0: Юмор, основанный на реальных событиях.
7: Не хочу хвастаться, но девушки не часто подходят ко мне знакомиться. Ну, потому что, видимо, я произвожу впечатление труднодоступности какой-то, да, и они смотрят, думают, блин, за это придется побороться. Я не готова. У меня почему такая заниженная самооценка? Я просто выступал на другом мероприятии, и я там выступал плохо. Ну как плохо, я выступал хорошо, просто зрители не смеялись. И в какой-то момент один из зрителей, чтобы хоть как-то себя развлечь, крикнул мне: «Покажи сиськи!» Ну, очень обидно такое слышать, потому что я все свое творчество посвятил тому, чтобы отойти от образа сексуальной куклы на сцене. Я думаю, уже все захлебнулись в моей самоиронии. Да, на самом деле, мне трудно налаживать контакт с людьми. Мне не хватает раскрепощенности по жизни. Мне очень не хватает раскрепощенности тех людей, которые подсаживаются к тебе в поезде и начинают рассказывать про всю свою жизнь. Эти же люди не знают, что такое закрытая поза. У этих всегда круглосуточная для тебя. Так раздражает, когда ты только садишься, и сразу подходит этот мужик, который: «Ну и вот, я душу ее очень крепко, и вижу страх в ее глазах, а останавливаться не хочу. И думаю, что это, любовь? Вот. А ты почему уезжаешь из Москвы?» И я такой: «Все, нахрен, сегодня ночую в туалете. Не хочу проснуться от того, что он надо мной стоит и такой: слушай, а ты мне одну знакомую напоминаешь? Взгляд у вас похожий. Не люблю поезда. Я как-то раз одним днем уехал в другой город и взял только с собой документы. И рядом сидела соседка, которая решила отметить этот факт. Она сказала: «О, без сумки едем». Я, может, не передаю интонацию этой женщины, но это была осуждающая интонация. Она как бы говорила: «Я в этом вагоне не видела ни одного пассажира без сумки. И если ты думаешь, что я это оставлю без внимания, то ты очень плохо знаешь Светлану Степановну». И в итоге я оправдывался перед незнакомым человеком. Хотя сейчас, я думаю, надо было по-другому поступить. Она должна была спросить: «Где сумка?» Я такой: «Как где? Под вагоном?» Просто чтобы она на секунду представила ту картину, как ведущий ведет репортаж, типа: «Бестактность женщины привела к страшной трагедии. В живых остался лишь один пассажир, который в трусах курил на перроне. Вам слово». Ну и вот капилляры лопаются в ее глазах. А я понимаю, что это любовь. Один негатив связан с вокзалами. Все же мы плакали во время фильма «Хатико». Вы не против, чтобы монолог не затянулся? Я буду решать за вас. Все мы плакали во время фильма «Хатико». Извините, мне тут думающий зритель не нужен, понятно? Ну, вот вы прям с соплями ревели, даже стыдно чуть-чуть за вас. Но интересно, что никто не плакал из-за смерти Ричарда Гира. Да, он недостаточно лохматый для наших слез был. Все плакали из-за собаки, которая ждала его 10 лет. Причем интересно, что в реальной жизни она ждала 9 лет. Но, видимо, продюсеры провели исследование, что людям гораздо грустнее от юбилеев.
0: Стендап. Слушайте на Юмор.ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернет.

0: Встречайте шоу «Большой страны» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Представьте, идеальный район в одном из провинциальных городов.
2: Труд сделал из обезьяны человека. Ребята, трудиться надо.
3: Спирта еще чувствуется.
4: Здорово, мужики.
5: Господин мэр, здравствуйте.
4: Работаете?
5: Да, работаю. Вы такой красивый сегодня. Это от вас так вкусно пахнет, да?
4: А где главный ваш?
5: Так вы у нас самый главный. Самый красивый мэр в мире. О, вы такой нарядный.
4: Я говорю, глава района вашего где? Мне сказали, он к вам сюда на объект зачем-то поехал.
5: Да. Владимир Семенович, к вам мэр.
6: Так, держи.
7: Виталий Иванович!
4: Капец, Семенович, это что за вид? Тебя что, цыганка прокляла? Вакцина не прижилась? В карты проиграла? Если тебя здесь насильно удерживают, просто моргни. Чего ты молчишь?
6: Да нет, все нормально. Если вы насчет внешнего вида, то ты просто подсобить мужикам решил. Ну вот, видите, дорогу ж новую закатываем.
4: Ну так бы и сказал, что у тебя в той стороне дача.
6: Нет, вы что, забыли, что у меня дачи-то вообще нет? Так просто проселочную дорогу делаем. А вы о чем поговорить-то хотели?
4: Вот как раз об этом, Володь. Из-за твоей помощи весь город страдает.
6: Это как?
4: Посмотри, твой Заречный район образцово-показательный. А я получаю образцово-показательных люлей. Из-за того, что не все районы в городе такие.
6: Да ладно, что вы? Обычный у меня район.
4: Нифига, он у тебя необычный. У тебя в ДК для жителей концерты идут, а не ярмарки меда. У тебя детских садов столько, что они в очередь за детьми стоят. У тебя снег на обочинах белый. Володя, у тебя пенсионеры улыбаются.
6: Ну так, а в этом-то что плохого?
4: Винирами, Володя. Они у тебя винирами улыбаются.
6: Ну так что, просто помогаем, так сказать, пенсионерам?
4: Я тоже в будущем пенсионер, ты мне помоги.
5: Все, Владимир Семенович, сделали. Дорога идеальная, гладенькая.
6: Вот, молодцы. Стоп, а подогрев в дороге подключили?
5: Точно, подогрев, чтоб по-тепленькому все ездили. Ну...
4: Володя, у тебя что, Заречный район из состава Российской Федерации вышел?
6: Чего? Да никак нет.
4: Так какой тогда к черту подогрев? Володь, если бы не твой район, наш бы город дотационным был. Я 20 лет на госслужбе, надо мной коллеги из соседних регионов смеются, что я на работе до сих пор на Шкоде езжу. Они мне уже в шутку благотворительный сбор средств организовали.
5: Владимир Семенович, все, дорога есть, подогрев есть.
6: Ну вот, молодцы. Так, стоп. А подсветку я за вас подключать буду.
4: Володя, а ты мозги свои подключить не хочешь? Какая подсветка? У тебя и так этого освещения в районе столько, что когда на самолете мимо летишь, такое ощущение, что у тебя в районе пожар.
6: Ну люди-то просят. Я и делаю.
4: Слушай.
6: Но мне что, трудно, что ли?
4: Ты Робин Гудничий-то завязывай, ладно? Своего внутреннего Дед Мороза-то выключи, пожалуйста, ладно?
6: Да это обычная работа обычного главы района. Главное, чтобы всем было хорошо.
4: Вот именно. Всем. Ключевое слово «всем». А сейчас получается, что реально только мне одному плохо. И не мне одному. Ты помнишь, это на прошлом месяце замминистра из аэропорта через твой район ехал?
6: А, ну.
4: Вспомнил?
6: Ага.
4: Так вот, когда он понял, что вот это вот все у тебя здесь не баннеры... У него давление 180 скакануло, еле откачали мужика.
6: Чего от меня-то хотите?
4: Просто уйди, исчезни, как второй носок после стирки.
6: Это ж мой район-то родной. Как я уйду?
4: Как неуловимый в закат. А хочешь, как терминатор, большой палец вверх поднял и скрылся на тросе где-нибудь в канализации? А хочешь, как спиннер, красиво в нашей жизни годок покрутился и исчез?
5: Все, Владимир Семенович, все сделали. Дорога есть, подогрев есть, подсветка есть.
6: Молодцы! Напряглись и успели в срок. Народ измучился. Неделю дорогу ждал.
5: Ну, все, давайте. Можете запускать.
4: Стоять. Дай сюда. Я запущу. Чтоб потом у вас не говорили, что мэр ничего не делает. На какую?
5: На красную.
3: Да, этим в середину. Трудно, да? В середину.
5: Чего я не заземлил, походу? Ой,
6: тихо, тихо, тихо! Ты знаешь, ты сейчас, может быть, самый лучший поступок для района. Да что там для района, для города сделал.
3: Да.
6: Только в полицию я все равно звонок сделать должен. Несчастный случай произошел.
3: А я за вас голосовал.
6: Да ладно, шучу я. Какая полиция? У нас же преступности в районе это нет. О, скажите, себя приходит, ну-ка.
4: Где?
5: В Заречном районе.
4: Кто я?
6: Мэр города Виталий Иванович.
4: Что я здесь делаю?
6: Так дорогу открываете.
5: С подогревом.
4: Точно. Я мэр. Слушайте, а что если нам эти дороги везде такие построить? Кольцевая, шоссе, проспекты, улицы, закоулочки.
7: Какие вы, Виталий Иванович, сейчас хорошие слова говорите.
4: Идея?
7: Идея!
4: А потом эти дороги платными сделаем.
5: Класс!
4: Люблю я ваш район, с проверками приезжает. Сразу от вас уезжаешь такой заряженный.
6: Слушай, Никодимыч, а у нас на рубильнике сколько было?
5: Стандарт 380.
6: Маловато. Надо в следующий раз побольше сделать, чтобы уж наверняка.
5: 1000 вольт? А не переборщим, думаете, сработает?
6: Сработает. Со мной-то сработало!
0: Это были лучшие фрагменты программы «Шоу большой страны» на Юмор-ФМ.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в офисе».
1: У меня с этой работой ни на что времени нет вообще. Я вчера зашла в магазин, хотела купить килограмм мандарин. У меня времени хватило только на полкило. Три штучки хотела добросить, не успела, мне на работу пора было.
2: Ой, не говорите, я с тех пор, как сюда устроилась, свою семью с открытыми глазами ни разу не видела.
3: Не, прям нормально вчера. Прям почти до кровати дошел. Да, мне 40 сантиметров оставалось, и будильник опять на работу. Я почти жену потрогал в этот раз даже.
1: Кошмар.
3: Да.
1: Кошмар.
2: Кайф. Не, все-таки надо прекращать бухать каждый божий день после работы до утра.
3: Ну тебе надо, Ян. Нас-то реально по работе грузят.
1: Нас реально
3: нас очень сильно грузят по работе. Вот и все.
4: Так. Так, коллеги, значит, небольшое объявление. Я вас долго отвлекать не буду. Значит, вчера умер Денис и не доделал отчеты. Вам нужно их доделать. Все. Значит, счастливо.
1: Как это Денис умер? Как умер?
4: Не доделав отчеты. Вы слушайте меня. Так. Вам нужно их доделать.
2: Так это же горе.
4: Я согласен, но я уверен, вы сможете доделать их без Дениса.
3: Да все, хрен с ними, с этими отчетами.
4: Вот так, наверное, и подумал Денис перед тем, как умереть. Отчетный предатель. Взял и сдох.
1: Подождите, он точно умер?
4: Бесповоротно. Сколько я на него не орал, сколько его не бил ножкой стула, не пинал ногами, человек абсолютно непригоден для отчетов.
2: Родственники его чего?
4: Не могут доделать отчеты.
3: Да господи.
4: Это я проверил в первую же секунду, естественно. Орали, ругались на меня. Блин, еще главное, умер не на Новый год, когда все отчеты сданы, да? А в тот момент, когда, значит, ему изменила жена, выгнала из дома, оставила себе детей. Максимально посодействовала, чтобы у него было как можно больше времени на отчеты. А он взял и дурак, что ли, не понимаю. Зачем вообще умирать? У нас же тут не офис, а рай. У нас тут все. Вон, и кофемашина, и отчеты. Все, что надо.
2: Господи, горе-то какое. Ну, еще же вчера ходил такой жизнерадостный. Столько жизни в нем было. Что-то бубнил себе под нос про крыши, про окна, про газ, про веревки. Со мной так долго прощался. Столько мне приятных слов сказал. Ну, ничто не предвещало. И тут такое.
3: Да, как снег на.
4: Да все предвещало. Все, вспомните, вон, наш корпоратив новогодний. Развеселый костюмированный корпоратив. Денис что делал? Вот так ножкой. О, пританцовывал, мешал всем отчеты делать. Баран, козел, урод, тварь.
1: Да прекратите!
3: Ну.
4: Ладно, простите. Да, умер человек, все равно не услышит уже. Ладно, так, все, прочь хохот. Значит, садимся и доделаем отчеты. Катя, значит, ты берешь отчеты Дениса за февраль.
1: Да подождите вы, какие отчеты, какой февраль? Вы понимаете, что нашего друга и коллеги не стало? Он больше не погуляет по парку, не посидит в кафе.
4: Да, не доделает отчет. Я понимаю ваше беспокойство, Катерина. Но, значит, работаем с тем, что есть. Поэтому давай распределим. Ты берешь первый квартал, ты, значит, берешь второй квартал.
1: Вы вообще себя слышите? Вас хоть что-нибудь, кроме этих отчетов, интересует? Хоть что-то вам в жизни нужно еще?
4: Я вообще-то очень разносторонний человек. Ага. Мне очень нравится там, например... Танцы на ТНТ.
1: Неужели?
4: Да. Ну, особенно вот. Отчетные концерты. Там все понятно. Кто что проделал за всю неделю с видео, значит...
3: Не, он какой-то непробиваемый. Абсолютно. Но это какая-то детская это травма, что ли.
4: Да, ну
3: родители
4: что
3: какой-то отчет в детстве больше вас любили или что?
1: Ну,
3: ребята,
1: ну
3: это что вы при... потому, что вы бред говорите.
4: Ну-ка прекратите. Ну что вы из меня изверга делаете? Ну что вы из меня какого-то там узурпатора, диктатора делаете? Вы меня тоже поймите. Мне нужны отчеты, понимаете?
1: Да что он опять с этими отчетами? Вам к психологу надо, честное слово.
4: Психолог? А он может доделать отчеты? Давайте номер.
3: У вас что, свет клином сошелся на этих отчетах?
4: Вы сейчас стоите тут.
5: Вы не слышали? Сработала пожарная тревога.
4: Спокойно, спокойно. Это учебная тревога. Идите, мы работаем.
5: Какая, какая учебная? Здание горит.
1: Яна!
4: Так, у нас сроки горят. Идите, давай, придете через неделю.
5: Какие сроки? Все,
1: мы не можем.
4: Стоп! Если вы уйдете, я вас всех уволю. Понятно?
1: Да плевать уже на
5: плевать. Все сюда выходим, бегом.
4: Ну идите, я сам сделаю все отчеты. Понятно?
3: Давай выходите, он сам не уйдет.
4: Разочаровался в людях? 16:45. Я не пойду! Я не пойду!
0: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон». Для детей старше 16 лет.
1: Так, смотрите, я все детство рос без отца, меня воспитывали мама, бабушка, дед, и меня бесит, когда мне говорят: ну, получается, ты из неполной семьи. Просто я из полной. Нас 4 человека. Если это неполная семья, тогда я не понимаю, почему я сплю валетом, народ. Ну, типа, вообще, наиболее внимательно уже заметили, что я полукровка, правильно? Всем видно. Смотрите, у меня отец азербайджанец, мать русская, и поэтому я в своей жизни сталкивался с различным расизмом. Вообще, абсолютно с различным. Но так как я всю жизнь рос в деревне, мой любимый расизм — это деревенский. Потому что вот он отличается особой тупостью. Вот вы сейчас поймете, о чем я говорю. Знаете, как меня называли пацаны в деревне? Негр. Меня. Негр. Просто деревенские пацаны, они же капец какие тупые. Они вот из тех людей, которые говорят «наггинсы». Вот эти, знаете, «наггинсы». Вот эти ребята, которые 8 марта покупают одну розу, а потом продавщицы говорят: слушай, ну ты как-нибудь там это упакуй, чтобы у меня все было. Ну, вот эти вот ребята. Просто смотрите, я всю жизнь реально рос в деревне, и у меня в семье функцию отца выполнял дед. Он, конечно, был мировой мужик. Он сменил огромное количество рабочих мест, и где бы он ни работал, он все время что-то воровал. Ну вот, не, серьезно, вот смотрите, он был водителем, сливал бензин, работал на почте, воровал конверты. Мы всей семьей радуемся, что он у нас не фрилансер, потому что есть ощущение, что он что-нибудь из дома выносить начал бы. Ну, это прям точно. Но самое большое, что они воровали, он работал в конструкторском бюро, и они с мужиками украли крыло от самолета, прикиньте. И реально, ну, я первое время боялся, что к нам домой забежит мужик в шлеме и такой, типа: вы охренели там вообще? Ну, где крыло? Оно лежало у нас во дворе, прикиньте. Ну, и он нас тогда всей семьей собрал, говорит: значит, ребят, если соседи будут спрашивать, над нами летел самолет, отвалилось крыло. Я думаю, да, и он дальше на одном пофигачил. Это же, ну, это так работает. И смотрите, народ, я вожу тачку, я ненавижу, когда меня тормозят гаишники, потому что они очень высокомерно общаются. Ну, правда, вот вы замечали? Я недавно ехал непристегнутый, меня тормознул гаишник, говорит: а тебе ремешок твой не жмет, скажи мне, пожалуйста? Ремешок тебе твой не жмет? Я подумал, просто оштрафуй меня, да? К чему вот эти издевки? Просто, как по мне, то же самое, если бы МЧСники приезжали на пожар, такие: не душно вам тут, ребят, не? Что-то как-то жарко, есть такое ощущение, жарковато. Еще смотрите, у меня есть девушка, я ее очень сильно люблю, и я заметил такую тему: девчонки, вот вы ради того, чтобы выглядеть красиво, вы готовы вообще на все. Иногда даже перегибаете. Потому что я недавно ВКонтакте наткнулся на группу про шугаринг, и есть вопросы. Там есть одна услуга, называется «глубокое бикини». Я подумал, насколько глубокое вообще? Да поджелудочное, ну, типа... Мне страшно за вас, девчонки, потому что, ну, там вот было написано «глубокое бикини», а рядом в скобках «тотальное». Рядом в скобках «тотальное». «Тотальное бикини». Это звучит как какой-то...

0: Слушайте Юмор ФМ в любое время и в любом месте. Включайте онлайн-трансляцию Юмор ФМ на сайте humorfm.by и радуйтесь жизни. Юмор ФМ. Нас слышно и в Гондурасе.
1: Гондурас. Это был недолгий час.
0: Юмор ФМ представляет. Стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
2: Слушайте, обожаю футбол. Я покупал билеты на чемпионат мира. Передо мной в очереди стояли несколько нигерийцев. И один стал со мной разговаривать на чистом русском языке, и я смотрю, а его друг очень сильно похож на моего любимого афроамериканского комика Дэйва Шапелла. Просто один в один. И он отошел, я думаю, я скажу, плевать. Я подхожу и говорю, братан, твой друг очень похож на Дэйва Шапелла, ты просто не представляешь. Он говорит, я не знаю, кто это. Я говорю, братан, я сейчас найду фотку, ты охренеешь. Я беру телефон, пишу в гугле Дэйв Шапелл фото, смотрю, и вообще не похож. Просто черный, понимаете? Я такой, вот, смотри, братан, один в один. Он такой, окей. Я говорю, ну и ты похож, посмотри, и ты, братан, прикинь. И девушка твоя, охренеть, как вы так живете? Я впервые в жизни побывал по ту сторону расизма. Слушайте, я не знаю, вы в курсе или нет, но темнокожие парни в Москве всегда друг с другом здороваются. Всегда. Даже если не знакомы. Несколько раз было, я ехал в метро, в вагоне сидит темнокожий парень, заходит еще один темнокожий, и он ему такой... И он такой в ответ. Мне так понравилось, так классно. Я решил, что я тоже буду им кивать. Ну круто же, реально. Я недавно ехал в метро, в вагон зашел темнокожий парень, и я такой. А он в ответ, ни хрена. А для остальных людей в вагоне я просто указал на негра. Типа, смотрите. Весь черный. Посмотрите, как похож, а? Слушайте, а у вас есть знакомые, которые очень сильно переоценивают все, что происходит в жизни? Знаете, которые, когда клянутся на кон, вся семья идет. Вот эти ребята. Я... Слушайте, просто наши пацаны, ну, капец как перебарщивают. Капец. Я недавно у знакомого чувака, я хотел машину купить. Я говорю, братан, она не битая? Если она битая, пускай весь этот город меня вжит. Я говорю, братан, по-моему, ты ищешь повод. Ну, вот вмятина, ты угораешь, тут лобового стекла нет, она горит. Я думаю, а ты чё с козырей пошел, братан, ты? Ребят, как бы я не был уверен в своих словах, я бы никогда в жизни не поставил свою жопу, понимаете? Мне скажут, Гурам, 5 плюс 6, я скажу, 11. Мне скажут, жопу ставишь, что 11? Я скажу, дайте калькулятор, я бы хотел убедиться, понимаете? Слушай, у меня есть проблема. Я люблю футбол, да, но я сам вообще не спортивный, абсолютно. Мне друг на днюху подарил Apple Watch, и вот они спортивные, я вообще нет. Я каждый раз смотрю на время, они пишут, бежим сегодня? Я такой, никуда не бежим. Вы хотите, бегите, ребята, я здесь, я подожду, все нормально. Ну, мне не нужны такие часы, часы для спортсменов мне не нужны. Сделайте для таких.

0: таких, как я. Сделайте Apple Hatch по-братски, ну. Чтобы я смотрю, они такие, кайфуем сегодня, кайфуем. Понимаете? Чтобы я смотрю, они такие, может, хинкальную поедем? Да поехали, а что? Они такие, кальян закажем? Я говорю, не, не буду. А мы заказали, и дым пошел. Вот я такие хочу, понимаете? А эти меня раздражают, понимаете? Я каждый раз, когда смотрю на время, я чувствую себя виноватым. Я хотел узнать, который час, узнал, что я жирная мразь. Спасибо, братан. Классный подарок, очень мне нравится, да? Меня вообще раздражает, понимаете, что у меня сейчас... Мне когда звонят, у меня вибрирует все. У меня что-то телефон, часы, массажное кресло. Это мы в Москве привыкли, типа мы что-то ими расплачиваемся, там все прикольно. Я в Нижний Новгород приехал домой, я в магазин пришел. Они говорят, как расплачиваться будете? Я говорю, часами. Они говорят, у тебя ломбард или что? Деньги давай. Не знаю. Слушайте, я понял, вообще, ну слишком, ну меня бесят все эти гаджеты. Я постоянно... Слишком много чатов стало, нет такого? Ну, меня сестра добавила в чат семья. У кого есть чат семья? Похлопайте. Вас же тоже всех моя сестра добавила, правильно? Нет? Я... Там все. Ну, я думаю, а оттуда как удалиться сейчас? Ну, там же будет написано, Гурам ушел из семьи, это же так работает, нет? Ну, задолбали. Я понял, в чем прикол. Я понял, в чем прикол. Ну, почему нас бесят чаты? Потому что чаты, это же капец как неестественно. Очень неестественно. Вы вживую часто разговариваете в 18-ром? Часто? Собираетесь 18 человек и разговариваете. Один ничего не говорит, но каждые 5 минут охренительные картинки показывает. Типа, опа, прикол, а? Угар. Еще один ничего не говорит, но печатает. Знаете, который собирается сказать? Собирается сказать. Собирается сказать. И третий просто член показал, ой, не туда, покинул беседу, до свидания. Слушайте, вообще смотрите новости? Я не так давно смотрел новости, показывали, что альпинист, русский альпинист в Пакистане застрял на горе на высоте 6300 и не мог спуститься неделю. Хотя, казалось бы, да, взял бы с собой картонку, братан, ты внизу, но его дело. Я очень за него переживал, честно, я прям переживал. Я смотрел, и в какой-то момент он так меня выписал. Я смотрю, показывает его подругу в новостях, она показывает сообщение от него, и он пишет, типа... А чё спасатели так низко летают? Я же на 6300, давайте там побыстрее. Я думаю, а ты не охренел, братан? Ты сам полез, сиди, жди. Ну, я имею в виду, я не против альпинистов, но ты не имеешь права осуждать спасателей, потому что, ну, они рискуют жизнью. Для них ты в целом такой же дегенерат, как ребята, которые головой в перилах застряли. Реально? Ничем не лучше. И то они хотя бы признают, что они дебилы. Они не говорят, перила — это моя жизнь! Лучше, чем перила, могут быть только перила, в которых я еще не застревал, понимаете? Вот вы сидите у себя в душных офисах, а мы в прохладных подъездах сидим, да? Не говорят они такое. Я понимаю, я вижу вашу реакцию, вы не на моей стороне, вы на стороне человека, который полез в горы, я понимаю. Но я считаю, что я имею право его осуждать, потому что я в этой стране столько раз слышал свой адрес, нахрен ты оттуда спустился? Ну... Я могу спросить, а что ты поднялся, братан? Что ищем-то? Столько народу спустилось, ни о чем не говорит. Там нехрен ловить, братан. Спасибо большое, народ, вы кайф.
1: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Премьера на Юмор ФМ. Старше 16 лет.
1: Наверняка есть всем, что сказать тебе в этот замечательный день. Да. Давайте, давайте.
2: Можно я начну?
1: Давай, Денис, конечно.
3: Давай.
1: Хорош.
2: Да. Гара, а что происходит вообще? Что?
4: В смысле?
2: Почему мы отмечаем твой бенефис?
4: Как, ну, написано Харламу 45, бенефис, так решили. Ну, у меня день рождения, да.
2: Ну, день рождения, он каждый год.
4: Ну.
2: И не только у тебя, у всех день рождения, да? У вас есть день рождения ежегодный, да?
4: И что?
2: Ну, почему-то камеди только твой и отмечаем, юбилей.
1: Вот, кстати, ты прав, вот да, вот 2 года назад, мне же тоже было 45, правильно?
5: Да.
1: Что-то не отмечали, просто в WhatsApp поздравили и все.
4: Что-то сейчас поздравить в WhatsApp, это, ну, гораздо сложнее организовать, чем бенефис Камеди Клаб на сцене.
2: Гар, вот честно, вот что за показуха, честное слово. Вот рилсы цыган, вот эти свадьбы, они менее пафосно выглядят, чем твои вот эти юбилеи.
4: Демис, перестань, пожалуйста, все довольны, всем классно. Одному тебе только не нравится, почему-то.
6: Вообще-то не ему одному.
4: А.
6: Я вот сколько лет в камеди, а мой день рождения вообще ни разу не отмечали.
1: Кстати, вот да, когда Батрухе было 45, не отмечали. Когда Батрухе 50 было, не отмечали. 55 было Батрухе, не было ничего. 60 было, тишина, молчок. 70, не отмечали. 75, блин, ты остановишь меня или нет? Сколько лет тебе вообще?
6: Значит, это выступаем мы вдвоем, а бенефис почему-то у тебя. Знаешь что, Гарик, я ухожу от тебя, я с тобой больше выступать не буду.
4: А что думаешь, значит, уйдешь от меня, и тебе пол юбилея я тебе отдам, да? Ну. Нет, нет, все, хрен тебе, понял? Я наученный, он у меня на мать оформлен. Весь юбилей, весь.
7: Я прошу прощения, но мой юбилей на сцене Comedy Club отмечали, когда мне было 35 лет.
4: Да, Мариночка, конечно, потому что 20 лет назад мы все решили, что тебе всегда 35 лет, Марина. Всегда 35.
7: Давайте просто веселиться и вообще не будем думать о цифрах.
4: Да, здорово, конечно. Марин, мне кажется, ты слишком вот много на Биулину играешь в номерах. Ты просто как она разговариваешь, ну просто в цвет.
2: На самом деле, понятно, почему мы отмечаем его юбилей. Он теперь здесь продюсер.
7: Конечно.
2: Понимаете?
7: Конечно.
2: Бенефисы откуда они лезут? Отсюда, он продюсер, все, ладно, хрен с ним, с бенефисами. Я тут копнул немножко. Мы не только бенефисы Харламова отмечаем,
1: да?
2: Мы все отмечаем.
1: Да,
2: смотрите,
1: да,
2: вот
1: да.
2: Свадьба его, помните?
7: Да.
2: Была свадьба, помните? Вот это свадьба. Вот покупка машины, помнишь, у тебя была? Мы отмечали покупку машины Харламова. Вот, пожалуйста, что дальше, товарищ продюсер, дальше что будет, не знаю. Харламов помылся, отмечаем. Празднуем, браво. Харламов прошел Assassin's Creed. Или что? Харламов купил новые штаны. А, нет, подожди, мы это отмечали. Вот же мы,
6: это было.
2: Это было здесь у нас. Это не Comedy Club, это какой-то Харламеди Клаб стал.
6: Да вообще, устроил какой-то культ своей личности. Он прям реально настоящий Сталин. Да что Сталин, он Ленин он. Да он Людовик XVI он.
1: Да блин, откуда ты их помнишь? Сколько тебе лет? Отойди.
8: Гарика, я тоже хочу бенефис.
4: Катька, ты-то куда? Ну ты молодая, да? Доживи до моих лет, тогда можешь поговорим.
8: Ну а как мы поговорим? Когда я дожду до твоих лет, ну... Ты же не доживешь.
4: Отлично. Спасибо тебе, Кать. Поздравила, так поздравила. Молодец.
1: Ну что, Кать, молодец.
4: Браво.
9: Брат, стоп, стоп. Что? Подождите. Подождите. Подождите. Я сколько лет с Харламовым играю, да, в дуэте. Ни разу у меня не было юбилея в камеди. Ни разу. А я прям вот, ну, создана для юбилея чисто визуально.
6: Да ты амбассадор.
10: Я вот, например, второй год уже в камеди выступаю, и всем вообще пофиг на мои дни рождения. Вот сколько лет мне дадите?
4: Вот если ты продолжишь так же без шуток разговаривать, максимум год. Это максимум, я тебе отвечаю.
11: Да хватит его слушать! Мы сами можем устроить себе бенефис! Ну чё, камеди, за мной!
4: Ну хоть один валил сам.
12: Гар, ну смотри. Вот ровно 3 недели назад мне тоже исполнилось 45.
4: Поздравляю.
12: Ну давай замутим бенефис вместе.
4: Да, вместе. То есть ты по какому тарифу приехал на такси сюда? По такому же тарифу ты решила день рождения праздновать, я так понимаю.
10: Я извиняюсь, а вы про меня не забыли?
4: Ну чтобы кого-то забыть, надо кого-то знать. Кто еще хочет бенефис? Кто? Кто?
13: Все хотят бенефис.
7: Стойте!
3: бенефис Харламова, если есть я?
4: Охренеть! Вы посмотрите, что вы наделали! Бузова пришла, ну конечно! У нее же рефлексы сейчас дома два. Приходить туда, где все с**а. Естественно, ну конечно!
3: Серьезно?
4: Да.
3: А я не просто так пришла.
4: Да, вот
3: у меня тоже есть претензия.
4: Интересно! Вот это интересно. Первый раз у Бузовой претензии к людям, а не наоборот. Ну, что за претензия? Какая? Какая претензия?
3: У меня недавно был день рождения. И вы должны мне сделать бенефис в Comedy Club.
5: Ну, я смотрю, у тебя, Оля, губа-то не дура. Ты с губы-то пример бери. Какой тебе бенефис?
4: Оль, зачем тебе бенефис? Ну скажи, зачем тебе бенефис? Кто на него придет вообще?
3: Да много кто, Гарик. Юмористы, спортсмены, блогеры.
4: Ну, это понятно. А кроме бывших кто-то будет еще на этом мероприятии? Скажи, пожалуйста. Ну, какой бенефис? Ты даже не резидент Comedy Club, Оль.
3: И что? Вот у Стаса Михайлова был бенефис в Comedy Club.
13: Был, да.
3: У Сергея Жукова был.
13: Да.
3: У Джигана был бенефис.
13: Был.
3: У человека, который не знает, что такое бенефис, был бенефис.
4: Да. Оль.
3: Что, Оль?
4: А что такое бенефис, скажи, пожалуйста.
3: Так, а ты тему не переводи.
4: Ну, конечно.
3: Да я заслужила этот бенефис. Что вы молчите? Вы не верите мне? Не верите?
13: Верим.
3: А давайте спросим у моих людей. Мои люди. Мои люди, которые всегда со мной. А я заслужила бенефис в Comedy Club. Я люблю вас, мои люди.
4: Да это мои люди. Это мои люди. Вот мать моя сидит, мои сестры. Это все мои люди. Бабушка моя там сидит. Это мои Бузова люди, не твои. Ты взяла просто моих людей, взяла и украла. Это не Бузова, это Трамп какой-то. Трамп просто. Мои, говорит, люди все. Да, все.
3: Короче, Гарик, если у меня не будет бенефиса, я отсюда никуда не уйду.
4: А с бенефисом уйдешь?
3: Ну, сразу же, конечно.
4: Все, стоп, бенефис Харламова. Начинаем бенефис Ольги Бузовой, друзья.
14: Спасибо.
15: Поехали. С днем рождения, Оле, 45 лет. Ура!
3: Да вы что, обалдели? Какой 45? Вы зачем на всю страну говорите, что мне 45? Мне не 45. Мне не 45. Все, не нужен мне никакой бенефис. Все.
6: Ну нет, так нет. Я думаю, всех устраивает. Дальше бенефис Харламова. Продолжаем.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ International.

0: представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Смотрите, я уже год занимаюсь психологом. Я посчитала, что я за год работы с психологом отдала 145 тысяч рублей. 145. Прикиньте, дешевле было поехать наорать на мать. Типа, это из-за тебя у меня титьки маленькие. Зачем так туго пеленала? Ну, я пошла к психологу, чтобы проработать все какие-то свои травмы, негативные установки и начать новые отношения. Но проблема в том, что я сейчас не то, что отношения не могу начать, я даже общаться с парнями нормально не могу. Потому что это я все проработала, а они-то нет. Мне один парень в Тиндере написал: цель твоего знакомства. Я говорю: мне нужны здоровые отношения. Он говорит: нет, такие не нужны. Я просто хочу вместе тусить, веселиться, путешествовать, спать. Я думаю, ты дебил, это и есть здоровые отношения. Здоровые отношения должны приносить удовольствие. А у нас почему-то принято так считать, что идеальные отношения — это те, когда долго. Ну, знаете, про пары говорят, вот пара 40 лет вместе, вот это любовь. Ты думаешь, а точно любовь? Там смотришь, дед сидит нарядный, но грустный. Вот, возможно, сидит, думает: блин, так хотел уйти, жалко, ноги отказали. Реально, я считаю, лучше 4 брака по 2 года, чем так. Потому что долго не значит, что хорошо. Вот у меня бабушка с дедушкой прожили вместе 50 лет, и когда у них была золотая свадьба, она говорила ему поздравления и прямо в микрофон перечислила все его измены. С датами, с именами. Где-то добавлял: царство и небесное. Ну, я уверена, если бы бабушка в компах разбиралась, она бы еще презентацию сделала. А я смотрю на деда, он сидит довольный. Типа, так это еще не все. Зря ты тогда со мной на поминки не пошла. А, психолог дает, конечно, свои плоды. И мне вот сейчас нравится один парень, он гинеколог. Ну, мы в Тиндере познакомились. Не так, что ему на приеме там подмигнуло. И он такой: а что вы сегодня делаете? Нет, мы общаемся, он мне очень сильно нравится. Я рассказала девчонкам, и они как начали мне: ты что, не надо, не вздумай. Прикинь, он каждый день смотрит на голых женщин, трогает их. Я думаю, так он врач, он не извращенец. Ну, он в халате, не чтобы его распахивать. Он выбрал эту специальность, чтобы лечить. Он сам туда пошел. Его не отправляла туда распределяющая шляпа. Что он такой: ура, Слизерин! Я загуглила, оказывается, у нас женщины очень сильно опасаются мужчин-гинекологов, потому что думают, что из-за того, что он постоянно видит голых женщин, возбуждаются, у него будут потом проблемы со своей девушкой в постели. Я думаю, блин, а откуда взялся вообще этот миф, что у мужиков прям на все встает? Ну, знаете, на голых женщин, на дырку в диване, локоть согнула, жоп, похоже. Ну, это же не так. Просто мы сами придумали этот миф, сами в него поверили и сами от него страдаем. Ну, знаете, мы такие: у него на все встает, а потом у него в постели что-то не получается, ты думаешь, это все из-за меня. Ну, а там столько причин может быть. Там стресс, алкоголь, отвлекся на муху. Реально, но я, конечно, не скидываю ответственность с мужиков. Они, конечно, тоже молодцы. Но они же до первого раза секс как описывают? Он говорит: я буду делать с тобой то, я буду делать с тобой это. Мы будем сексом заниматься 25 часов. Ну, а в итоге ты будешь, думаешь, блин, будет круто. В итоге сидите оба молча. Ты складки прячешь, он кровь руками к низу гонит. Говорит: можешь придушить, чтобы обратно не шла? Мне на этом все. Всем большое спасибо.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Выиграйте живые деньги в эфире «Юмор-ФМ». Замдиректора по несложным вопросам Яков Маркович Нахимович открывает «Мудбанк». Денежки, деньги или деньжищи могут стать вашими. Каждый будний день ровно в 8.08 Яков Маркович Нахимович докладывает в Мудбанк по 20 рублей и ждет, пока вы заберете сумму, которая накопилась. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло! «Уральские пельмени» на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Добрый день. Это космическое агентство же, да?
2: Да.
1: Я пришел к вам на работу устраиваться. Меня, значит, зовут Валентин Пипеткин. Можно мне уже работать?
2: Да, можно. Значит так, Валентин Пипеткин.
1: Да.
2: Скажите, вы что-то слышали про космическую программу?
1: Вообще не интересуюсь. Я, знаете, что делаю? Я тлю развожу. Ну, тля, понимаете, это? Я тлевот. Папа, тли.
2: Тлезаводчик?
1: Да, тлезаводчик.
2: Что это?
1: Ферма.
2: Тлевая ферма?
1: Тляферма. Там они как в раю.
2: Так, ну давайте вернемся к нашему вопросу. Да. Смотрите, значит, американцы хотят запустить космонавтов на Марс.
1: Так.
2: В 2030 году.
1: Да.
2: А мы вас отправим раньше.
1: В 2029.
2: Нет, завтра.
1: Зачем спешить? Первенство за космос?
2: Понимаете, нет. Просто у нас на ракете как бы ржавчина образовалась.
1: Да.
2: Пошла ржавчина, и несколько заклепок выпало.
1: Ну,
2: но для космонавта, у которого вши, для питомник, это же не проблема.
1: Мне еще чешется тут вот что-то.
2: Да.
1: Вот. Все нормально, я же буду выше ржавчины сидеть же. Да меня же не дойдет.
2: Да мы вам ковер постелим. Тем более, эта ржавчина, она же не в корпусе, она же в двигателе.
1: У вас сколько вылет?
2: Завтра в 10 утра.
1: Не могу.
2: Почему?
1: Я в 10 утра просто тлю, пересаживаю на сахар.
2: Это очень важно, да.
1: Очень,
2: а
1: да.
2: А во сколько сможете?
1: В 10.01.
2: В 10.01 поздно, мы не успеем. Возьмите с собой, может быть, тлю.
1: Можно?
2: Вместе с этим, с питомником, и сахар возьмите с собой.
1: А вы мне сахар дадите так?
2: Сахар, конечно, да. Вот берите, вот, да.
1: Я один кусочек возьму тогда.
2: Берите, ради бога.
1: Вот. Можно два?
2: Берите два.
1: А сколько лететь?
2: 10 лет.
1: Тогда 3.
2: Берите всю сахар.
1: Да неудобно.
2: Берите.
1: Да неудобно, мне не хватит 3 кусочка. Спасибо большое.
2: Вот. Да.
1: Ну, все, я что должен делать тогда?
2: Значит, вы должны воткнуть флаг в Марс.
1: Понял. Значит, на подлете сработают тормозные двигатели, я выйду и воткну флаг в Марс.
2: Нет. На подлете сработают ускорители, и мы с вами воткнем в Марс флаг. С помощью вас.
1: А мне что делать?
2: А вам надо будет держать флаг перед собой.
1: Вот так.
2: Нет, наоборот.
1: Вот так.
2: Там, прислоните к голове.
1: Вот так?
2: Да, вот так.
1: Дальше что делать?
2: А дальше у вас будет свободное время. Можете отдыхать, можете заниматься своими делами, можете изучать марсианский язык. Можете заселять планету.
1: Заселить планету, да?
2: Так у вас же тля будет. Так ты не знаю, поэкспериментируйте, поразмножайтесь.
1: Ладно, попробуем. А у меня корабль надежный?
2: Конечно, самый надежный. Мы его собрали из 4 ненадежных.
1: Все ясно.
2: Знаете что?
1: Что?
2: У вас... Даже будет окошечко.
1: Вау.
2: Да.
1: Чтобы смотреть на звезды.
2: Нет, окошечко, чтобы ходить в туалет. Но в него можно будет и смотреть на звезды.
1: Как круто.
2: Это универсальное окошечко.
1: Ну, я там могу заскучать с одним окошечком.
2: Не заскучайте. В нашем корабле не заскучайте. Вы будете подбрасывать дрова.
1: Куда? В печь?
2: Да.
1: Чтобы было тепло.
2: Чтобы лететь. Понимаете, мы первое в мире агентство, которое догадалось использовать дрова в ракетодвижателе.
1: Молодцы, вы вообще молодцы.
2: Конечно, мы немножко проигрываем в скорости американцам, но вы же никуда не торопитесь.
1: Да я не тороплюсь никуда.
2: Ну, если мы вылетим сегодня, в то в 2030 году мы прилетим на 10 минут раньше, чем американцы.
1: Я готов. Мне только защита нужна, там, скафандр, там.
2: Мы вам выдадим наколенники.
1: Ну, нормально.
2: Да.
1: Чтобы я приземлился на колени, да?
2: Нет, чтобы стоять в ракете на коленях. Ракета будет забита дровами. И можно будет стоять только на коленях.
1: Да. Ну, потом-то я же могу встать. Дрова-то убавятся.
2: Нет, не сможете. Дрова убавятся, ну, зола-то прибавится. Половина ракеты дров, половина ракеты золы. Вам нужно будет искать дрова в золе под конец. Потому что когда вы уже прилетите к Марсу, уже останется только одна зола. Мы все рассчитали.
1: А как круто вообще. А скафандр?
2: Что, американских фильмов насмотрелись? Никакой скафандр вам не нужен. Вам шапочка будет нужна.
1: Чтоб тепло было, да?
2: Нет, чтобы башка не расплавилась. Потому что дрова же вы будете подкидывать в ракетный
1: топ. У меня есть шапочка антивож.
2: Так.
1: Если в нее дихлофосом брызнуть, то у вшей активность пропадает.
2: Брызгайте, одевайте.
1: Хорошо, я сейчас надену, да.
2: Хорошо.
1: Ну, я готов.
2: Готовы?
1: Я готов, да.
2: Ну, тогда...
1: А как связь со мной какая?
2: Никакой связи не будет.
1: Как вы знаете, что я долетел?
2: Будем смотреть на Марс в телескоп. И когда увидим яркую вспышку и облако золы, мы поймем, что вы долетели. Ну, тогда проходите, садитесь в ракету.
1: Я в ракету тогда, хорошо?
2: Да, а я начинаю
1: отсчет. А тут отсчет. Куда? Здесь садиться? Тут стула нет, тут колышек.
2: Прямо на кол садитесь.
1: Ага.
2: Сижу. Вы, чтобы вы при движении не съехали вниз. Итак, поехали.
1: А готов, да.
2: Отсчет. 3, 2, 1. Пуск!
1: Ой, елки-палки.
2: Что случилось?
1: Отлю забыл.
2: Как улетела без вас, что ли? Вы что делаете? У нас миллиардная программа. Мы 20 тысяч на дрова потратили. Вы что творите?
1: Я еще дров-то не подбросил, я догоню.
0: Уральские пельмени. Теперь в стерео на Юмор-ФМ.

0: Беларуси 3 часа ночи. Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Comedy Club. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Ребят, я вам расскажу случай, который произошел со мной. Он как бы относится ко мне, это абсолютно точно. Итак, внимание. Пролетела новость по всем порталам. Павел Воля изменил Лейсану Тяшевой с эскортницей. Слышали это, да? И все девочки, да! Слушайте, короче, как было. Ко мне тоже прилетает эта новость, я читаю это все, я эскортница 16-летний, думаю, вау, надо Лейсан рассказать, пока ей кто-то другой не рассказал. Прихожу домой, я ей говорю, Лясь, я тут одну такую новость прочитал, а по глазам вижу, что она уже тоже прочитала. Сейчас будет экзамен и до хрена дополнительных вопросов. Короче, рассказывай, откуда вся эта чушь взяла. В ресторане какая-то девочка из-под тишка меня щелкнула, пока я сидел за столом. Зачем-то выложила у себя это в Инстаграме, и фейк-ньюс просто лопнули. Изменщик, эскортница. Накатали статей столько. Мы, короче, сидели с Лисан 2 дня, читали, ржали просто. Но не тут-то было. Выяснилось, что все женщины страны тоже это прочитали. И... «Дружно возненавидели меня!» Мы в тот момент были в Санкт-Петербурге. Короче, когда мы летели из Питера, ребята, я зашел в самолет, и я увидел в проходе все эти лица. Я чувствовал, как весь самолет, все женщины передают мне. «Святая женщина везет тебя, ублюдка!» Стюардесса Ляси, может вам сыр, шампанское? Мне просто кинула вот так еду и прошла. Я думал, она наклонится и скажет, курица, рыба или ш**у тебе принести, а? Чё ты там любишь больше? Клянусь. Ляся, когда пошла в туалет, к ней подошла проводница и сказала, идите спокойно, присмотрим за кобелищем. Правда? Ребята, пожалуйста, вся страна, чего вы читаете? Я здесь, я с этой сцены 400 раз говорил, я люблю тебя, Лейсан. Я ни разу не сказал, я люблю тебя, эскортница, ни разу. А вот сейчас зря сказал, потом будет статья, Павел Воля признался в любви эскортнице на Comedy Club. Будет, увидите, будет. Мы самая недоверчивая страна, потому что нас могут обмануть на каждом шагу, на каждом шагу. Ну как мы можем быть доверчивыми? У нас Кашпировский воду заряжал через телевизоры. У нас МММ было 2 раза. Они 2 раза со всех собрали денег, даже не меняли название. У нас Лжедмитрий было 4. Вы представляете? 4.